0: сблизить сердца. Так, пожалуйста.
1: Первый отрывок. Подготовка к атаке на Конгрессе. Пишет Рабаш. Ты должен всегда стоять на страже. Весь день и всю ночь. То есть и в то время, когда ощущаешь день, и в то время, когда ощущаешь, как ночь. Поскольку мы говорим Творцу, тебе принадлежит день, и тебе ночь, что означает и ночь, то есть и тьма ночи тоже приходит со стороны Творца на благо человеку, как написано, день дню приносит речение, ночь ночи открывает знания. Из этого следует, что на тебя возложено пробуждать сердца товарищей так, чтобы пламя поднялось само. И за счет этого удостоишься пробудить любовь Творца на нас.
2: В той мере, в которой мы можем пробуждать товарищей, в этой мере мы в конечном счете также можем пробудить Творца. Ты должен всегда стоять на страже днем и ночью, то есть это наша работа, не только во время урока или собрания. То есть в то время, когда мы чувствуем, что это день, и чувствуем, что это ночь, то есть во всяких наших внутренних состояниях, потому что все они исходят от Творца, что и ночь исходит от Творца. И, разумеется, это на благо человеку, потому что без этого у нас не будет обновления желаний, чтобы было нам с чем сближаться с Творцом. Потому что из того, что мы чувствуем в равнодушии, в отсутствии безысходности, в безысходности даже, в различных состояниях, когда наше желание получения не тянет нас вперед, так именно там место работы, чтобы желание отдачи, которое мы стараемся каким-то образом получить от товарищей и от Творца, пробудить, чтобы оно тянуло нас вперед. И в этом, собственно, наше истинное продвижение. И поэтому потом утверждают, что есть, что в течение многих лет мы не продвигаемся, но дали ли вы тут продвижение? И поэтому тут есть групповая работа, когда мы должны пробуждать сердца товарищей, человек да поможет ближнему, где тяжело человеку пробудить свое сердце. Может быть, на момент он прыгает, он готов делать что-то для продвижения, но через несколько секунд это исчезает, и человек понимает, что ему не с чем идти. Однако, если каждый хочет пробудить другого, то они этим зажигают общий костер, и он горит, и тянет всех к объединению между ними и к объединению с Творцом. Поэтому здесь в особенности наша работа. В то время, когда мы не чувствуем, что у нас есть какое-то стремление вперед, то надо стараться пробудить товарищей, и так каждый человек поможет ближнему, и это потянет нас вперед. Поэтому он пишет, тебе нужно пробуждать сердца товарищей так, чтобы пламя поднялось само, пока это не загорится, пока это не будет пылать и не определит все наши состояния впереди. И сейчас обсуждение между нами в десятках. Как мы проделываем эти действия? Это, собственно, все часы, кроме утреннего урока, дневного урока и, может быть, какого-то собрания, которое маленького, которое есть у нас в середине дня, как нам все остальные часы, как мы все остальные часы должны думать о том костре, который мы зажигаем между нами, в группе, в десятке, каждой в своей десятке, чтобы это тянуло нас вперед, чтобы оно горело, и тогда из этого раскроется высшая сила и высшая действительность. Пожалуйста.
3: Куламми дабрим.
1: Основа этого, что каждый должен выяснить в себе, что то, что приходит от Творца, это не я, это наша связь, любовь между нами, которая должна быть. Поэтому в любую секунду, когда есть у меня какое-то пробуждение, какое-то начало, я должен все силы вкладывать в группу.
4: Нужно как-то все время удерживать величие цели. Чтобы это горело, у нас все время это желание достичь этого, жить целью. Как Евгений сказал, ты не можешь один, ты должен смотреть на товарищей и стараться получать не как можно больше, и давать им как можно больше величие цели, чтобы это оставалось между нами.
1: И это, по сути дела, превратить желаемое в действительное. Действительно желаемое, когда мы представим себе наше объединение на более высокой ступени и все время нашей подготовки стараться видеть, где я нахожусь между товарищами в десятке, чем я полезен для них, где мы вместе. Все товарищи находятся в действии по отношению к Творцу.
4: Я слышал, что Рав говорит, что когда мы не чувствуем, что у нас есть какое-то влечение вперед, это значит, что я должен все время обращать внимание на то, что я чувствую относительно десятки, относительно своих товарищей. И в каждое мгновение есть такое какое-то падение. Именно в эти времена пробуждать любовь заново. Это достаточно, я думаю, читать отрывки. Те волнующие отрывки из Рабаша, это уже пробуждает тебе сердце, показывает, в этих высоких состояниях каббалисты работают. И эти высокие состояния — это на самом деле любовь. Любовь к Творцу, любовь к товарищам. И требовать этого для всех.
1: Да, я думаю об этом месте, о том месте, откуда они писали. Это место, которое всегда существует. У нас как бы есть возможность всегда подключиться к этому месту. Как? Ну, как всегда, через связь между нами, через чувство, что это важнее всего для нас. И это цель всей этой игры. Так есть уже какой-то ток этого. Это дает возможность повлиять на нас.
4: Да, сейчас я чувствую, что поток важности, который приходит от десятки, от группы, просто увлекает меня. Я хочу также позаботиться о следующем мгновении, о продолжении дня, о временах, которые наступят. И для этого мы делаем для себя страховочную сеть поддержки, величие Творца, которое каждый товарищ добавляет, чтобы у нас было чувство взаимной зависимости. Относительно этого я хочу отмениться, относительно этого я хочу приблизиться.
1: Внешне у нас все готово. И есть трапезы, собрание товарищей, есть все. Но то, как мы включаем в каждое действие, если мы это делаем по причине величия Творца, это наша основная работа, чтобы величие Творца было нашим топливом в любом действии.
4: Да, просто эго настолько сложно. Даже сейчас, когда мы вместе говорим, вместе, можно даже чувствовать в одиночку, все время входить в десятку, чтобы сказать, что невозможно прийти к духовности в одиночку. Можно только вместе, но работать над этим, делать все усилия, когда мы делаем атаку, групповое действие, самостоятельно. Поэтому сказать, насколько важна цель величия Творца, хотите получить это только от товарищей, не от себя.
5: Это большой конгресс, как будто происходит сам. Ты входишь, видишь тысячи людей, и они тебя охватывают вокруг. А здесь мы должны будем делать сами. 810 по всему миру. Мы не будем видеть друг друга, и я просто чувствую это поле. Я чувствую.
4: Должен быть самым маленьким из всех товарищей, все в окончательном исправлении, Творец находится за всеми. Если это так не будет, то не сможет быть правильная связь между нами.
5: Да, я должен заботиться о чувстве в сердце товарищей.
4: Шай пишет нам, усилие быть в объединении с товарищами подогревает сердце для объединения сердца и от требования помощи Творца.
1: Перейдем ко второму отрывку. Бааль Сулам говорит так. И главное — это усилие. То есть стремиться прилагать усилия в служении Творцу, ибо совершенно не имеется в виду обычное служение, а лишь добавка более обычного, которое называется усилием, подобно человеку, который должен съесть фунт хлеба, чтобы насытиться. И тогда вся его еда не называется сытной трапезой, за исключением последнего кусочка хлеба из этого фунта. И как бы не был мал этот кусочек, это та добавка, которая сделала трапезу сытной. И пойми. И также из каждой духовной работы человека Творец черпает лишь добавку, превышающую его обыкновение. Это будут буквы и келим для получения света лика Творца. И пойми это как следует.
2: Здесь вопрос, как мы отделяем эти излишки, которые мы можем дать, думать, стараться, стремиться к объединению между нами и Творцом, для того, чтобы доставлять Ему наслаждение, создавать Ему келим для раскрытия, что это, собственно, в этом, собственно, Его удовольствие раскрывается. Как мы все больше и больше чувствуем в этом наше рабство, что мы жертвуем себя этой работе и действительно становимся тут близкими Творцу, приближаем Его раскрытие всему творению. Как мы различаем, видим, что главное — это, как он говорит, как последняя маслинка, когда мы доходим до конца и нашего усилия и еще немножко сверх того, что мы можем, что это главное для нас, почувствовать это усилие, что внутри этого, именно этого усилия раскрывается Творец. Именно Ему Он рад, и именно в Нем будет связь между нами с Ним. Как мы в нашей жизни делаем это усилие, которое вне наших сил и желаний, как мы внутри этого желания, внутри этого усилия различаем последнее усилие, как мы посвящаем его Творцу, и именно этим понимаем, что мы доставляем ему наслаждение. Пожалуйста. Давайте.
5: И если усилие действительно направлено на Творца, на свойства отдачи, так насколько я даю этому собственные силы, в конце я всегда раскрываю, что все, что исходит от меня, это ничего не стоит. Все усилия — это как бы весь мой эгоизм. И как раз то, что засчитывается над этим, это еще небольшое количество важности, полученное от товарищей, когда именно эти силы засчитываются.
4: Я думаю, что это также то, что создает молитву настоящую, как бы, напоминает мне историю Нахшона, который прыгнул, начал идти внутрь, это дошло до груди, до шеи, пока не дошло до носа, не было крика, он не просил у Творца помощи. Это как раз еще немножко что-то, что осталось, чтобы прийти к какому-то крику настоящему молитве.
5: Да, для того, чтобы у нас была настоящая молитва, наше усилие должно быть в том, чтобы связать себя, с одной стороны, с товарищами, каждый раз заново входить в группу. Смотреть, пришел ли я к этому ощущению единого кли, любви к товарищам, а с другой стороны, привязать себя к Творцу каждый раз, неважно, подъем и падение, в каких состояниях не находишься, я знаю, что Он это ведет, Он формирует нам все состояния согласно нашим темпам продвижения.
4: Да, как оценить усилия, сделать его больше, чтобы он распространялось в течение всего дня? Это просто почувствовать, что десятка — это мой спасательный круг в настоящей жизни, и там духовная жизнь, там мы чувствуем действительно вкус жизни. И так, как тесто, это вся мысль, все время заниматься. И есть Творец послал мне товарища, это моя связь с ним, все время требовать, просить за них, благодарить за них. Просто каждое мгновение не оставлять эту мысль.
5: Да. Просто чтобы это было самым важным для нас. Ну, не знаю. С одной стороны, я чувствую, что это тоже приходит свыше, как от товарищей, так и от окружения. И моя сторона — это добавить, что тоже очень незначительное со своей стороны. Я бы сказал что-то свое, но на самом деле что там есть. Но все-таки мне кажется, что там что-то есть. И в мере того, насколько я вкладываю в эту группу, тогда я начинаю и продолжаю действовать в этом.
4: Да, этот поток относительно цели, Мы сейчас получили большую помощь. Есть такая сила от всего мирового кли. Мы уже видим собрания, которые есть по всему миру. Просто каждый должен отказаться от себя и хотеть за товарищей, хотеть быть укрепляющей, поддерживающей силой для товарища. Для себя у меня нет сил, но для товарищей мы получаем силы. И от этого мы укрепляемся.
5: И в конечном счете мы должны прийти к ситуации. Когда у нас нет иного выхода, кроме как, чтобы Творец выполнил свое действие, потому что мы со своей стороны сделали свои полшекеля, теперь Творец должен завершить работу, Он соединит нас. А с нашей стороны только просьба, молитва из глубины сердца, чтобы Он соединил. Он дал нам эту силу.
4: Да, Шай пишет нам в усилии давать, требовать, просить за товарищей, чтобы помощь Творца жила между ними. Этим мы доставляем наслаждение Творцу вместе. Да, чтобы наши усилия, мы не слышали об эгоизме, который говорит, о, еще усилия, что это за работа, чтобы мы видели, чувствовали только теперешнее мгновение, и всегда, и в нем всегда есть возможность добавить еще что-то. Потому что это не чувствуется как тяжелая работа или что-то невозможно. Можно. Всегда направлять для товарища, чтобы быть в объединении.
2: И держит этот шар в воздухе.
1: Перейдем к следующему отрывку. Третий отрывок. Рабаш говорит, нельзя человеку говорить, я подожду, пока Творец даст мне пробуждение свыше, и тогда у меня появится возможность выполнять духовную работу. Бааль Салам говорит, что в отношении будущего человек обязан верить в вознаграждение и наказание. То есть он должен сказать, если не я себе, кто мне? А когда я для себя, что я? Если не сейчас, то когда? И раз так, то запрещено человеку медлить даже одно мгновение, а должен сказать себе, что если не сейчас, то когда? И нельзя ждать более подходящего времени, говоря, вот тогда я начну заниматься духовной работой. А как сказали мудрецы, не говори, когда появится время, буду учиться. А если не появится?
2: То есть в каждый момент человек должен видеть себя, что он готов к пробуждению, и насколько ему кажется, этот момент кажется менее пригодным. И пусть подождет, может быть, завтра. То есть через какое-то время будет лучшее состояние. Нет, это неверно. Именно в тот момент, когда он видит, что он не готов, это самое лучшее состояние. Потому что насколько мы проделываем действия по преодолению, поиску, усилию, в соответствии с этим у нас есть результат и мощь в усилии. Поэтому действительно надо сказать, что если не я мне, то кто мне? И если не сейчас, то когда? И так далее. То есть действительно в каждый момент нужно видеть этот момент подходящим для добавки усилия, насколько это возможно. пусть даже наше эгоистическое желание нас толкает к различным работам, различным состояниям, к ощущению болезни, такому болезненному состоянию, к состоянию, что занят чем-то, что должен позаботиться еще о чем-то, а затем и затем он после этого он придет к этому. Нет. Мы понимаем уже и знаем из нашего опыта, насколько все эти вещи приходят непрерывным образом от нашего эго и посылает их Творец, чтобы дать нам именно возможность сближения, осознания нашей природы, чтобы осознать нашу природу и справиться с ней, где количество усилий и, главное, качество усилия именно в этих состояниях. Когда мы как-то можем отложить и как бы справедливо отложить состояние работы, состояние усилия, но мы все-таки преодолеваем и прилагаем усилия, стараемся сделать еще одно зернышко усилий и так продвигаться. Это очень важно, и для этого должно быть общее групповое пробуждение. Человек должен проверять по себе в течение дня много раз, насколько он ленится, а время пока что уходит, а потом он жалуется, что не чувствует хороших результатов, что он не чувствует продвижения, что от Творца что-то не приходит к нему, не положено ему. Нет, это неверно. Все зависит от человека, насколько он старается в каждый момент жизни все-таки обратить внимание на приложение усилий. И именно в состояниях, которые далеки от духовного, когда он ленится, не может, откладывает. Тот, кто откладывает продвижение, он этим он вызывает просто смерть для себя, вызывает то, что свыше он тоже получит отталкивание, отторжение. Почему? Потому что одно отторжение он должен получить свыше, чтобы осознать, что он оттолкнул свою возможность продвигаться. А второе отторжение нужно для того, чтобы он проделал предыдущую работу, чтобы он вернулся к ней. Невозможно продвигаться, если он не прошел шаг, который был положен, который он должен был сделать в пути. И поэтому если ты оставишь меня на день, то я тебя оставлю на два. То есть если человек оставляет какое-то усилие в какой-то определенный момент, то он должен будет потом приложить двойное усилие. И за то, что он не приложил усилия, и за то, что он действительно ничего не сделал. Поэтому нам нужно заботиться о духе в группе, чтобы никто не смог оставаться в покое, что я это сделаю потом, через час, через день, когда-нибудь, как-нибудь. Здесь проблема — не оттянуть время. Мы должны все время чувствовать, что мы опаздываем и действуем в состоянии нехватки времени. И это очень тяжело держаться этого, но если мы помогаем друг другу, создаем такую атмосферу, то мы чувствуем себя в атаке. И тогда не тяжело. Все зависит от общего духа группы. Человек в одиночку не может действовать. Не может действовать. Только если он связан с группой, тогда есть у него дух, человек, который поможет ближнему. Мы пробуждаем друг друга, хотя ни у кого в отдельности нет сил, но по отношению к другу мы можем пробудить его, мы можем встряхнуть всех. Себя я не в состоянии. Но если я даю дух пробуждения силы другим, то они пробуждаются, а я сам пробуждаюсь от них. И так человек да поможет ближнему. Именно в этом обязанность почувствовать, что атака — это не человека на себя, а всех на всех. И ни у кого нет сил справиться с собой. Поэтому группа «Десятка», именно она может продвигаться, а в одиночку человек никогда не в состоянии. Никогда. Пробудится еще через 10-20 лет и поймет, что он ни в чем не продвинулся.
3: Барур.
2: Понятно? Хорошо. Ну, Италия 4.
6: Раб, бонжорно. Раб, ту ин реалта ай джа даду на риспоста.
1: Здравствуйте, Раф. Вы сказали, в общем-то, дали ответ на то, что надо делать. Я должен делать это в любом случае. Он говорит ей, что человек должен верить в вознаграждение и наказание. О каком состоянии он говорит? О эгоистическом нашем состоянии или продвинутом состоянии? Вознаграждение и наказание — это в том, что мы продвигаемся в духовной работе, и тогда видим, в чем заключается вознаграждение и наказание наше, и как это меняется от состояния к состоянию. Что я проверяю, вижу, взвешиваю, и вижу, что вознаграждение и наказание мое, каждый раз они поднимаются по сути своей и качестве, от состояния к состоянию. Скажем, если вчера я удовлетворялся чем-то, то сегодня уже нет, я этим уже не удовлетворяюсь, то мне недостаточно. Если раньше для меня было наказание на более физическом уровне, то сегодня на более духовном и так далее. Хорошо? Флорида.
7: Yes, Rav, thank you. Rav, in the situation where a friend might have a deficiency for connection.
2: Да, Рав, в состоянии, когда у товарища есть хиссарон для объединения, и он хочет больше прилагать усилия в группе и в организационный барух, и тогда он находит себя, он справляется с помехами, что он болеет и не может больше вкладывать. Это делает товарищ усилия или это рука Творца? Как ему справиться с этим?
1: В любом месте. Когда мы получаем, это приходит от Творца, даже если это мысли наши, может быть, наши желания, все равно все это приходит от Творца к нам. И только после того, как я отрезаю, говорю, так что я должен делать выше этого, над этим, тогда уже начинается моя работа. А потом мы увидим, насколько также в нашей работе есть эти решение, и то, что мы делаем, исходя из того, что было раньше, мы должны увидеть, насколько это наше, когда мы делаем дополнительные выяснения и все время выясняем это. Сантьяго.
2: Любимый Рав, для того, чтобы мы могли добавить усилия, для того, чтобы мы смогли добавить это усилие, нужен хиссарон, нужна потребность. Каким образом этот хиссарон, если мы возьмем в расчет, что иногда человек находится в состоянии падения, у него нет хиссарона, как сделать так, чтобы хиссарон превратился в состояние десятки, которое позволяет произвести это добавочное усилие?
1: Я стараюсь работать не с собственным хиссароном. Это животный уровень хиссарона. А я хочу прийти к хиссарону человеческому, говорящему. Это уже называется хиссарон группы десятки, что тоже часть системы Адам Ришона, большой системы. И именно с этим хиссароном я должен работать. то есть перейти от личного, частного желания к общему, групповому желанию, это прежде всего, и выяснить это желание, а потом уже продолжать дальше его. Балтия 4.
8: Доброе утро, Раф. Я хотел спросить, как быстрее начать смотреть на мир через глаза товарищей? Спасибо.
1: Наверняка нужно для того, чтобы прийти к видению мира через группу, я должен прийти к отчаянию и разочарованию в собственных силах, чтобы я пришел к состоянию, когда я уже понимаю, что я сам по себе. Я же не нахожусь в духовном, я не имею отношения к духовному. Я сам по себе ноль, даже не ноль. Вообще не существую. Ноль — это уже все равно какая-то цифра, это уже какое-то ощущение. Но когда я понимаю, исходя из своего эгоизма, что я даже как ноль не существую в духовном, я тогда начинаю искать, а в какой форме я могу, да, быть там. Единственная форма, в которой я могу быть духовным, когда я исчезаю, соединяюсь и растворяюсь, просто растворяю себя в товарищах, стараюсь почувствовать их и через них реальность. И тогда я прихожу к какому-то впечатлению, которое действительно происходит здесь, в середине объединения, в середине группы, в центре группы. Когда я там начинаю раскрывать, что, наверное, это то, что Творец хочет дать людям. И мы через нашу группу, даже если мы соединяемся в таком слабом виде, мы начинаем уже чувствовать его и хотим прийти к состоянию, когда мы хоть как-то за что-то можем зацепиться, то, что называется общее. А общее — это уже Творец. Да, конечно, далек еще от нас, но насколько мы можем, когда мы стараемся отменить себя и держаться за общую связь между нами, совместную связь, вот эту вот, это общая совместная связь, чтобы включиться в Творца, почувствовать его и воцарить его над нами. В этом вся наша работа. В этом вся цель Конгресса. Быть в общем собрании, в общем органе чувств, почувствовать Творца. Хорошо? Ладно. Так у нас сейчас кто есть? Москва один.
9: Да, Рав, спасибо. Вот духовный хисарон — это когда я не прихожу, чтобы погреться у костра, а как бы только занимаюсь пробуждением товарищей, да, получается?
3: Да.
1: Турция 3.
10: Спасибо, дорогой Рав. Мой товарищ спрашивает. Вся моя десятка придет на виртуальный конгресс, будет участвовать в виртуальном конгрессе. А сверх этого есть другие десятки товарищей, которые собрались физически. Надо ли мне быть виртуально с моей личной десяткой или физически с другими?
1: Мы видим, что весь мир продвигается к более виртуальной связи все больше и больше. Если не будет таких проблем с виртуальной связью, то мы увидим, что человечество перейдет все больше и больше к виртуальной связи. И я думаю, что это следствие этой пандемии, вирусов, это все приучает нас быть связанными виртуальной связи между нами все больше и больше. И если мы обратим внимание на связь чувствительную, духовную, в чувстве, а не физически, когда я даже не вижу товарища. Или если мы, да, смотрим друг на друга, когда у нас есть связь зрительная, когда мы видим лица друг друга. Но это пока только еще это нужно. А потом мы перейдем к какому-то ощущению более внутреннему, когда я чувствую какие-то лица. Не исходя из этого я буду определять людей, а исходя из внутренних свойств, желаний, мыслей, намерений, меры объединения, связи. Исходя из этого я буду чувствовать и узнавать людей, исходя из сути каждого, из того общего кли, Адам Ришона. И поэтому я не знаю, что сказать. Как больше быть связанными? Ну, мы так вот продвигаемся, касимся в этом процессе, который спускает нас в общее управление, высшее управление, и приводит нас к такому состоянию, чтобы каждый из нас приблизился и почувствовал внутреннюю суть каждого человека, а не внутреннюю, а не внешнюю, чтобы мы не закрывались под этими масками внешними, а потом, чтобы было так, что мне было вообще не важно, какое лицо у человека, какого цвета, черное, там, красное, желтое, белое. И неважно, кто он внешне, как он выглядит. То есть ничего, никакие свойства внешние нашего тела на нас не влияли, а влияли только внутренние качества. Чем больше мы будем нуждаться в этом, и как мы приблизимся к этому, тем больше мы приблизимся к истине. Италия 3.
2: В отношениях в десятке мы используем выражение «идти выше знания». И очень часто каждый это использует, чтобы настоять на своем мнении. Как можно в десятке создать состояние, в котором мы только разогреваем сердца между нами?
1: Это главное, ведь неумный учится, как написано. А насколько я передаю свое тепло, свое стремление к объединению, это то, что нам необходимо. Ведь наша цель, чтобы вся наша работа была, в общем-то, только в объединении, в силе объединения и качестве объединения. Это определяет наше кли. Исходя из нашего кли, мы так раскрываем в нем Творца. И поэтому подъем по духовным ступеням заключается в том, насколько мы больше объединяемся между собой качественно и количественно. И в качестве там есть много всего, в количестве нету этого. А в качестве там есть много ступеней. И что это за ступени? Ступени связи между всякими такими друг с другом в связи всяких форм и всяких качеств, характеров. Каждой клетки, когда они составляют, соединяются и составляют живой организм, в этом суть жизни. Сколько у нас, в общем-то, есть основ в природе? Скажем, 100? 100, скажем, материалов, да? Элементов. Но посмотрите, что происходит, когда мы их совмещаем, когда они соединяются друг с другом из этих соединений. Когда они соединяются физически, химически, а потом уже в живых клетках, которые создают, формируют жизнь, рождают жизни во всех этих связях, между в разнообразных связях между ними они рождают и создают всякие формы и болезни, и здоровые формы. Посмотрите, что происходит. Все зависит от сложных связей, всех этих составных соединений. Там это мудрость. Где там Чем занимается наша наука? Тоже, как соединить, составить эти вещества в такой форме, чтобы они были готовы ко всяким действиям, работе, состояниям. Это главное. То есть в конечном итоге, в общем-то, наша наука, наша мудрость, она заключается в мудрости объединения, науке объединения. То есть дело же не в силе, не в количестве, не в телах, не в наших каких-то материальных действиях, работах. А когда мы начинаем соединяться в наших желаниях, это уже духовная работа, этим мы выходим за пределы махсома, какого-то барьера, который отделяет от нас духовное. Когда мы начинаем вместе работать в духовном, когда из этих соединений, связи между нами мы рождаем состояние все более возвышенное, высокие, и так все больше и больше, и так мы приходим к тому, как сказано, вы построили меня, когда мы на этих ступенях соединения между нами, хотя мы материальны, это желание, это материально, но когда мы соединяем эти желания, когда над этими желаниями мы должны это создать и сделать, потому что каждое желание само по себе эгоистическое, но насколько каждый может подняться над собой и соединиться с другими желаниями, этим мы рожаем суть Творца. Не каждый сам по себе, а в форме связи между нами. Это что называется намерением. И тогда осуществляется сказанное «Вы создали меня». И это то, что мы должны сделать в наших связях, также на Конгрессе. Постараться понять, что в моем отношении к товарищу я обязан раскрыть суть Творца между нами, и так мы раскрываем его. Хорошо? Киев.
11: Да, дорогой Раф, вот, а как вот в этой добавке атаки, в этой добавке усилия перейти от своего хиссарона к хиссарону групповому?
1: Главное, то, что я должен почувствовать хиссарон группы и вооружиться им, присоединиться к группе, к этому хиссарону группы, и двигаться с ними вместе, насколько я способен, в том, на что я способен. В конечном итоге, в общем, это должно привести нас к тому, что каждый, конечно, приходит со своим желанием, со своей природой, но с намерением на объединение. И в этом объединении, когда мы соединяемся как группа, я ничего не хочу там определять, кроме моего участия, для того, чтобы перед нами сформировать образ Творца. Это объединение, любовь и взаимная отдача. Чем больше мы соединяемся, тем больше мы можем сформировать этот образ перед нами, между нами. И когда я прихожу к группе, мне это не важно. Важно, что я прихожу. Я хочу включиться там. Я хочу сформировать сильнее, больше этот образ отдачи, любви, объединения между нами.
11: Ну, это слышится как моя работа, вот сейчас из того, что вы говорите. То есть вот я
3: прошу
11: за товарищей, я включаюсь, а вот общая.
3: А валя вода клалит.
1: Но общая работа — это чувствуется также в тебе. Нет кто-то другой, который бы чувствовал общую работу. Все равно, как бы то ни было, человек чувствует себя, свое. Но насколько он хочет включиться в то, что находится вне его. И все. Москва 4.
12: Рав, добрый день, мировое кли. Вот вроде бы и пытаешься возбуждение в десятку дать, пример сделать. И вроде бы сердце работает. Но такое ощущение, что немного экономишь, как будто не доделываешь. Что есть какая-то заветная коробочка, которую я себе все равно себе оставляю. В чем я экономлю или природа моя экономит? Чего не доделываю?
3: Цихим ламсих.
1: Нужно продолжать в конечном итоге. Есть тут можно говорить о многом, но если по сути говорить, подвести итог, то ты просто должен продолжать. И как можно меньше там вообще философствовать там, и разговаривать об этом. Нужно просто погрузиться как можно больше в то, что говорят каббалисты, и увидеть в их словах,

0: Привет, Раф. Задаю вопрос на русский. Как надо создать в десятке эту группу хисарона? Как перейти от индивидуальной хисарон на такой уровень групповой десятки?
1: Я думаю, что надо... А не хочешь добро берусит, Ганкин, ло? Ло муханим
2: лечить. Я могу говорить по-русски или не готовы переводить? Я думаю, что нужно просто говорить вместе, как мы можем прийти к единому хисарону, чтобы он был направлен на Творца. От всех вместе. Как мы, каждый из нас, может раскрыть этот хисарон, и мы все объединимся. Присоединимся к этому хисарону. Это хисарон доставит наслаждение Творцу, подготовит для него кли, чтобы он раскрылся, чтобы это раскрытие было не для нас, а для него, и чтобы мы могли прийти к такому состоянию, что если мы делаем это для него, на его благо, это также будет и на наше благо, но мы хотим быть в отдаче. То есть это уже будет ради отдачи тогда. Мы должны говорить и думать об этом. Все выяснится в мысли. Чем больше человек вкладывает в это лучше. Но также, с другой стороны, мы должны понимать, что время проходит, и оно делает свое, и мы действуем в общей силе группы, большой группы, которая всех приводит в порядок и приводит к исправлениям, к новым состояниям. И поэтому вместе с каждым этим состоянием, когда мы недовольны им, все равно, как бы то ни было, мы продвигаемся с каждым днем и чувствуем себя, что мы ближе уже к ощущению, пониманию, взаимности. И несмотря на то, что это происходит медленно, но это происходит этап за этапом, так происходит с нами, и мы должны больше быть в благодарности, пребывать в том, что мы говорим спасибо Творцу, благодарим Его за то, что Он занимается нами каждый день. Что несколько часов назад я думал, что я вообще уже ни к этому не имею отношения, меня выбросило, я не знаю почему и как, а сейчас наоборот. Именно сейчас я чувствую, что все, да, складывается, и так все продвигается. Я ухожу с этих плохих состояний, которые я прошел, сейчас я чувствую себя лучше. И так это происходит. День, ночь, ночь, день. И главное — это терпение. Не скакать, не уходить, не верить в себе и не заниматься этими разговорами с собой. А кто я, что я, все эти частные, личные разборки, оставить их, и все. Мы остаемся в этом мире. То есть они остаются, эти все вещи, в этом мире, и потом ходят в могилу, думая о том, что ты, когда ты находишься в массе большой людей, которые, в общем-то, развиваются все вместе, постепенно поднимаются к Творцу, оставайся там. Даже если ты пассивно едешь с ними, все равно ты движешься к той же цели.
0: Можно еще один вопрос? Товарищ спрашивает, как правильно использовать зависть, страсть и тщеславие, чтобы быть в постоянном атаке?
2: Это не очень-то просто у нас получается. Использовать свойства зависти, почести, страсти. То есть ты должен все равно, с одной стороны, написано, что ты должен быть меньше из всех, но как же тогда ты можешь быть вот так вот? Ну, потому что мы всегда продвигаемся и в одном, и в противоположном. Нужно быть и в одном, и в другом. Я не могу вам это объяснить. Нужно, нет более умного, чем опытный. Я не могу объяснять все эти частности духовной работы. Каждый должен это все равно понять, изучить из своей работы. Главное вместе

0: В этом секрет. Все время быть вместе. Чем больше человек все время держит себя вместе с другими, тогда он делает шаг вперед. А когда он чувствует себя все время выброшенным из соединения с другими, то он опять возвращается в это объединение. И такое выбрасывает, но опять возвращается. Этим он продвигается. Москва-3.
1: Спасибо. Вы сейчас несколько раз говорили, что необходимо включиться в Хисарон группы. И вот у нас в Москве на второй день конгресса будет физическая встреча. И само по себе конгресс – это очень большое кли, это очень тяжелая нагрузка внутренняя, чтобы включиться и так далее. А, ну, когда мы физически рядом и близко, это намного труднее. Нагрузка намного больше, и ну, как это выдержать? Что вообще делать здесь?
0: Когда мы встречаемся в физической форме, мы должны делать всякие действия так, чтобы эта физическая связь, она не заслоняла нашу внутреннюю связь. Потому что физически вроде легко так очень обнять товарищей, вместе поднять лохаим, вместе быть во всем как бы. То есть физически я нахожусь с ними вместе, а где я с ними в духовном связан, в нашей духовной связи. И поэтому мы здесь должны готовить себя, чтобы эта физическая встреча, она не затушевывала, не заслоняла наше духовное состояние, чтобы духовное сближение выиграло от этого. Это главное. Поэтому, когда люди встречаются, сидятся вместе на уроке, на трапезе, на всяких действиях, то, что так уважаемо каббалистами, то, что мы делаем десятки. Прежде всего, мы должны думать, как подготовиться к этому так, чтобы физическое объединение только увеличило наше внутреннее объединение духовное, чтобы оно выразило наше духовное объединение. Потому что в духовном нет слов. На самом деле нет там слов. И мы не можем это выразить словами. Так вот, мы хотим это выразить всякими формами соединение между нами, когда мы говорим, когда мы носимся, смотрим друг на друга, то есть так, чтобы выразить в материальном виде наше стремление сердец, наше устремление друг к другу.
1: Как вот это происходит, вы когда говорите, что вот эта помеха, вот как она практически из помехи переходит в помощь?
0: Это зависит от усилий, дорогой, от усилий, и все. Я не могу объяснять и отвечать на все вопросы. Подумайте прежде и задавайте вопросы, которые по-настоящему важны. Латинская Америка, 2.
2: Спасибо, Раф. Вы немножко ответили на вопрос, но я бы хотел, чтобы в десятке была та самая чистота, чтобы мы находились в особой атаке. Вопрос. Атака, которую каждый должен делать, десятки, это для того, чтобы пробуждать их сближаться с Творцом, а не со своим эго?
0: Да, конечно, для того, чтобы приблизиться к Творцу. Мы как можно меньше говорим о эгоизме, о том, что относится к эгоизму. Потому что там, где находятся мысли человека, там он находится. Поэтому я все время думаю об объединении и как можно как можно более глубоко проникнуть в объединение и быть там. Испания, 1.
2: Здравствуйте, Раф, друзья. Я думаю, что вы уже ответили на вопрос. Как говорить между нами? Как подобрать слова к тому, что чувствует сердце? Потому что я вижу, что каждый раз, когда мы говорим слово, как бы тяжело понять, что значит говорить между нами, чтобы это было из сердца.
0: Попробуй делать разные действия физические, чтобы они как-то раскрывали твое стремление твоего сердца на объединение с товарищами или как-то подталкивали тебя к объединению с товарищами. Тбилиси.
3: Доброе утро, Рав.
4: Доброе утро.
3: Вы только что сказали, что в духовности нет слов. Вот в чем вопрос. Но мы словами производим молитву, или слова здесь не важны? Здесь самое главное чувством к нему подойти, мысль, чтобы было, так сказать, молитвы. Можете вы нам это объяснить, пожалуйста?
0: Молитва — это называется работа в сердце. И поэтому ты можешь вообще ничего не говорить и не делать никаких действий и каких-то движений производить физически в теле, а только главное — это то, что чувствует сердце. Ну хорошо, Петах Тиква 19.
2: Доброе утро, Рав. Доброе утро, товарищи. Рав, есть такое свойство или желание отталкивать вещи. Вопрос, как в таком месте можно каждый раз прорываться к хиссарону группы без перерыва, не откладывая это на следующий момент?
0: Это зависит от группы, насколько она воздействует, давит на каждого и обязывает его вернуться к объединению. Это зависит от группы. Чем больше они стараются установить для себя времена, это называется времена для Торы, для объединения. Так постарайтесь сделать так, как можно больше. Я знаю по себе, я много раз как бы чувствую себя, что я занимаюсь вещами, которые не имеют большой важности. Так вот это. Бездельничаю. И когда я думаю об этом, я говорю, жаль, что нет кого-то, кто бы давил на меня, кто бы обязывал меня. Рабаш постоянно занимался чем-то. Либо ел, либо спал, либо делал какие-то спортивные упражнения, а все остальное время, кроме этого, только учился, не было у него ничего, кроме этого. И все. Но вот эти четыре вещи у него было: сон, еда, спорт. Ну, 80 лет человек, ну понятно. Какое упражнение спортивное может делать? Но он все равно делал их несколько раз в день. И учеба. И, конечно же, большая часть дня это была учеба. Большая часть дня. Когда я был рядом с ним, я был просто. Не знаю, что сказать. Я вставал со стула только чтобы принести чашку кофе ему себе, накрыть на стол, принести тарелки, как-то все это расставить. И потом опять сидел, с книгой учились. А или нет, вот мы сейчас идем гулять. Все по времени, все по часам, все расписано. Сейчас мы делаем круг. Гуляем, потом опять приходим, садимся и учимся. Потом вернулись, сели, где моя чашка кофе, получает ее. Ну, где мы там учимся, ищет в книге. И так продолжаем. Нет ничего другого. Нет времени, чтобы он бездельничал, ничего не делал. Ну, типа, что будем сейчас делать? Он мог спросить, а что мы сейчас будем учить? А чтобы спрашивать, а что нам сейчас делать? Он такого, таких вопросов не было. Все было очень-очень четко определено. Хорошо? Днепр.
4: Да, вот, Раф, подскажите, когда делаешь усилия и чувствуешь, что качество этого усилия невелико, и что как бы все равно воруешь у товарища в какой-то части. А вот где вот это качество усилия, чтобы оно было действительно на пользу группе?
5: Я не понимаю, о ком усилии ты говоришь. Что значит, что я ворую у товарища? Нет такого воровства у товарища. То, что я беру у него и продвигаюсь вперед и продолжаю, это не кража. Мы все объединены, мы все хотим быть как одно целое, и поэтому насколько один берет у другого и использует это для достижения цели, общей цели, это не кража, как раз-таки наоборот. Я готов, я доволен, я рад таким образом помочь товарищам. Это так же, как мы делаем нашим детям. Чем больше они берут от нас и правильно используют, мы только радуемся. Хорошо? Ладно.
4: Ну. Как вот, как мне качество усилия увеличить?
6: Так что пользе?
5: Думайте об этом. Только через мысль. Думай о том, как ты можешь это делать. Москва 6.
7: Раф, а вот как от товарища принять вот этого одушевления? Потому что вот мое эго, оно так устроено, что товарищ вялый, меня это раздражает. Товарищ на подъеме и пытается передать свой дух, меня это еще больше раздражает, и хочется его вообще заткнуть. То есть вот эго такое, прямо не знаю, что с ним делать в таком случае.
5: То, что творит, дал тебе группу, с которой ты придешь к нему. Он не хочет, чтобы ты пришел каким-то другим образом, тем более сам один, а именно чтобы ты взял этих товарищей и попытался соединиться с ними сердцем и душой в любви, в той мере, в которой ты меняешь свое отторжение от них на объединение, любовь и стремление к ним, в этой мере ты приближаешься к Творцу. И все.
6: Латин ван.
5: Латин один.
8: Раб.
9: Как можно помочь товарищам или пробудить товарищей? Они ведь все время молчат. Когда они молчат все время во время семинаров,
5: вы должны заставить их говорить. Каждый должен сказать какое-то слово. В каждой группе есть такие, которые готовы болтать. Есть такие, которые говорят нормально. А есть такие, которые меньше нормального. Им нечего сказать, и тяжело говорить. Ну, это так. Что поделать? Нужно их пробуждать, подогревать. Я по своей природе на самом деле готов молчать и закрыться у себя в комнате и не выходить оттуда. Согласно моей природе, я готов читать, получать все через глаза, даже не через уши. И неважно, нет выбора, я делаю это, как вы видите. Я несколько часов в день с вами, потом еще несколько часов на съемках и в разных ситуациях говорю, хотя согласно моей природе, дай мне книгу и оставь меня. Но цель вынуждает. Хорошо. Будем надеяться, что вместо этих наших товарищей мы послушаем вопросы женщин.
9: Здравствуйте, Раф. Из Москвы 4 спрашивает, как направить себя на конгрессе если я прилепляюсь, растворяюсь в мировом кли, или через десятку с мировым кли?
5: Ну, если уже сливаемся и понимаем, что связь, что мы настолько бы включились друг в друга, чтобы каждый не чувствовал себя, а то только, чтобы мы чувствовали всех вместе как единое тело, и потом из этого единого тела мы ощутим силу, которая организует нас и соединяет нас, и тогда мы раскроем ее, эту силу, как единую. Это уже цель творения, и в этом мы уже все приходим к слиянию с Творцом. Все только для того, чтобы углубиться в связи между нами с нашим внутренним источником, нашим внутренним корнем.
9: Итак, тикву 6 просит уточнить, как проникнуть в то, чтобы почувствовать желание подруг в десятке и жить ими.
5: Я должен стараться сблизиться с желаниями и мыслями своих товарищей, потому что я этим приближаюсь к Творцу. Я приближаюсь к Творцу. Что в этом? Это просто средство. Нет ничего другого. Я пренебрегаю этим, значит, я не хочу приблизиться к Творцу. Ну, что поделать? Подождем. Может быть, потом я смогу это сделать. Но моя отмена перед объединением с подругами — это, в сущности, единственное действие. Когда я отменяю свое эго и соединяюсь с ними, связываясь с Творцом, не просто так отменяю свое эго и соединяюсь с ними, а для того, чтобы приблизиться к Творцу. Я прежде всего делаю, может быть, обратное действие. Я смотрю так, моя цель — приблизиться к Творцу. Сделать это я могу только внутри десятки. Поэтому сейчас я должна проделать действия в десятке, даже закрыв глаза, когда я не хочу видеть их, ничего. Но я обязан это сделать, потому что иначе я не приближусь к нему. Это условие. Это условие, ничего не поделаешь. Поэтому я иду на это. Дальше.
9: Юнити 3. Может ли десятка компенсировать усилия, которые не сделал отдельный товарищ?
5: Да. Может добавить, это называется «двое находятся в лодке». Что если человек не сверлит дырку, и даже если один гребет в лодке, этого достаточно, чтобы оба продвигались. Всегда у нас лодки слабые, больные, дети, женщины, и все-таки лодка плывет вперед.
9: Из ивритоязычной десятки спрашиваю, как выделить соединение желаний и не смешивать это с физическими соединениями?
5: Это приходит постепенно, я не могу сказать как. Человек увидит это, насколько он приходит к физическому объединению, и это объединение отменяет или помогает ему усилить внутреннюю связь. Я во всем, что делаю с товарищами вместе, руками, насколько этим я выражаю стремление своего сердца к объединению.
9: От МАК 35. Если товарищ иногда принимает участие в других мероприятиях, но не находит времени для встречи в десятке, как должна десятка реагировать на это?
5: У каждого есть свой характер, свои наклонности, и поэтому мы должны давать им такие возможности. Главное, чтобы они включались. Каждый включается в своем стиле по-своему. Это тоже хорошо. Так мы устроены. Это называется дополнять друг друга.
9: Из Турции один спрашивает, откуда я знаю, когда превратить хисарон, который я вижу в десятке, в свою внутреннюю работу, и когда совершать действия, чтобы выполнить этот хисарон?
5: Все время, если я вижу хисарон в десятке, что она может быть более сплоченной, то я беру этот свой хисарон и стараюсь наполнить это.
9: Кабью 2. Я понимаю, когда я отменяюсь перед своей десяткой или вкладываю усилия, чтобы работать над связями, это только из-за того, что я хочу приблизиться к Творцу. Это пробуждает во мне стыд. Я делаю этим неправильную работу.
5: Это выяснится. Друзья, вы задаете мне вопросы, которые вы должны задать себе, и постараться все-таки ответить на них самим, или, по крайней мере, пока это прояснится. В итоге, на нашем пути, в нашем пути, у вас не останется никаких вопросов. А если есть вопрос, то, очевидно, вы недостаточно вкладываете усилия, чтобы продвигаться. Когда вы продвигаетесь, все вопросы, они остаются позади.
9: Из МАК 25, что является нашим ежедневным добавочным усилием, когда мы проводим эту работу в распространении с большим трудом?
5: Мы должны стараться каждый день ощущать, что мы сделали, выполнили нашу норму в объединении между нами и в связи с общей группой в Небарухе, в продвижении к человечеству и к Творцу, и к цели. Мы должны почувствовать, что мы сделали это. И с этим мы ложимся спать. И так продвигаться. Ну и,
9: может быть, последний вопрос из Москвы 18. Слово «атака», оно очень мужское. И
5: какое слово?
9: «Атака». «Атака». Как наш урок, тема
5: да,
9: урока.
5: Да.
9: Очень мужское и агрессивное. Нужно ли думать, что роль женской группы — это милосердие, чтобы покрыть любовью?
5: Я не знаком с этим словом «атака», что в том смысле, что оно относится к мужчинам, и оно противоположно женщинам, особенно русским женщинам. Они отличаются в атаке, и это хорошо. Поэтому мы должны каждая обнаружить готовность к атаке. И мужчины, и женщины, и также женщины могут в этом дать пример мужчинам. Нет, атака — это, кроме того, не внешнее, когда я атакую других. Я атакую или я нападаю на себя, я захватываю свое сердце, покоряю свое сердце. Не только я такой герой, что я готов, способен покорить свое сердце и поворачивать им, как хочу. Такого в жизни не случится, а только с помощью Творца, когда я беру его в союзники, просить, молиться, притянуть его немножко ко мне, чтобы он помог мне управлять моим сердцем, завладеть им. И только таким образом я продвигаюсь. Наша атака не агрессивная. Когда мы собираемся колотить друг друга. Нет. Наша атака, она против нашей лени и против нашего страха затронуть самих себя в сердце. Я все время выхожу к Творцу и требую, и тяну его к себе, чтобы помог мне завладеть моим сердцем. Атака против моей лени. И по направлению к Творцу. Поэтому то, что вы думаете, что это легче и более естественно для мужчин, чем для женщин, я бы сказал, что нет. Женщина со стороны природы, она более способна властвовать над своим сердцем, чем мужчины. Мужчины остаются детьми на протяжении всей своей жизни. Есть в них много от детства, потому что они не проходили внутриутробное состояние, вскармливание, рождение. Женщины прошли это, и поэтому женщины более готовы для духовного продвижения. И поэтому благодаря праведным женщинам мы выходим из Египта, из нашего эгоизма. Они благодаря праведным мужчинам. По всем причинам мы видим, из всего мы видим в науке Каббала, что именно женщина — это общее желание получать и так далее. Именно она проходит исправление, и тогда, конечно же, и с помощью мужчин, но только таким образом. Она

И огромное спасибо Творцу, который послал нам нашего Рава, который нас ведет, который учит нас. И прежде чем мы продолжим наш урок, мы сначала всем мировым клеем споем вместе песню.

0: Хаверим гдолим, кли олами адир.
1: Дорогие друзья, великое мировое кли, мы прошли очень мощный урок. Рав послал нас в атаку сегодня на конгресс. Мы хотим отметить два момента из урока, и поэтому мы пригласим десятки из мирового кли, чтобы они поделились с нами. Первый вопрос на семинар. Трение сердец. Что такое для меня трение сердец? Что значит для меня трение сердец? Десятка, которая хочет поделиться, пусть выставит вопросительный знак.
2: Шхиката левавот, это, в общем, когда мы чувствуем авиют,
3: один к другому. Трение сердец, ударение сердец. Когда мы чувствуем авиют друг по отношению к другу, и мы понимаем, что это предназначено для того, чтобы соединить нас, как раз и мы присоединяем Творца в связь между нами и в молитве, и в...
0: Так.
1: Послушаем группу из Флориды.
4: This is a great opportunity, friends. Thank you. And we discussed this question in our 10. And
1: спасибо, дорогие друзья, за возможность. Мы обсуждали это в десятке.
4: Because we have how many tens? 800 tens.
1: Очень хороший вопрос. Перед конгрессом у нас 800 десяток, так я слышал, по всему миру. И все ощущают вот этот печету в сердце. Главное — не сбегать. Мы не бежим. Мы справляемся со всем, что приходит к нам от Творца, потому что Он хочет, чтобы мы объединились.
4: But we start with our ten.
1: И Он хочет все наше кли объединенное, но это кли в десятке, и мы учим в нашей десятке с помощью семинаров, с помощью преодолений, просто помогая друг другу преодолевать разные трения, разногласия, которые есть между нами. Я уверен, это потому, что есть великие товарищи, они прилагают усилия, чтобы помочь мне и другим товарищам. И это мы идем рука об руку, помогаем друг другу для того, чтобы прийти к любви. К любви Творца. Это величайшее дело. Это так прекрасно. Я слышал, как раз сказал, что у нас нет слов, чтобы описать духовное объединение. Но что-то все-таки внутри нас чувствует, что это что-то колоссальное, что-то огромное. Давайте попробуем почувствуем это сейчас и на конгрессе Лехаим, друзья.
5: Hola amigos. Sí, también sumando a su respuesta. Al entrenar.
3: В продолжение тому, что сказали ребята с Флориды,
5: en esos diferentes rostros que tenemos, esas diferentes opiniones, aún así nosotros estamos trabajando para construir esta vasija.
3: Разные мнения и понятия. Из этого мы строим вместе кли. И трение, соударение сердец, это когда мы чувствуем друг с другом разные точки зрения, но цель гораздо выше и больше каждого личного мнения и представления. И то усилие, которое мы вводим, да, сердце в кли, должно покрыть все. Всей этой важностью цели и конгресса, что это может раскрыться на всех различиях и собрать все сердца, соединить. и чтобы возник этот огонь, чтобы мы могли соединиться с Творцом.
0: Лехаим Латин Шева, Лехаим Флорида, туда раба.
1: Лехаим Латин 7, Лехаим Флорида, спасибо за то, что вы раскрыли свое сердце. Сейчас мы хотим перейти ко второму вопросу для всеобщего обсуждения, чтобы поделиться, что значит атаковать свое сердце. Что значит атаковать свое сердце? Пожалуйста. Оставляйте вопросительные знаки. И мы приглашаем группу Турции.
6: Hello, friends. For us, an attack on the heart means not waiting for
3: для нас атака на сердце означает, что нет лучшего момента, чем сейчас. Это значит, что мы делаем усилия сейчас. Даже хотя и сердце закрыто, говорить с товарищами, просим у Творца раскрыть сердце. Иногда мы думаем, что нам надо немножко силы, понимания, какого-то особого ощущения, прежде чем начинаем действовать. Но сегодня мы учили, что атака — это как раз вопреки всему этому, против этого. Даже в состояниях тяжести, безразличия мы стараемся сблизиться в объединении. И самое важное то, что никто это не может сделать в одиночку, а только пробуждая товарищей, получая силы от них. Только так можно продолжать. И тогда наше общее желание обращается в молитву. И Творец помогает нам открыть сердце и сблизиться друг с другом.
0: Лехаим Туркия Ахад. Лехаим туда раба.
1: Лехаим Турция один. Спасибо. Переходим к группе Италии.
7: Buongiorno, amici del Clima Mondiale. Veramente bello stare qua. L'attacco.
1: Здравствуйте. Дорогие друзья, мировой Кли, так здорово быть здесь и атаковать вместе с вами свое сердце. Это значит даже не терять ни секунды и быть вместе здесь, абсолютной подготовке к конгрессу. Этот конгресс предоставляет нам прекрасную возможность быть всем вместе в одной атаке. И мысль только не о себе, а о товарищах. И мы увидим, что эта мысль о товарищах, она продолжится в течение всего дня. И эта мысль, она будет не только на конгрессе, она будет продолжаться дальше. В течение всего времени до следующего конгресса мы будем настолько объединены, настолько связаны, что наша мысль будет только ради продвижения товарищей, только чтобы прорваться в этой общей атаке. Мы хотим этим реализовать все, что говорит нам Болеслав. Это впервые мы проводим такой огромный, такой мощный конгресс. Конгресс десяток. И на этот раз мы все сможем подняться в Иерусалим, все достичь цели. Атака на сердце — это значит, на итальянском атаковать — это значит, я собираю всех вместе в атаку на свое сердце, и так мы вместе сможем раскрыть Творца. Это цель, ради которой мы учимся. Это цель, в которую мы так много лет вкладываем и выстраиваем на нее намерения день за днем. Прилагаем все возможные усилия, и вместе мы отпразднуем на этом конгрессе достижение цели. Поэтому, друзья мои, атака — это то, что мы можем произвести, конечно, не в одиночку. Эту атаку мы проводим вместе, как мировое Кли. Я не могу дождаться этого времени, когда мы все выйдем в этот последний бой, чтобы прийти к раскрытию Творца. Лехаим, друзья!
3: Каждый раз слышать товарищей, которые открывают сердца и почувствовать все точки в сердце, которые находятся, неважно где это, Италия, Турция или еще где-то там, или в Петах-Тикве, я чувствую уже по подготовке к атаке, мы уже в самой атаке, и где все точки в сердце соединяются так в единое желание, и уже это воздействует на мое сердце. Я чувствую, что мое сердце начинает растворяться, и вся духовная компонента, все это единство, которое происходит сейчас, раскрывает из сердца еще больше и больше. Давайте посмотрим то, что говорит Рабаш в восьмом письме.
1: Адам. Рабаш, письмо номер 8. И, наконец, собрались несколько человек, горстка людей, которые объединяются друг с другом в одном месте и под одним руководством, и вооружившись духом мужества выше всяких человеческих пределов, они крепко стоят против всех, кто идет на них войной. И нет сомнения, что люди эти отважные, сердцем, обладают твердым духом и решениях крепко, как сталь, не отступать ни на шаг. И это первоклассные воины, отменные воины, воюющие со злым началом до последней капли крови, и все стремление их только лишь победить в этой войне во славу имени Творца.
3: Еще раз, Рабаш, восьмое письмо. В конечном итоге собралась небольшая горстка людей, чтобы объединиться друг с другом в одном месте под одним руководством и со всем духом мужества выше всяких человеческих пределов. Они крепко стоят против всех, кто идет на них войной. Нет сомнения, что это люди отважны сердцем, обладают твердым духом, в решениях крепко, как сталь, не отступать ни на один шаг. Это первостатейные воины, воюющие со злым началом до последней капли крови. И все их стремление лишь только победить в этой войне во имя славы имени Творца. А сейчас, любимые хаверим, давайте вслушаемся в центр десятки, послушаем клип номер 3.
1: Что определяет, насколько свет, возвращающий к источнику, влияет на нас?

0: Лазмин пулата маор,
1: вызвать действие сердца, действие света, самое эффективное, максимально эффективное из всего только возможного, это с помощью атаки. Мы говорили об этом много раз, с помощью атаки. И сейчас у нас предоставляется возможность для атаки. Творец организовал для нас все условия, и мы можем сейчас это все сделать, исполнить. Но это как в спорте, это как в различных вещах, да, где ты тренируешься, совершаешь различные действия, а потом ты в конце концов находишь себя в таком виде, что, да, выше всех возможностей.
2: В этой атаке какое желание должно вести сердце каждого товарища?
1: Потерять себя в объединении. Ничего другого.
2: Насколько точно? Давайте еще раз посмотрим этот клип. Что определяет, насколько свет, возвращающий к источнику, влияет на нас?

0: Лазмин Пулата Маор Амуир.
1: Вызвать действие света самое эффективное, чтобы оно было эффективно максимально из всего, что только возможно, это посредством атаки. Мы об этом говорили много раз. Посредством атаки. Сейчас перед нами возможность атаковать. Творец организовал нам все условия, и мы можем сейчас это все исполнить. Как в спорте, как в любых вещах, когда ты тренируешься, совершаешь различные действия, а потом ты в конце концов обнаруживаешь себя таким образом, что выше всяких возможностей.
2: В этой атаке какое желание должно вести сердце каждого товарища?
1: Потерять себя внутри объединения. Ничего другого.
2: Итак, друзья, Творец дает нам все условия для того, чтобы выйти в атаку. Мы входим в особый конгресс, беспрецедентный. И в этой атаке мы хотим без страха отдаться десятке, потеряться в этом объединении, раствориться в нем. Давайте выясним сейчас между нами вопрос, что удерживает меня от того, чтобы потеряться в десятке, в объединении, и что может мне помочь сделать этот шаг. Еще раз. Что удерживает меня от того, чтобы потерять себя внутри объединения, и что может помочь мне сделать этот шаг? Семинар 6 минут.
1: Отменить себя в объединении, да, с товарищем. Это как бы я не понимаю, то, что Творец посылает все правильно, что это предназначено для трамплина за пределами знания, чтобы все время у тебя были советы, разные состояния, вещи для того, чтобы прийти на следующую ступень, и всегда это надо брать выше разума, знания, тогда это становится светом ради объединения.
2: Я должен обратить внимание на состояние товарища, вместо того, чтобы находиться в своем состоянии.
1: Что меня останавливает? Да, чтобы потерять себя внутри объединения. Недостаток вклада предыдущего. Недостаток усилий, да, снова вернуться к товарищам.
2: То, что останавливает, это невозможность, неспособность освободить место в сердце для товарищей, ленность, желание включиться в их желание, видеть Творца за ними.
1: А что может помочь? Я все время думаю о том, Рав говорит, атака, атака, атака, атака. И я представляю себе десятку, как футбольная команда, ты на поле, и ты смотришь, где находятся твои товарищи, чтобы пасовать мяч, продвигаться вперед. Так представляешь себе, чувствовать товарищей надо, где каждый находится на поле, все это перед тобой, и как мы все время продвигаемся вместе. Просите у Творца почувствовать товарищей вместе.
2: Что меня сдерживает? Страх. Страшно, что будет. Что будет со мной? Может быть, я все-таки смогу раствориться и так вот потеряться и раствориться. Да, но на самом деле это глупости. Ну, что мне может помочь об этом думать? Ну, в этом вопрос. Прийти к этому? Даже не знаю, как сказать.
1: Нет, сказал ты хорошо. Мы чувствуем, что Творец дает нам огромную возможность как раз для работы прорваться внутрь себя. И то, что нас останавливает пока что, это скрытие, что Творец через это дает нам возможность требовать веры, требовать помощи от товарищей, понимать, что от этого зависит все, что у нас нет никакого другого места, как только связь между нами.
2: Останавливает недостаток величия Творца, и мы должны достичь единого хисарона, соединить наши хисаронот, чтобы этот хисарон был направлен на то, чтобы доставить наслаждение ему, поскольку он велик.
1: Меня останавливает мысль о самом себе. А что помогает? Это думать о товарищах, слышать товарищей. Все это в направлении объединения, то есть выходить за пределы себя.
2: Я думаю, что ответ на эти два вопроса в одном слове — это Творец. Он тот, кто отдаляет и приближает, и через это нужно действительно приближаться. Рав привел пример спорт. Неважно, бег или спортзал, необходимо прикладывать дополнительные усилия, повышать уровень тренировки. То же самое здесь. Все время стараться выйти из зоны комфорта, почувствовать, насколько Творец желает чтобы я еще больше молился, больше прилагал усилия. Помнить, что все исходит от Творца, и просить об этом.
1: Я тоже думаю, что это Творец. Это он как бы наполняет, да, и также подталкивает тебя к тому, чтобы этого всего не делать. Но ты должен пойти к объединению, к товарищам, получить от них силы, обращаться к нему. Что это значит? Ага, и он скажет, ага, сыновья мои меня победили, обратились ко мне. Хорошо, я тогда всем дам то, что нужно.
2: Как выйти из мысли о себе?
1: Все, что Творец создал, это не помеха. Это система, которую необходимо изучать, как с ней работать, как подниматься. Шауль пишет, увеличивать необходимость в помощи Творца.
2: Дорогие друзья, прочитаем отрывок из первоисточника, отрывок номер 4. Рав говорил на уроке в 22-м году. Прежде всего, давайте подумаем, что такое раскрытие сердца, на что это должно быть направлено. Раскрытие сердца должно быть направлено от товарища к товарищу, и чтобы в этом же самом открытом сердце я почувствовал товарища в той мере, насколько товарищи находятся в моем сердце и до какой степени они готовы наполнить мое сердце, а я готов наполнить их сердце. Теперь вопрос, что значит раскрыть сердце товарища, войти внутрь сердца товарища и остаться там навсегда? Еще раз. Прежде всего, давайте подумаем, что такое раскрытие сердца и на что это должно быть направлено. Раскрытие сердца должно быть направлено от товарища к товарищу.

на Ру. Поэтому обратите внимание, у нас есть сейчас возможность получить серьезный кли для работы на конгрессе, да и вообще нашу повседневную работу десятки. Из нашего опыта здесь, в десятке Зихрон-1, мы обнаружили, что у каждого товарища есть нечто особое, исключительное, что его зажигает, открывает его сердце, прилепляет его к раву, к товарищам, к учебе, к пути. К каждому товарищу, у каждого товарища в группе есть хотя бы один ключик особый, что если все остальные будут знать, могут использовать и помогать товарищу открывать его сердце. Так вот, давайте сейчас, давайте как-то возьмем минутку, заглянем внутрь ваших сердец и попробуйте почувствовать, что является тем самым, что если это происходит, открывается ваше сердце. Несколько секунд. Подумайте сами, что такое, что если произойдет, то вам откроется сердце.

0: אוקיי, חברים. אז בדקנו.
1: Что ж, חברים, мы проверили сейчас сами себя. У каждого есть что-то свое. Это может быть какая-то цитата, которая вас зажигает, или мелодия, которую вы любите слушать. Что-то такое, что товарищ делает по отношению к вам. Все, что пробуждает ваше сердце. Вот сейчас на семинаре пусть каждый товарищ поделится со своей десяткой и расскажет, что является ключом, который открывает его сердце для товарищей. А те, кто слушают, записывают на листочке или где хотите, где вы хотите потом сохранить для себя. Вы записываете вот эти ключики, которыми делятся товарищи. И когда закончится семинар, у каждого будет список ключей, и он будет знать, как открывать сердце товарищей в десятке. Вот эти записочки мы сохраним для того, чтобы можно пользоваться ими на конгрессе. Хорошо? Ну так, вперед. Давайте расскажем десятке, что является ключом, который открывает его сердце, каждый товарищ. Пишет и записывает, да, и делится, что является тем ключом, который открывает ему сердце для товарищей. Каждый товарищ делится тому, что является тем ключом, который открывает его сердце товарищам. 6 минут, пожалуйста.
2: Когда мы начинаем пробуждать хиссарон друг в друге, с целью построить молитву. И эта молитва, которую мы создаем вместе, это то, что раскрывает сердце.
1: То, что мне возбуждает сердце, это что мы на семинарах или на собрании товарищей, когда говорим с товарищами, когда товарищи говорят, один круг проходим, второй круг, третий. И тогда это просто растворяется в словах товарища, ты просто живешь совсем в другом мире.
2: Почувствовать, что каждый товарищ раскрывает свое сердце и делится тем, что есть у него в глубине сердца, это такой яркий пример, который помогает мне раскрыть сердце.
1: Но примеры, которые мы видим и чувствуем от товарищей, важность цели — это то, что невозможно игнорировать.

0: быть к этому равнодушным, но мы должны раскрывать сами от себя какую-то такую мягкость, способность приблизиться. Но величие товарищей, да, примеров, которые не дают, просто нас подкидывает, подбрасывает.
1: Маамац шеля хаверим лифтох это левавот шелаэм. Бетфила шелану мишутефет.
2: Кен, маш патех это лев шелис, маш мани магиш.
0: То, что открывает мое сердце, это то, что я чувствую. Хисароны, то, чего не хватает в сердце товарища. Да, усилия, раскрывать сердце. Ты чувствуешь, насколько важно ему быть в едином сердце. И тогда, ну, да. Короче, желание товарищей.
3: Маше озер ли лифтох та лев, за давка леоци. את מה שיש בתוכי, כמובן נדבר על דברים ש...
0: איציק.
3: שקשורים למטרה.
4: То, что помогает мне извлечь то, что есть в моем сердце наружу, либо писать об этом, либо говорить, либо снимать себя. Это то, что мы делаем на этом семинаре. У каждого есть что-то, что находится в сердце, и он это переносит. Это усилие на десятку, то, что чувствуешь, что есть внутри тебя, не оставляешь внутри себя, а делишься тем, что похоже на отдачу. Вот это усилие, оно пробуждает сердце.
0: То, что помогает мне открыть сердце, есть общее желание в десятке, которое связано со всеми, и этот хисарон полон стремления на связь с Творцом. Все, что происходит в десятке, только для того, чтобы быть на связи с Творцом. И когда я раскрываю величие товарищей, которые в этом живут этим, дышат этим, и в этом вся их суть, вся их сущность, все вот это вот величие, оно является тем самым ключом.
5: Шарим Агадлута Боре.
4: Связи с Творцом.
0: Что помогает открыть мне мое сердце, когда группа пробуждается к объединению. И вот это объединение, там я чувствую величие цели и величие группы. И тогда есть сила изнутри, так вот, которая дает возможность чуть-чуть приоткрыть сердце.
1: Маше Маурер Гам зе
4: то, что пробуждает. Это раскрытие товарища, или когда ты видишь, какие уступки произвел товарищ, чтобы укрепить себя и своих товарищей в пути.
0: Шав пишет, почувствовать потребность помощи Творца, помощь, которую мы получим, да, чтобы почувствовать величие Творца, требование, просьба, да, в состоянии помогать друг другу, товарищам, по поводу величия Творца. И все время требовать этого, требовать, чтобы Творец смягчил сердце, чтобы услышать товарищей.
4: Почувствовать, что все мы находимся в одной цели, и почувствовать то, что мы начинаем уже чувствовать сейчас, что мы вместе.
0: Да, и вот это вот вместе, если я подчиняюсь этому, если это я переношу, чтобы это управляло мной, то сила, которая поднимает нас над всей реальностью, над всем то, что мы знали, это будет самое лучшее ощущение, потому что в этом ощущении в этой силе, этой силой мы доставляем наслаждение Творцу.
4: Мое сердце открывает преданность товарищей к объединению.
0: Да, преданность товарищам. Это вот как сейчас, в подготовке к конгрессу. Чувствовалось, насколько каждый товарищ стремится и хочет постичь таких общих действий, чтобы мы могли прийти к вместе к чему-то общему.
4: Усилия в объединении.
0: Да, хаверим, получили огромный сейчас подарок. И давайте будем пользоваться этим. А теперь? В этот момент, когда все мы немножко открылись друг по отношению к другу, мы хотим дать возможность Раву говорить с нами, а мы будем слушать, да, из сердца центра десятки. Что значит, что мы готовы к атаке? Клип номер 4.
4: Атака происходит не внешне, когда я атакую других. Я атакую себя. Я покоряю свое сердце. И также не я сам такой герой, готовый покорить свое сердце, завоевать его и крутить им, как хочу. Этого никогда не произойдет, только с помощью Творца, которую я беру партнеры посредством того, что я прошу, молюсь, притягиваю его немного к себе, чтобы он помог мне властвовать над моим сердцем. И только в таком, только таким образом я продвигаюсь. Наша атака не агрессивная. Когда мы там бьем друг друга. Наша атака, она против нашей лени, против нашего страха коснуться себя, своего сердца. Поэтому я все время обращаюсь к Творцу и требую, и притягиваю его к себе, чтобы он помог мне завоевать мое сердце. Атака направлена против моей лени к Творцу.
0: Рав дает нам наставление, как мы переходим с подготовки к атаке. И мы хотим снова послушать этот клип и снова дать Раву возможность зайти в наше сердце и услышать из центра десятки и извлечь оттуда то задание, с которым мы будем продолжать сегодняшний день в конгресс. Давайте послушаем еще раз этот клип, и оттуда мы извлечем задание, с чем нас Рав посылает на конгресс. Что значит атаковать?
4: Атака происходит не внешне, когда я атакую других. Я атакую себя. Я завоевываю свое сердце. И не я сам такой герой, что я готов и могу завоевать свое сердце и поворачивать им, как я хочу. Этого никогда не произойдет. только с помощью Творца, когда я беру его в партнеры и прошу, и молюсь, и притягиваю его немного к себе, чтобы он помог мне властвовать над моим сердцем. И только так я продвигаюсь. Наша атака не агрессивная. Когда мы бьем друг друга, она направлена против нашей лени, против нашего страха затронуть самих себя, своего сердца. Поэтому я все время обращаюсь к Творцу и требую, притягиваю его к себе, чтобы он помог мне завоевать мое сердце. Атака направлена против моей лени. И она направлена к Творцу.
6: Вау! Вау! Хаверим! Гдоледо! Сиямну!
0: Величайшие в поколении. Мы закончили урок, нулевой урок подготовка к атаке. Ну, целые недели подготовки были. Подъемы, падения. Но на самом деле у нас сейчас есть все. Все, чтобы начать конгресс. Так давайте, хаверим, зайдем в центр десятки, откроем сердце с радостью, дадим Творцу зайти внутрь между нами. Мы хотим начать этот конгресс песней, которая возьмет наше сердце и поднимет высоко-высоко, насколько возможно, максимально точно. Но прежде чем мы послушаем песню, важное сообщение. Завтра в 2:40 все мы как один человек с одним сердцем начинаем первый урок конгресса. Волнение. А теперь давайте послушаем песню.

Здравствуйте, дорогие друзья. На первой части мы будем учить урок Рава 27 января 2002 года. Статья «Что такое человек и что такое животное в духовной работе». Это второй том Рабаша, 1212 страница. Давайте вместе прочитаем статью в десятках. У нас 33 минуты в распоряжении. Пожалуйста. Что такое человек и что такое животное в духовной работе? Сказано в книге Зор. Ростки показались на земле. Когда создал Творец мир, Он дал земле всю надлежащую ей силу. И все было у земли, но она не произвела плодов в мире, пока не был создан Адам, дословно человек. После того, как появился Адам, все появилось в мире, то есть земля раскрыла свои плоды. Подобно этому, небеса не давали силы земле, пока не появился Адам. Небеса остановились и не изливались дождем на землю, потому что не было человека. Когда же появился Адам, тотчас ростки показались на земле, и все силы, которые были скрыты, раскрылись и отданы ей. И надо понимать это, чему это должно нас учить. И необходимо знать, что цель творения продиктована желанием Творца насладить свои творения. Но для того, чтобы проявилось в мире совершенство его действий, было сделано сокращение и скрытие, чтобы благо не раскрылось творением, прежде чем они удостоятся делать все ради небес. Иначе появляется стыд из-за отличия по форме, которое имеется в получающем кли творении. Поэтому человек не может реализовать цель творения, которая является получение блага и наслаждения, из-за стыда. И это называется отделением и отдалением от Творца, то есть хлеб стыда, неамадея кисуфа, понимается нами как оторванность от Творца до такой степени, что это отличие по форме делает ее свойством грешники, которые при жизни называются мертвыми. Поэтому работа человека заключается в том, чтобы выйти с уровня животного и подняться на уровень человека. Это, как сказано мудрецами, «И вы, овцы мои, овцы паствы мои, вы человек, вы называетесь человеком, а идолопоклонники не называются человеком». И уже разъяснялось, в чем важность понятия «человек», и что народы мира не зовутся человек. И это, как сказали мудрецы, послушаем всему заключение, пред Творцом трепещи и заповеди Его соблюдай, ибо в этом весь человек. И спрашивает Гмара, что значит «ибо в этом весь человек», сказал Раби Элазар, сказал Творец, «весь мир создан только ради этого». То есть тот, у кого есть трепет, перед Творцом называется человек, а тот, у кого нет трепета перед Творцом, называется животным, а не человеком. Из сказанного выходит, что до того, как человеку достаивается обрести трепет перед Творцом, когда он будет делать все ради небес, это еще не называется находиться на ступени человека, на ступени животного. Это значит, что все, что они делают, это только ради собственной выгоды,
как животные. А поскольку было сокращение и скрытие на желание получать ради собственной выгоды, поэтому даже если со стороны Творца благо и наслаждение уже раскрыто в святости духовной, поскольку там есть подобие по форме между светом и кли, однако это не относится к нижним, которые были сотворены. Они пока еще не находятся на ступени человек. Как сказано, диким ослом рождается человек. Получается, что он находится под сокращением и скрытием, и там нет раскрытия света. Получается, что все благо и наслаждение, заключенные в цели творения, хотя со стороны Творца все вышло и раскрыто, но относительно низших все скрыто, и они не видят никакого блага и наслаждения, кроме тонкого свечения со стороны святости, которая упала в клипот, и от него получает питание весь материальный мир. И этим следует объяснить то, что мы спрашивали о комментарии книги Зоар на изречение. Ростки показались на земле, когда создал Творец мир, Он дал земле всю надлежащую ей силу, и все было у земли. Но она не произвела плодов в мире, пока не был создан Адам, человек. И следует объяснить, что, несмотря на то, что со стороны Творца уже все вышло, однако все было под сокращением и скрытием. То есть не было того, кто мог бы наслаждаться этим, потому что скрытие покрывает все, и не видели, что есть добро и наслаждение в мире. Пока не был создан Адам, и тогда земля раскрыла свои плоды. Это означает, что после того, как человек поднялся на ступень человек, то есть когда у него уже есть понятие трепета перед Творцом, когда все, что он делает, все ради Творца, тогда уходит от него скрытие, и тогда он видит все плоды, которые существуют в мире. То есть что не видел прежде, пока не поднялся на ступень человек. И в этом смысл сказанного. Подобно этому, небеса не давали силы земле, пока не появился Адам. Объяснение. Пока не удостоится ступени человека, у человека нет постоянной веры в то, что дают силы земли, то есть с небес дают силы вниз творениям, чтобы они смогли подняться по ступеням святости. Однако впоследствии, когда удостаивается ступени человека, он видит, что все, что есть на земле, то есть у низших, все приходит свыше. И ему тогда уже не надо в это верить, потому что он это уже постиг. И это называется, когда появился Адам, то все раскрылось на земле. Это значит, что все, что обновилось сейчас, все это существовало и прежде, но он не видел этого. И об этом сказано, небеса остановились и не поливали дождем землю, так как нет человека. Объяснение этому в том, что прежде чем откроется ступень человека, говорится, что он молится Творцу каждый раз, но не отвечает ему сверху. И это означает, что небеса остановились и не изливались дождем на землю, потому что не было человека. То есть прежде чем раскрывается ступень человека, он говорил, что он каждый раз молится Творцу и не отвечает ему свыше.
И это называется «небеса остановились и не изливались дождем», то есть он ничего не получал в ответ на свои молитвы. А причина того, что он не может видеть, отвечает ли ему в том, что он не достиг еще ступени человек, потому что для него все скрыто. Ему оставалось только верить, что Творец слышит молитву каждого. Но после того, как появился человек, немедленно ростки показались на земле, то есть проявилось все, что до сих пор было скрыто. В то время, когда появился человек, появилось все. То есть тогда уже видно благо и наслаждение, которое было заложено в цели творения, оно уже раскрылось в мире. Поэтому человек должен остерегаться, чтобы не убегать с поля боя, говоря, что Творец не хочет ему помогать, потому что он видит, что уже много раз он просил у него о помощи. И человек думает, что на него как будто бы не обращают внимания сверху. И молится он или не молится, все то же самое, без изменений. Если так, то он не видит ничего, что могло бы ему помочь. И в таком случае он не видит ничего, что поможет ему. А он видит, что он как пустой сосуд, что у него вообще нет ничего, и все, что Творец хочет сделать, он сделает. Но человек со своей стороны не имеет никаких сил что-либо делать. И существует правило. В том месте, где не видно никакого продвижения, человек не способен приложить никакого усилия. И тогда для человека нет никакого иного совета, кроме как верить верой в мудрецов, в то, что они говорят нам, что мы должны верить, что таков порядок работы, что человек не способен видеть, что он делает. И пусть верит, что это для его пользы, это скрытие, которое приведет его к тому, что он удостоится слияния с Творцом, если он укрепится и поверит, что все для его пользы, и что Творец слышит молитву каждого. Только необходимо пробуждение снизу, и спасение Творца придет в мгновение ока. То есть то время, когда соберутся все искры, которые человек должен выяснить и просить о них, чтобы они вошли в святость, тогда он получит помощь за один раз. Но когда человек чувствует себя опустошенным, то есть ощущает, что у него нет ни Торы, ни заповедей и никаких добрых дел, то что же он может сделать? Тогда человек должен просить Творца, чтобы посвятил ему, чтобы он смог постичь величие и возвышенность Творца выше знания. То есть, хотя он пока еще и недостоин ощутить величие и возвышенность Творца, поскольку еще не удостоился ступени человек, и поэтому над ним властвует сокращение и скрытие в отношении Творца, как сказано, «не скрывай своего лика от меня». Все равно.

0: просит Творца, чтобы Он дал ему силы принять величие и важность Творца выше знания. И это, как сказал мой отец и учитель, о том, что сказали мудрецы. Даже самые пустые в тебе полны заповедей, как гранат, ремон. И объяснил, что слово «ремон», «гранат» означает «рамамут», «возвышенность», то есть свойство выше знания. Поэтому объяснить это следует так, что даже самые пустые в тебе полны заповедей. И уровень наполнения соответствует тому, насколько человек способен идти выше знания, что означает «рамамут», «возвышенность». Это значит, что пустота может быть именно там, где нет сущего, и он ощущает себя пустым без Торы, заповедей и добрых дел. И это продолжается в то время, когда человек хочет работать ради Творца, а не ради собственной выгоды. В таком состоянии он чувствует, что у него нет ничего, он видит, что там нет никакой пользы для Творца, все только для его собственной выгоды. В таком состоянии он чувствует, что у него нет ничего, а он полностью опустошен. И это пустое место он может наполнить только с помощью ремона, граната. То есть, если он идет выше знания, что означает величие Творца. То есть, чтобы просил у Творца, чтобы Он дал ему силы верить в высшее знание, величие Творца. То есть, то, что Он хочет постичь величие Творца, не означает, что Он говорит, «Если ты дашь мне постичь величие и возвышенность Творца, то я готов работать». А Он хочет, чтобы Творец дал ему силы верить в величие Творца. Тем самым он заполняет пустоту того места, в котором он находится сейчас. Получается, что если бы не пустота, то есть если бы он не работал ради достижения слияния, ради уподобления по свойствам, что означает «ради отдачи», то он работал бы на уровне масс, которым достаточно выполнения действий, и которые не ощущают себя опустошенными, а ощущают себя наполненными заповедями.
1: Но именно те, кто хотят идти путем отдачи, и ощущают свою опустошенность, и нуждаются в величии Творца. Они могут наполнить эту свою пустоту именно величием, возвышенностью, что означает быть наполненным заповедями в мере их просьбы к Творцу, чтобы Он дал им силы, чтобы смогли идти выше знания. И это называется возвышенностью. То есть они просят, чтобы Творец дал им силы в возвышенности, что означает выше знания, величие и важности Творца. И не хотят, чтобы Творец дал им это постичь. То есть они желают подчинить себя, подчиниться без всяких условий и только просят помощи Творца. В этой мере они могут наполнить место пустоты заповедями. И это означает полны заповедей, как гранат. Сказано, можно объяснить слова книги Зоар. В час, когда Творец любит человека, Он посылает ему подарок. Что же это за подарок? ощущение нищего, чтобы удостоился благодаря ему. Поскольку удостаивается благодаря ему, Творец протягивает ему нить милосердия, хесед, нисходящий с правой стороны, и простирает над его головой и помечает его. Для того, чтобы, когда придет суд в мир, остерегся губитель вредить ему. Поэтому заранее дал ему Творец то, благодаря чему он этого удостоится. Необходимо понять это в духовной работе. Что такое бедность или нищета? И что такое нить милости за милосердие? И что такое суд, который приходит в мир? Известно, что нищим называется «нищий в знании». А что означает в работе «нищий в знании»? Есть две категории в работе. Первое — это клаль. Общая масса, для них основное действие. А на намерение, чтобы все было ради Творца, на это не обращают внимания. И занимающиеся таким образом Торой и заповедями обычно находятся в совершенстве и не чувствуют никаких недостатков. Но поскольку мудрецы сказали, что человек должен быть низок, то они ищут в себе недостатки для того, чтобы исполнить сказанное «Будь очень-очень скромен». Второе. Те, кто хотят работать ради отдачи, занимаются Торой и заповедями, чтобы это принесло им то, чтобы могли все делать ради отдачи, а не ради собственной выгоды. И об этом сказали мудрецы. «Я создал злое начало, я создал Тору в приправу к нему». Если так, то эти работники понимают, что они должны каждый день продвигаться и обогащать свое знание. То есть каждый день понимать, насколько стоит работать только ради отдачи. А на самом деле они видят, что каждый день, когда они хотят идти по пути, чтобы все было только ради пользы Творцу, тело каждый раз понимает иначе, начиная понимать, что ему выгоднее работать ради собственной выгоды, а не на пользу Творцу. И тогда они удивляются, почему происходит обратное тому, что мы думали. И они молятся Творцу, чтобы Он послал им понимание и знание, чтобы тело поняло, что оно, что стоит работать ради пользы Творца, а они видят иначе, и очень часто приходят к отчаянию, поскольку Творец не слышит их молитвы. И иногда они даже хотят убежать с поля боя. И ответ таков. Говорит книга Зоар. В час, когда Творец любит человека, Он посылает ему подарок. Что же это за подарок? Ощущение нищего. То есть, когда человек видит, что он нищ в знании, то есть тело его не понимает, для чего нужно работать только ради пользы Творца, Творец посылает ему этот подарок, потому что он любит его. А почему Творец любит его? Потому что он хочет работать ради пользы Творца. Поэтому Творец любит его. Но он не может, несмотря на то, что он хочет. И это из-за того, что это против природы. Человек сотворен с желанием получать ради собственной выгоды. И поскольку есть исправление, которое заключается в том, что все то время, пока человек не готов идти по пути истины, он не сможет увидеть истину, поскольку это навредит ему. Поэтому те люди, у которых нет намерения идти по пути отдачи, им не раскрывают истину, насколько они не способны идти против природы желания получать. И они думают, что им не хватает только желания. То есть, если он согласился идти по пути ради Творца, то он сможет делать все ради Творца. Поэтому все, о чем человек думает, что он в состоянии это сделать, он не страдает от этого, что не делает, поскольку это нечто легкое. Поэтому у него нет страданий от того, что он не делает Творца. Хотя он знает, что необходимо делать все ради Творца. И это следует из правила, в котором сказали мудрецы, каждый, кому обязательно должны вернуть долг, считается получившим его. Каждый долг, который человек должен, дал взаймы, и он уверен, что должник вернет его, считается уже возвращенным, так как уверен, что получит его. Поэтому, поскольку он знает, что когда захочет, он сможет все делать ради Творца, то он не чувствует недостатка в этом, хотя он пока что и не делает. И это является исправлением для тех людей, которые работают как клаль или в общем виде. Однако те люди, которые действительно хотят идти по пути, чтобы делать все ради отдачи, этих людей Творец любит. Как написано в книге Зоар, Творец посылает им подарок. И что это за подарок? Ощущение нищего, то есть нищего в знании. То есть тело не понимает, как такое возможно, чтобы можно было работать ради пользы Творца, ведь это против природы. И он видит тогда, что он нищ даже в действии. То есть он нищ не только в знании, но также он нищ и в действиях. И тогда человек видит, что у него нет ни одного даже действия, которое было бы ради пользы Творца, а все ради собственной выгоды. Тогда человек начинает нуждаться в Творце, чтобы он помог ему. Поскольку он нищ во всем, то есть как со стороны разума, так и со стороны сердца. И тогда он видит, что он просто грешник, ибо он не в состоянии оправдать Творца, как он ведет себя по отношению к Нему. И он видит, что даже молитвы, которые он возносит Творцу, они фальшивы. И Творец, страшно подумать, не слышит его молитву. И очень часто он приходит к отчаянию. Однако человек должен верить, что все эти ощущения, которые он чувствует, приходят к нему свыше. И что сам Творец посылает ему их. И это подарок свыше. В этом же смысл сказанного, что это за подарок, ощущение нищего, чтобы он удостоился благодаря ему. Возникает вопрос, как можно сказать, что бедность — это подарок. И на это дается ответ, чтобы удостоиться благодаря ему. Иными словами, благодаря тому, что человек видит, что он нищий, что у него нет ничего, у него будет настоящий законченный хиссарон, то есть законченное цельное желание, чтобы Творец помог ему. Поскольку для того, чтобы он получил наполнение Творца, необходимо цельное желание. То есть человек видит, что нет никого, кто может помочь ему, кроме Творца. Получается, что с помощью бедности он получает необходимость очистить свое получающее кли, чтобы Творец дал ему желание отдавать вместо желания получать. И об этом он говорит, поскольку удостаивается благодаря ему, то есть с помощью ощущения бедности он получил полную, законченную потребность. Тогда Творец протягивает ему нить милосердия, хесед, исходящую с правой стороны. Объяснение: Творец дает ему желание отдавать, называемую хесед, то есть способность быть дающим. Это называется правой линией. И это значит, что он получает вторую природу, которая называется желанием отдавать. И в этом смысл сказанного простирает над его головой. Рош — голова. Это свойство знания. А милосердие, которое человек получает, находится над головой, то есть выше его головы, выше знания. С помощью нити милосердия он может уже пойти выше знания. И то, что он говорит, чтобы, когда придет суд в мир, остерегся губитель вредить ему. Это означает, что поскольку нить милосердия находится над его головой, и это свойство веры выше знания, поэтому, когда приходит суд, то есть желание, суд над желанием получать, в которое не светит никакой свет, и он хочет навредить человеку своими вопросами, поскольку над головой человека простерта нить милосердия, которая называется вера выше знания, он уже не может навредить ему. Ведь этот вредитель приходит с претензиями желания получать, и это называется свойство суда, когда он предъявляет претензии со стороны своего знания. Поэтому, когда он уже удостоился нити милосердия, как в разуме, так и в сердце, и во всем он идет выше знания, силой нити милосердия, поэтому ему невозможно навредить. Однако в состоянии, когда человек уже чувствует, что он нищий, и у него нет никакого трепета в то время, когда он хочет работать ради пользы Творца, а наоборот, он чувствует тогда, насколько у него шхина в прахе, что у него она принимает форму праха. И понятие греха, праха, как написано в отношении змея, то, что Творец сказал змею, и будешь есть прах во все дни жизни твоей. Объяснили мудрецы, что все, что ест змей, имеет вкус праха. В отношении духовной работы это значит, что пока человек не исправил грех древа познания, и он чувствует вкус праха, в то время, когда он хочет, чтобы все его действия были ради отдачи, что и называется шхина во прахе, запрещено ему рассказывать это, то есть своему телу, то есть желанию получать. Это значит, что он не должен говорить желанию получать для себя, что он не чувствует никакого трепета в духовном. И ему вообще нельзя говорить о духовной работе со своим желанием получать, поскольку человек должен знать, что ему не помогут никакие споры с желанием получать. Поэтому человек, в то время, когда приходит к состоянию нищего, он должен только просить у Творца, чтобы он помог ему. То есть, чтобы дал ему силу, чтобы тот мог преодолеть его. И это подобно тому, как сказали мудрецы, если человек пришел в дом учения, и там ему не выказали уважения, он не должен идти и рассказывать об этом своей жене. Необходимо понять, чему это нас учит в духовной работе. Более того, разве человеку можно требовать уважения? Разве не сказали мудрецы, будь очень-очень скромен? Необходимо объяснить вышесказанное, что когда человек приходит в дом учения учить Тору, и, разумеется, Тора обладает свойством, в них вся наша жизнь и долгота наших дней. То есть Тора почитаема. все хорошие вещи находятся в ней. Он приходит в дом учения, и Тора не выказывает ему уважения, то есть Тора скрыта от него, и не показывает ему никакого уважения и важности, которые есть в Торе. Он чувствует вкус праха. Поэтому он хочет посоветоваться со своим желанием получать, стоит ли ему продолжать. И тогда говорят ему, не рассказывай своей жене, то есть желание получать, а чтобы все рассказывал Творцу, и чтобы Творец открыл ему глаза и удостоил уважения Торы.
0: Да, продолжить наша работа в свойстве «я», в свойстве, что человек уже совершенно нечего делать, то есть в отношении нашего желания получать, что это самое ужасное, и в этом спасении, в этом подарок, который Творец дает человеку, ставя его в ситуацию, в которой есть Творец.
1: Перейдем к уроку от 2002 года.
0: Мы читали статью «Что такое человек и что такое животное» в духовной работе «Ишлове Сулам», первый том, страница 152. Да-да, пожалуйста.
1: Говорят, что те, кто хочет идти ради отдачи, должен видеть величие Творца. Но как ему убежать от того, чтобы не входить в состояние отдавать ради получения, если он видит величие Творца?
0: В этом как раз все дело. Человек, который стремится к духовному, что он будет просить? Ему добавляют желание получать. В дополнение ко всем наслаждениям, которые он видит через пять органов чувств, все, что вокруг него, ему добавляют еще одно желание получать, открывая ему тем самым еще один канал, шестой орган чувств, чтобы он почувствовал, что ему еще не хватает чего-то, что он не может наполнить через пять своих органов чувств, зрение, слух, обоняние, речь, осязание. Они не могут наполнить новый хиссарон, который открылся. Что же делать? И тогда он начинает на самом деле входить в состояние отчаяния, он не видит решения. Если я недостаточно богат, недостаточно уважаем, недостаточно знаю, то у меня есть всякие средства в этом мире, как достичь этого, всякими способами. Этот мир устроен таким образом, чтобы я в конечном счете каким-то образом, в какой-то мере наполнил эти свои потребности. Но если у меня сейчас появилась новая потребность, в соответствии которой нет ответа в этом мире, тогда я нахожусь в состоянии беспомощности. И тогда постепенно, посредством развития в этом новом желании, человека приводят к состоянию, когда он ищет, искал, скажем, место, где говорят, как наполнить это желание. Методика, которая говорит, как наполнить его, называется методикой Каббалы. Как получить наполнение в этом новом особом желании, которое выпало ему, но открылось у него. Что делать? Тогда он учится, говорит об этом, слышит об этом, но в конечном счете у него простой подход — наполнить хиссарон. Говорят ему, и постепенно он раскрывает это с помощью учебы, что он меняется, когда начинает немного понимать изнутри себя, а то, что говорят обычно, ничего во мне не делает внутри человека. Но сама учеба, то, что он находится в группе, в окружении, окружение постепенно... Окружением называются также книги, их авторы, рав, товарищи. Это все на него влияет таким образом, И мы говорим, что это свет, который действует извне, постепенно воздействует на это желание, точку в сердце, и тогда человек начинает понимать также, чего именно он хочет.

допустить изменения. Начинает видеть, что по отношению к тем новым понятиям, которые он ощущает, это признак того, что он уже ощущает свет. Это не приходит явным образом, но в какой-то скрытой форме он уже ощущает. Он начинает себя чувствовать плохо, в чем-то себя чувствует испорченным, неподходящим тому наполнению, которого он ожидает. И в соответствии с этим он начинает соглашаться с тем, что он должен пройти изменения, внутренний так называемый ремонт. Постепенно, вместе с очень-очень большой работой, усилиями, месяцами страданий, он начинает понимать, что сам по себе он не способен измениться. И, может быть, изменение придет свыше. Потому что ниоткуда. Он видит, что сам он остался тем же самым и даже стал еще хуже. Может быть, и не хуже, но видит каждый раз себя в более выявленной форме и в более плохом виде. И тогда возникает у него совершенно особое отношение ко всему этому новому наполнению нового желания. Он начинает заботиться не о том, чтобы желание было полным, наполненным, а чтобы желание было в особой форме, в отдаче. Его больше заботит соответствие наполнению, соответствие свету, соответствие чему-то, чем является само наполнение. Когда у него уже начинает появляться особое отношение к виду наполнения, да, к виду своего желания, каким оно будет, тогда уже начинают говорить о человеке, который на самом деле меняется. Мы учим это во всяких формах, из предисловий, статей, писем, где написано, что Адам решен в начале. То есть человеку, скажем, да, дали определение горького и сладкого, животное определение, как любое животное, которое действует исходя из природы, которое управляет им, управляет этим животным. А если это человек, то в чем разница между человеком и животным? Что у человека добавилось еще выяснение истина-ложь. Истинное называется свойство Творца, а ложью называется свойство человека, изначальное свойство человека. Так если определение истинной ложь больше заботит человека, чем определение горькое и сладкое. Это называется, что он поднимается над животным в себе и ценит человека в себе, и заботится о человеке в себе, заботится о потребностях своей души, а не о потребностях своего тела, тогда он начинает просить. У него есть внутреннее требование быть в соответствии этому выяснению истинно-ложь. То есть горько, в соответствии с выяснением истинной ложь быть на самом деле отдающим. И тогда он просит, по сути дела, это требование называется молитва, и тогда он получает определенные силы свыше, которые улучшают его, меняют его, когда он начинает понимать все больше и больше, что мне на самом деле хорошо улучшаться и видеть изменения только в истине и лжи. А горькое и сладкое, я вообще не хочу даже думать, быть относящимся к этому наполнению, придет, нет, неважно. Но только если определение истинной ложь потребует от меня участия моими получающими келим в горьком и сладком, тогда я готов это сделать. Но не то, чтобы у меня был какой-то интерес со своей стороны от себя.

0: Когда человек начинает думать в таком виде, тогда он приходит в этом требовании к полной мере. И дают ему, на самом деле дают ему сделать выяснение истинной лжи и управлять горьким и сладким. И это изменение силу, которое он получает, называется раскрытием глаз в Торе. То есть Творец открывается, и из осознания величия Творца человек получает силу управлять этим шестым чувством таким образом, что это начинает наполнять его, и он удерживает его только ради истинной лжи, только ради соответствия Творцу. И тогда уже начинает сам осознанно быть участником в развитии себя в своем соответствии Творцу, в исправлении этого чувства и наполнении его. То есть, если до всего этого, когда к нему вообще пришло новое желание, он думал, как наполнить себя через эти пять органов чувств, свое желание получать, у него была наука, как была простейшая, естественная, на животном уровне, теперь же посредством того, что он обрел действительно истинное видение всей реальности, у него есть другая наука, как была. На самом деле наука, мудрость, как можно наполнить себя и достичь с помощью этого совершенно иной цели. И тогда, на самом деле, это состояние будет называться наукой получения Каббала, когда в этом есть разум, понимание, есть в этом подход к получению, а не просто к наполнению самого себя.
1: А то, что удерживает его от клипы, изначально ищет истинную ложь, а не сладкое и горькое.
0: Изначально он идет к определению истинной ложи, насколько это определение, выяснение обязывает его. Изначально он идет к выяснению истинного ложь, насколько это обязывает его, использует горькое и сладкое.
1: И тогда, когда он видит свойства Творца, это ему дает подобие по свойствам.
0: И в соответствии с тем, насколько он правильно использует эти два определения, эта мера определяет меру уподобления Творцу.
1: Сказали, что истина — это, по сути, свойство Творца, ложь — свойство творения. Но если я не знаю Творца, как я могу знать, какие у него свойства? Могу узнать, что пробуждается во мне, и что касается свойств Творца. Я далек от этого, действительно не могу знать, просто не способен. Откуда я знаю о свойствах Творца? Свыше, кроме того, чтобы открыть новый хиссарон или точку в сердце, ничего не делают. Открывают точку в сердце, новый хиссарон. Хиссарон начинает чего-то хотеть. Но чего конкретно? Просто быть несчастных от всех предыдущих состояний. В прошлом я состояние мог как-то их наполнить. Я имею в виду обычные состояния, не какой-то сильной нужды материальной животной, когда есть опасность для жизни, что-то такое. Все предыдущие состояния животные мог покрыть чем-то в этом мире. Теперь появляется хиссарон, который я с ним не могу ничего делать. Но сейчас, после того, как дается этот хиссарон, все, свыше мне больше ничего не дадут. Дальше я должен начинать искать сам. И я начинаю искать. И сам по себе поиск и есть исправление. Приводит меня постепенно туда, в правильное место, где могу наполниться. К правильным книгам. Это может занять много лет, сотни лет, десятки лет или несколько месяцев. Это уже не наше дело. Человек ищет, не знает, что, но движется согласно своему хиссарону, бежит от места к месту, как животное. Тут плохо, бежит дальше, там, может быть, будет лучше. Или дальше, как животное убегает от опасности. Приходит в какое-то место, дают ему истинные книги, и тогда с помощью этих книг он начинает постепенно вызывать на себя свечение высшего света. Дело в том, что в нашем мире есть книги. Не было бы книг, не было бы связи между тем, что происходит в этом мире, и тем, что происходит в духовном. Махсон — преграда. Между нами перекрывает все духовное. Этот махсон позволяет проходить окружающему свету, Ормакив, очень небольшому свечению к нам, если мы правильно, если мы связаны с правильной методикой. Что это за правильная методика? Ты открываешь книгу, и человек, написавший ее, находился на более высокой ступени. Он уже был в состоянии выше махсона. Так вот, из того состояния, в котором он был, когда писал книгу, и ты связываешься с ним, когда читаешь ее, ты не книгу читаешь, ты неосознанно связываешься с тем человеком, который находится там, на той ступени, в момент написания. И времени в духовном нет. То, что это произошло 2000 лет назад, когда писал Раби Шимон, не имеет значения. В тот момент, когда ты читаешь Зор, ты связываешься с тем же источником, Раби Шимоном, который сидит и пишет Зор. Где он был там? Тогда, допустим, Рош де Арихампин. Ты связываешься с этим источником. Разумеется, ты от этого источника получаешь лишь очень малое свечение по мере того, что ты понимаешь, насколько ты познаешь это, хочешь понять, что ты оттуда можешь получить, насколько ты подготовил свое сердце для того, чтобы все это правильно получить. Тут ложь не сработает. Ты мог бы сказать, да, я хочу быть как Раби Шимон. Ты откуда ты знаешь? Ты знаешь, кто такой Раби Шимон? Кем ты хочешь быть? Может, ты хочешь, чтобы тебе устроили такой же праздник, как устраивали ему? И для этого стоит, может, всю жизнь потрудиться, верно? Да, бывает такое. То есть, тут начинается работа над очищением сердца, над выяснением желаний, прояснением требований, чего ты хочешь и что тебе нужно с помощью книг, с помощью учебы. Но в конце концов, во время учебы человек, прилагающий усилия в качестве и количестве, в этом ключ ко всему. Это и есть то средство, которое приведет его к духовному. Чем больше окружающего света нисходит на тебя, в силе и по количеству, в общей мощности, как напряжение, помноженное на ток, да, в электричестве, нужно и количество, и качество. У тебя есть ток, которое какое-то количество должно прийти, ампер, килограмм, тонн, но и важно еще и какая в нем особая внутренняя сила, напряжение. В соответствии с этим он тебя очищает и выстраивает тебе этот свет, окружающий свет. И тогда через некоторое время, сколько должен этот свет подействовать, говорят, что это от 3 до 5 лет. Если человек старается, то тогда в течение этого времени наверняка он переходит на другой этап, поднимается выше Махсома. Почему? Потому что его требования за эти 3-5 лет, требования становятся истинным. Он на самом деле хочет исправления. Окружающий свет действует на него так. Он получает некую прелесть духовного, эндек душа, То есть есть промежуточное средство между нашим миром и высшим, иначе мы никогда не смогли бы уподобить себя высшему миру. Да, есть средство, есть окружающий свет, он проходит через экран, проходя через него, улучшает нас. Но мера улучшения, скорость улучшения зависит от того, как я себя подготавливаю. А чтобы подготовить себя, работа в группе, работа на кухне, иногда в разговорах, в статьях, которые мы читаем, есть разные для этого средства. И все они для того, чтобы подготовить себя к времени урока, тогда, когда ты находишься рядом со Святой книгой. Почему святой? Потому что она дает тебе высшую силу, которая называется святость.
0: Можно сказать, что требование осознания необходимости в исправлениях — это знак, что окружающий свет действует во мне?
1: Да, конечно. С первого же момента, когда человек находится на уроке, уже действует на него окружающий свет. Факт, что он ничего не знает, но через какое-то время у него начинается падение. Даже через несколько недель. То есть добавка желания получать. Значит, есть у него уже внутренняя работа, изменения. И это явно, мы это наблюдаем. Но любые изменения, которые происходят с нами, с момента, когда мы здесь начинаем учиться, собираться, действовать, кто-то больше, кто-то меньше, кто-то больше через работу, кто-то через учебу, не это важно. Насколько каждому принимает участие, то окружающий свет действует на него моментально. И для этого есть достаточно сил. И человек улучшается. Факт, то, что окружающий свет действует, человек чувствует какие-то внутренние изменения. Что-то лучше, что-то хуже. Неважно, он проверяет себя со своим животным, что ему хорошо, что плохо. Ты знаешь же, что животное найдет травку получше, это называется хорошо. А если оно не понимает, что такое лучше, как можно прийти к лучшему? Где нет хорошей травы, тело этого не понимает, ему нужно хорошо здесь и сейчас. Но, разумеется, действие окружающего света мы чувствуем постоянно, в любых изменениях, которые в нас происходят. Тут есть общий, очень большой окружающий свет, потому что много людей работают над поиском духовного, поэтому все, кто сюда попадает, как бы промывается хорошенько. Дело в том, насколько он может отменить себя перед группой, перед этой методикой, насколько он готов принять ее за любую цену, которая бы не была, делать свой разум ниже, чем общий разум группы, ну, так далее.
0: А почему важно делать выяснение? Мы говорим, что только стремиться.
1: Важно делать выяснение, потому что что у нас есть, кроме выяснения? Ничего. Сказано, и выбери жизнь. Кроме выбора. Что такое выбор? Выбор — это конец выяснений. Решение после всех выяснений называется выбором. Так как же не делать выяснений? Если я просто животное, с которым как-то играют с помощью, знаешь, такая игрушка, как шарик на резинке, который подскакивает вверх-вниз, и я чувствую себя то лучше, то хуже, то лучше, то хуже. А от меня как такого вообще не зависит, прыгнуть выше или ниже, а только прочувствовать состояние. Так что делать? Для этого мне даже книги не нужны. Но те, кто уже дошел до места, где есть, где видят истину и цель, и находится уже в конце цели, прямо у цели. Они говорят, что мы нет, мы не как эта игрушка, что над нами работают и все. Нет, не только над нами работают. Да, понятно, безусловно, над нами работают. На 99,9% надо мной работают. Но он говорит, что у меня все-таки есть 1%, 1/10%. Неважно, что-то, что я решаю. Свобода выбора. И там есть свобода желания. И в этой свободе желания там я должен действовать с помощью того, что я выбираю. Именно через это я продвигаюсь. Более того, он говорит, что само продвижение от состояния, в котором я нахожусь сейчас, в самом начале пути и до конца пути, не важно, что 99% на меня действуют разные желания, и я им не хозяин. Но продвигаться шаг за шагом с этого момента и до окончательной цели я могу только посредством выбора. То есть я выбрал правильно, значит, сделал один шаг. Еще раз один правильно выбрал, еще один шаг сделал. А один единственный оставшийся у меня процент, это и есть то единственное, с помощью чего, если я правильно этим пользуюсь, я продвигаюсь. А то, что есть еще тысяча и одна сила, действующая на меня, и разные случаи, они не продвигают меня к цели. Они только для того, чтобы создать вокруг меня окружение, чтобы я им, в конце концов, мог правильно воспользоваться и реализовать свою свободу выбора. И поэтому я не животное, я человек, который устроен таким образом, что природа и вся система вынуждают меня, в конце концов, реализовать свободу выбора. Если я не реализую, мне посылают удары, посылают разные состояния, чтобы в конце концов я все равно подошел к выбору. Займет, может, еще тысячу лет, неважно. Дозреешь, придешь к выбору.
0: Выбор — это горько-сладкое против истинной лжи, а истинная ложь против горького и сладкого?
1: Выбор — да. Истинную ложь вместо сладкого — горького. Потому что горькое и сладкое — это животное, а истинная ложь — это человек. Воспользоваться животным тоже нужно для того, чтобы возвысить человека.
0: Откуда я могу знать, прикладываю ли я достаточно усилий в выяснениях? Есть какой-то измерительный инструмент, посредством которого я могу это выяснить?
1: Как я могу померить? Насколько я... использую себя для продвижения к цели, и еще, может быть, останется много сил, допустим, как двигателей, которым я не пользуюсь, и жаль. Почему нет? Может быть, у меня есть еще множество возможностей, которыми я не пользуюсь, я не вижу их. Может, я ленюсь и не вижу, что я ленив. А может быть, у меня есть еще всякие качества, которые мог бы пробудить и с их помощью наверняка продвигаться. Дело в том, что каждый состоит из тех же самых свойств. 10 изначальных сферот, которые есть в душе, они отображают на животном те же самые свойства в животном виде, то, что мы ощущаем. Каждый состоит из тех же свойств, но только в разном соотношении, в каждом, в разной мере, в каждом. Но в каждом есть и гнев, и приветливость, и милосердие, и какая-то гибкость, и жестокость, абсолютно в каждом, во всех. Просто в разных пропорциях и в разной взаимосвязи между собой. Как я могу извлечь все эти свойства для самого эффективного продвижения? Можно только с помощью группы. Тут я задействую все свойства. Не просто задействую их, как на улице принято. Тут я их задействую ради цели. Я ищу в каждом из ощущений то, что я притираюсь к товарищам в одной группе, как достичь цели, как извлечь максимум пользы из связи между нами. Тогда я извлекаю из себя максимум пользы от каждого из своих свойств. Сколько они хорошие, плохие, я учусь у других, учусь, изучаю самого себя. То есть есть такой котел буквально, в котором можно быстро свариться. А иначе в одиночку я не смогу раскрыть. Мне не на чем. У меня нет материала. Вот с помощью моих товарищей в группе, да, так я быстро раскрываю свои свойства. А если я один, то как я могу это сделать? Относительно кого? Могу раскрыть зависть, ненависть, жестокость, милосердие. По отношению к кому? Если мы говорим про улицу или домашних, это совершенно другое. Там и фон другой, там нет духовного продвижения. Там я предвзят и изначально пользуюсь своими свойствами ради животных нужд. То есть целей, относящихся к этому миру. Тут же, если я хочу использовать все свои свойства ради цели, которые являются будущий мир, духовные цели, тогда мне все это открывается. Иначе. Поэтому использование товарищей для саморазвития просто необходимая вещь. Без этого человек он просто останется, как он есть. Я думаю, вы это чувствуете, постоянно находясь в группе. А те, кто не находится в группе, у него очень долгий путь, я даже не могу себе представить, насколько и сколько ему времени потребуется на развитие.
0: В час, когда Творец любит человека, он посылает ему подарок. Что это за подарок?
1: Сейчас.
0: В час, когда Творец любит человека, он посылает ему подарок. В час, когда Творец любит человека, он посылает ему подарок. Что такое подарок? Подарок — это только одна вещь. Подарок — это то, в чем до этого у меня не было потребности. А после этого я люблю его, потому что я получил его от кого-то, кто любит меня, и мне дают это, потому что меня любят, а не потому что я это заработал. Это называется подарком, верно? Есть и другие всякие состояния, но это главное. И подарок свыше — это главное, это новые духовные свойства, которые человек получает от Творца. Когда это происходит, когда Творец любит человека, любовь — это называется, что Творец видит со стороны человека готовность к подобию. Любовь и ненависть — это меры уподобления или неуподобления по свойствам. Еще.
1: О состоянии праха сказано: Творец сказал змею, будешь есть прах все дни жизни твоей. С другой стороны, мы говорим, что прах — это самоотмена. Сказано в молитвеннике, в Сидуре, что я прах для каждого. Как это можно соединить одно с другим?
2: Нахаш за некра рацона клали шилану.
0: Змеем называется наше общее желание ради получения. Относительно духовного наполнения, его наполнение называется прах. И змей не чувствует праха. Для него это еда. Когда человек начинает чувствовать, что это прах, когда он начинает быть человеком, Адам, и он
3: от этого животного и от этой еды получает вкус праха. Это его уже не наполняет. В нем для него нет никакого вкуса. Он ищет вкус жизни, не находит. Поэтому это становится проклятием. Но до того, как он начинает подниматься от животного, он не чувствует, что это прах. Поэтому в духовном, когда у нас забирают какое-то духовное постижение, когда мы достигли чего-то в духовном, и мы снова падаем в животное, что плохо тебе? Посмотри, у тебя есть семья, дом, работа, после работы есть диван, телевизор, футбол. У тебя есть все, чего тебе не хватает. Ты можешь даже поехать, попутешествовать, сходить в ресторан с товарищами. В чем проблема? Я чувствую вкус праха. Почему? Я был на духовной ступени, как человек. У меня забрали ступень человека, духовную часть. Во мне я падаю в материальное, в прежнюю жизнь. Все нормально. Но все же, слава Богу. Какое слава Богу? Я не ощущаю никакого вкуса. Вкус праха. Когда чувствую вкус праха? Когда падают со ступени человека. А так просто, ну, выйди на улицу, скажи, я живу, каждый тебе скажет, ну, хорошо, плохо, но я живу. У нас нет. У нас, если забирают духовное, ты видишь, он мертв. Двигаются такие трупы такие, призраки, привидения такие, да, человек не чувствует себя, ты обращаешься к нему, у него такие пустые глаза. Забрали жизнь, ну, посмотри, у него есть все, но он чувствует прах.
4: Я хочу спросить, в начале статьи Раби Шимон говорит нам, что только народы мира, животные, и вы овцы мои, овцы пасты моей, вы есть человек. Это человек. Рабаш говорит, что только тот, у которого есть страх перед всесильным, и страх перед всесильным ради небес, а не ради, чтобы возвеличить себя.
3: Вы называетесь человек, подразумевается тот, у кого есть трепет перед Творцом. Человек — это трепет. Трепет перед небесами имеется в виду любовь к Творцу. Творца нечего бояться. Тот, кто входит с ним в контакт, он видит, что от него никогда не исходит зло, только добро. Если добро, то я могу пренебрегать и могу не обращать на него внимания, да? Если он источник добра, да, и никогда не меняется, то зачем я должен к нему относиться? Пусть дает добро и все, знаешь, как избалованный ребенок по отношению к матери. Использует ее полностью. Поэтому он скрыт от нас, чтобы это не испортило нас. В той мере, в которой человек обретает к Творцу трепет, то есть он все время беспокоится, есть ли у меня любовь к Творцу. И в этой мере Творец может раскрывать себя и показывать человеку эту степень любви. Иначе испортит.
4: Как можно прийти к определению истина и ложь, если в конце концов это только средство ощутить ощущение сладкого? Я прихожу к этому, потому что хочу, чтобы мне было хорошо.
3: Нет. Выяснение истина, ложь — это не средство ощутить сладкое, потому что в сладком у тебя нет больше, чем тоненькая искра. В сладком у тебя есть все те вкусы, которые наполняют этот мир. Более этого, наслаждения больше этого мира не могут ощущаться просто в сладком и горьком. Духовное наслаждение, то есть выше этого мира, все наслаждения могут ощущаться только в истинно ложь.
4: Есть какой-то определенный момент, когда человек...
3: То есть только в мире твоего подобия Творцу и не мир моего подобия Творцу как условие, что я буду чувствовать хорошо, но мое наслаждение от того, что я нахожусь в подобии с ним.
2: Им нагиб бимацав, я маргиш нефеш,
3: То есть, если я в начальном состоянии чувствую нефиш, а в конечном наранхай, то разница между нефиш и наранхай — это не то, что я с помощью своего намерения ощущаю большее наполнение, а намерение — это только средство. Не намерение — это средство, но намерение — это ради отдачи, оно дает мне ощущение отдачи, наслаждение от отдачи. И наслаждение от отдачи по сравнению с наслаждением от получения — это и есть разница между наранхаем и нефиш. Ты понимаешь? Ты говоришь, намерение ради отдачи — это только условие, чтобы я еще больше углубился в желание получать,
1: другого не произошло.
5: Прочтем что-то, что Рав сказал в этом клипе. Чувствовать все время под воздействием десятки, это считается атакой. И постараемся все время быть в атаке.
1: Да, и эта атака должна быть постоянно с ощущением десятки. Я ее обязан чувствовать. Товарищи в десятке, справа от себя, слева от себя, чтобы знать, что никуда не сбегу, что они меня поддержат со всех сторон. И в общем устремлении к Творцу мы поддержим свет, возвращающий к источнику. Он приведет нас к приближению к Творцу.
5: Может, можно видеть это, как сейчас мы делаем вместе торт, просто дать Творцу, так и перемешать нас всех вместе и просить его сделать что-то одно новое.
1: Хороший пример. В том, что никто не может быть совершенным без товарища, без ближнего, без любви. И да, это очень хорошая возможность, что мы можем находиться в такой атаке.
5: Да, и в этой атаке, когда мы растворяемся вместе, в этом едином целом, каждый товарищ поднимает и добавляет, и укрепляет. И цель просто перед нами в самом ясном и мощном виде, который был до сегодня. Сейчас мы должны отдаться, дать силы товарищам, чтобы они тоже могли отдаться.
1: Подготовить хиссарон и молитву за товарищей, чтобы товарищи достигли успеха и стали бы одной душой.
5: Да, и включиться с товарищами — это хиссарон, потребность включиться с товарищами. Это, как мы говорили вчера, с радостью, с улыбкой, все товарищи. Как Шай всегда говорит, Шай наш товарищ, что успехов товарищам.
1: Еще почувствовать уверенность и передавать эту уверенность товарищам.
5: Все время благодарить все время за это право, честь, что мы вместе входим в урок. Каждую секунду просто какой-то подарок, бесконечный подарок.
6: Proof, it's proof of
2: Хохаха, זה хохаха, גדלות בורא, כן, שאנחנו.
1: Да, это доказательство величия Творца. То, что мы сидим вместе за этим столом, и первая причина всему существующему.
2: Семувил, никуда зе бияха.
1: То, что ведет эту точку вместе, величие Творца. Почему? Потому что он велик. Выше всего, выше того, что каждый из нас чувствует в своем сердце. И из-за того, что мы вместе, то точка объединения растет. И становится больше, чем любой из существующих товарищей.
5: Шай пишет нам, чтобы сердце было для товарищей, требовать, просить, чтобы Творец помог товарищам.
6: Это маком мистер Эхад. מתוך שיעור מתאריך מאי 2012. שאלה של תלמיד לרב. איך אתה יודע אם אתה מוכן לשיעור?
1: Откуда ты знаешь, готов ли ты к уроку? Раф ответил. По устремлению, по давлению, чего ты хочешь достичь и в сердце, и в разуме, и в ощущении, что ты готов быть в полном самопожертвовании, то, что ты готов быть в полной даче, значит, что ты готов потерять весь свой успех вот в получении ради того, чтобы почувствовать, что называется быть дающим. И об этом нужно делать выяснение для всех этих «чего и почему». И человек должен подогреть себя, чтобы чувствовать разницу между кто я, желаемым и действительным, и тем, к чему я должен прийти. Нужно разогреть органы чувств, чтобы они были готовы почувствовать нюансы. И чем более тонкими они будут, тем это важнее перед уроком. Иначе человек начинает слышать, и он как будто не слышит, потому что только сейчас начинает просыпаться.
5: Сейчас, друзья, давайте продолжим подогревать себя еще немного. Пробуждаться к желаемому состоянию. Сегодня, в особенности сегодня, неделя особой подготовки к этому мгновению. Давайте послушаем еще клип Рава, который соединит нас, напомнит нам, что без объединения между нами нет вообще духовности. Пожалуйста, клип номер два.
2: Мы
1: должны прийти к состоянию, когда вы начнете сближаться и постарайтесь перестать видеть духовное как то, что можно достичь в одиночку, а только в объединении между вами. И это основная проблема, потому что это истина, это то, что противоречит нашему эго, это выше нашей природы, объединение. И поэтому мы изучаем понятие атаки, что только прыжком, атакой, мы можем пройти этот этап. Разумеется, мы просим Творца, чтобы он совершил это действие с нами, но в одиночку никто не сможет. Основная проблема, которая есть у человека в реализации желания к духовному, в том, что он хочет реализовать это сам, в одиночку. Он думает, что можно прийти куда-то в уединенное место и там погрузиться в себя и поработать с самим собой и стать праведником и постигающим. Хотя это когда-то и было возможно, когда-то давно, но уже со времен Авраама мы понимаем, что это уже невозможно. Авраам был первый, кто раскрыл, что желание получать, которое раскрылось над, ну, то, что называется Немрод в свое время. Желание получать выросло для того, чтобы люди связались бы над ним, соединились бы над ним и так постигли Творца. И невозможно постичь Творца лично, индивидуально. Все-таки маленькая группа, двое, трое, пятеро, но должны быть для того, чтобы человек мог выйти из себя. Внутри себя нет духовного раскрытия, это не духовное. Должно быть какое-то соединение двух частей в системе Адама Ришона. В одном человеке этого раскрыться не может. Должны быть двое. Между ними всегда есть противоположность, поэтому они двое. И в той мере, в которой они способны над этим сделать объединение, то над противоположностью в соединении этих двух уровнях, которые они выстраивают, объединение и соединение, они выстраивают место, где может раскрыться Творец. Только так это работает.
5: Нужно всегда пробуждать то, что забывается сердцем. И это то, что необходимо для исправления сердца. То есть любовь к товарищам. Цель, которой прийти к любви к ближнему. Нужно всегда пробуждать то, что забывается сердцем. И это то, что необходимо для исправления сердца. То есть любовь к товарищам. Цель которой — прийти к любви к ближнему.
7: Хаверим, анаким.
1: Дорогие хаверим, сейчас давайте возьмем все пробуждение нашего общего кли, нашей десятки, с намерением, которое вместе выстроили, и посмотрим урок с Равом от 4 января 2022 года вместе.
8: Каэля, а также в системе Руфта. Вы можете задавать ваши вопросы, избранные вопросы будут заданы в течение урока.
9: Я думаю, что нам стоит акцентировать наше внимание на сегодняшнем уроке, на участии товарищей из каждой группы, чтобы это было главным. То есть мы читаем эти отрывки, и товарищи не ждут услышать от меня какие-то новости, ведь мы уже говорили обо всем. Но подготовка к конгрессу должна быть в том, что люди еще больше сближаются, друг с другом говорят, друг с другом понимают друг друга, чувствуют друг друга. И поэтому давайте проведем урок, упражнение, насколько мы можем быть близкими, понимающими, чувствующими друг друга. Потому что в конечном счете результат должен прийти из сближения между нами, а не премудростей, которые мы будем обсуждать, говорить какие-то красивые слова. И даже пусть каждый впечатляется другим, но самое главное, он должен впечатлиться тем, что у него есть, что есть сближение между нами в десятке. И поэтому нам нужно сегодня быть более активными в раскрытии чувств, в раскрытии сближения, интереса друг к другу, каждого из товарищей. Поэтому постарайтесь работать сегодня над этим. Так, пожалуйста, Орен почитает, мы послушаем, затем мы поговорим внутри десяток. Недолго, допустим, 5 минут, но мы все поговорим. Не будет кого-то, кто не хочет, не может, ему нечего сказать. Каждый обязан что-то добавить кратко и от сердца, из глубин сердца. Он проверяет себя, и внутри сердца он находит несколько слов для других. И главное, пусть проверит себя, чувствует ли он внутри сердца, хочет ли он внутри сердца коснуться товарищей, чтобы они это почувствовали в своем сердце. И так мы сделаем. Подготовка должна быть такой. Сблизить сердца. Так, пожалуйста.
8: Первый отрывок. Подготовка к атаке на Конгрессе. Пишет Рабаш. Ты должен всегда стоять на страже. Весь день и всю ночь. То есть и в то время, когда ощущаешь день, и в то время, когда ощущаешь, как ночь. Поскольку мы говорим Творцу, тебе принадлежит день, и тебе ночь, что означает и ночь, то есть и тьма ночи тоже приходит со стороны Творца на благо человеку, как написано, день дню приносит речение, ночь ночи открывает знания. Из этого следует, что на тебя возложено пробуждать сердца товарищей так, чтобы пламя поднялось само. И за счет этого удостоишься пробудить любовь Творца на нас.
9: В той мере, в которой мы можем пробуждать товарищей, в этой мере мы в конечном счете также можем пробудить Творца. Ты должен всегда стоять на страже днем и ночью, то есть это наша работа, не только во время урока или собрания. То есть в то время, когда мы чувствуем, что это день, и чувствуем, что это ночь, то есть во всяких наших внутренних состояниях, потому что все они исходят от Творца, что и ночь исходит от Творца. И, разумеется, это на благо человеку, потому что без этого у нас не будет обновления желаний, чтобы было нам с чем сближаться с Творцом. Потому что из того, что мы чувствуем в равнодушии, в отсутствии безысходности, в безысходности даже, в различных состояниях, когда наше желание получения не тянет нас вперед, так именно там место работы, чтобы желание отдачи, которое мы стараемся каким-то образом получить от товарищей и от Творца, пробудить, чтобы оно тянуло нас вперед. И в этом, собственно, наше истинное продвижение. И поэтому потом утверждают, что есть, что в течение многих лет мы не продвигаемся, но дали ли вы тут продвижение? И поэтому тут есть групповая работа, когда мы должны пробуждать сердца товарищей, человек да поможет ближнему, где тяжело человеку пробудить свое сердце. Может быть, на момент он прыгает, он готов делать что-то для продвижения, но через несколько секунд это исчезает, и человек понимает, что ему не с чем идти. Однако, если каждый хочет пробудить другого, то они этим зажигают общий костер, и он горит, и тянет всех к объединению между ними и к объединению с Творцом. Поэтому здесь в особенности наша работа. В то время, когда мы не чувствуем, что у нас есть какое-то стремление вперед, то надо стараться пробудить товарищей, и так каждый человек поможет ближнему, и это потянет нас вперед. Поэтому он пишет, тебе нужно пробуждать сердца товарищей так, чтобы пламя поднялось само, пока это не загорится, пока это не будет пылать и не определит все наши состояния впереди. И сейчас обсуждение между нами в десятках. Как мы проделываем эти действия? Это, собственно, все часы, кроме утреннего урока, дневного урока и, может быть, какого-то собрания, которое маленького, которое есть у нас в середине дня, как нам все остальные часы, как мы все остальные часы должны думать о том костре, который мы зажигаем между нами, в группе, в десятке, каждой в своей десятке, чтобы это тянуло нас вперед, чтобы оно горело, и тогда из этого раскроется высшая сила и высшая действительность. Пожалуйста.
2: Кулам медабрим.
0: Основа этого, что каждый должен выяснить в себе, что то, что приходит от Творца, это не я, это наша связь, любовь между нами, которая должна быть. Поэтому в любую секунду, когда есть у меня какое-то пробуждение, какое-то начало, я должен все силы вкладывать в группу.
5: Нужно как-то все время удерживать величие цели, чтобы это горело у нас все время, это желание достичь этого, жить целью. Как Евгений сказал, ты не можешь один, ты должен смотреть на товарищей и стараться получать от них как можно больше, и давать им как можно больше величие цели, чтобы это оставалось между нами.
0: И это, по сути дела, превратить желаемое в действительное. Действительно в желаемое. Когда мы представим себе наше объединение на более высокой ступени и все время нашей подготовки стараться видеть, где я нахожусь между товарищами в десятке, чем я полезен для них, где мы вместе. Все товарищи находятся в действии по отношению к Творцу.
5: Я слышал, что Рав говорит, что когда мы не чувствуем, что у нас есть какое-то влечение вперед, это значит, что я должен все время обращать внимание на то, что я чувствую относительно десятки, относительно своих товарищей. И в каждое мгновение есть такое какое-то падение именно в эти времена, пробуждать любовь заново. Это достаточно, я думаю, читать отрывки, те волнующие отрывки из Рабаши. Это уже пробуждает тебе сердце, показывает, в этих высоких состояниях каббалисты работают. И эти высокие состояния — это на самом деле любовь. Любовь к Творцу, любовь к товарищам. И требовать этого для всех.
0: Да, я думаю об этом месте, о том месте, откуда они писали. Это место, которое всегда существует. У нас как бы есть возможность всегда подключиться к этому месту. Как? Ну, как всегда, через связь между нами, через чувство, что это важнее всего для нас. И это цель всей этой игры. Так есть уже какой-то ток этого, это дает возможность повлиять на нас.
5: Да, сейчас я чувствую, что поток важности, который приходит от десятки, от группы, просто увлекает меня. Я хочу также позаботиться о следующем мгновении, о продолжении дня, о временах, которые наступят. И для этого мы делаем для себя страховочную сеть поддержки, величие Творца, которое каждый товарищ добавляет, чтобы у нас было чувство взаимной зависимости. Относительно этого я хочу отмениться, относительно этого я хочу приблизиться.
0: Внешне у нас все готово. И есть трапезы, собрание товарищей, есть все. Но то, как мы включаем в каждое действие, если мы это делаем по причине величия Творца, это наша основная работа, чтобы величие Творца было нашим топливом в любом действии.
5: Да, просто эго настолько сложное. Что даже сейчас, когда мы вместе говорим, вместе, можно даже быть, чувствовать в одиночку, все время входить в десятку, можно сказать, что невозможно прийти к духовности в одиночку, можно только вместе, но работать над этим, делать все усилия. Когда мы делаем атаку, групповое действие, самостоятельно, поэтому сказать, насколько важна цель, величие Творца, хотите получить это только от товарищей, не

0: Да, я должен заботиться о чувстве в сердце товарищей.
1: Шай
0: пишет нам, усилия быть в объединении с товарищами подогревает сердце для объединения сердца и от требования помощи Творца.
2: Перейдем ко второму отрывку. Бааль Сулам говорит так. И главное — это усилие, то есть стремиться прилагать усилия в служении Творцу, ибо совершенно не имеется в виду обычное служение, а лишь добавка более обычного, которое называется усилием, подобно человеку, который должен съесть фунт хлеба, чтобы насытиться. И тогда вся его еда не называется сытной трапезой, за исключением последнего кусочка хлеба из этого фунта. И как бы не был мал этот кусочек, это та добавка, которая сделала трапезу сытной. И пойми. И также из каждой духовной работы человека Творец черпает лишь добавку, превышающую его обыкновение. Это будут буквы и келим для получения света лейка Творца. И пойми это как следует.
3: Здесь вопрос, как мы отделяем эти излишки, которые мы можем дать, думать, стараться, стремиться к объединению между нами, и Творцом, для того, чтобы доставлять Ему наслаждение, создавать Ему келим для раскрытия, что это, собственно, в этом, собственно, Его удовольствие раскрывается. Как мы все больше и больше чувствуем в этом наше рабство, что мы жертвуем себя этой работе и действительно становимся тут близкими Творцу, приближаем Его раскрытие всему творению. Как мы различаем, видим, что главное это, как он говорит, как последняя маслинка, когда мы доходим до конца и нашего усилия и еще немножко сверх того, что мы можем, что это главное для нас, почувствовать это усилие, что внутри этого, именно этого усилия раскрывается Творец, именно Ему Он рад, и именно в Нем будет связь между нами с Ним. Как мы в нашей жизни делаем это усилие, которое вне наших сил и желаний, как мы внутри этого желания, внутри этого усилия различаем последнее усилие, как мы посвящаем его Творцу, и именно этим понимаем, что мы доставляем ему наслаждение. Пожалуйста. Давай.
0: Если усилие действительно направлено на Творца, на свойства отдачи, так насколько я даю этому собственные силы, в конце я всегда раскрываю, что все, что исходит от меня, это ничего не стоит. Все усилия — это как бы весь мой эгоизм. И как раз то, что засчитывается над этим, это еще небольшое количество важности, полученное от товарищей, когда именно эти силы засчитываются.
4: Я думаю, что это
0: Также то, что создает молитву настоящую, как бы, напоминает мне историю Нахшона, который прыгнул, начал идти внутрь, и это дошло до

0: груди, до шеи, пока не дошло до носа, не было крика. Он не просил Творца помощи. Это как раз еще немножко что-то, что осталось, чтобы прийти к какому-то крику настоящему молитве.
1: Да, для того, чтобы у нас была настоящая молитва, наше усилие должно быть в том, чтобы связать себя, с одной стороны, с товарищами, каждый раз заново входить в группу. Смотреть, пришел ли я к этому ощущению единого кли, любви к товарищам, а с другой стороны, привязать себя к Творцу каждый раз, неважно, подъемы, падения, в каких состояниях не находишься. Я знаю, что Он это ведет, Он формирует нам все состояния согласно нашим темпам продвижения.
0: Да, как оценить усилия, сделать его больше, чтобы он распространялось в течение всего дня? Это просто почувствовать, что десятка — это мой спасательный круг в настоящей жизни, и там духовная жизнь, там мы чувствуем действительно вкус жизни. И так, как тесто, это вся мысль, все время заниматься. И есть Творец послал мне товарища, это моя связь с ним, все время требовать просить за них, благодарить за них. Просто каждое мгновение не оставлять эту мысль.
2: Кен.
1: Да. Просто чтобы это было самым важным для нас. Не знаю. С одной стороны, я чувствую, что это тоже приходит свыше. Как от товарищей, так и от окружения. И моя сторона, это добавить, что тоже очень незначительное со своей стороны. Я бы сказал что-то свое, но на самом деле что там есть. Но все-таки мне кажется, что там что-то есть. И в мере того, насколько я вкладываю в эту группу, тогда я начинаю и продолжаю действовать в этом.
0: Да, этот поток относительно цели. Мы сейчас получили большую помощь, что есть такая сила от всего мирового кли. Мы уже видим собрания, которые есть по всему миру. Просто каждый должен отказаться от себя и хотеть за товарищей, хотеть быть укрепляющей, поддерживающей силой для товарищей. Для себя у меня нет сил, но для товарищей мы получаем силы, и от этого мы укрепляемся.
1: И в конечном счете мы должны прийти к ситуации, когда у нас нет иного выхода, кроме как, чтобы Творец выполнил свое действие, потому что мы со своей стороны сделали свои полшекеля, теперь Творец должен завершить работу, Он соединит нас. А с нашей стороны только просьба, молитва из глубины сердца, чтобы Он соединил. Он дал нам эту силу.
0: Да, Шай пишет нам в усилии давать, требовать, просить за товарищей, чтобы помощь Творца жила между ними. Этим мы доставляем наслаждение Творцу вместе. Да, чтобы наши усилия, мы не слышали об эгоизме, который говорит, о, еще усилия, что это за работа, чтобы мы видели, чувствовали только теперешнее мгновение, и всегда, и в нем всегда есть возможность добавить еще что-то. Потому что это не чувствуется как тяжелая работа или что-то невозможно. Можно. Всегда направлять для товарища, чтобы быть в объединении.
2: И держит этот шар в воздухе.
3: Перейдем к следующему отрывку. Третий отрывок. Рабаш говорит, нельзя человеку говорить, я подожду, пока Творец даст мне пробуждение свыше, и тогда у меня появится возможность выполнять духовную работу. Бааль Салам говорит, что в отношении будущего человек обязан верить в вознаграждение и наказание. То есть он должен сказать, если не я себе, кто мне? А когда я для себя, что я? Если не сейчас, то когда? И раз так, то запрещено человеку медлить даже одно мгновение, а должен сказать себе, что если не сейчас, то когда? И нельзя ждать более подходящего времени, говоря, вот тогда я начну заниматься духовной работой. А как сказали мудрецы, не говори, когда появится время, буду учиться. А если не появится?
2: То есть в каждый момент человек должен видеть себя, что он готов к пробуждению, и насколько ему кажется, этот момент кажется менее пригодным. И пусть подождет, может быть, завтра. То есть через какое-то время будет лучшее состояние. Нет, это неверно. Именно в тот момент, когда он видит, что он не готов, это самое лучшее состояние. Потому что насколько мы проделываем действия по преодолению, поиску, усилию, в соответствии с этим у нас есть результат и мощь в усилии. Поэтому действительно надо сказать, что если не я мне, то кто мне? И если не сейчас, то когда? И так далее. То есть действительно в каждый момент нужно видеть этот момент подходящим для добавки усилий, насколько это возможно. Пусть даже наше эгоистическое желание нас толкает к различным работам, различным состояниям, к ощущению болезни, такому болезненному состоянию, к состоянию, что занят чем-то, что должен позаботиться еще о чем-то, а затем и затем он после этого он придет к этому. Нет. Мы понимаем уже и знаем из нашего опыта, насколько все эти вещи приходят непрерывным образом от нашего эго и посылает их Творец, чтобы дать нам именно возможность сближения, осознания нашей природы, чтобы осознать нашу природу и справиться с ней, где количество усилий и, главное, качество усилия именно в этих состояниях. Когда мы как-то можем отложить и как бы справедливо отложить состояние работы, состояние усилия, но мы все-таки преодолеваем и прилагаем усилия, стараемся сделать еще одно зернышко усилий и так продвигаться. Это очень важно, и для этого должно быть общее групповое пробуждение. Человек должен проверять по себе в течение дня много раз, насколько он ленится, а время пока что уходит, а потом он жалуется, что не чувствует хороших результатов, что он не чувствует продвижения, что от Творца что-то не приходит к нему, не положено ему. Нет, это неверно. Все зависит от человека, насколько он старается в каждый момент жизни все-таки обратить внимание на приложение усилий. И именно в состояниях, когда, которые далеки от духовного, когда он ленится, не может, откладывает, тот, кто откладывает продвижение, он этим он вызывает просто смерть для себя, вызывает то, что свыше он тоже получит отталкивание, отторжение. Почему? Потому что одно отторжение он должен получить свыше, чтобы осознать, что он оттолкнул свою возможность продвигаться. А второе отторжение нужно для того, чтобы он проделал предыдущую работу, чтобы он вернулся к ней. Невозможно продвигаться, если он не прошел шаг, который был положен, который он должен был сделать в пути. И поэтому, если ты оставишь меня на день, то я тебя оставлю на два. То есть если человек оставляет какое-то усилие в какой-то определенный момент, то он должен будет потом приложить двойное усилие. И за то, что он не приложил усилия, и за то, что он действительно ничего не сделал. Поэтому нам нужно заботиться о духе в группе, чтобы никто не смог оставаться в покое, что я это сделаю потом, через час, через день, когда-нибудь, как-нибудь. Здесь проблема — не оттянуть время. Мы должны все время чувствовать, что мы опаздываем и действуем в состоянии нехватки времени. И это очень тяжело держаться этого, но если мы помогаем друг другу, создаем такую атмосферу, то мы чувствуем себя в атаке. И тогда не тяжело. Все зависит от общего духа группы. Человек в одиночку не может действовать. Не может действовать. Только если он связан с группой, тогда есть у него дух, человек поможет ближнему. Мы пробуждаем друг друга, хотя ни у кого в отдельности нет сил, но по отношению к другу мы можем пробудить его, мы можем встряхнуть всех. Себя я не в состоянии. Но если я даю дух пробуждения силы другим, то они пробуждаются, а я сам пробуждаюсь от них. И так человек да поможет ближнему. Именно в этом обязанность почувствовать, что атака — это не человека на себя, а всех на всех. И ни у кого нет сил справиться с собой. Поэтому группа десятка, именно она может продвигаться, а в одиночку человек никогда не в состоянии. Никогда. Пробудится еще через 10-20 лет и поймет, что он ни в чем не продвинулся. Понятно? Хорошо. Ну, Италия 4.
4: Раб, buongiorno. Раб, ты in realtà hai già dato una risposta
5: alla domanda. Здравствуйте, Раб. Вы сказали, в общем-то, дали ответ на то, что надо делать. Я должен делать это в любом случае. Он говорит ей, что человек должен верить в вознаграждение и наказание. О каком состоянии он говорит? О эгоистическом нашем состоянии или продвинутом состоянии? Вознаграждение и наказание — это в том, что мы продвигаемся в духовной работе и тогда видим, в чем заключается вознаграждение и наказание наше, и как это меняется от состояния к состоянию. Что я проверяю, вижу, взвешиваю, и вижу, что вознаграждение и наказание мое каждый раз они поднимаются в, по сути своей и качестве, от состояния к состоянию. Скажем, если вчера я удовлетворялся чем-то, то сегодня уже нет, я этим уже не удовлетворяюсь, то мне недостаточно. Если раньше для меня было наказание на более физическом уровне, то сегодня на более духовном и так далее. Хорошо? Флорида.
6: Yes, Rav, thank you. Rav, in the situation where a friend might have a deficiency for connection.
2: Да, Рав, в состоянии, когда у товарища есть хиссарон для объединения, и он хочет больше прилагать усилия в группе и в организационный барух, и тогда он находит себя, он справляется с помехами, что он болеет и не может больше вкладывать. Это делает товарищ усилия или это рука Творца? Как ему справиться с этим?
5: В любом месте, когда мы получаем, это приходит от Творца, даже если это мысли наши, может быть, наши желания, все равно все это приходит от Творца к нам. И только после того, как я отрезаю, говорю, так что я должен делать выше этого, над этим, тогда уже начинается моя работа. А потом мы увидим, насколько также в нашей работе есть эти решение, и то, что мы делаем, исходя из того, что было раньше, мы должны увидеть, насколько это наше, когда мы делаем дополнительные выяснения и все время выясняем это. Сантьяго.
2: Любимый Рав, для того, чтобы мы могли добавить усилия, для того, чтобы мы смогли добавить это усилие, нужен хиссарон, нужна потребность. Каким образом этот хиссарон, если мы возьмем в расчет, что иногда человек находится в состоянии падения, у него нет хиссарона, как сделать так, чтобы хиссарон превратился в состояние десятки, которое позволяет произвести это добавочное усилие?
5: Я стараюсь работать не с собственным хиссароном. Это животный уровень хиссарона. А я хочу прийти к хиссарону человеческому, говорящему. Это уже называется хиссарон группы, десятки, что тоже часть системы Адам Ришона, большой системы. И именно с этим хиссароном я должен работать. То есть перейти от личного, частного желания к общему, групповому желанию. Это прежде всего. И выяснить это желание, а потом уже продолжать дальше его. Балтия 4.
7: Доброе утро, Рав. Я хотел спросить, как быстрее начать смотреть на мир через глаза товарищей? Спасибо.
5: Наверняка нужно для того, чтобы прийти к видению мира через группу, я должен прийти к отчаянию и разочарованию в собственных силах, чтобы я пришел к состоянию, когда я уже понимаю, что я сам по себе. Я же не нахожусь в духовном, я не имею отношения к духовному. Я сам по себе ноль, даже не ноль. Вообще не существую. Ноль — это уже все равно какая-то цифра, это уже какое-то ощущение. Но когда я понимаю, исходя из своего эгоизма, что я даже как ноль не существую в духовном, я тогда начинаю искать, а в какой форме я могу, да, быть там. Единственная форма, в которой я могу быть духовным, когда я исчезаю, соединяюсь и растворяю себя в товарищах, стараюсь почувствовать их и через них реальность. И тогда я прихожу к какому-то впечатлению, которое действительно происходит здесь, в середине объединения, в середине группы, в центре группы. Когда я там начинаю раскрывать, что, наверное, это то, что Творец хочет дать людям. И мы через нашу группу, даже если мы соединяемся в таком слабом виде, мы начинаем уже чувствовать его.
3: и хотим прийти к состоянию, когда мы хоть как-то за что-то можем зацепиться, то, что называется общее. А общее — это уже Творец. Да, конечно, далек еще от нас, но насколько мы можем, когда мы стараемся отменить себя и держаться за общую связь между нами, совместную связь, вот эту вот, это общая совместная связь, чтобы включиться в Творца, почувствовать его и воцарить его над нами. В этом вся наша работа. В этом вся цель Конгресса. Быть в общем собрании, в общем органе чувств, почувствовать Творца. Хорошо? Ладно. Так у нас сейчас кто есть? Москва один.
8: Да, Рав, спасибо. Вот духовный хисарон — это когда я не прихожу, чтобы погреться у костра, а как бы только занимаюсь пробуждением товарищей, да, получается?
9: Да. Турки фри. Турки фри.
3: Турция фри.
10: Thank you, my friend is asking.
2: Спасибо, дорогой Рав. Мой товарищ спрашивает. Вся моя десятка придет на виртуальный конгресс, будет участвовать в виртуальном конгрессе. А сверх этого есть другие десятки товарищей, которые собрались физически. Надо ли мне быть виртуально с моей личной десяткой или физически с другими?
3: Мы видим, что весь мир продвигается к более виртуальной связи все больше и больше. Если не будет таких проблем с виртуальной связью, то мы увидим, что человечество перейдет все больше и больше к виртуальной связи. И я думаю, что это следствие этой пандемии, вирусов, это все приучает нас быть связанными виртуальной связи между нами все больше и больше. И если мы обратим внимание на связь чувствительную, духовную, в чувстве, а не физически, когда я даже не вижу товарища. Или если мы, да, смотрим друг на друга, когда у нас есть связь зрительная, когда мы видим лица друг друга. Но это пока только еще это нужно. А потом мы перейдем к какому-то ощущению более внутреннему, и когда я чувствую какие-то лица, не исходя из этого я буду определять людей, а исходя из внутренних свойств, желаний, мыслей, намерений, меры объединения, связи. Исходя из этого я буду чувствовать и узнавать людей, исходя из сути каждого, из того общего кли Адам Ришона. И поэтому я не знаю, что сказать. Как больше быть связанными? Ну, мы так вот продвигаемся, катимся в этом процессе, который спускает нас в общее управление, высшее управление, и приводит нас к такому состоянию, чтобы каждый из нас приблизился и почувствовал внутреннюю суть каждого человека, а не внутреннюю, а не внешнюю, чтобы мы не закрывались под этими масками внешними, а потом, чтобы было так, что мне было вообще не важно, какое лицо человека, какого цвета, черное, там, красное, желтое, белое. И неважно, кто он внешне, как он выглядит. То есть ничего, никакие свойства внешние нашего тела на нас не влияли, а влияли только внутренние качества. Чем больше мы будем нуждаться в этом, и как мы приблизимся к этому, тем больше мы приблизимся к истине. Италия 3.
2: В отношениях в десятке мы используем выражение «идти выше знания». И очень часто каждый это использует, чтобы настоять на своем мнении. Как можно в десятке создать состояние, в котором мы только разогреваем сердца между нами?
3: Это главное, ведь неумный учится, как написано. А насколько я передаю свое тепло, свое стремление к объединению, это то, что нам необходимо. Ведь наша цель, чтобы вся наша работа была, в общем-то, только в объединении, в силе объединения и качестве объединения. Это определяет наше кли. Исходя из нашего кли, мы так раскрываем в нем Творца. И поэтому подъем по духовным ступеням заключается в том, насколько мы больше объединяемся между собой качественно и количественно. И в качестве там есть много всего, в количестве нету этого. А в качестве там есть много ступеней. И что это за ступени? Ступени связи между всякими такими друг с другом в связи всяких форм и всяких качеств, характеров. Каждой клетки, когда они составляют, соединяются и составляют живой организм, в этом суть жизни. Сколько у нас, в общем-то, есть основ в природе, скажем, 100? 100, скажем, материалов, да? Элементов. Но посмотрите, что происходит, когда мы их совмещаем, когда они соединяются друг с другом из этих соединений. Когда они соединяются физически, химически, а потом уже в живых клетках, которые создают, формируют жизнь, рождают жизни во всех этих связях, между в разнообразных связях между ними, они рождают и создают всякие формы и болезни, и здоровые формы. Посмотрите, что происходит. Все зависит от сложных связей, всех этих составных соединений. Там эта мудрость, где там? Чем занимается наша наука тоже? Как соединить, составить эти вещества в такой форме, чтобы они были готовы к всяким действиям, работе, состояниям? Это главное. То есть в конечном итоге, в общем-то, наша наука, наша мудрость, она заключается в мудрости объединения, науке объединения. То есть дело же не в силе, не в количестве, не в телах, не в наших каких-то материальных действиях, работах. А когда мы начинаем соединяться в наших желаниях, это уже духовная работа. Этим мы выходим за пределы махсома, какого-то барьера, который отделяет от нас духовное. Когда мы начинаем вместе работать в духовном, когда из этих соединений, связи между нами мы рождаем состояние все более возвышенное, высокие, и так все больше и больше, и так мы приходим к тому, как сказано, вы построили меня, когда мы на этих ступенях соединения между нами, хотя мы материальны, это желание, это материально, но когда мы соединяем эти желания, когда над этими желаниями мы должны это создать и сделать, потому что каждое желание само по себе эгоистическое, но насколько каждый может подняться над собой и соединиться с другими желаниями, этим мы рожаем суть Творца. Не каждый сам по себе, а в форме связи между нами. Это что называется намерением. И тогда осуществляется сказанное «Вы создали меня». И это то, что мы должны сделать в наших связях, также на Конгрессе. Постараться понять, что в моем отношении к товарищу я обязан раскрыть суть Творца между нами, и так мы раскрываем его. Хорошо?
9: Киев.
3: Киев.
11: Да, дорогой Раф, вот, а как вот в этой добавке атаки, в этой добавке усилия перейти от своего хиссарона к хиссарону групповому?
3: Главное, то, что я должен почувствовать хиссарон группы и вооружиться им, присоединиться к группе, к этому хиссарону группы. И двигаться с ними вместе, насколько я способен. В том, на что я способен. В конечном итоге, в общем, ты должно привести нас к тому, что каждый, конечно, приходит со своим желанием, со своей природой, но с намерением на объединение. И в этом объединении, когда мы соединяемся как группа, я ничего не хочу там определять, кроме моего участия, для того, чтобы перед нами сформировать образ Творца. Это объединение, любовь и взаимная отдача. Чем больше мы соединяемся, тем больше мы можем сформировать этот образ перед нами, между нами. И когда я прихожу к группе, мне это не важно. Важно, что я прихожу. Я хочу включиться там. Я хочу сформировать сильнее, больше этот образ отдачи, любви, объединения между нами.
11: Но это слышится как моя работа, вот сейчас из того, что вы говорите. То есть вот я
9: прошу
11: за товарищей, я включаюсь, а вот общая.
9: А валя вода клалит.
3: Но общая работа — это чувствуется также в тебе. Нет кто-то другой, который бы чувствовал общую работу все равно. Как бы то ни было, человек чувствует себя, свое. Но насколько он хочет включиться в то, что находится вне его. И все. Москва 4.
12: Рав, добрый день, мировое кли. Вот вроде бы и пытаешься возбуждение в десятку дать, пример сделать. И вроде бы сердце работает. Но такое ощущение, что немного экономишь, как будто не доделываешь. Что есть какая-то заветная коробочка, которую я себе все равно себе оставляю. В чем я экономлю, или природа моя экономит? Чего не доделываю?
9: Цихим ламсих.
3: Нужно продолжать. В конечном итоге есть тут можно говорить о многом. Но если по сути говорить, подвести итог, то ты просто должен продолжать. И как можно меньше там вообще философствовать там, и разговаривать об этом. Нужно просто погрузиться как можно больше в то, что говорят каббалисты, и увидеть в их словах то, что нужно делать. Насколько я прохожу эти отрывки тысячи раз, я вижу, что нет ничего другого, кроме как войти в них еще глубже. И чем меньше, как можно меньше присоединять к этому всякие вещи, которые ты изучал в своей жизни. Выброси все, что было у тебя до этого. Сконцентрируйся на том, что написано здесь. Болгария 1.
13: Привет, Раф. Задаю вопрос на русский. Как надо создать в десятке эту группу хиссарона? Как перейти от индивидуальной хиссарон на такой уровень групповой
9: десятки? Я думаю, что надо... А не хоть добро берусит, ганкин ло.
3: Не могу говорить по-русски или не готовы переводить? Я думаю, что нужно просто говорить вместе, как мы можем прийти к единому хисарону, чтобы он был направлен на Творца. От всех вместе. Как мы, каждый из нас, может раскрыть этот хисарон, и мы все объединимся, присоединимся к этому хисарону. Это хисарон доставит наслаждение Творцу, подготовит для него кли, чтобы он раскрылся, чтобы это раскрытие было не для нас, а для него. И чтобы мы могли прийти к такому состоянию, что если мы делаем это для него, на его благо, это также будет и на наше благо. Но мы хотим быть в отдаче. То есть это уже будет ради отдачи тогда. Мы должны говорить и думать об этом. Все выяснится в мысли. Чем больше человек вкладывает в это лучше. Но также, с другой стороны, мы должны понимать, что время проходит, и оно делает свое, и мы действуем в общей силе группы, большой группы, которая всех приводит в порядок и приводит к исправлениям, к новым состояниям. И поэтому вместе с каждым этим состоянием, когда мы недовольны им, все равно, как бы то ни было, мы продвигаемся с каждым днем и чувствуем себя, что мы ближе уже к ощущению, пониманию, взаимности. И несмотря на то, что это происходит медленно, но это происходит этап за этапом, так происходит с нами, и мы должны больше быть благодарности, пребывать в том, что мы говорим спасибо Творцу, благодарим Его за то, что Он занимается нами каждый день. Что несколько часов назад я думал, что я вообще уже ни к этому не имею отношения, меня выбросило, я не знаю почему и как, а сейчас наоборот. Именно сейчас я чувствую, что все, да, складывается, и так все продвигается. Я ухожу с этих плохих состояний, которые я прошел, сейчас я чувствую себя лучше. И так это происходит. День, ночь, ночь, день. И главное — это терпение. Не скакать, не уходить, не верить в себе и не заниматься этими разговорами с собой. А кто я, что я, все эти частные, личные разборки, оставить их и все. Мы остаемся в этом мире. То есть они остаются, эти все вещи, в этом мире, и потом ходят в могилу, думая о том, что ты, когда ты находишься в массе большой людей, которые, в общем-то, развиваются все вместе, постепенно поднимаются к Творцу, оставайся там. Даже если ты пассивно едешь с ними, все равно ты движешься к той же цели.
14: Можно еще один вопрос?
9: Ну.
14: Товарищ спрашивает, как правильно использовать зависть, страсть и тщеславие, чтобы быть в постоянном атаке?
3: Это не очень-то просто у нас получается. Использовать свойства зависти, почести, страсти. То есть ты должен все равно, с одной стороны, написано, что ты должен быть меньше из всех, но как же тогда ты можешь быть вот так вот? Ну, потому что мы всегда продвигаемся и в одном, и в противоположном. Нужно быть и в одном, и в другом. Я не могу вам это объяснить. Нет более умного, чем опытный. Я не могу объяснять все эти частности духовной работы. Каждый должен это все равно понять, изучить из своей работы. Главное вместе, в этом секрет, все время быть вместе. Чем больше человек все время держит себя вместе с другими, тогда он делает шаг вперед, а когда он чувствует себя все время выброшенным из соединение с другим, то опять возвращается в это объединение, и такое выбрасывает, но опять возвращается, этим он продвигается. Москва-3.
15: Спасибо. Вы сейчас несколько раз говорили, что необходимо включиться в Хисарон-группы. И вот у нас в Москве на второй день конгресса будет физическая встреча. И само по себе конгресс — это очень большое клей, это очень тяжелая нагрузка внутренняя, чтобы включиться и так далее. А, ну, когда мы физически рядом и близко, это, ну, намного труднее. Нагрузка намного больше. И, ну, как это выдержать? А что вообще делать здесь?
3: Когда мы встречаемся в физической форме, мы должны делать всякие действия так, чтобы эта физическая связь, она не заслоняла нашу внутреннюю связь. Потому что физически вроде легко так очень обнять товарищей, вместе поднять лохаем, вместе быть во всем, как бы. То есть физически я нахожусь с ними вместе, а где я с ними в духовном связан, в нашей духовной связи. И поэтому мы здесь должны готовить себя, чтобы эта физическая встреча, она не затушевывала, не заслоняла наше духовное состояние, чтобы духовное сближение выиграло от этого. Это главное. Поэтому, когда люди встречаются, сидятся вместе на уроке, на трапезе, на всяких действиях, то, что так уважаемо каббалистами, то, что мы делаем в десятке. Прежде всего, мы должны думать, как подготовиться к этому так, чтобы физическое объединение только увеличило наше внутреннее объединение духовное, чтобы оно выразило наше духовное объединение. Потому что в духовном нет слов. На самом деле нет там слов. И мы не можем это выразить словами. Так вот, мы хотим это выразить всякими формами соединение между нами, когда мы говорим, когда мы носимся, смотрим друг на друга. То есть так, чтобы выразить в материальном виде наше стремление сердец, наше устремление друг к другу.
15: Как вот это происходит, вы когда говорите, что вот эта помеха, вот как она практически из помехи переходит в помощь? Вот
9: это лобия, бегия, дони.
3: Это зависит от усилий, дорогой, от усилий, и все. Я не могу объяснять и отвечать на все вопросы. Подумайте прежде и задавайте вопросы, которые по-настоящему важны. Латинская Америка 2.
16: Спасибо, Раф. Вы немножко ответили на вопрос, но я бы хотел, чтобы в десятке была та самая чистота, чтобы мы находились в особой атаке. Вопрос. Атака, которую каждый должен делать, десятки, это для того, чтобы пробуждать их сближаться с Творцом, и они со своим эго?
3: Да, конечно, для того, чтобы приблизиться к Творцу. Мы как можно меньше говорим о эгоизме, о том, что относится к эгоизму. Потому что там, где находятся мысли человека, там он находится. Поэтому я все время думаю об объединении и как можно, как быть как можно более глубоко проникнуть в объединение и быть там. Испания 1.
16: Здравствуйте, Раф, друзья. Я думаю, что вы уже ответили на вопрос. Как говорить между нами? Как подобрать слова к тому, что чувствует сердце? Потому что я вижу, что каждый раз, когда мы говорим слово, как бы тяжело понять, что значит говорить между нами, чтобы это было из сердца.
3: попробуй делать разные действия физические, чтобы они... как-то раскрывали твое стремление твоего сердца на объединение с товарищами или как-то подталкивали тебя к объединению с товарищами. Тбилиси.
17: Доброе утро, Рав.
9: Доброе утро.
17: Вы только что сказали, что в духовности нет слов. Вот в чем вопрос. Но мы словами производим молитву, или слова здесь не важны? Здесь самое главное чувством к нему подойти, мысль, чтобы было, так сказать, молитвы. Можете вы нам это объяснить, пожалуйста?
3: Молитва — это называется работа в сердце. И поэтому ты можешь вообще ничего не говорить и не делать никаких действий и каких-то движений производить физически в теле, а только главное — это то, что чувствует сердце. Ну хорошо, Петах Тиква 19.
16: Доброе утро, Рав, доброе утро, товарищи. Рав, есть такое свойство или желание отталкивать вещи. Вопрос, как в таком месте можно каждый раз прорываться к хиссарону группы без перерыва, не откладывая это на следующий момент?
3: Это зависит от группы, насколько она воздействует, давит на каждого и обязывает его вернуться к объединению. Это зависит от группы. Чем больше они стараются установить для себя времена, это называется времена для Торы, для объединения. Так постарайтесь сделать так, как можно больше. Я знаю по себе. Я много раз как бы чувствую себя, что я занимаюсь вещами, которые не имеют большой важности. Так вот это. Бездельничаю. И когда я думаю об этом, я говорю, жаль, что нет кого-то, кто бы давил на меня, кто бы обязывал меня. Рабаш постоянно занимался чем-то. Либо ел, либо спал, либо делал какие-то спортивные упражнения, а все остальное время, кроме этого, только учился, не было у него ничего, кроме этого. И все. Но вот эти четыре вещи у него было: сон, еда, спорт. Ну, 80 лет человек, ну понятно. Какое упражнение спортивное может делать? Но он все равно делал их несколько раз в день. И учеба. И, конечно же, большая часть дня это была учеба. Большая часть дня. Когда я был рядом с ним, я был просто... не знаю, что сказать. Я вставал со стула только чтобы принести чашку кофе ему, себе, накрыть на стол, принести тарелки, как-то все это расставить. И потом опять сидел, с книгой учились. А или нет, вот мы сейчас идем гулять. Все по времени, все по часам, все расписано. Сейчас мы делаем круг, гуляем, потом опять приходим, садимся и учимся. Потом вернулись, сели, где моя чашка кофе, получает ее. Ну, где мы там учимся, ищет в книге. И так продолжаем. Нет ничего другого. Нет времени, чтобы он бездельничал, ничего не делал. Ну, типа, что будем сейчас делать? Он мог спросить, а что мы сейчас будем учить? А чтобы спрашивать, а что нам сейчас делать? Он такого, таких вопросов не было. Все было очень-очень четко определено. Хорошо. Днепр.
18: Да, вот, Рав, подскажите...
9: Когда делаешь усилия и чувствуешь, что качество этого усилия невелико, и что как бы все равно воруешь у товарища в какой-то части. А вот где вот это качество усилия, чтобы оно было действительно на пользу группе?
2: Я не понимаю, о каком усилии ты говоришь. Что значит, что я ворую у товарища? Нет такого воровства у товарища. То, что я беру у него и продвигаюсь вперед и продолжаю, это не кража. Мы все объединены. Мы все хотим быть как одно целое, и поэтому насколько один берет у другого, использует это для достижения цели, общей цели, это не кража, как раз-таки наоборот. Я готов, я доволен, я рад таким образом помочь товарищам. Это так же, как мы делаем нашим детям. Чем больше они берут от нас и правильно используют, мы только радуемся. Хорошо? Ладно.
9: Ну. Как вот как мне качество усилия увеличить?
18: Так что пользе? Ракаль едей махшав.
2: Думать об этом только через мысль. Думай о том, как ты можешь это делать. Москва 6.
19: А вот как от товарища принять вот это воодушевление? Потому что вот мое эго, оно так устроено, что товарищ вялый, меня это раздражает. Товарищ на подъеме и пытается передать свой дух, меня это еще больше раздражает, и хочется его вообще заткнуть. То есть вот эго такое, прямо не знаю, что с ним делать в таком случае.
2: То, что творит зал тебе группу, с которой ты придешь к нему. Он не хочет, чтобы ты пришел каким-то другим образом, тем более сам один, а именно чтобы ты взял этих товарищей и попытался соединиться с ними сердцем и душой в любви, в той мере, в которой ты меняешь свое отторжение от них на объединение, любовь и стремление к ним, в этой мере ты приближаешься к Творцу. И все.
18: Латин ван.
2: Латин один.
20: Раб.
21: Как можно помочь товарищам или пробудить товарищей? Они ведь все время молчат. Когда они молчат все время во время семинаров,
2: вы должны заставить их говорить. Каждый должен сказать какое-то слово. В каждой группе есть такие, которые готовы болтать, есть такие, которые говорят нормально, а есть такие, которые меньше нормального. Им нечего сказать, им тяжело говорить. Ну, это так. Что поделать? Нужно их пробуждать, подогревать. Я по своей природе на самом деле готов молчать и закрыться у себя в комнате и не выходить оттуда. Согласно моей природе, я готов читать, получать все через глаза, даже не через уши. И неважно, нет выбора, я делаю это, как вы видите. Я несколько часов в день с вами, потом еще несколько часов на съемках и в разных ситуациях говорю, хотя согласно моей природе, дай мне книгу и оставь меня. Но цель вынуждает. Хорошо. Будем надеяться, что вместо этих наших товарищей мы послушаем вопросы женщин.
21: Здравствуйте, Раф. Из Москвы 4 спрашивают, как направить себя на конгрессе, если я прилепляюсь, растворяюсь в мировом кли или через десятку с мировым кли?
1: Ну, если уже сливаемся и понимаем, что связь, что мы настолько бы включились друг в друга, чтобы каждый не чувствовал себя, а то только, чтобы мы чувствовали всех вместе как единое тело, и потом из этого единого тела мы ощутим силу, которая организует нас и соединяет нас, и тогда мы раскроем ее, эту силу, как единую.

0: Этим приближаюсь к Творцу. Я приближаюсь к Творцу. Что в этом? Это просто средство. Нет ничего другого. Я пренебрегаю этим, значит, я не хочу приблизиться к Творцу. Ну, что поделать? Подождем. Может быть, потом я смогу это сделать. Но моя отмена перед объединением с подругами — это, в сущности, единственное действие, когда я отменяю свое эго и соединяюсь с ними, связываясь с Творцом. Не просто так отменяю свое эго и соединяюсь с ними, а для того, чтобы приблизиться к Творцу. Я прежде всего делаю, может быть, обратное действие. Я смотрю так, моя цель — приблизиться к Творцу. Сделать это я могу только внутри десятки. Поэтому сейчас я должна проделать действия в десятке, даже закрыв глаза, когда я не хочу видеть их, ничего. Но я обязана это сделать, потому что иначе я не приближусь к Нему. Это условие. Это условие, ничего не поделаешь. Поэтому я иду на это. Дальше.
1: Юнити 3. Может ли десятка компенсировать усилия, которые не сделал отдельный товарищ?
0: Да. Может добавить, это называется «двое находятся в лодке». Что если человек не сверлит дырку, и даже если один гребет в лодке, этого достаточно, чтобы оба продвигались. Всегда у нас лодки слабые, больные, дети, женщины, и все-таки лодка плывет вперед.
1: Из ивритоязычной десятки спрашивают, как выделить соединение желаний и не смешивать это с физическими соединениями?
0: Это приходит постепенно, я не могу сказать как. Человек увидит это, насколько он приходит к физическому объединению, и это объединение отменяет или помогает ему усилить внутреннюю связь. Я во всем, что делаю с товарищами вместе, руками, насколько этим я выражаю стремление своего сердца к объединению.
1: От МАК 35. Если товарищ иногда принимает участие в других мероприятиях, но не находит времени для встречи в десятке, как должна десятка реагировать на это?
0: У каждого есть свой характер, свои наклонности, поэтому мы должны давать им такие возможности. Главное, чтобы они включались. Каждый включается в своем стиле по-своему. Это тоже хорошо. Так мы устроены. Это называется дополнять друг друга.
1: Из Турции один спрашивает, откуда я знаю, когда превратить хисарон, который я вижу в десятке, в свою внутреннюю работу, и когда совершать действия, чтобы выполнить этот хисарон?
0: Все время, если я вижу хисарон в десятке, что она может быть более сплоченной, то я беру этот свой хисарон и стараюсь наполнить это.
1: Кабью 2. Я понимаю, когда я отменяюсь перед своей десяткой или вкладываю усилия, чтобы работать над связями, это только из-за того, что я хочу приблизиться к Творцу. Это пробуждает во мне стыд. Я делаю этим неправильную работу.
0: Это выяснится. Друзья, вы задаете мне вопросы, которые вы должны задать себе, и постараться все-таки ответить на них самим, или, по крайней мере, пока это прояснится. В итоге, на нашем пути,

0: у вас не останется никаких вопросов. А если есть вопрос, то, очевидно, вы недостаточно вкладываете усилия, чтобы продвигаться. Когда вы продвигаетесь, все вопросы, они остаются позади.
1: Из МАК 25, что является нашим ежедневным добавочным усилием, когда мы проводим эту работу в распространении с большим трудом?
0: Мы должны стараться каждый день ощущать, что мы выполнили нашу норму в объединении между нами и в связи с общей группой в Небарухе, в продвижении к человечеству и к Творцу, и к цели. Мы должны почувствовать, что мы сделали это. И с этим мы ложимся спать. И так продвигаться. Ну и, может
1: быть, последний вопрос из Москвы 18. Слово «атака», оно очень мужское. И
0: слово
1: «атака». «Атака». Как наш урок, тема
0: да,
1: урока.
0: Да.
1: Очень мужское и агрессивное. Нужно ли думать, что роль женской группы — это милосердие, чтобы покрыть любовью?
0: Я не знаком с этим словом «атака», что в том смысле, что оно относится к мужчинам, и оно противоположно женщинам, особенно русским женщинам. Они отличаются в атаке, и это хорошо. Поэтому мы должны каждая обнаружить готовность к атаке. И мужчины, и женщины, и также женщины могут в этом дать пример мужчинам. Нет. Атака — это, кроме того, не внешнее, когда я атакую других. Я атакую или я нападаю на себя. Я захватываю свое сердце. Покоряю свое сердце. Не только я такой герой, что я готов, способен покорить свое сердце и поворачивать им, как хочу. Такого в жизни не случится. А только с помощью Творца, когда я беру его в союзники, просить, молиться, притянуть его немножко ко мне, чтобы он помог мне управлять моим сердцем, завладеть им. И только таким образом я продвигаюсь. Наша атака не агрессивная, когда мы собираемся колотить друг друга. Нет. Наша атака, она против нашей лени и против нашего страха затронуть самих себя в сердце. Я все время выхожу к Творцу и требую, и тяну его к себе, чтобы помог мне завладеть моим сердцем. Атака против моей лени. И по направлению к Творцу. Поэтому то, что вы думаете, что это легче и более естественно для мужчин, чем для женщин, я бы сказал, что нет. Женщина со стороны природы, она более способна властвовать над своим сердцем, чем мужчины. Мужчины остаются детьми на протяжении всей своей жизни. Есть в них много от детства, потому что они не проходили внутриутробное состояние, вскармливание, рождение. Женщины прошли это, и поэтому женщины более готовы для духовного продвижения, и поэтому благодаря праведным женщинам мы выходим из Египта, из нашего эгоизма, а не благодаря праведным мужчинам. По всем причинам мы видим, из всего мы видим в науке Каббала, что именно женщина — это общее желание получать и так далее. Именно она проходит исправление, и тогда, конечно же, и с помощью мужчин, но только таким образом. Она

0: Лехаим ветодараба.
1: И огромное спасибо Творцу, который послал нам нашего Рава, который нас ведет, который учит нас. И прежде чем мы продолжим наш урок, мы сначала всем мировым клеем споем вместе песню.

0: Дорогие друзья, великое мировое Кли, мы прошли очень мощный урок. Рав послал нас в атаку сегодня на конгресс. Мы хотим отметить два момента из урока, и поэтому мы пригласим десятки из мирового Кли, чтобы они поделились с нами. Первый вопрос на семинар. Трение сердец. Что такое для меня трение сердец? Что значит для меня трение сердец? Десятка, которая хочет поделиться, пусть выставит вопросительный знак.
1: Трение сердец, ударение сердец. Когда мы чувствуем авиют друг по отношению к другу, и мы понимаем, что это предназначено для того, чтобы соединить нас, как раз и мы присоединяем Творца в связь между нами. И в молитве, и в...
2: Так.
0: Послушаем группу из Флориды.
3: This is a great opportunity, friends. Thank you. And we discussed this question in our 10. And
0: спасибо, дорогие друзья, за возможность. Мы обсуждали это в десятке.
3: Because we have how many tens? 800 tens.
0: Очень хороший вопрос. Перед конгрессом у нас 800 десяток, так я слышал, по всему миру. И все ощущают вот этот печету в сердце. Главное — не сбегать. Мы не бежим. Мы справляемся со всем, что приходит к нам от Творца, потому что Он хочет, чтобы мы объединились.
3: But we start with our ten.
0: И Он хочет все наше кли объединенное, но это кли в десятке, и мы учим в нашей десятке с помощью семинаров, с помощью преодолений, просто помогая друг другу преодолевать разные трения, разногласия, которые есть между нами. Я уверен, это потому, что есть великие товарищи, они прилагают усилия, чтобы помочь мне и другим товарищам. И это мы идем рука об руку, помогаем друг другу для того, чтобы прийти к любви. К любви Творца. Это величайшее дело. Это так прекрасно. Я слышал, как раз сказал, что у нас нет слов, чтобы описать духовное объединение. Но что-то все-таки внутри нас чувствует, что это что-то колоссальное, что-то огромное. Давайте попробуем почувствуем это сейчас и на конгрессе Лехаим, друзья.
4: Hola amigos. Sí, también sumando a su respuesta. Al entrenar.
1: В продолжение тому, что сказали ребята с Флориды.
4: En esos diferentes rostros que tenemos, esas diferentes opiniones, aún así nosotros estamos trabajando para construir esta vasija.
1: Разные мнения и понятия. Из этого мы строим вместе кли. И трение, соударение сердец — это когда мы чувствуем друг с другом разные точки зрения, но цель гораздо выше и больше каждого личного мнения и представления. И то усилие, которое мы вводим, да, сердце в кли, должно покрыть все. Все этой важностью цели и конгресса, что это может раскрыться на всех различиях и собрать все сердца, соединить. и чтобы возник этот огонь, чтобы мы могли соединиться с Творцом.
2: Лехаим Латин 7, Лехаим Флорида, туда раба.
0: Лехаим Латин 7, Лехаим Флорида, спасибо за то, что вы раскрыли свое сердце. Сейчас мы хотим перейти ко второму вопросу для всеобщего обсуждения, чтобы поделиться, что значит атаковать свое сердце. Что значит атаковать свое сердце? Пожалуйста. Вставляйте вопросительные знаки, и мы приглашаем группу Турции.
5: Hello, friends. For us, an attack on the heart means not waiting for a moment.
1: Для нас атака на сердце означает, что нет лучшего момента, чем сейчас. Это значит, что мы делаем усилия сейчас, даже хотя и сердце закрыто. Говорить с товарищами, просим у Творца раскрыть сердце. Иногда мы думаем, что нам надо немножко силы, понимания, какого-то особого ощущения, прежде чем начинаем действовать. Но сегодня мы учили, что атака — это как раз вопреки всему этому, против этого, даже в состояниях тяжести, безразличия, мы стараемся сблизиться в объединении. И самое важное то, что никто это не может сделать в одиночку, а только пробуждая товарищей, получая силы от них. Только так можно продолжать. И тогда наше общее желание обращается в молитву. И Творец помогает нам открыть сердце и сблизиться друг с другом.
2: Лехаим Турки Ахад. Лехаим, туда раба.
0: Лехаим, Турция 1. Спасибо. Переходим к группе Италии.
6: Buongiorno, amici del Team Mondiale. Veramente bello stare qua. L'attacco.
0: Здравствуйте, дорогие друзья, мировой Кли. Так здорово быть здесь и атаковать вместе с вами свое сердце. Это значит даже не терять ни секунды и быть вместе здесь, абсолютной подготовки к конгрессу. Этот конгресс предоставляет нам прекрасную возможность быть всем вместе в одной атаке. И мысль только не о себе, а о товарищах. И мы увидим, что эта мысль о товарищах, она продолжится в течение всего дня. И эта мысль, она будет не только на конгрессе, она будет продолжаться дальше. В течение всего времени, до следующего конгресса, мы будем настолько объединены, настолько связаны, что наша мысль будет только ради продвижения товарищей, только чтобы прорваться в этой общей атаке. Мы хотим этим реализовать все, что говорит нам Болеслав. Это впервые мы проводим такой огромный, такой мощный конгресс. Конгресс десяток. И на этот раз мы все сможем подняться в Иерусалим, все достичь цели. Атака на сердце — это значит на итальянском атаковать. Это значит, я собираю всех вместе в атаку на свое сердце, и так мы вместе сможем раскрыть Творца. Это цель, ради которой мы учимся. Это цель, в которую мы так много лет вкладываем и выстраиваем на нее намерения день за днем. Прилагаем все возможные усилия, и вместе мы отпразднуем на этом конгрессе достижение цели. Поэтому, друзья мои, атака — это то, что мы можем произвести, конечно, не в одиночку. Эту атаку мы проводим вместе, как мировое кли. Я не могу дождаться этого времени, когда мы все выйдем в этот последний бой, чтобы прийти к раскрытию Творца. Лехаим, друзья!
1: Каждый раз слышать товарищей, которые открывают сердца, и почувствовать все точки в сердце, которые находятся, неважно где это, Италия, Турция или еще где-то там, или в Петах-Тикве, я чувствую уже по подготовке к атаке, мы уже в самой атаке, и где все точки в сердце соединяются так в единое желание, и уже это воздействует на мое сердце. Я чувствую, что мое сердце начинает растворяться, и вся духовная компонента, все это единство, которое происходит сейчас, раскрывает из сердца еще больше и больше. Давайте посмотрим то, что говорит Рабаш в восьмом письме.
2: Адам. Рабаш, Игерет Хет.
0: Рабаш, письмо номер 8. И, наконец, собрались несколько человек, горстка людей, которые объединяются друг с другом в одном месте и под одним руководством, и вооружившись духом мужества выше всяких человеческих пределов, они крепко стоят против всех, кто идет на них войной. И нет сомнения, что люди эти отважные, сердцем, обладают твердым духом и решениях крепко, как сталь, не отступать ни на шаг. И это первоклассные воины, отменные воины, воюющие со злым началом до последней капли крови, и все стремление их только лишь победить в этой войне во славу имени Творца.
1: Еще раз, Рабаш, восьмое письмо. В конечном итоге собралась небольшая горстка людей, чтобы объединиться друг с другом в одном месте под одним руководством и со всем духом мужества выше всяких человеческих пределов, они крепко стоят против всех, кто идет на них войной. Нет сомнения, что это люди отважные сердцем, обладают твердым духом, решение крепко, как сталь, не отступать ни на один шаг. Это первостатейные воины, воюющие со злым началом до последней капли крови. И все их стремление лишь только победить в этой войне во имя славы имени Творца. А сейчас, любимые хаверим, давайте вслушаемся в центр десятки, послушаем клип номер 3.
0: Что определяет, насколько свет, возвращающий к источнику, влияет на нас?
1: Вызвать действие сердца, действие света самое эффективное, максимально эффективное из всего только возможного, это с помощью атаки. Мы говорили об этом много раз, с помощью атаки. И сейчас у нас предоставляется возможность для атаки. Творец организовал для нас все условия, и мы можем сейчас это все сделать, исполнить. Но это как в спорте, это как в различных вещах, да, где ты тренируешься, совершаешь различные действия, а потом ты в конце концов находишь себя в таком виде, что да, выше всех возможностей.
0: В этой атаке какое желание должно вести сердце каждого товарища?
1: Потерять себя в объединении. Ничего другого.
0: Насколько точно? Давайте еще раз посмотрим этот клип. Что определяет, насколько свет, возвращающий к источнику, влияет на нас?
7: Ну,
1: вызвать действие света самое эффективное, чтобы оно было эффективно максимально из всего, что только возможно, это посредством атаки. Мы об этом говорили много раз, посредством атаки. Сейчас перед нами возможность атаковать. Творец организовал нам все условия, и мы можем сейчас это все исполнить. Как в спорте, как в любых вещах, когда ты тренируешься, совершаешь различные действия, а потом ты в конце концов обнаруживаешь себя таким образом, что да, выше всяких возможностей.
0: В этой атаке какое желание должно вести сердце каждого товарища?
1: Потерять себя внутри объединения. Ничего другого.
0: Итак, друзья, Творец дает нам все условия для того, чтобы выйти в атаку. Мы входим в особый конгресс, беспрецедентный. И в этой атаке мы хотим без страха отдаться десятке, потеряться в этом объединении, раствориться в нем. Давайте выясним сейчас между нами вопрос, что удерживает меня от того, чтобы потеряться в десятке, в объединении, и что может мне помочь сделать этот шаг. Еще раз. Что удерживает меня от того, чтобы потерять себя внутри объединения, и что может помочь мне сделать этот шаг? Семинар 6 минут.
1: Отменить себя в объединении, да, с товарищем. Это как бы твоя. Я не понимаю, то, что Творец посылает все правильно, что это предназначено для трамплина за пределами знания, чтобы все время у тебя были советы, разные состояния, вещи для того, чтобы прийти на следующую ступень, и всегда это надо брать выше разума, знания. Тогда это становится светом ради объединения.
0: Я должен обратить внимание на состояние товарища, вместо того, чтобы находиться в своем состоянии.
1: Что меня останавливает? Да, чтобы потерять себя внутри объединения. Недостаток вклада предыдущего. Недостаток усилий, да, снова вернуться к товарищам.
0: То, что останавливает, это невозможность, неспособность освободить место в сердце для товарищей, ленность, желание включиться в их желание, видеть Творца за ними.
1: А что может помочь? Я все время думаю о том, Рав говорит, атака, атака, атака, атака. И я представляю себе десятку, как да, баскетбольная футбольная команда, ты на поле, и ты смотришь, где находятся твои товарищи, чтобы пасовать мяч, продвигаться вперед. Так представляешь себе, чувствовать товарищей надо, где каждый находится на поле, все это перед тобой, и как мы все время продвигаемся вместе. Просите у Творца почувствовать товарищей вместе.
0: Что меня сдерживает? Страх. Страшно, что будет. Что будет со мной? Может быть, я все-таки смогу раствориться и так вот потеряться и раствориться. Да, но на самом деле это глупости. Ну, что мне может помочь об этом думать? Ну, в этом вопрос. Прийти к этому? Даже не знаю, как сказать.
1: Нет, сказал ты хорошо. Мы чувствуем, что Творец дает нам огромную возможность как раз для работы прорваться внутрь себя. И то, что нас останавливает пока что, это скрытие, что Творец через это дает нам возможность требовать веры, требовать помощи от товарищей, понимать, что от этого зависит все, что у нас нет никакого другого места, как только связь между нами.
0: Останавливает недостаток величия Творца, и мы должны достичь единого хисарона, соединить наши хисароны, чтобы этот хисарон был направлен на то, чтобы доставить наслаждение ему, поскольку он велик.
1: Меня останавливает мысль о самом себе. А что помогает? Это думать о товарищах, слышать товарищей. Все это в направлении объединения, то есть выходить за пределы себя.
0: Я думаю, что ответ на эти два вопроса в одном слове — это Творец. Он тот, кто отдаляет и приближает, и через это нужно действительно приближаться. Рав привел пример спорт. Неважно, бег или спортзал, необходимо прикладывать дополнительные усилия, повышать уровень тренировки. То же самое здесь. Все время стараться выйти из зоны комфорта, почувствовать, насколько Творец желает чтобы я еще больше молился, больше прилагал усилия. Помнить, что все исходит от Творца, и просить об этом.
1: Я тоже думаю, что это Творец. Это он как бы наполняет, да, и также подталкивает тебя к тому, чтобы этого всего не делать. Но ты должен пойти к объединению, к товарищам, получить от них силы, обращаться к нему. Что это значит? Ага, и он скажет, ага, сыновья мои меня победили, обратились ко мне. Хорошо, я тогда всем дам то, что нужно.
0: Как выйти из мысли о себе?
1: Все, что Творец создал, это не помеха. Это система, которую необходимо изучать, как с ней работать, как подниматься. Шауль пишет, увеличивать необходимость помощи Творца.
0: Дорогие друзья, прочитаем отрывок из первоисточника, отрывок номер 4. Рав говорил на уроке в 22-м году. Прежде всего, давайте подумаем, что такое раскрытие сердца, на что это должно быть направлено. Раскрытие сердца должно быть направлено от товарища к товарищу, и чтобы в этом же самом открытом сердце я почувствовал товарища в той мере, насколько товарищи находятся в моем сердце и до какой степени они готовы наполнить мое сердце, а я готов наполнить их сердце. Теперь вопрос, что значит раскрыть сердце товарища, войти внутрь сердца товарища и остаться там навсегда? Еще раз. Прежде всего, давайте подумаем, что такое раскрытие сердца и на что это должно быть направлено. Раскрытие сердца должно быть направлено от товарища к товарищу, и чтобы в том же самом открытом сердце я почувствовал товарища, в той мере, насколько товарищи находятся в моем сердце, и до какой степени они готовы наполнить мое сердце, а я готов наполнить их сердце. Что значит раскрыть сердце товарища, войти внутрь сердца товарища и остаться там навеки? Продолжаем.
1: Тогда, хаверим, мы в продолжении на ту настройку, что мы получили сейчас из этой цитаты Рава, войти внутрь сердца товарища, мы хотим сейчас перейти к такому упражнению и семинару. Поэтому обратите внимание, у нас есть сейчас возможность получить серьезные кли для работы на конгрессе, да и вообще на повседневную работу десятки. Из нашего опыта здесь, в десятке Зихранадин, мы обнаружили, что у каждого товарища есть нечто особое, исключительное, что его зажигает, открывает его сердце, прилепляет его к раву, к товарищам, к учебе, к пути. У каждого товарища в группе есть хотя бы один ключик особый, что если все остальные будут знать, могут использовать и помогать товарищу открывать его сердце. Так вот, давайте сейчас, давайте как-то возьмем минутку, заглянем внутрь ваших сердец и попробуйте почувствовать, что является тем самым, что если это происходит, открывается ваше сердце. Несколько секунд. Подумайте сами, что такое, что если произойдет, то вам откроется сердце.

0: Окей, хаверим. Аз бадахну.
1: Что ж, хаверим, мы проверили сейчас сами себя. У каждого есть что-то свое. И это может быть какая-то цитата, которая вас зажигает, или мелодия, которую вы любите слушать. Что-то такое, что товарищ делает по отношению к вам. Все, что пробуждает ваше сердце. Вот сейчас на семинаре пусть каждый товарищ поделится со своей десяткой и расскажет, что является ключом, который открывает его сердце для товарищей. А те, кто слушают, записывают на листочке или где хотите, где вы хотите потом сохранить для себя. Вы записываете вот эти ключики, которыми делятся товарищи. И когда закончится семинар, у каждого будет список ключей, и он будет знать, как открывать сердце товарищей в десятке. Вот эти записочки мы сохраним для того, чтобы можно пользоваться ими на конгрессе. Хорошо? Ну так, вперед. Давайте расскажем десятке, что является ключом, который открывает его сердце, каждый товарищ. Пишет и записывает, да, и делится, что является тем ключом, который открывает ему сердце для товарищей. Каждый товарищ делится тому, что является тем ключом, который открывает его сердце товарищам. 6 минут, пожалуйста.
2: Когда мы начинаем пробуждать хиссарон друг в друге, с целью построить молитву. И эта молитва, которую мы создаем вместе, это то, что раскрывает сердце.
1: То, что мне возбуждает сердце, это что мы на семинарах или на собрании товарищей, когда говорим с товарищами, когда товарищи говорят, один круг проходим, второй круг, третий. И тогда это просто растворяется в словах товарищей, ты просто живешь совсем в другом мире.
2: Почувствовать, что каждый товарищ раскрывает свое сердце и делится тем, что есть у него в глубине сердца, это такой яркий пример, который помогает мне раскрыть сердце.
1: Но примеры, которые мы видим и чувствуем от товарищей, важность цели — это то, что невозможно игнорировать, быть к этому равнодушным, но мы должны раскрывать сами от себя какую-то такую мягкость, способность приблизиться. Но величие товарищей, да, примеров, которые не дают, просто нас подкидывает, подбрасывает.
3: Маамац шеля хаверим лифтох это левавот шелаэм бетфила шелану мишутефет.
1: То, что открывает мое сердце, это то, что я чувствую в хиссароне, то, чего не хватает в сердце товарища. Да, усилия раскрывать сердце. Ты чувствуешь, насколько важно ему быть в едином сердце. И тогда, ну, да. Короче, желание товарищей.
4: Ицек.
2: То, что помогает мне извлечь то, что есть в моем сердце наружу, либо писать об этом, либо говорить, либо снимать себя. Это то, что мы делаем на этом семинаре. У каждого есть что-то, что находится в сердце, и он это переносит, это усилие на десятку, то, что чувствуешь, что есть внутри тебя, не оставляешь внутри себя а делишься тем, что похоже на отдачу, вот это усилие, оно пробуждает сердце.
1: То, что помогает мне открыть сердце, есть общее желание в десятке, которое связано со всеми. И этот хисарон полон стремления на связь с Творцом. Все, что происходит в десятке, только для того, чтобы быть на связи с Творцом. И когда я раскрываю величие товарищей, которые в этом живут этим, дышат этим, и в этом вся их суть, вся их сущность, все вот это вот величие, оно является тем самым ключом.
4: Шарим Агадлута Боре.
2: Связи с Творцом.
1: Что помогает открыть мне мое сердце, когда группа пробуждается к объединению. И вот это объединение, там я чувствую величие цели и величие группы. И тогда есть сила изнутри, так вот, которая дает возможность чуть-чуть приоткрыть сердце.
5: Маша Маурер Гам,
2: то, что пробуждает, это раскрытие товарища, или когда ты видишь, какие уступки произвел товарищ, чтобы укрепить себя и своих товарищей в пути.
1: Шаф пишет, почувствовать потребность помощи Творца, помощь, которую мы получим, да, чтобы почувствовать величие Творца, требование, просьба, да, в состоянии помогать друг другу, товарищам по поводу величия Творца. И все время требовать этого, требовать, чтобы Творец смягчил сердце, чтобы услышать товарищей.
2: Почувствовать, что все мы находимся в одной цели, и почувствовать то, что мы начинаем уже чувствовать сейчас, что мы вместе.
1: Да, и вот это вот вместе, если я подчиняюсь этому, если это я переношу, чтобы это управляло мной, то сила, которая поднимает нас над всей реальностью, над всем то, что мы знали, это будет самое лучшее ощущение, потому что в этом ощущении, в этой силе мы доставляем наслаждение Творцу.
2: Мое сердце открывает преданность товарищей к объединению.
1: Да, преданность товарищам. Это вот как сейчас, в подготовке к конгрессу. Чувствовалось, насколько каждый товарищ стремится и хочет постичь таких общих действий, чтобы мы могли прийти к вместе к чему-то общему.
2: Усилия в объединении.
0: Есть, хаверим. Кибану ахшав матана гдола.
1: Да, хаверим, получили огромный сейчас подарок. И давайте будем пользоваться этим. А теперь, в этот момент, когда все мы немножко открылись друг по отношению к другу, мы хотим дать возможность Раву говорить с нами, а мы будем слушать, да, из сердца центра десятки. Что значит, что мы готовы к атаке? Клип номер 4.
2: Атака происходит не внешне, когда я атакую других. Я атакую себя. Я покоряю свое сердце И также не я сам такой герой, готовый покорить свое сердце, завоевать его и крутить им, как хочу. Этого никогда не произойдет, только с помощью Творца, которую я беру в партнеры посредством того, что я прошу, молюсь, притягиваю его немного к себе, чтобы он помог мне властвовать над моим сердцем, и только в таком, только таким образом я продвигаюсь. Наша атака не агрессивная. Когда мы там бьем друг друга, наша атака, она против нашей лени, против нашего страха коснуться себя, своего сердца. Поэтому я все время обращаюсь к Творцу и требую, и притягиваю его к себе, чтобы он помог мне завоевать мое сердце. Атака направлена против моей лени к Творцу.
1: Рав дает нам наставление, как мы переходим с подготовки к атаке, и мы хотим снова послушать этот клип и снова дать Раву возможность зайти в наше сердце и услышать из центра десятки и извлечь оттуда то задание, с которым мы будем продолжать сегодняшний день в конгресс. Давайте послушаем еще раз этот клип, и оттуда мы извлечем задание, с чем нас Рав посылает на конгресс. Что значит атаковать?
2: Атака происходит не внешне, когда я атакую других. Я атакую себя. Я завоевываю свое сердце. И не я сам такой герой, что я готов и могу завоевать свое сердце и поворачивать им, как я хочу. Этого никогда не произойдет. Только с помощью Творца, когда я беру его в партнеры и прошу, и молюсь, и притягиваю его немного к себе, чтобы он помог мне властвовать над моим сердцем. И только так я продвигаюсь. Наша атака не агрессивная. Когда мы бьем друг друга, она направлена против нашей лени, против нашего страха затронуть самих себя, своего сердца. Поэтому я все время обращаюсь к Творцу и требую, притягиваю его к себе, чтобы он помог мне завоевать мое сердце. Атака направлена против моей лени. И она направлена к Творцу.
6: Вау! Вау! Хаверим! Гдоле адор!
1: Величайшие в поколении. Мы закончили урок, нулевой урок подготовка к атаке. Ну, целые недели подготовки были. Подъемы, падения. Но на самом деле у нас сейчас есть все. Все, чтобы начать конгресс. Так давайте, хаверим, зайдем в центр десятки. Откроем сердце с радостью, дадим Творцу зайти внутрь между нами, Мы хотим начать этот конгресс с песни, которая возьмет наше сердце и поднимет высоко-высоко, насколько возможно, максимально точно. Но прежде чем мы послушаем песню, важное сообщение. Завтра в 2:40 все мы как один человек с одним сердцем начинаем первый урок конгресса. Волнение. А теперь давайте послушаем песню.

Здравствуйте, дорогие друзья. На первой части мы будем учить урок Арава 27 января 2002 года. Статья «Что такое человек и что такое животное в духовной работе». Это второй том Рабаша, 1212 страница. Давайте вместе прочитаем статью в десятках. У нас 33 минуты в распоряжении. Пожалуйста. Что такое человек и что такое животное в духовной работе? Сказано в книге Зор. Ростки показались на земле. Когда создал Творец мир, Он дал земле всю надлежащую ей силу. И все было у земли, но она не произвела плодов в мире, пока не был создан Адам, дословно человек. После того, как появился Адам, все появилось в мире, то есть земля раскрыла свои плоды. Подобно этому, небеса не давали силы земле, пока не появился Адам. Небеса остановились и не изливались дождем на землю, потому что не было человека. Когда же появился Адам, тотчас ростки показались на земле, и все силы, которые были скрыты, раскрылись и отданы ей. И надо понимать это, чему это должно нас учить. И необходимо знать, что цель творения продиктована желанием Творца насладить свои творения. Но для того, чтобы проявилось в мире совершенство его действий, было сделано сокращение и скрытие, чтобы благо не раскрылось творением, прежде чем они удостоятся делать все ради небес. Иначе появляется стыд из-за отличия по форме, которое имеется в получающем кли творении. Поэтому человек не может реализовать цель творения, которая является получение блага и наслаждения, из-за стыда. И это называется отделением и отдалением от Творца, то есть хлеб стыда, ниамадея кисуфа, понимается нами как оторванность от Творца до такой степени, что это отличие по форме делает ее свойством грешники, которые при жизни называются мертвыми. Поэтому работа человека заключается в том, чтобы выйти с уровня животного и подняться на уровень человека. Это, как сказано мудрецами, «И вы, овцы мои, овцы паствы мои, вы человек, вы называетесь человеком, а идолопоклонники не называются человеком». И уже разъяснялось, в чем важность понятия «человек», и что народы мира не зовутся человек. И это, как сказали мудрецы, «Послушаем всему заключение, пред Творцом трепещи и заповеди Его соблюдай, ибо в этом весь человек». И спрашивает Гмара, что значит «ибо в этом весь человек», сказал Раби Элазар, сказал Творец, «Весь мир создан только ради этого». То есть тот, у кого есть трепет, перед Творцом называется человек, а тот, у кого нет трепета перед Творцом, называется животным, а не человеком. Из сказанного выходит, что до того, как человеку достаивается обрести трепет перед Творцом, когда он будет делать все ради небес, это еще не называется находиться на ступени человека, на ступени животного. Это значит, что все, что они делают, это только ради собственной выгоды, как животные. А поскольку было сокращение и скрытие на желание получать ради собственной выгоды,

0: Поэтому даже если со стороны Творца благо и наслаждение уже раскрыто в святости духовной, поскольку там есть,
1: другого не произошло.
2: Прочтем то, что Рав сказал в этом клипе. Чувствовать время, себя все время под воздействием десятки, это считается атакой. И постараемся все время быть в атаке.
1: Да, и эта атака должна быть постоянно с ощущением десятки. Я ее обязан чувствовать. Товарищи десятки, справа от себя, слева от себя, чтобы знать, что никуда не сбегу, что они меня поддержат со всех сторон. И в общем устремлении к Творцу мы поддержим свет, возвращающий к источнику. Он приведет нас к приближению к Творцу.
2: Может, можно видеть это, как сейчас мы делаем вместе торт, просто дать Творцу, так и перемешать нас всех вместе и просить его сделать что-то одно новое.
1: Хороший пример. В том, что никто не может быть совершенным без товарища, без ближнего, без любви. И да, это очень хорошая возможность, что мы можем находиться в такой атаке.
2: Да, и в этой атаке, когда мы растворяемся вместе, в этом едином целом, каждый товарищ поднимает и добавляет, и укрепляет. И цель просто перед нами в самом ясном и мощном виде, который был до сегодня. Сейчас мы должны отдаться, дать силы товарищам, чтобы они тоже могли отдаться.
1: Подготовить хиссарон и молитву за товарищей, чтобы товарищи достигли успеха и стали бы одной душой.
2: Да, и включиться с товарищами, это хиссарон, потребность включиться с товарищами, это, как мы говорили вчера, с радостью, с улыбкой, все товарищи. Как Шай всегда говорит, Шай наш товарищ, что успехов товарищам.
1: Еще почувствовать уверенность и передавать эту уверенность товарищам.
2: Все время благодарить все время за это право, честь, что мы вместе входим в урок. Каждую секунду просто какой-то подарок, бесконечный подарок.
3: Proof, it's proof.
1: Да, это доказательство величия Творца. То, что мы сидим вместе за этим столом, и первая причина всему существующему. То, что ведет эту точку вместе, величие Творца. Почему? Потому что он велик. Выше всего, выше того, что каждый из нас чувствует в своем сердце. И из-за того, что мы вместе, то точка объединения растет. И становится больше, чем любой из существующих товарищей.
2: Шай пишет нам, чтобы сердце было для товарищей, требовать, просить, чтобы Творец помог товарищам.
4: Это маком мистер Эхад, митох шиур митарих май 2012. Шейла шель талмид лерав, эх ата йоде, им ата мухан ла шиур.
1: Откуда ты знаешь, готов ли ты к уроку? Раф ответил. По устремлению, по давлению, чего ты хочешь достичь и в сердце, и в разуме, и в ощущении, что ты готов быть в полном самопожертвовании. То, что ты готов быть в полной отдаче, значит, что ты готов потерять весь свой успех в получении ради того, чтобы почувствовать, что называется быть дающим. И об этом нужно делать выяснение для всех этих «чего и почему». И человек должен подогреть себя, чтобы чувствовать разницу между «кто я», желаемым и действительным, и тем, к чему я должен прийти. Нужно разогреть органы чувств, чтобы они были готовы почувствовать нюансы. И чем более тонкими они будут, тем это важнее перед уроком. Иначе человек начинает слышать, и он как будто не слышит, потому что только сейчас начинает просыпаться.
2: Сейчас, друзья, давайте продолжим подогревать себя еще немного. Пробуждаться к желаемому состоянию. Сегодня, в особенности сегодня, неделя особой подготовки к этому мгновению. Давайте послушаем еще клип Рава, который соединит нас, напомнит нам, что без объединения между нами нет вообще духовности. Пожалуйста, клип номер два.
1: Вы должны прийти к состоянию, когда вы начнете сближаться. И постарайтесь перестать видеть духовное как то, что можно достичь в одиночку, а только в объединении между вами. И это основная проблема, потому что это истина, это то, что противоречит нашему эго, это выше нашей природы, объединение. И поэтому мы изучаем понятие атаки, что только прыжком, атакой, мы можем пройти этот этап. Разумеется, мы просим Творца, чтобы Он совершил это действие с нами, но в одиночку никто не сможет. Основная проблема, которая есть у человека в реализации желания к духовному, в том, что он хочет реализовать это сам, в одиночку. Он думает, что можно прийти куда-то в уединенное место и там погрузиться в себя и поработать с самим собой и стать праведником и постигающим. Хотя это когда-то и было возможно, когда-то давно, но уже со времен Авраама мы понимаем, что это уже невозможно. Авраам был первый, кто раскрыл, что желание получать, которое раскрылось над, ну, то, что называется Немрод в свое время. Желание получать выросло для того, чтобы люди связались бы над Ним, соединились бы над Ним и так постигли Творца. И невозможно постичь Творца лично, индивидуально. Все-таки маленькая группа, двое, трое, пятеро, но должны быть для того, чтобы человек мог выйти из себя. Внутри себя нет духовного раскрытия, это не духовное. Должно быть какое-то соединение двух частей в системе Адама Ришона. В одном человеке этого раскрыться не может. Должны быть двое. Между ними всегда есть противоположность, поэтому они двое. И в той мере, в которой они способны над этим сделать объединение, то над противоположностью в соединении этих двух уровнях, которые они выстраивают, объединение и соединение, они выстраивают место, где может раскрыться Творец. Только так это работает.
2: Нужно всегда пробуждать то, что забывается сердцем. И это то, что необходимо для исправления сердца. То есть любовь к товарищам, цель которой — прийти к любви к ближнему. Нужно всегда пробуждать то, что забывается сердцем. И это то, что необходимо для исправления сердца. То есть любовь к товарищам, цель которой — прийти к любви к ближнему.
1: Дорогие хаверим, сейчас давайте возьмем все пробуждение нашего общего кли, нашей десятки, с намерением, которое вместе выстроили, и посмотрим урок с Равом от 4 января 2022 года вместе.
3: Гаэля, а также в системе Рубута. Можете задавать ваши вопросы, избранные вопросы будут заданы в течение урока.
5: Я думаю, что нам стоит акцентировать наше внимание на сегодняшнем уроке, на участии товарищей из каждой группы, чтобы это было главным. То есть мы читаем эти отрывки, и товарищи не ждут услышать от меня какие-то новости, ведь мы уже говорили обо всем. Но подготовка к конгрессу должна быть в том, что люди еще больше сближаются друг с другом, говорят друг с другом, понимают друг друга, чувствуют друг друга. И поэтому давайте проведем урок, упражнение, насколько мы можем быть близкими, понимающими, чувствующими друг друга. Потому что в конечном счете результат должен прийти из сближения между нами, а не от премудрости, которые мы будем обсуждать, говорить какие-то красивые слова. И даже пусть каждый впечатляется другим, но самое главное, он должен впечатлиться тем, что у него есть, что есть сближение между нами в десятке. И поэтому нам нужно сегодня быть более активными в раскрытии чувств, в раскрытии сближения, интереса друг к другу, каждого из товарищей. Поэтому постарайтесь работать сегодня над этим. Так, пожалуйста, Орен почитает, мы послушаем, затем мы поговорим внутри десяток. Недолго, допустим, 5 минут, но мы все поговорим. Не будет кого-то, кто не хочет, не может, ему нечего сказать. Каждый обязан что-то добавить кратко и от сердца, из глубин сердца. Он проверяет себя, и внутри сердца он находит несколько слов для других. И главное, пусть проверит себя, чувствует ли он внутри сердца, хочет ли он внутри сердца коснуться товарищей, чтобы они это почувствовали в своем сердце. И так мы сделаем. Подготовка должна быть такой. Сблизить сердца. Так, пожалуйста.
3: Первый отрывок. Подготовка к атаке на Конгрессе. Пишет Рабаш. Ты должен всегда стоять на страже. Весь день и всю ночь. То есть и в то время, когда ощущаешь день, и в то время, когда ощущаешь, как ночь. Поскольку мы говорим Творцу, тебе, принадлежит день, и тебе ночь, что означает и ночь, то есть и тьма ночи тоже приходит со стороны Творца на благо человеку, как написано, день дню приносит речение, ночь ночи открывает знания. Из этого следует, что на тебя возложено пробуждать сердца товарищей так, чтобы пламя поднялось само. И за счет этого удостоишься пробудить любовь Творца на нас.
5: В той мере, в которой мы можем пробуждать товарищей, в этой мере мы в конечном счете также можем пробудить Творца. Ты должен всегда стоять на страже днем и ночью, то есть это наша работа, не только во время урока или собрания. То есть в то время, когда мы чувствуем, что это день, и чувствуем, что это ночь, то есть во всяких наших внутренних состояниях, потому что все они исходят от Творца, что и ночь исходит от Творца, и, разумеется, это на благо человеку, потому что без этого у нас не будет обновления желаний, чтобы было нам с чем сближаться с Творцом, потому что из того, что мы чувствуем в равнодушии, в отсутствии безысходности, в безысходности даже, в различных состояниях, когда наше желание получения не тянет нас вперед, так именно там место работы, чтобы желание отдачи, которое мы стараемся каким-то образом получить от товарищей и от Творца пробудить, чтобы оно тянуло нас вперед. И в этом, собственно, наше истинное продвижение. И поэтому потом утверждают, что есть, что в течение многих лет мы не продвигаемся, но дали ли вы тут продвижение? И поэтому тут есть групповая работа, когда мы должны пробуждать сердца товарищей, человек да поможет ближнему, где тяжело человеку пробудить свое сердце. Может быть, на момент он прыгает, он готов делать что-то для продвижения, но через несколько секунд это исчезает, и человек понимает, что ему не с чем идти. Однако, если каждый хочет пробудить другого, то они этим зажигают общий костер, и он горит, и тянет всех к объединению между ними и к объединению с Творцом. Поэтому здесь в особенности наша работа. В то время, когда мы не чувствуем, что у нас есть какое-то стремление вперед, то надо стараться пробудить товарищей, и так каждый человек да поможет ближнему, и это потянет нас вперед. Поэтому он пишет: тебе нужно пробуждать сердца товарищей так, чтобы пламя поднялось само, пока это не загорится, пока это не будет пылать и не определит все наши состояния впереди. И сейчас обсуждение между нами в десятках. Как мы проделываем эти действия? Это, собственно, все часы, кроме утреннего урока, дневного урока и, может быть, какого-то собрания, которое маленького, которое есть у нас в середине дня. Как там все остальные часы? Как мы все остальные часы должны думать о том костре, который мы зажигаем между нами в группе, в десятке, каждой в своей десятке, чтобы это тянуло нас вперед, чтобы оно горело, и тогда из этого раскроется высшая сила и высшая действительность. Пожалуйста.
6: Кулам медабрим.
0: Основа этого, что каждый должен выяснить в себе, что то, что приходит от Творца, это не я, это наша связь, любовь между нами, которая должна быть. Поэтому в любую секунду, когда есть у меня какое-то пробуждение, какое-то начало, я должен все силы вкладывать в группу.
2: Нужно как-то все время удерживать величие цели. Здесь вот и горело у нас все время это желание достичь этого, жить целью. Как Евгений сказал, ты не можешь один, ты должен смотреть на товарищей и стараться получать не как можно больше, и давать им как можно больше величие цели, чтобы это оставалось между нами.
0: И это, по сути дела, превратить желаемое в действительное. Действительно желаемое, когда мы представим себе наше объединение на более высокой ступени и все время нашей подготовки стараться видеть, где я нахожусь между товарищами в десятке, чем я полезен для них, где мы вместе. Все товарищи находятся в действии по отношению к Творцу.
2: Я слышал, что Рав говорит, что когда мы не чувствуем, что у нас есть какое-то влечение вперед, это значит, что я должен все время обращать внимание на то, что я чувствую относительно десятки, относительно своих товарищей. И в каждое мгновение есть такое какое-то падение. Именно в эти времена пробуждать любовь заново. Это достаточно, я думаю, читать отрывки. Эти волнующие отрывки из Рабаша, это уже пробуждает тебе сердце, показывает, в этих высоких состояниях каббалисты работают. И эти высокие состояния — это на самом деле любовь. Любовь к Творцу, любовь к товарищам. И требовать этого для всех.
0: Да, я думаю об этом месте, о том месте, откуда они писали. Это место, которое всегда существует. У нас как бы есть возможность всегда подключиться к этому месту. Как? Ну, как всегда, через связь между нами, через чувство, что это важнее всего для нас. И это цель всей этой игры. Так есть уже какой-то ток, это дает возможность повлиять на нас.
2: Да, сейчас я чувствую, что поток важности, который приходит от десятки, от группы, просто увлекает меня. Я хочу также позаботиться о следующем мгновении, о продолжении дня, о временах, которые наступят. Для этого мы делаем для себя страховочную сеть поддержки, величие Творца, которое каждый товарищ добавляет, чтобы у нас было чувство взаимной зависимости. Относительно этого я хочу отмениться, относительно этого я хочу приблизиться.
0: Внешне у нас все готово. И есть трапезы, собрание товарищей, есть все. Но то, как мы включаем в каждое действие, если мы это делаем по причине величия Творца, это наша основная работа, чтобы величие Творца было нашим топливом в любом действии.
2: Да, просто эго настолько сложно, что даже сейчас, когда мы вместе говорим, вместе, можно даже чувствовать в одиночку, все время входить в десятку, чтобы сказать, что невозможно прийти к духовности в одиночку. Можно только вместе, но работать над этим, делать все усилия. Когда мы делаем атаку, групповое действие, самостоятельно, поэтому сказать, насколько важна цель, величие Творца. Хотите получить это только от товарищей, не от себя.
0: Это большой конгресс, как будто происходит сам. Ты входишь, видишь тысячу людей, и они тебя охватывают вокруг. А здесь мы должны будем делать сами. 810 по всему миру. Мы не будем видеть друг друга, и я просто чувствую это поле, я чувствую.
2: Должен быть самым маленьким из всех товарищей, все в окончательном исправлении, Творец находится за всеми. Если это так не будет, то не сможет быть правильная связь между нами.
0: Да, я должен заботиться о чувстве в сердце товарищей.
6: Шай Котев, ну, а мамац лихьот бахисарон шаля хаварим.
2: Шай пишет нам, усилия быть в объединении с товарищами подогревает сердце для объединения сердца и от требования помощи Творца.
3: Перейдем ко второму отрывку. Бааль Сулам говорит так. И главное — это усилие. То есть стремиться прилагать усилия в служении Творцу. Ибо совершенно не имеется в виду обычное служение, а лишь добавка более обычного, которое называется усилием, подобно человеку, который должен съесть фунт хлеба, чтобы насытиться. И тогда вся его еда не называется сытной трапезой, за исключением последнего кусочка хлеба из этого фунта. И как бы не был мал этот кусочек, это та добавка, которая сделала трапезу сытной. И пойми. И также из каждой духовной работы человека Творец черпает лишь добавку, превышающую его обыкновение. Это будут буквы и килим для получения света лейка Творца. И пойми это как следует.
5: Здесь вопрос, как мы отделяем эти излишки, которые мы можем дать, думать, стараться, стремиться к объединению между нами и Творцом, для того, чтобы доставлять ему наслаждение, создавать ему килим для раскрытия, что это, собственно, в этом, собственно, его удовольствие раскрывается. Как мы все больше и больше чувствуем в этом наше рабство, что мы жертвуем себя этой работе и действительно становимся тут близкими Творцу, приближаем Его раскрытие всему творению. Как мы различаем, видим, что главное это, как он говорит, как последняя маслинка, когда мы доходим до конца и нашего усилия и еще немножко сверх того, что мы можем, что это главное для нас почувствовать это усилие, что внутри этого, именно этого усилия раскрывается Творец. Именно Ему Он рад, и именно в Нем будет связь между нами с Ним. Как мы в нашей жизни делаем это усилие, которое вне наших сил и желаний, как мы внутри этого желания, внутри этого усилия различаем последнее усилие, как мы посвящаем его Творцу, и именно этим понимаем, что мы доставляем ему наслаждение. Пожалуйста. Давайте.
6: И мама мать.
0: И если усилие действительно направлено на Творца, на свойства отдачи, так насколько я даю этому собственные силы, в конце я всегда раскрываю, что все, что исходит от меня, это ничего не стоит. Все усилия — это как бы весь мой эгоизм. И как раз то, что засчитывается над этим, это еще небольшое количество важности, полученное от товарищей, когда именно эти силы засчитываются.
2: Я думаю, что это также то, что создает молитву настоящую, как бы, не знаю, напоминает мне историю Нахшона, который прыгнул, начал идти внутрь, это дошло до груди, до шеи, пока не дошло до носа, не было крика, он не просил Творца помощи. Это как раз еще немножко что осталось, чтобы прийти к какому-то крику настоящему молитве.
0: Да, для того, чтобы у нас была настоящая молитва, наше усилие должно быть в том, чтобы связать себя, с одной стороны, с товарищами, каждый раз заново входить в группу. Смотреть, пришел ли я к этому ощущению единого кли, любви к товарищам, а с другой стороны, привязать себя к Творцу каждый раз, неважно подъем и падение, в каких состояниях не находишься, я знаю, что Он это ведет, Он формирует нам все состояния согласно нашим темпам продвижения.
2: Да, как оценить усилия, сделать его больше, чтобы он распространялось в течение всего дня? Это просто почувствовать, что десятка — это мой спасательный круг в настоящей жизни, и там духовная жизнь, там мы чувствуем действительно вкус жизни. И так, как тесто, это вся мысль, все время заниматься. И вместе Творец послал мне товарищей, это моя связь с ним, все время требовать, просить за них, благодарить за них. Просто каждое мгновение не оставлять эту мысль.
0: Кен. Да. Просто чтобы это было самым важным для нас.
5: Ну,
0: не знаю. С одной стороны, я чувствую, что это тоже приходит свыше, как от товарищей, так и от окружения. И моя сторона, это добавить что-то тоже очень незначительное со своей стороны. Я бы сказал что-то свое, но на самом деле что там есть. Но все-таки мне кажется, что там что-то есть. И в мере того, насколько я вкладываю в эту группу, тогда я начинаю и продолжаю действовать в этом.
2: Да, этот поток относительно цели. Мы сейчас получили большую помощь, что есть такая сила от всего мирового кли. Мы уже видим собрания, которые есть по всему миру. Просто каждый должен отказаться от себя и хотеть за товарищей, хотеть быть укрепляющей, поддерживающей силой для товарищей. Для себя у меня нет сил, но для товарищей мы получаем силы, и от этого мы укрепляемся.
0: И в конечном счете мы должны прийти к ситуации. Когда у нас нет иного выхода, кроме как, чтобы Творец выполнил свое действие, потому что мы со своей стороны сделали свои полшекеля, теперь Творец должен завершить работу, Он соединит нас. А с нашей стороны только просьба, молитва. из глубины сердца, чтобы он соединил, он дал нам эту силу.
2: Да, Шай пишет нам в усилии давать, требовать, просить за товарищей, чтобы помощь Творца жила между ними. И этим мы доставляем наслаждение Творцу вместе. Да, чтобы наши усилия, мы не слышали об эгоизме, который говорит, о, еще усилия, что это за работа, чтобы мы видели, чувствовали только теперешнее мгновение, и всегда, и в нем всегда есть возможность добавить еще что-то. Потому что это не чувствуется как тяжелая работа или что-то невозможно. Можно. Всегда направлять это товарища, чтобы быть в объединении.
5: И держит этот шар в воздухе.
3: Перейдем к следующему отрывку. Третий отрывок. Рабаш говорит, нельзя человеку говорить, я подожду, пока Творец даст мне пробуждение свыше, и тогда у меня появится возможность выполнять духовную работу. Бааль Салам говорит, что в отношении будущего человек обязан верить в вознаграждение и наказание. То есть он должен сказать, если не я себе, кто мне? А когда я для себя, что я? Если не сейчас, то когда? И раз так, то запрещено человеку медлить даже одно мгновение, а должен сказать себе, что если не сейчас, то когда? И нельзя ждать более подходящего времени, говоря, вот тогда я начну заниматься духовной работой. А как сказали мудрецы, не говори, когда появится время, буду учиться. А если не появится?
5: То есть в каждый момент человек должен видеть себя, что он готов к пробуждению, и насколько ему кажется, это, этот момент кажется менее пригодным. И пусть подождет, может быть, завтра. То есть через какое-то время будет лучшее состояние. Нет, это неверно. Именно в тот момент, когда он видит, что он не готов, это самое лучшее состояние. Потому что насколько мы проделываем действия по преодолению, поиску, усилию, в соответствии с этим у нас есть результат и мощь в усилии. Поэтому действительно надо сказать, что если не я мне, то кто мне? И если не сейчас, то когда? И так далее. То есть действительно в каждый момент нужно видеть этот момент подходящим для добавки усилия, насколько это возможно. Пусть даже наше эгоистическое желание нас толкает к различным работам, различным состояниям, к ощущению болезни, такому болезненному состоянию, к состоянию, что занят чем-то, что должен позаботиться еще о чем-то, а затем и затем он после этого он придет к этому. Нет. Мы понимаем уже и знаем из нашего опыта, насколько все эти вещи приходят непрерывным образом от нашего эго и посылает их Творец, чтобы дать нам именно возможность сближения, осознания нашей природы, чтобы осознать нашу природу и справиться с ней, где количество усилий и, главное, качество усилия именно в этих состояниях. Когда мы как-то можем отложить и как бы справедливо отложить состояние работы, состояние усилия, но мы все-таки преодолеваем и прилагаем усилия, стараемся сделать еще одно зернышко усилий и так продвигаться. Это очень важно, и для этого должно быть общее групповое пробуждение. Человек должен проверять по себе в течение дня много раз, насколько он ленится, а время пока что уходит, а потом он жалуется, что не чувствует хороших результатов, что он не чувствует продвижения, что от Творца что-то не приходит к нему, не положено ему. Нет, это неверно. Все зависит от человека, насколько он старается в каждый момент жизни все-таки обратить внимание на приложение усилий. И именно в состояниях, которые далеки от духовного, когда он ленится, не может, откладывает. Тот, кто откладывает продвижение, он этим он вызывает просто смерть для себя, вызывает то, что свыше он тоже получит отталкивание, отторжение. Почему? Потому что одно отторжение он должен получить свыше, чтобы осознать, что он оттолкнул свою возможность продвигаться. А второе отторжение нужно для того, чтобы он проделал предыдущую работу, чтобы он вернулся к ней. Невозможно продвигаться, если он не прошел шаг, который был положен, который он должен был сделать в пути. И поэтому если ты оставишь меня на день, то я тебя оставлю на два. То есть если человек оставляет какое-то усилие в какой-то определенный момент, то он должен будет потом приложить двойное усилие. И за то, что он не приложил усилия, и за то, что он действительно ничего не сделал. Поэтому нам нужно заботиться о духе в группе, чтобы никто не смог оставаться в покое, что я это сделаю потом, через час, через день, когда-нибудь, как-нибудь. Здесь проблема — не оттянуть время. Мы должны все время чувствовать, что мы опаздываем и действуем в состоянии нехватки времени. И это очень тяжело держаться этого, но если мы помогаем друг другу, создаем такую атмосферу, то мы чувствуем себя в атаке. И тогда не тяжело. Все зависит от общего духа группы. Человек в одиночку не может действовать. Не может действовать. Только если он связан с группой, тогда есть у него дух, человек поможет ближнему. Мы пробуждаем друг друга, хотя ни у кого в отдельности нет сил, но по отношению к другу мы можем пробудить его, мы можем встряхнуть всех. Себя я не в состоянии. Но если я даю дух пробуждения силы другим, то они пробуждаются, а я сам пробуждаюсь от них. И так человек да поможет ближнему. Именно в этом обязанность почувствовать, что атака — это не человека на себя, а всех на всех. И ни у кого нет сил справиться с собой. Поэтому группа десятка, именно она может продвигаться, а в одиночку человек никогда не в состоянии. Никогда. Пробудится еще через 10-20 лет и поймет, что он ни в чем не продвинулся. Понятно? Хорошо.
7: Ну, это фо.
5: Ну, Италия 4.
8: Раб, бонжорно. Раб, ты в реальности уже дал на ответ.
3: Здравствуйте, Раф. Вы сказали, в общем-то, дали ответ на то, что надо делать. Я должен делать это в любом случае. Он говорит ей, что человек должен верить в вознаграждение и наказание. О каком состоянии он говорит? О эгоистическом нашем состоянии или, нам, или продвинутом состоянии? Вознаграждение и наказание — это в том, что мы продвигаемся в духовной работе, и тогда видим, в чем заключается вознаграждение и наказание наше, и как это меняется от состояния к состоянию. Что я проверяю, вижу, взвешиваю, и вижу, что вознаграждение и наказание мое, каждый раз они поднимаются в, по сути своей и качестве, от состояния к состоянию. Скажем, если вчера я удовлетворялся чем-то, то сегодня уже нет, я этим уже не удовлетворяюсь, то мне недостаточно. Если раньше для меня было наказание на более физическом уровне, то сегодня на более духовном и так далее. Хорошо? Флорида.
9: Yes, Rav, thank you. Rav, in the situation where a friend might have a deficiency for connection.
5: Да, Рав, в состоянии, когда у товарища есть хиссарон для объединения, и он хочет больше прилагать усилия в группе и в организационный барух, и тогда он находит себя, он справляется с помехами, что он болеет и не может больше вкладывать. Это делает товарищ усилия или это рука Творца? Как ему справиться с этим?
3: В любом месте. Когда мы получаем, это приходит от Творца, даже если это мысли наши, может быть, наше желание, все равно все это приходит от Творца к нам. И только после того, как я отрезаю, говорю, так что я должен делать выше этого, над этим, тогда уже начинается моя работа. А потом мы увидим, насколько также в нашей работе есть эти решение, и то, что мы делаем, исходя из того, что было раньше, мы должны увидеть, насколько это наше, когда мы делаем дополнительные выяснения и все время выясняем это. Сантьяго.
5: Любимый Рав, для того, чтобы мы могли добавить усилия, для того, чтобы мы смогли добавить это усилие, нужен хиссарон, нужна потребность. Каким образом этот хиссарон, если мы возьмем в расчет, что иногда человек находится в состоянии падения, у него нет хиссарона, как сделать так, чтобы хиссарон превратился в состояние десятки, которое позволяет произвести это добавочное усилие?
3: Я стараюсь работать не с собственным хиссароном. Это животный уровень хиссарона. А я хочу прийти к хиссарону человеческому, говорящему. Это уже называется хиссарон группы, десятки, что тоже часть системы Адам Ришона, большой системы. И именно с этим хиссароном я должен работать. То есть перейти от личного, частного желания к общему, групповому желанию. Это прежде всего. И выяснить это желание, а потом уже продолжать дальше его. Балтия 4.
10: Доброе утро, Раф. Я хотел спросить, как быстрее начать смотреть на мир через глаза товарищей? Спасибо.
3: Наверняка нужно для того, чтобы прийти к видению мира через группу, это я должен прийти к отчаянию и разочарованию в собственных силах, чтобы я пришел к состоянию, когда я уже понимаю, что я сам по себе. Я же не нахожусь в духовном, я не имею отношения к духовному. Я сам по себе ноль, даже не ноль. вообще не существую. Ноль — это уже все равно какая-то цифра, это уже какое-то ощущение. Но когда я понимаю, исходя из своего эгоизма, что я даже как ноль не существую в духовном, я тогда начинаю искать, а в какой форме я могу, да, быть там. Единственная форма, в которой я могу быть духовным, когда я исчезаю, соединяюсь и растворяюсь, просто растворяю себя в товарищах, стараюсь почувствовать их и через них реальность. И тогда я прихожу к какому-то впечатлению, которое действительно происходит здесь, в середине объединения, в середине группы, в центре группы. Когда я там начинаю раскрывать, что, наверное, это то, что Творец хочет дать людям. И мы через нашу группу, даже если мы соединяемся в таком слабом виде, мы начинаем уже чувствовать его и хотим прийти к состоянию, когда мы хоть как-то за что-то можем зацепиться, то, что называется общее. А общее — это уже Творец. Да, конечно, далек еще от нас, но насколько мы можем, когда мы стараемся отменить себя и держаться за общую связь между нами, совместную связь, вот эту вот, это общая совместная связь, чтобы включиться в Творца, почувствовать его и воцарить его над нами. В этом вся наша работа. В этом вся цель Конгресса. Быть в общем собрании, в общем органе чувств, почувствовать Творца. Хорошо? Ладно. Так у нас сейчас кто есть? Москва один.
11: Да, Рав, спасибо. А вот духовный хисарон — это когда я не прихожу, чтобы погреться у костра, а как бы только занимаюсь пробуждением товарищей, да, получается?
7: Да. Турки фри. Турки фри.
3: Турция фри.
12: Thank you, dear Rav. My friend is asking.
5: Спасибо, дорогой Рав. Мой товарищ спрашивает. Вся моя десятка придет на виртуальный конгресс, будет участвовать в виртуальном конгрессе. А сверх этого есть другие десятки товарищей, которые собрались физически. Надо ли мне быть виртуально с моей личной десяткой или физически с другими?
3: Мы видим, что весь мир продвигается к более виртуальной связи все больше и больше. Если не будет таких проблем с виртуальной связью, то мы увидим, что человечество перейдет все больше и больше к виртуальной связи. И я думаю, что это следствие этой пандемии, вирусов, это все приучает нас быть связанными виртуальной связи между нами все больше и больше. И если мы обратим внимание на связь чувствительную, духовную, в чувстве, а не физически, когда я даже не вижу товарища. Или если мы, да, смотрим друг на друга, когда у нас есть связь зрительная, когда мы видим лица друг друга. Но это пока только еще это нужно. А потом мы перейдем к какому-то ощущению более внутреннему, когда я чувствую какие-то лица. Не исходя из этого я буду определять людей, а исходя из внутренних свойств, желаний, мыслей, намерений, меры объединения, связи. Исходя из этого я буду чувствовать и узнавать людей, исходя из сути каждого, из того общего кли Адам Ришона. И поэтому я не знаю, что сказать. Как больше быть связанными? Ну, мы так вот продвигаемся, катимся в этом процессе, который спускает на нас общее управление, высшее управление, и приводит нас к такому состоянию, чтобы каждый из нас приблизился и почувствовал внутреннюю суть каждого человека, а не внутреннюю, а не внешнюю, чтобы мы не закрывались под этими масками внешними, а потом, чтобы было так, что мне было вообще не важно, какое лицо у человека, какого цвета, черное, там, красное, желтое, белое. И не важно, кто он внешне, как он выглядит. То есть ничего, никакие свойства.

0: настоять на своем мнении. Как можно в десятке создать состояние, в котором мы только разогреваем сердца между нами?
1: Это главное, ведь неумный учится, как написано. А насколько я передаю свое тепло, свое стремление к объединению, это то, что нам необходимо. Ведь наша цель, чтобы вся наша работа была, в общем-то, только в объединении, в силе объединения и качестве объединения. Это определяет наше кли. Исходя из нашего кли, мы так раскрываем в нем Творца. И поэтому подъем по духовным ступеням заключается в том, насколько мы больше объединяемся между собой качественно и количественно. И в качестве там есть много всего, в количестве нету этого. А в качестве там есть много ступеней. И что это за ступени? Ступени связи между всякими такими друг с другом в связи всяких форм и всяких качеств, характеров. Каждой клетки, когда они составляют, соединяются и составляют живой организм, в этом суть жизни. Сколько у нас, в общем-то, есть основ в природе, скажем, 100? 100, скажем, материалов, да? Элементов. Но посмотрите, что происходит, когда мы их совмещаем, когда они соединяются друг с другом из этих соединений. Когда они соединяются физически, химически, а потом уже в живых клетках, которые создают, формируют жизнь, рождают жизни во всех этих связях, между в разнообразных связях между ними они рождают и создают всякие формы и болезни, и здоровые формы. Посмотрите, что происходит. Все зависит от сложных связей и всех этих составных соединений. Там эта мудрость, где там? Чем занимается наша наука? Тоже как соединить, составить эти вещества в такой форме, чтобы они были готовы к всяким действиям, работе, состояниям. Это главное. То есть в конечном итоге, в общем-то, наша наука, наша мудрость, она заключается в мудрости объединения, науке объединения. То есть дело же не в силе, не в количестве, не в телах, не в наших каких-то материальных действиях, работах. А когда мы начинаем соединяться в наших желаниях, это уже духовная работа. Этим мы выходим за пределы махсома, какого-то барьера, который отделяет от нас духовное. Когда мы начинаем вместе работать в духовном, когда из этих соединений, связей между нами мы рождаем состояние все более возвышенное, высокие, и так все больше и больше, и так мы приходим к тому, как сказано, вы построили меня, когда мы на этих ступенях соединения между нами, хотя мы материальны, это желание, это материально, но когда мы соединяем эти желания, когда над этими желаниями должны это создать и сделать, потому что каждое желание само по себе эгоистическое, но насколько каждый может подняться над собой и соединиться с другими желаниями, этим мы рожаем суть Творца. Не каждый сам по себе, а в форме связи между нами. Это что называется намерением. И тогда осуществляется сказанное «Вы создали меня». И это то, что мы должны сделать в наших связях, также на Конгрессе. Постараться понять, что в моем отношении к товарищу я обязан раскрыть суть Творца между нами, и так мы раскрываем.

0: его.
1: Беседар.
0: Хорошо.
1: Киев.
0: Киев.
2: Да, дорогой Раф, вот, а как вот в этой добавке атаки, в этой добавке усилия перейти от своего хиссарона к хиссарону групповому?
1: Икар маша не царих зе.
0: Главное, то, что я должен почувствовать хиссарон группы и вооружиться им, присоединиться к группе, к этому хиссарону группы. И двигаться с ними вместе, насколько я способен. В том, на что я способен. В конечном итоге, в общем, ты должен привести нас к тому, что каждый, конечно, приходит со своим желанием, со своей природой, но с намерением на объединение. И в этом объединении, когда мы соединяемся как группа, я ничего не хочу там определять, кроме моего участия, для того, чтобы перед нами сформировать образ Творца. Это объединение, любовь и взаимная отдача. Чем больше мы соединяемся, тем больше мы можем сформировать этот образ перед нами, между нами. И когда я прихожу к группе, мне это не важно. Важно, что я прихожу. Я хочу включиться там. Я хочу сформировать сильнее, больше этот образ отдачи, любви, объединения между нами.
2: Ну, это слышится как моя работа вот сейчас из того, что вы говорите. То есть вот я
1: прошу
2: за товарищей, я включаюсь, а вот общая.
1: А валя вода клалит.
0: Но общая работа — это чувствуется также в тебе. Нет кто-то другой, который бы чувствовал общую работу все равно. Как бы то ни было, человек чувствует себя, свое. Но насколько он хочет включиться в то, что находится вне его. И все. Москва 4.
3: Граф, добрый день, мировое кли. Вот вроде бы и пытаешься возбуждение в десятку дать, пример сделать. И вроде бы сердце работает. Но такое ощущение, что немного экономишь, как будто не доделываешь, что есть какая-то заветная коробочка, которую я себе все равно себе оставляю. В чем я экономлю, или природа моя экономит? Чего не доделываю?
1: Цихим ламсих.
0: Нужно продолжать. В конечном итоге есть тут можно говорить о многом, но если по сути говорить, подвести итог, то ты просто должен продолжать. И как можно меньше там вообще философствовать там и разговаривать об этом. Нужно просто погрузиться как можно больше в то, что говорят каббалисты, и увидеть в их словах то, что нужно делать. Насколько я прохожу эти отрывки тысячи раз, я вижу, что нет ничего другого, кроме как войти в них еще глубже. И чем меньше, как можно меньше присоединять к этому всякие вещи, которые ты изучал в своей жизни. Выброси все, что было у тебя до этого. Сконцентрируйся на том, что написано здесь. Болгария 1.
4: Привет, Раф. Задаю вопрос на русский. Как надо создать в десятке этого группового хиссарона? Как перейти от индивидуальной хиссарон на такого уровня групповой десятки?
1: Я думаю, что надо... А не хоть добро берусит, ганкин, ло.
0: Я могу говорить по-русски или не готовы переводить? Я думаю, что нужно просто говорить вместе, как мы можем прийти к единому хисарону, чтобы он был направлен на Творца. От всех вместе. Как мы, каждый из нас, может раскрыть этот хисарон, и мы все объединимся, присоединимся к этому хисарону. Этот хисарон доставит наслаждение Творцу, подготовит для него кли, чтобы он раскрылся, чтобы это раскрытие было не для нас, а для него. И чтобы мы могли прийти к такому состоянию, что если мы делаем это для него, на его благо, это также будет на наше благо. Но мы хотим быть в отдаче. То есть это уже будет ради отдачи тогда. Мы должны говорить и думать об этом. Все выяснится в мысли. Чем больше человек вкладывает в это лучше. Но также, с другой стороны, мы должны понимать, что время проходит, и оно делает свое, и мы действуем в общей силе группы, большой группы, которая всех приводит в порядок и приводит к исправлениям, к новым состояниям. И поэтому вместе с каждым этим состоянием, когда мы недовольны им, все равно, как бы то ни было, мы продвигаемся с каждым днем и чувствуем себя, что мы ближе уже к ощущению, пониманию, взаимности. И несмотря на то, что это происходит медленно, но это происходит этап за этапом, так происходит с нами, и мы должны больше быть в благодарности, пребывать в том, что мы говорим спасибо Творцу, благодарим Его за то, что Он занимается нами каждый день. Что несколько часов назад я думал, что я вообще уже ни к этому не имею отношения, меня выбросило, я не знаю почему и как. А сейчас наоборот. Именно сейчас я чувствую, что все, да, складывается, и так все продвигается. Я ухожу с этих плохих состояний, которые я прошел. Сейчас я чувствую себя лучше. И так это происходит. День, ночь, ночь, день. И главное — это терпение. Не скакать, не уходить, не верить в себе и не заниматься этими разговорами с собой, а кто я, что я, все эти частные, личные разборки, оставить их, и все. Мы остаемся в этом мире. То есть они остаются, эти все вещи, в этом мире, и потом ходят в могилу, думая о том, что ты, когда ты находишься в массе большой людей, которые, в общем-то, развиваются все вместе, постепенно поднимаются к Творцу, оставайся там. Даже если ты пассивно едешь с ними, все равно ты движешься к той же цели.
4: Можно еще один вопрос?
2: Ну.
4: Товарищ спрашивает, как правильно использовать зависть, страсть и тщеславие, чтобы быть в постоянном атаке?
0: Это не очень-то просто у нас получается. Использовать свойства зависти, почести, страсти. То есть ты должен все равно, с одной стороны, написано, что ты должен быть меньше из всех, но как же тогда ты можешь быть вот так вот? Ну, потому что мы всегда продвигаемся и в одном, и в противоположном. Нужно быть и в одном, и в другом. Я не могу вам это объяснить. Нет более умного, чем опытный. Я не могу объяснять все эти частности духовной работы. Каждый должен это все равно понять, изучить из своей работы. Главное вместе, в этом секрет, все время быть вместе. Чем больше человек все время держит себя вместе с другими, тогда он делает шаг вперед, а когда он чувствует себя все время выброшенным из соединение с другим, потом опять возвращается в это объединение, и такое выбрасывает, но опять возвращается, этим он продвигается, Москва-3.
5: Спасибо. Вы сейчас несколько раз говорили, что необходимо включиться в Хессарон-группы. И вот у нас в Москве на второй день конгресса будет физическая встреча. И само по себе конгресс – это очень большое клей, это очень тяжелая нагрузка внутренняя, чтобы включиться и так далее. А, ну, когда мы физически рядом и близко, это ну, намного труднее. Нагрузка намного больше. И ну, как это выдержать? Ну, а что вообще делать здесь?
0: Когда мы встречаемся в физической форме, мы должны делать всякие действия так, чтобы эта физическая связь она не заслоняла нашу внутреннюю связь. Потому что физически вроде легко так очень обнять товарищей, вместе поднять лохаим, вместе быть во всем как бы. То есть физически я нахожусь с ними вместе, а где я с ними в духовном связан, в нашей духовной связи. И поэтому мы здесь должны готовить себя, чтобы эта физическая встреча, она не затушевывала, не заслоняла наше духовное состояние, чтобы духовное сближение выиграло от этого. Это главное. А поэтому, когда люди встречаются, сидятся вместе на уроке, на трапезе, на всяких действиях, то, что так уважаемо каббалистами, то, что мы делаем десятки. Прежде всего, мы должны думать, как подготовиться к этому так, чтобы физическое объединение только увеличило наше внутреннее объединение духовное, чтобы оно выразило наше духовное объединение. Потому что в духовном нет слов. На самом деле нет там слов. И мы не можем это выразить словами. Так вот, мы хотим это выразить всякими формами соединение между нами, когда мы говорим, когда мы носимся, смотрим друг на друга. То есть так, чтобы выразить в материальном виде наше стремление сердец, наше устремление друг к другу.
5: Как вот это происходит, вы когда говорите, что вот эта помеха, вот как она практически из помехи переходит в помощь? Вот
1: за это лобегия, бегия, дони.
0: Это зависит от усилий, дорогой, от усилий и все. Я не могу объяснять и отвечать на все вопросы. Подумайте прежде и задавайте вопросы, которые по-настоящему важны. Латинская Америка 2.
6: Спасибо, Раф. Вы немножко ответили на вопрос, но я бы хотел, чтобы в десятке была та самая чистота, чтобы мы находились в особой атаке. Вопрос. Атака, которую каждый должен делать, десятки, это для того, чтобы пробуждать их сближаться с Творцом, и они со своим эго?
0: Да, конечно, для того, чтобы приблизиться к Творцу. Мы как можно меньше говорим о эгоизме, о том, что относится к эгоизму. Потому что там, где находятся мысли человека, там он находится. Поэтому я все время думаю об объединении и как можно более глубоко проникнуть в объединение и быть там. Испания 1.
6: Здравствуйте, Раф, друзья. Я думаю, что вы уже ответили на вопрос. Как говорить между нами? Как подобрать слова к тому, что чувствует сердце? Потому что я вижу, что каждый раз, когда мы говорим слово, как бы тяжело понять, что значит говорить между нами, чтобы это было из сердца.
0: попробуй делать разные действия физические, чтобы они... как-то раскрывали твое стремление, твоего сердца на объединение с товарищами или как-то подталкивали тебя к объединению с товарищами. Тбилиси.
7: Доброе утро, Рав.
1: Доброе утро.
7: Вы только что сказали, что в духовности нет слов. Вот в чем вопрос. Но мы словами производим молитву, или слова здесь не важны? Здесь самое главное чувством к нему подойти, мысль, чтобы было, так сказать, молитвы. Можете вы нам это объяснить, пожалуйста?
0: Молитва — это называется работа в сердце. И поэтому ты можешь вообще ничего не говорить и не делать никаких действий и каких-то движений производить физически в теле, а только главное — это то, что чувствует сердце. Ну хорошо, Петах Тиква 19.
6: Доброе утро, Рав. Доброе утро, товарищи. Рав, есть такое свойство или желание отталкивать вещи. Вопрос, как в таком месте можно каждый раз прорваться к хиссарону группы без перерыва, не откладывая это на следующий момент?
0: Это зависит от группы, насколько она воздействует, давит на каждого и обязывает его вернуться к объединению. Это зависит от группы. Чем больше они стараются установить для себя времена, это называется времена для Торы, для объединения. Так постарайтесь сделать так, как можно больше. Я знаю по себе. Я много раз как бы чувствую себя, что я занимаюсь вещами, которые не имеют большой важности. Так вот это. Бездельничаю. И когда я думаю об этом, я говорю, жаль, что нет кого-то, кто бы давил на меня, кто бы обязывал меня. Рабаш постоянно занимался чем-то. Либо ел, либо спал, либо делал какие-то спортивные упражнения, а все остальное время, кроме этого, только учился, не было у него ничего, кроме этого. И все. Но вот эти четыре вещи у него было: сон, еда, спорт. Ну, 80 лет человек, ну понятно. Какое упражнение спортивное может делать? Но он все равно делал их несколько раз в день. И учеба. И, конечно же, большая часть дня — это была учеба. Большая часть дня. Когда я был рядом с ним, я был просто... не знаю, что сказать. Я вставал со стула только чтобы принести чашку кофе ему, себе, накрыть на стол, принести тарелки, как-то все это расставить. И потом опять сидел, с книгой учились. А или нет, вот мы сейчас идем гулять. Все по времени, все по часам, все расписано. Сейчас мы делаем круг, гуляем, потом опять приходим, садимся и учимся. Потом вернулись, сели, где моя чашка кофе, получает ее. Ну, где мы там учимся, ищет в книге. И так продолжаем. Нет ничего другого. Нет времени, чтобы он бездельничал, ничего не делал. Ну, типа, что будем сейчас делать? Он мог спросить, а что мы сейчас будем учить? А чтобы спрашивать, а что нам сейчас делать? Он такого, таких вопросов не было. Все было очень-очень четко определено. Хорошо. Днепр.
8: Да, вот, Рав, подскажите... когда делаешь усилия и чувствуешь, что качество этого усилия невелико, и что как бы все равно воруешь у товарища в какой-то части. А вот где вот это качество усилия, чтобы оно было действительно на пользу группе?
9: Я не понимаю, о каком усилии ты говоришь. Что значит, что я ворую у товарища? Нет такого воровства у товарища. То, что я беру у него и продвигаюсь вперед и продолжаю, это не кража. Мы все объединены. Мы все хотим быть как одно целое, и поэтому насколько один берет у другого, использует это для достижения цели, общей цели, это не кража, как раз-таки наоборот. Я готов, я доволен, я рад таким образом помочь товарищам. Это так же, как мы делаем нашим детям. Чем больше они берут от нас и правильно используют, мы только радуемся. Хорошо? Ладно.
8: Ну, как мне качество усилия увеличить?
1: Так что пальзе?
9: Думать об этом только через мысль. Думай о том, как ты можешь это делать. Москва 6.
10: А вот как от товарища принять вот этого одушевления? Потому что вот мое эго, оно так устроено, что товарищ вялый, меня это раздражает. Товарищ на подъеме и пытается передать свой дух, меня это еще больше раздражает, и хочется его вообще заткнуть. То есть вот эго такое, прямо не знаешь, что с ним делать в таком случае.
9: То, что творит зал тебе группу, с которой ты придешь к нему. Он не хочет, чтобы ты пришел каким-то другим образом, тем более сам один, а именно, чтобы ты взял этих товарищей и попытался соединиться с ними сердцем и душой в любви, в той мере, в которой ты меняешь свое отторжение от них на объединение, любовь и стремление к ним, в этой мере ты приближаешься к Творцу. И все.
1: Латин ван.
9: Латин один.
11: Раб.
12: Как можно помочь товарищам или пробудить товарищей? Они ведь все время молчат. Когда они молчат все время во время семинаров,
9: вы должны заставить их говорить. Каждый должен сказать какое-то слово. В каждой группе есть такие, которые готовы болтать. Есть такие, которые говорят нормально. А есть такие, которые меньше нормального. Им нечего сказать, им тяжело говорить. Ну, это так. Что поделать? Нужно их пробуждать, подогревать. Я по своей природе на самом деле готов молчать и закрыться у себя в комнате и не выходить оттуда. Согласно моей природе, я готов читать, получать все через глаза, даже не через уши. Ну и неважно, нет выбора, я делаю это, как вы видите. Я несколько часов в день с вами, потом еще несколько часов на съемках и в разных ситуациях говорю, хотя согласно моей природе, дай мне книгу и оставь меня. Но цель вынуждает. Хорошо. Будем надеяться, что вместо этих наших товарищей мы послушаем вопросы женщин.
12: Здравствуйте, Раф. Из Москвы 4 спрашивает, как направить себя на конгрессе, если я прилепляюсь, растворяюсь в мировом кли или через десятку с мировым кли?
9: Ну, если уже сливаемся и понимаем, что связь, что мы настолько бы включились друг в друга, чтобы каждый не чувствовал себя, а то только, чтобы мы чувствовали всех вместе как единое тело, и потом из этого единого тела мы ощутим силу, которая организует нас и соединяет нас, и тогда мы раскроем ее, эту силу, как единую. Это уже цель творения. И в этом мы уже все приходим к слиянию с Творцом. Все только для того, чтобы углубиться в связи между нами с нашим внутренним источником, нашим внутренним корнем.
12: Тактика 6 просит уточнить, как проникнуть в то, чтобы почувствовать желание подруг в десятке и жить ими.
9: Я должен стараться сблизиться с желаниями и мыслями своих товарищей, потому что я этим приближаюсь к Творцу. Я приближаюсь к Творцу. Что в этом? Это просто средство. Нет ничего другого. Я пренебрегаю этим, значит, я не хочу приблизиться к Творцу. Ну, что поделать? Подождем. Может быть, потом я смогу это сделать. Но моя отмена перед объединением с подругами — это, в сущности, единственное действие, когда я отменяю свое эго и соединяюсь с ними, связываясь с Творцом. Не просто так отменяю свое эго и соединяюсь с ними, а для того, чтобы приблизиться к Творцу. Я прежде всего делаю, может быть, обратное действие. Я смотрю так. Моя цель — приблизиться к Творцу. Сделать это я могу только внутри десятки. Поэтому сейчас я должна проделать действия в десятке, даже закрыв глаза, когда я не хочу видеть их, ничего. Но я обязан это сделать, потому что иначе я не приближусь к Нему. Это условие. Это условие, ничего не поделаешь. Поэтому я иду на это. Дальше.
12: Юнити 3. Может ли десятка компенсировать усилия, которые не сделал отдельный товарищ?
9: Да. Может добавить, это называется «двое находится в лодке». Что если человек не сверлит дырку, и даже если один гребет в лодке, этого достаточно, чтобы оба продвигались. Всегда у нас в лодке есть слабые, больные, дети, женщины, и все-таки лодка плывет вперед.
12: Из ивритоязычной десятки спрашивают, как выделить соединение желаний и не смешивать это с физическими соединениями?
9: Это приходит постепенно, я не могу сказать как. Человек увидит это, насколько он приходит к физическому объединению, и это объединение отменяет или помогает ему усилить внутреннюю связь. Я во всем, что делаю с товарищами вместе, руками, насколько этим я выражаю стремление своего сердца к объединению.
12: Это Мак 35. Если товарищ иногда принимает участие в других мероприятиях, но не находит времени для встречи в десятке, как должна десятка реагировать на это?
9: У каждого есть свой характер, свои наклонности, поэтому мы должны давать им такие возможности. Главное, чтобы они включались. Каждый включается в своем стиле по-своему. Это тоже хорошо. Так мы устроены. Это называется дополнять друг друга.
12: Из Турции один спрашивает, откуда я знаю, когда превратить хисарон, который я вижу в десятке, в свою внутреннюю работу, и когда совершать действия, чтобы выполнить этот хисарон?
9: Все время, если я вижу хисарон в десятке, что она может быть более сплоченной, то я беру этот свой хисарон и стараюсь наполнить это.
12: Кабью 2. Я понимаю, когда я отменяюсь перед своей десяткой или вкладываю усилия, чтобы работать над связями, это только из-за того, что я хочу приблизиться к Творцу. Это пробуждает во мне стыд. Я делаю этим неправильную работу.
9: Это выяснится. Друзья, вы задаете мне вопросы, которые вы должны задать себе, и постараться все-таки ответить на них самим, или, по крайней мере, пока это прояснится. В итоге, в нашем пути у вас не останется никаких вопросов. А если есть вопрос, то, очевидно, вы недостаточно вкладываете усилия, чтобы продвигаться. Когда вы продвигаетесь, все вопросы, они остаются позади.
12: Из МАК 25, что является нашим ежедневным добавочным усилием, когда мы проводим эту работу в распространении с большим трудом?
9: Мы должны стараться каждый день ощущать, что мы выполнили нашу норму в объединении между нами и в связи с общей группой в Небарухе, в продвижении к человечеству и к Творцу, и к цели. Мы должны почувствовать, что мы сделали это. И с этим мы ложимся спать. И так продвигаться. Ну и, может быть,
12: последний вопрос из Москвы 18. Слово «атака», оно очень мужское. И слово «атака». «Атака». Как наш урок, тема урока.
9: Да.
12: Очень мужское и агрессивное. Нужно ли думать, что роль женской группы — это милосердие, чтобы покрыть любовью?
9: Я не знаком с этим словом «атака», что в том смысле, что оно относится к мужчинам, и оно противоположно женщинам, особенно русским женщинам. Они отличаются в атаке, и это хорошо. Поэтому мы должны каждая обнаружить готовность к атаке. И мужчины, и женщины, и также женщины могут в этом дать пример мужчинам. Нет, атака — это, кроме того, не внешнее, когда я атакую других. Я атакую или я нападаю на себя. Я захватываю свое сердце, покоряю свое сердце. Не только я такой герой, что я готов, способен покорить свое сердце и поворачивать им, как хочу. Такого в жизни не случится, а только с помощью Творца, когда я беру его в союзники, просить, молиться, притянуть его немножко ко мне, чтобы он помог мне управлять моим сердцем, завладеть им. И только таким образом я продвигаюсь. Наша атака не агрессивная, когда мы собираемся колотить друг друга. Нет. Наша атака, она против нашей лени и против нашего страха затронуть самих себя в сердце. Я все время выхожу к Творцу и требую, и тяну его к себе, чтобы помог мне завладеть моим сердцем. Атака против моей лени. И по направлению к Творцу. Поэтому то, что вы думаете, что это легче и более естественно для мужчин, чем для женщин, я бы сказал, что нет. Женщина со стороны природы, она более способна властвовать над своим сердцем, чем мужчины. Мужчины остаются детьми на протяжении всей своей жизни. Есть в них много от детства, потому что они не проходили внутриутробное состояние, вскармливание, рождение. Женщины прошли это, и поэтому женщины более готовы для духовного продвижения. И поэтому благодаря праведным женщинам мы выходим из Египта, из нашего эгоизма. Они благодаря праведным мужчинам. По всем причинам мы видим, из всего мы видим в науке Каббала, что именно женщина — это общее желание получать и так далее. Именно она проходит исправление, и тогда, конечно же, и с помощью мужчин, но только таким образом. Она

0: Лехаим, ветуда раба.
1: И огромное спасибо Творцу, который послал нам нашего раба, который нас ведет, который учит нас. И прежде чем мы продолжим наш урок, мы сначала всем мировым клеем споем вместе песню.

0: Хаверим гдолим, кли олами адир.
1: Дорогие друзья, великое мировое кли, мы прошли очень мощный урок. Рав послал нас в атаку. Сегодня на конгресс мы хотим отметить два момента из урока, и поэтому мы пригласим десятки из мирового кли, чтобы они поделились с нами. Первый вопрос на семинар. Трение сердец. Что такое для меня трение сердец? Что значит для меня трение сердец? Десятка, которая хочет поделиться, пусть выставит вопросительный знак.
2: Шхиката левавот, бецем, когда нахну маргишим авиют,
3: эхат кахэ. Трение сердец, ударение сердец. Когда мы чувствуем авиют друг по отношению к другу, и мы понимаем, что это предназначено для того, чтобы соединить нас, как раз и мы присоединяем Творца в связь между нами, и в молитве, и в...
0: Так. Флорида.
1: Послушаем группу из Флориды.
4: This is a great opportunity, friends. Thank you. And we discussed this question in our 10. And
1: спасибо, дорогие друзья, за возможность. Мы обсуждали это в десятке.
4: Because we have how many tens? 800 tens.
1: Очень хороший вопрос перед конгрессом. У нас 800 десяток, так я слышал, по всему миру. И все ощущают вот этот печет в сердце. Главное — не сбегать. Мы не бежим. Мы справляемся со всем, что приходит к нам от Творца, потому что Он хочет, чтобы мы объединились.
4: But we start with our ten.
1: И он хочет все наше кли объединенное, но это кли в десятке, и мы учим в нашей десятке с помощью семинаров, с помощью преодолений, просто помогая друг другу преодолевать разные трения, разногласия, которые есть между нами. Я уверен, это потому, что есть великие товарищи, они прилагают усилия, чтобы помочь мне и другим товарищам. И это мы идем рука об руку, помогаем друг другу для того, чтобы прийти к любви. К любви Творца — это величайшее дело. Это так прекрасно. Я слышал, как раз сказал, что у нас нет слов, чтобы описать духовное объединение. Но что-то всё-таки внутри нас чувствует, что это что-то колоссальное, что-то огромное. Давайте попробуем почувствуем это сейчас и на конгрессе Лехаим, друзья.
5: Hola amigos. Sí, también sumando a su respuesta. Para entrenar.
3: В продолжение тому, что сказали ребята с Флориды.
5: En esos diferentes rostros que tenemos, esas diferentes opiniones, aún así nosotros estamos trabajando para construir esta vasija.
3: Разные мнения и понятия. Из этого мы строим вместе кли. И трение, соударение сердец — это когда мы чувствуем друг с другом разные точки зрения, но цель гораздо выше и больше каждого личного мнения и представления. И то усилие, которое мы вводим, да, сердце в кли, должно покрыть все. Всей этой важностью цели и конгресса, что это может раскрыться на всех различиях и собрать все сердца, соединить. и чтобы возник этот огонь, чтобы мы могли соединиться с Творцом.
0: Лехаим Латин Шева, Лехаим Флорида, туда раба.
1: Лехаим Латин 7, Лехаим Флорида, спасибо за то, что вы раскрыли свое сердце. Сейчас мы хотим перейти ко второму вопросу для всеобщего обсуждения, чтобы поделиться, что значит атаковать свое сердце. Что значит атаковать свое сердце? Пожалуйста. Вставляйте вопросительные знаки. И мы приглашаем группу Турции.
6: Hello, friends. For us, an attack on the heart means not waiting for
3: для нас атака на сердце означает, что нет лучшего момента, чем сейчас. Это значит, что мы делаем усилия сейчас, даже хотя и сердце закрыто. Говорить с товарищами, просим у Творца раскрыть сердце. Иногда мы думаем, что нам надо немножко силы, понимания, какого-то особого ощущения, прежде чем начинаем действовать. Но сегодня мы учили, что атака — это как раз вопреки всему этому, против этого. Даже в состояниях тяжести, безразличия мы стараемся сблизиться в объединении. И самое важное то, что никто это не может сделать в одиночку, а только пробуждая товарищей, получая силы от них. Только так можно продолжать. И тогда наше общее желание обращается в молитву. И Творец помогает нам открыть сердце и сблизиться друг с другом.
0: Лехаим Туркия Ахад.
1: Лехаим, Турция 1, спасибо. Переходим к группе Италии.
7: Buongiorno, amici del Clima Mondiale, veramente bello stare qua. L'attacco.
1: Здравствуйте, дорогие друзья, мировой Кли. Так здорово быть здесь и атаковать вместе с вами свое сердце. Это значит даже не терять ни секунды и быть вместе здесь, абсолютной подготовке к конгрессу. Этот конгресс предоставляет нам прекрасную возможность быть всем вместе в одной атаке. И мысль только не о себе, а о товарищах. И мы увидим, что эта мысль о товарищах, она продолжится в течение всего дня. И эта мысль, она будет не только на конгрессе, она будет продолжаться дальше. В течение всего времени, до следующего конгресса, мы будем настолько объединены, настолько связаны, что наша мысль будет только ради продвижения товарищей, только чтобы прорваться в этой общей атаке. Мы хотим этим реализовать все, что говорит нам Болеслав. Это впервые мы проводим такой огромный, такой мощный конгресс. Конгресс десяток. И на этот раз мы все сможем подняться в Иерусалим, все достичь цели. Атака на сердце — это значит на итальянском атаковать. Это значит, я собираю всех вместе в атаку на свое сердце, и так мы вместе сможем раскрыть Творца. Это цель, ради которой мы учимся. Это цель, в которую мы так много лет вкладываем и выстраиваем на нее намерения день за днем. Прилагаем все возможные усилия, и вместе мы отпразднуем на этом конгрессе достижение цели. Поэтому, друзья мои, атака — это то, что мы можем произвести, конечно, не в одиночку. Эту атаку мы проводим вместе, как мировое кли. Я не могу дождаться этого времени, когда мы все выйдем этот последний бой, чтобы прийти к раскрытию Творца. Лехаим, друзья!
3: Каждый раз слышать товарищей, которые открывают сердца и почувствовать все точки в сердце, которые находятся, неважно где это, Италия, Турция или еще где-то там, или в Петах-Тикве, я чувствую уже по подготовке к атаке, мы уже в самой атаке, и где все точки в сердце соединяются так в единое желание, и уже это воздействует на мое сердце. Я чувствую, что мое сердце начинает растворяться, и вся духовная компонента, все это единство, которое происходит сейчас, раскрывает из сердца еще больше и больше. Давайте посмотрим то, что говорит Рабаш в восьмом письме.
1: Адам. Рабаш, письмо номер 8. И, наконец, собрались несколько человек, горстка людей, которые объединяются друг с другом в одном месте и под одним руководством, и вооружившись духом мужества выше всяких человеческих пределов, они крепко стоят против всех, кто идет на них войной. И нет сомнения, что люди эти отважные, сердцем, обладают твердым духом и решениях крепко, как сталь, не отступать ни на шаг. И это первоклассные воины, отменные воины, воюющие со злым началом до последней капли крови, и все стремление их только лишь победить в этой войне во славу имени Творца.
3: Еще раз, Рабаш, восьмое письмо. В конечном итоге собралась небольшая горстка людей, чтобы объединиться друг с другом в одном месте под одним руководством и со всем духом мужества выше всяких человеческих пределов. Они крепко стоят против всех, кто идет на них войной. Нет сомнения, что это люди отважны сердцем, обладают твердым духом, в решениях крепко, как сталь, не отступать ни на один шаг. Это первостатейные воины, воюющие со злым началом до последней капли крови. И все их стремление лишь только победить в этой войне во имя славы имени Творца. А сейчас, любимые хаверим, давайте вслушаемся в центр десятки, послушаем клип номер 3.
1: Что определяет, насколько свет, возвращающий к источнику, влияет на нас?

0: вызвать действие сердца, действие света самое эффективное, максимально эффективное из всего только возможного, это с помощью атаки. Мы говорили об этом много раз, с помощью атаки. И сейчас у нас предоставляется возможность для атаки. Творец организовал для нас все условия, и мы можем сейчас это все сделать. Исполнить. Но это как в спорте, это как в различных вещах, да, где ты тренируешься, совершаешь различные действия, а потом ты в конце концов находишь себя в таком виде, что да, выше всех возможностей.
1: В этой атаке какое желание должно вести сердце каждого товарища?
0: Потерять себя в объединении. Ничего другого.
1: Насколько точно? Давайте еще раз. Посмотрим этот клип. Что определяет, насколько свет, возвращающий к источнику, влияет на нас?

0: исполнить. Ну, это ну как в спорте, как в любых вещах, когда ты тренируешься, совершаешь различные действия, а потом ты в конце концов обнаруживаешь себя таким образом, что да, выше всяких возможностей.
1: В этой атаке какое желание должно вести сердце каждого товарища?
0: Потерять себя внутри объединения. Ничего другого.
1: Итак, друзья, Творец дает нам все условия для того, чтобы выйти в атаку. Мы входим в особый конгресс, беспрецедентный. И в этой атаке мы хотим без страха отдаться десятке, потеряться в этом объединении, раствориться в нем. Давайте выясним сейчас между нами вопрос, что удерживает меня от того, чтобы потеряться в десятке, в объединении, и что может мне помочь сделать этот шаг. Еще раз. Что удерживает меня от того, чтобы потерять себя внутри объединения, и что может помочь мне сделать этот шаг? Семинар 6 минут.
0: Отменить себя в объединении, да, с товарищем. Это как бы твоя... Я не понимаю. То, что Творец посылает, все правильно, что это предназначено для трамплина, за пределами знания, чтобы все время у тебя были советы, разные состояния, вещи для того, чтобы прийти на следующую ступень, и всегда это надо брать выше разума, знания. Тогда это становится светом ради объединения.
2: Они царих лсим лев ле мацав ахавер.
1: Я должен обратить внимание на состояние товарища, вместо того, чтобы находиться в своем состоянии.
0: Что меня останавливает? Да, чтобы потерять себя внутри объединения. Недостаток вклада предыдущего. Недостаток усилий, да, снова вернуться к товарищам.
3: То,
1: что останавливает, это невозможность, неспособность освободить место в сердце для товарищей, ленность, желание включиться в их желание, видеть Творца за ними.
0: А что может помочь? Я все время думаю о том, Рав говорит, атака, атака, атака, атака. И я представляю себе десятку, как да, баскетбольная футбольная команда, ты на поле, и ты смотришь, где находятся твои товарищи, чтобы пасовать мяч, продвигаться вперед. Так представляешь себе, чувствовать товарищей надо, где каждый находится на поле, все это перед тобой, и как мы все время мы продвигаемся вместе. Просить у Творца почувствовать товарищей вместе.
1: Что меня сдерживает? Страх. Страшно, что будет. Что будет со мной? Может быть, я все-таки смогу раствориться и так вот потеряться и раствориться. Да, но на самом деле это глупости. Ну, что мне может помочь об этом думать? Ну, в этом вопрос. Прийти к этому? Даже не знаю, как сказать.
0: Нет, сказал хорошо. Мы чувствуем, что Творец дает нам огромную возможность как раз для работы, прорваться внутрь себя. И то, что нас останавливает пока что, это скрытие, что Творец через это дает нам возможность требовать веры, требовать помощи от товарищей, понимать, что от этого зависит все, что

0: У нас нет никакого другого места, как только связь между нами.
1: Уцер это хосер гадлута буре.
2: Останавливает недостаток величия Творца, и мы должны достичь единого хисарона, соединить наши хисаронот, чтобы этот хисарон был направлен на то, чтобы доставить наслаждение ему, поскольку он велик.
0: Меня останавливает мысль о самом себе. А что помогает? Это думать о товарищах, слышать товарищей. Все это в направлении объединения, то есть выходить за пределы себя.
2: Я думаю, что ответ на эти два вопроса в одном слове — это Творец. Он тот, кто отдаляет и приближает, и через это нужно действительно приближаться. Рав привел пример спорт. Неважно, бег или спортзал, необходимо прикладывать дополнительные усилия, повышать уровень тренировки. То же самое здесь. Все время стараться выйти из зоны комфорта, почувствовать, насколько Творец желает чтобы я еще больше молился, больше прилагал усилия. Помнить, что все исходит от Творца, и просить об этом.
0: Я тоже думаю, что это Творец. Это он как бы наполняет, да, и также подталкивает тебя к тому, чтобы этого всего не делать. Но ты должен пойти к объединению к товарищам, получить от них силы, обращаться к нему. Что это значит? Ага, и он скажет, ага, сыновья мои меня победили, обратились ко мне. Хорошо, я тогда всем дам то, что нужно.
2: Как выйти из мысли о себе?
0: Все, что Творец создал, это не помеха. Это система, которую необходимо изучать, как с ней работать, как подниматься. Шауль пишет, увеличивать необходимость в помощи Творца.
2: Дорогие друзья, прочитаем отрывок из первоисточника, отрывок номер 4. Рав говорил на уроке в 22-м году. Прежде всего, давайте подумаем, что такое раскрытие сердца, на что это должно быть направлено. Раскрытие сердца должно быть направлено от товарища к товарищу, и чтобы в этом же самом открытом сердце я почувствовал товарища в той мере, насколько товарищи находятся в моем сердце и до какой степени они готовы наполнить мое сердце, а я готов наполнить их сердце. Теперь вопрос, что значит раскрыть сердце товарища, войти внутрь сердца товарища и остаться там навсегда? Еще раз. Прежде всего, давайте подумаем, что такое раскрытие сердца и на что это должно быть направлено. Раскрытие сердца должно быть направлено от товарища к товарищу, и чтобы в том же самом открытом сердце я почувствовал товарища, в той мере, насколько товарищи находятся в моем сердце, и до какой степени они готовы наполнить мое сердце. А я готов наполнить их сердце. Что значит раскрыть сердце товарища, войти внутрь сердца товарища и остаться там навеки? Продолжаем.
0: Тогда, хаверим, мы в продолжение на ту настройку, что мы получили сейчас из этой цитаты Рава, войти внутрь сердца товарища, мы хотим сейчас перейти к такому упражнению и семинару. Поэтому обратите внимание, у нас есть сейчас возможность получить серьезный клей для работы на конгрессе, да и вообще нашу повседневную работу десятки. Из нашего опыта здесь, в десятке Зихарон-1, мы обнаружили, что у каждого товарища есть нечто особое, исключительное, что его зажигает, открывает его сердце, прилепляет его к раву, к товарищам, к учебе, к пути. К каждому товарищу, у каждого товарища в группе есть хотя бы один ключик особый, что если все остальные будут знать, могут использовать и помогать товарищу открывать его сердце. Так вот, давайте сейчас, давайте как-то возьмем минутку, заглянем внутрь ваших сердец и попробуйте почувствовать, что является тем самым, что если это происходит, открывается ваше сердце. Несколько секунд. Подумайте сами, что такое, что если произойдет, то вам откроется сердце.

0: Окей, хаверим. Аз бадахну.
1: Что ж, хаверим. Мы проверили сейчас сами себя. У каждого есть что-то свое. Это может быть какая-то цитата, которая вас зажигает, или мелодия, которую вы любите слушать. Что-то такое, что товарищ делает по отношению к вам. Все, что пробуждает ваше сердце. Вот сейчас на семинаре пусть каждый товарищ поделится со своей десяткой и расскажет, что является ключом, который открывает его сердце для товарищей. А те, кто слушают, записывают на листочке или где хотите, где вы хотите потом сохранить для себя. Вы записываете вот эти ключики, которыми делятся товарищи. И когда закончится семинар, у каждого будет список ключей, и он будет знать, как открывать сердце товарищей в десятке. Вот эти записочки мы сохраним для того, чтобы можно пользоваться ими на конгрессе. Хорошо? Ну так, вперед. Давайте расскажем десятке, что является ключом, который открывает его сердце, каждый товарищ. Пишет и записывает, да, и делится, что является тем ключом, который открывает ему сердце для товарищей. Каждый товарищ делится тому, что является тем ключом, который открывает его сердце товарищам. 6 минут, пожалуйста.
2: Когда мы начинаем пробуждать хиссарон друг в друге, с целью построить молитву. И эта молитва, которую мы создаем вместе, это то, что раскрывает сердце.
1: То, что мне возбуждает сердце, это что мы на семинарах или на собрании товарищей, когда говорим с товарищами, когда товарищи говорят, один круг проходим, второй круг, третий. И тогда это просто растворяется в словах товарищей, ты просто живешь совсем в другом мире.
2: Почувствовать, что каждый товарищ раскрывает свое сердце и делится тем, что есть у него в глубине сердца, это такой яркий пример, который помогает мне раскрыть сердце.
1: Но примеры, которые мы видим и чувствуем от товарищей, важность цели — это то, что невозможно игнорировать, быть к этому равнодушным, но мы должны раскрывать сами от себя какую-то такую мягкость, способность приблизиться. Но величие товарищей, да, примеров, которые они дают, просто нас подкидывает, подбрасывает.
3: Маамац шеля хаверим лифтох это левавот шелаэм бетфила. Бетфила шелану мишутефет.
1: То, что открывает мое сердце, это то, что я чувствую. Хиссарон, то, чего не хватает в сердце товарища. Да, усилия раскрывать сердце. Ты чувствуешь, насколько важно ему быть в едином сердце. И тогда, ну, да. Короче, желание товарищей.
2: То, что помогает мне извлечь то, что есть в моем сердце наружу, либо писать об этом, либо говорить, либо снимать себя. Это то, что мы делаем на этом семинаре. У каждого есть что-то, что находится в сердце, и он это переносит, это усилие на десятку, то, что чувствуешь, что есть внутри тебя, не оставляешь внутри себя делишься тем, что похоже на отдачу, вот это усилие, оно пробуждает сердце.
1: То, что помогает мне открыть сердце, есть общее желание в десятке, которое связано со всеми, и этот хисарон полон стремления на связь с Творцом. Все, что происходит в десятке, только для того, чтобы быть на связи с Творцом. И когда я раскрываю величие товарищей, которые в этом живут этим, дышат этим, и в этом вся их суть, вся их сущность, все вот это вот величие, оно является тем самым ключом.
4: Шарим Агадлута Боре.
2: Связи с Творцом.
1: Что помогает открыть мне мое сердце, когда группа пробуждается к объединению. И вот это объединение, там я чувствую величие цели и величие группы. И тогда есть сила изнутри, так вот, которая дает возможность чуть-чуть приоткрыть сердце.
5: Маше Мурер Гам за
2: то, что пробуждает. Это раскрытие товарища, или когда ты видишь, какие уступки произвел товарищ, чтобы укрепить себя и своих товарищей в пути.
1: Шав пишет, почувствовать потребность помощи Творца, помощь, которую мы получим, да, чтобы почувствовать величие Творца, требования, просьба, да, в состоянии помогать друг другу, товарищам по поводу величия Творца. И все время требовать этого, требовать, чтобы Творец смягчил сердце, чтобы услышать товарищей.
2: Почувствовать, что все мы находимся в одной цели, и почувствовать то, что мы начинаем уже чувствовать сейчас, что мы вместе.
1: Да, и вот это вот вместе, если я подчиняюсь этому, если это я переношу, чтобы это управляло мной, то сила, которая поднимает нас над всей реальностью, над всем то, что мы знали, это будет самое лучшее ощущение, потому что в этом ощущении, в этой силе мы доставляем наслаждение Творцу.
2: Мое сердце открывает преданность товарищей к объединению.
1: Да, преданность товарищам. Это вот как сейчас, в подготовке к конгрессу. Чувствовалось, насколько каждый товарищ стремится и хочет постичь таких общих действий, чтобы мы могли прийти к вместе, к чему-то общему.
2: Усилия в объединении.
0: Есть, хаверим. Кибану ахшав матана гдола.
1: Да, хаверим, получили огромный сейчас подарок. И давайте будем пользоваться этим. А теперь, в этот момент, когда все мы немножко открылись друг по отношению к другу, мы хотим дать возможность Раву говорить с нами, а мы будем слушать, да, из сердца центра десятки. Что значит, что мы готовы к атаке? Клип номер 4.
2: Атака происходит не внешне, когда я атакую других. Я атакую себя. Я покоряю свое сердце И также не я сам такой герой, готовый покорить свое сердце, завоевать его и крутить им, как хочу. Этого никогда не произойдет, только с помощью Творца, которую я беру в партнеры посредством того, что я прошу, молюсь, притягиваю его немного к себе, чтобы он помог мне властвовать над моим сердцем, и только в таком, только таким образом я продвигаюсь. Наша атака не агрессивная, когда мы там бьем друг друга. Наша атака, она против нашей лени, против нашего страха коснуться себя, своего сердца. Поэтому я все время обращаюсь к Творцу и требую, и притягиваю его к себе, чтобы он помог мне завоевать мое сердце. Атака направлена против моей лени к Творцу.
1: Рав дает нам наставление, как мы переходим с подготовки к атаке, и мы хотим снова послушать этот клип и снова дать Раву возможность зайти в наше сердце и услышать из центра десятки и извлечь оттуда то задание, с которым мы будем продолжать сегодняшний день в конгресс. Давайте послушаем еще раз этот клип, и оттуда мы извлечем задание, с чем нас Рав посылает на конгресс. Что значит атаковать?
2: Атака происходит не внешне, когда я атакую других. Я атакую себя. Я завоевываю свое сердце. И не я сам такой герой, что я готов и могу завоевать свое сердце и поворачивать им, как я хочу. Этого никогда не произойдет. Только с помощью Творца, когда я беру его в партнеры и прошу, и молюсь, и притягиваю его немного к себе, чтобы он помог мне властвовать над моим сердцем. И только так я продвигаюсь. Наша атака не агрессивная, когда мы бьем друг друга. Она направлена против нашей лени, против нашего страха затронуть самих себя, своего сердца. Поэтому я все время обращаюсь к Творцу и требую, притягиваю его к себе, чтобы он помог мне завоевать мое сердце. Атака направлена против моей лени. И она направлена к Творцу.
6: Вау! Вау! Хаверим! Гдоледор!
1: Величайшие в поколении. Мы закончили урок, нулевой урок подготовка к атаке. Ну, целые недели подготовки были. Подъемы, падения. Но на самом деле у нас сейчас есть все. Все, чтобы начать конгресс. Так давайте, хаверим, зайдем в центр десятки. Откроем сердце с радостью, дадим Творцу зайти внутрь между нами, Мы хотим начать этот конгресс с песней, которая возьмет наше сердце и поднимет высоко-высоко, насколько возможно, максимально точно. Но прежде чем мы послушаем песню, важное сообщение. Завтра в 2:40 все мы, как один человек, с одним сердцем, начинаем первый урок конгресса. Волнение. А теперь давайте послушаем песню.

0: Здравствуйте, дорогие друзья. На первой части мы будем учить урок Арава 27 января 2002 года. Статья «Что такое человек и что такое животное в духовной работе». Это второй том Рабаша, 1212 страница. Давайте вместе прочитаем статью в десятках. У нас 33 минуты в распоряжении. Пожалуйста. Что такое человек и что такое животное в духовной работе? Сказано в книге Зор. Ростки показались на земле. Когда создал Творец мир, Он дал земле всю надлежащую ей силу. И все было у земли, но она не произвела плодов в мире, пока не был создан Адам, дословно человек. После того, как появился Адам, все появилось в мире, то есть земля раскрыла свои плоды. Подобно этому, небеса не давали силы земле, пока не появился Адам. Небеса остановились и не изливались дождем на землю, потому что не было человека. Когда же появился Адам, тотчас ростки показались на земле, и все силы, которые были скрыты, раскрылись и отданы ей. И надо понимать это, чему это должно нас учить. И необходимо знать, что цель творения продиктована желанием Творца насладить свои творения. Но для того, чтобы проявилось в мире совершенство его действий, было сделано сокращение и скрытие, чтобы благо не раскрылось творением, прежде чем они удостоятся делать все ради небес. Иначе появляется стыд из-за отличия по форме, которое имеется в получающем кли творении. Поэтому человек не может реализовать цель творения, которая является получением блага и наслаждения, из-за стыда. И это называется отделением и отдалением от Творца, то есть хлеб стыда, неамадея кисуфа, понимается нами как оторванность от Творца до такой степени, что это отличие по форме делает ее свойством грешники, которые при жизни называются мертвыми. Поэтому работа человека заключается в том, чтобы выйти с уровня животного и подняться на уровень человека. Это, как сказано мудрецами, «И вы, овцы мои, овцы паствы мои, вы человек, вы называетесь человеком, а идолопоклонники не называются человеком». И уже разъяснялось, в чем важность понятия человек, и что народы мира не зовутся человек. И это, как сказали мудрецы, послушаем всему заключение, пред Творцом трепещи и заповеди Его соблюдай, ибо в этом весь человек. И спрашивает Гмара, что значит «ибо в этом весь человек», сказал Раби Элазар, сказал Творец, «весь мир создан только ради этого». То есть тот, у кого есть трепет, перед Творцом называется человек, а тот, у кого нет трепета перед Творцом, называется животным, а не человеком. Из сказанного выходит, что до того, как человеку достаивается обрести трепет перед Творцом, когда он будет делать все ради небес, это еще не называется находиться на ступени человека, на ступени животного. Это значит, что все, что они делают, это только ради собственной выгоды, как животные. А поскольку было сокращение и скрытие на желание получать ради собственной выгоды, поэтому даже если со стороны Творца благо и наслаждение уже раскрыто в святости духовной, поскольку там есть,
1: другого не произошло.
2: Прочтем то, что Рав сказал в этом клипе. Чувствовать время, себя все время под воздействием десятки, это считается атакой. И постараемся все время быть в атаке.
1: Да, и это атака должна быть постоянно с ощущением десятки. Я ее обязан чувствовать. Товарищи в десятке, справа от себя, слева от себя, чтобы знать, что никуда не сбегу, что они меня поддержат со всех сторон. И в общем устремлении к Творцу мы поддержим свет, возвращающий к источнику. Он приведет нас к приближению к Творцу.
2: Может, можно видеть это, как сейчас мы делаем вместе торт, просто дать Творцу, так и перемешать нас всех вместе и просить его сделать что-то одно новое.
1: Хороший пример. В том, что никто не может быть совершенным без товарища, без ближнего, без любви. И да, это очень хорошая возможность, что мы можем находиться в такой атаке.
2: Да, и в этой атаке, когда мы растворяемся вместе, в этом едином целом, каждый товарищ поднимает и добавляет, и укрепляет. И цель просто перед нами, в самом ясном и мощном виде, который был до сегодня. Но сейчас мы должны отдаться, дать силы товарищам, чтобы они тоже могли отдаться.
1: Подготовить хиссарон и молитву за товарищей, чтобы товарищи достигли успеха и стали бы одной душой.
2: Да, и включиться с товарищами — это хиссарон, потребность включиться с товарищами. Это, как мы говорили вчера, с радостью, с улыбкой, все товарищи. Как Шай всегда говорит, Шай наш товарищ, что успехов товарищам.
1: Еще почувствовать уверенность и передавать эту уверенность товарищам.
2: Все время благодарить все время за это право, честь, что мы вместе входим в урок. Каждую секунду просто какой-то подарок, бесконечный подарок.
1: Да, это доказательство величия Творца. То, что мы сидим вместе за этим столом, и первая причина всему существующему. То, что ведет эту точку вместе, величие Творца. Почему? Потому что он велик. Выше всего, выше того, что каждый из нас чувствует в своем сердце. И из-за того, что мы вместе, то точка объединения растет. И становится больше, чем любой из существующих товарищей.
2: Шай пишет нам, чтобы сердце было для товарищей, требовать, просить, чтобы Творец помог товарищам.
3: Это маком мистер эхад, митох шиур, митарих, май 2012. Шейла шель талмид лерав, эх ата йоде, им ата мухан ла шиур.
1: Откуда ты знаешь, готов ли ты к уроку? Рав ответил. По устремлению, по давлению, чего ты хочешь достичь, и в сердце, и в разуме, и в ощущении, что ты готов быть в полном самопожертвовании. То, что ты готов быть в полной отдаче, значит, что ты готов потерять весь свой успех в получении ради того, чтобы почувствовать, что называется быть дающим. И об этом нужно делать выяснение для всех этих «чего и почему». И человек должен подогреть себя, чтобы чувствовать разницу между «кто я», желаемым и действительным, и тем, к чему я должен прийти. Нужно разогреть органы чувств, чтобы они были готовы почувствовать нюансы. И чем более тонкими они будут, тем это важнее перед уроком. Иначе человек начинает слышать, и он как будто не слышит, потому что только сейчас начинает просыпаться.
2: Сейчас, друзья, давайте продолжим подогревать себя еще немного. Пробуждаться к желаемому состоянию. Сегодня, в особенности сегодня, неделя особой подготовки к этому мгновению. Давайте послушаем еще клип Рава, который соединит нас, напомнит нам, что без объединения между нами нет вообще духовности. Пожалуйста, клип номер два.
1: Вы должны прийти к состоянию, когда вы начнете сближаться. И постарайтесь перестать видеть духовное как то, что можно достичь в одиночку, а только в объединении между вами. Это основная проблема, потому что это истина, это то, что противоречит нашему эго, это выше нашей природы, объединение. И поэтому мы изучаем понятие атаки, что только прыжком, атакой, мы можем пройти этот этап. Разумеется, мы просим Творца, чтобы Он совершил это действие с нами, но в одиночку никто не сможет. Основная проблема, которая есть у человека в реализации желания к духовному, в том, что он хочет реализовать это сам, в одиночку. Он думает, что можно прийти куда-то в уединенное место и там погрузиться в себя и поработать с самим собой и стать праведником и постигающим. Хотя это когда-то и было возможно, когда-то давно, но уже со времен Авраама мы понимаем, что это уже невозможно. Авраам был первый, кто раскрыл, что желание получать, которое раскрылось над, то, что называется Немрод в свое время. Желание получать выросло для того, чтобы люди связались бы над ним, соединились бы над ним и так постигли Творца. И невозможно постичь Творца лично, индивидуально. Все-таки маленькая группа, двое, трое, пятеро, но должны быть для того, чтобы человек мог выйти из себя. Внутри себя нет духовного раскрытия, это не духовное. Должно быть какое-то соединение двух частей в системе Адама Ришона. В одном человеке этого раскрыться не может. Должны быть двое. Между ними всегда есть противоположность, поэтому они двое. И в той мере, в которой они способны над этим сделать объединение, то над противоположностью, в соединении, в этих двух уровнях, которые они выстраивают, объединение и соединение, они выстраивают место, где может раскрыться Творец. Только так это работает.
4: Ц.
2: Нужно всегда пробуждать то, что забывается сердцем. И это то, что необходимо для исправления сердца. То есть любовь к товарищам. Цель которой — прийти к любви к ближнему. Нужно всегда пробуждать то, что забывается сердцем. И это то, что необходимо для исправления сердца. То есть любовь к товарищам, цель которой — прийти к любви к ближнему.
1: Дорогие хаверим, сейчас давайте возьмем все пробуждение нашего общего кли, нашей десятки, с намерением, которое вместе выстроили, и посмотрим урок с Равом от 4 января 2022 года вместе.
4: Гаэля, также система Руфта. Можете задавать ваши вопросы, избранные вопросы будут заданы в течение урока.
5: Я думаю, что нам стоит акцентировать наше внимание на сегодняшнем уроке, на участии товарищей из каждой группы, чтобы это было главным. То есть мы читаем эти отрывки, и товарищи не ждут, услышали от меня какие-то новости, ведь мы уже говорили обо всем. Но подготовка к конгрессу должна быть в том, что люди еще больше сближаются, друг с другом говорят, друг с другом понимают, друг друга чувствуют, друг друга. И поэтому давайте проведем урок, упражнение, насколько мы можем быть близкими, понимающими, чувствующими друг друга. Потому что в конечном счете результат должен прийти из сближения между нами, а не от премудростей, которые мы будем обсуждать, говорить какие-то красивые слова. И даже пусть каждый впечатляется другим, но самое главное, он должен впечатлиться тем, что у него есть, что есть сближение между нами в десятке. И поэтому нам нужно сегодня быть более активными в раскрытии чувств, в раскрытии сближения, интереса друг к другу, каждого из товарищей. Поэтому постарайтесь работать сегодня над этим. Так, пожалуйста, Орен почитает, мы послушаем, затем мы поговорим внутри десяток. Недолго, допустим, 5 минут, но мы все поговорим. Не будет кого-то, кто не хочет, не может, ему нечего сказать. Каждый обязан что-то добавить кратко и от сердца, из глубин сердца. Он проверяет себя, и внутри сердца он находит несколько слов для других. И главное, пусть проверит себя, чувствует ли он внутри сердца, хочет ли он внутри сердца коснуться товарищей, чтобы они это почувствовали в своем сердце. И так мы сделаем. Подготовка должна быть такой. Сблизить сердца. Так, пожалуйста.
4: Первый отрывок. Подготовка к атаке на конгрессе. Пишет Рабаш. Ты должен всегда стоять на страже. Весь день и всю ночь. То есть и в то время, когда ощущаешь день, и в то время, когда ощущаешь, как ночь. Поскольку мы говорим Творцу, тебе принадлежит день, и тебе ночь, что означает и ночь, то есть и тьма ночи тоже приходит со стороны Творца на благо человеку, как написано, день дню приносит речение, ночь ночи открывает знания. Из этого следует, что на тебя возложено пробуждать сердца товарищей так, чтобы пламя поднялось само. И за счет этого удостоишься пробудить любовь Творца на нас.
5: В той мере, в которой мы можем пробуждать товарищей, в этой мере мы в конечном счете также можем пробудить Творца. Ты должен всегда стоять на страже днем и ночью, то есть это наша работа, не только во время урока или собрания. То есть в то время, когда мы чувствуем, что это день, и чувствуем, что это ночь, то есть во всяких наших внутренних состояниях, потому что все они исходят от Творца, что и ночь исходит от Творца. И, разумеется, это на благо человеку, потому что без этого у нас не будет обновления желаний, чтобы было нам с чем сближаться с Творцом, потому что из того, что мы чувствуем в равнодушии, в отсутствии безысходности, в безысходности даже, в различных состояниях, когда наше желание получения не тянет нас вперед, так именно там место работы, чтобы желание отдачи, которое мы стараемся каким-то образом получить от товарищей и от Творца пробудить, чтобы оно тянуло нас вперед. И в этом, собственно, наше истинное продвижение. И поэтому потом утверждают, что есть, что в течение многих лет мы не продвигаемся, но дали ли вы тут продвижение? И поэтому тут есть групповая работа, когда мы должны пробуждать сердца товарищей, человек да поможет ближнему, где тяжело человеку пробудить свое сердце. Может быть, на момент он прыгает, он готов делать что-то для продвижения, но через несколько секунд это исчезает, и человек понимает, что ему не с чем идти. Однако, если каждый хочет пробудить другого, то они этим зажигают общий костер, и он горит, и тянет всех к объединению между ними и к объединению с Творцом. Поэтому здесь в особенности наша работа. В то время, когда мы не чувствуем, что у нас есть какое-то стремление вперед, то надо стараться пробудить товарищей, и так каждый человек да поможет ближнему, и это потянет нас вперед. Поэтому он пишет: тебе нужно пробуждать сердца товарищей так, чтобы пламя поднялось само, пока это не загорится, пока это не будет пылать и не определит все наши состояния впереди. И сейчас обсуждение между нами в десятках. Как

0: Строим духовное общество.
1: Шалом, хаверим и хаверот якарим, шалом, гади.
0: Здравствуйте, дорогие хаверим, хаверот, гади.
2: Здравствуйте.
0: У нас сегодня очень-очень особенный урок. Нулевой урок — это подготовка к конгрессу десяток, общей нашей атаки. И поэтому мы вместе собрались перед тем, как десятки разъезжаются на места постоянной дислокации. Есть некоторые десятки, которые уже поехали, есть те, которые уже добрались в Европе, в Израиле, в самых разных местах. Десятка Рава уже в пути на место своего нахождения. И мы, по сути, уже начали конгресс, и мы хотели бы сегодня на нашей этой встрече еще раз встретиться, чтобы усилить подготовку, ради чего весь этот конгресс и чего мы хотим достичь.
2: И можно добавить, что мы переходим от подготовки к атаке. И то есть мы можем сказать, каков итог всего, что мы сделали, и какой должна быть атака, и как мы должны работать, когда мы выходим и соединяемся в десятке. Когда мы соединяемся, это очень нам важно. И я знаю, что сейчас, в этот момент, десятка Рава выезжает на конгресс, выходит в атаку в эти моменты. И это очень радует. Почему? Потому что Рав вместе с нами в этой атаке. Это очень большая вещь, что мы можем вместе с нашим Равом выйти в атаку. Это великая вещь. Я знаю также, что и десятка Авио выезжают, насколько ты думаешь, на 72 часа. Вместе будут 72 часа. Это не просто 72 часа работы. И мы... У нас есть еще одна вещь. Сколько бенцы мы тут десяток на конгрессе? 800 десяток на конгрессе. И что мы можем сделать дополнительно, кроме того, что у нас есть наша десятка, даже если ощущается, что все в порядке, мы сделали все, что можно, и мы удовлетворены тем, что мы сделали. Мы также должны что сделать? Думать о других. И это будут те добавочные части, которые мы добавим к нашим усилиям. Это великая вещь. Почему? Потому что 800 десяток — это может быть 8 тысяч человек, которые соединяются, дать усилия. Мы очень рады видеть здесь наших друзей, товарищей, которые на экранах, а мы также понимаем, что многие в дороге или в подготовке.
0: И твоя десятка тоже после урока выезжает, верно?
2: Да, мы тоже после урока выезжаем, и сейчас вся десятка сидит и смотрит этот урок, и я в своем сердце держу их всех, и они мне тоже поддерживают. Они бенцы поддерживают, потому что самое важное, чтобы мы это сделали вместе. Так, бенцы, что ты предлагаешь? Может быть, посмотрим клип итогов или просто почитаем?
0: Давайте почитаем, как готовит нас Рав ко всем действиям. Итак, слова Рава.
2: То это итог подготовки.
0: Итог подготовки, да.
1: Я
0: очень рад, что у нас есть такая подготовка, такой фундамент для множества сильных десяток. Вместе с тем мы должны набираться сил еще и еще. И именно сейчас мы раскрываем, насколько нам недостает здесь и там. И это не

0: страшно. Не страшно, наоборот, мы исправим это вместе. Нам нужно понять, что в духовном, до момента, пока раскроется последнее состояние, вообще не чувствуется, что ты продвигаешься к нему. Это не значит, что ты заранее предвидишь, или есть, или нет. Подобно импульсной технике, есть как бы да, нет, да, нет. И в этом разница между материальными периодами, в которых мы живем, когда все проходит так вот в аналоговом виде, а импульсно это 0, единица, да или нет. Поэтому невозможно заранее предвидеть, чтобы видеть, как ты приближаешься к тому, чтобы к тому, что хочешь, и подготовить себя. И поэтому мы должны делать то, что должны, а остальное придет свыше. Я очень надеюсь, что мы готовы. Постарайтесь подготовить все, чтобы у вас не было помех. Подготовьте порядок конгресса. И рекомендую быть на всех подготовках, по крайней мере, полчаса до урока. Так мы все пройдем. Я надеюсь, что у нас будут хорошие, добрые результаты.
1: Так вот это и есть подготовка. И у меня есть очень много вопросов. Сделали ли мы все в нашей подготовке? Что значит атака, в которой мы должны быть постоянно во время конгресса? Что значит истинная атака? Какой свет я должен получить от источника? Что я должен получить от товарищей? Что я должен дать им? Насколько мы вместе все 800 десяток доставим наслаждение Творцу? И чем мы доставляем наслаждение? Действительно ли мы доставляем ему наслаждение? И вот это очень-очень нам важно, что мы вместе с вами будем думать об этом. Есть очень много вопросов. Я могу продолжать бесконечно со своими вопросами, но есть предел. У нас есть только час нашего урока, и поэтому мы должны себя ограничить и заниматься тем, чем мы должны заниматься. Так давайте, может, посмотрим клип номер 6.
0: Что такое настоящая атака? Мы хотим, чтобы всегда мы были связаны друг с другом, потому что только за счет связи между нами мы выходим из-под власти желания получать. Только с помощью связи. Не внутренние мои собственные усилия, а усилия к связи с десяткой. И это серьезная проблема. То, что мы в нашей жизни, в нашем эго, то, что мы не способны воспринять, что только увеличить действие небольшого окружения, десятки, выше, чем воздействие всего мира. Я весь мир не вижу, я его не чувствую. Он не существует для меня. Для меня существует только десятка. Я хочу все время быть в ней, чтобы она на меня повлияла, а я на нее. И поэтому не отрываться от нее, пробуждать ее, усиливать, насколько это возможно, принизить себя после перед товарищами, как пишет Рабаш, и все время быть именно так. И в этом, собственно, заключается атака. Атака в том, насколько десятка будет все время управлять мною. В противовес всей остальной реальности. Это настоящая атака. Если мы можем прийти к состоянию, в котором я нахожусь под воздействием этого маленького окружения, воздействия десятки, и я все время, разумеется, должен над этим работать, потому что всякий раз у меня новое желание получать от стороны мира, который меня путает, и от десятки, и наше желание все время формируется по-разному, я проникаюсь ими, я погружаюсь в них. Поэтому у меня все время работа. Включаться в окружение, быть там самым маленьким, и в то же время быть большим, быть перемешанным с ними. И только тогда я смогу увидеть, как я прихожу к состоянию, что это мое включение в маленькое окружение, в десятку, станет настолько сильным, что я не смогу почувствовать отличия между нами. Это называется «как один человек с одним сердцем». И тогда в этом одном сердце раскроется Творец. Я вижу, ты подчеркнул какую-то фразу.
1: Да, почитай.
0: Атака в том, насколько десятка будет все время управлять мною, противовес всей остальной реальности. Это настоящая атака.
1: Как приходим к этому?
0: Как приходим? Выезжаем на конгресс все вместе. И общими силами делаем что-то новое, то, что каждый сам по себе не в состоянии.
1: Да, именно так. И я предлагаю прочитать из первоисточника. У нас есть избранные отрывки из первоисточников, подготовка к атаке на конгрессе. Бааль Сулам, отрывок номер 2. И главное — это усилие. Прочитай, Бензе.
0: Второй отрывок из подборки, из 38-го письма Бааль Сулам. И главное — это усилие, то есть стремиться прилагать усилия в служении Творцу. Ибо совершенно не имеется в виду обычное служение, а лишь добавка более обычного, который называется усилием, подобно человеку, который должен съесть фунт хлеба, чтобы насытиться, и тогда вся его еда не называется сытной трапезой, за исключением последнего кусочка из этого фунта. Как бы то ни был мал этот кусочек, это та добавка, которая сделала трапезу сытной. Пойми. Также и также из каждой духовной работы человека Творец черпает лишь добавку, превышающую его обыкновение. И это будут буквы и келим для получения света лика Творца. Пойми это как следует.
1: Да, Бааль Сулам пишет нам это в письме 38. Давайте еще раз прочитаем и попытаемся понять, потому как Бааль Сулам пишет и «пойми», не просто так «почитай». Давайте почитаем и постараемся понять, что пишет нам Бааль Сулам. И главное — это усилие, то есть стремиться прилагать усилия в служении Творцу, ибо совершенно не имеется в виду обычное служение, а лишь добавка более обычного, которое называется усилием. То есть более обычного — это называется усилие. Но в каком направлении — это тоже надо понять. Подобно человеку, который должен съесть фунт хлеба, чтобы насытиться. То есть, чтобы насытить себя, мне нужно, допустим, съесть фунт хлеба. И тогда вся его еда не называется сытной трапезой. То есть пока я не насытился, ничего не считается. За исключением последнего кусочка хлеба из этого фунта. И как бы ни был мал этот кусочек, это та добавка, которая сделала трапезу сытной. И пойми, а что, почему важна так вот эта сытость? Потому что сытость — это в моем желании. В тот момент, когда все мое желание насытилось, это называется, что я делаю добавку, дополнительное усилие. То есть это именно тот самый последний кусочек хлеба. То есть, когда мое желание переполнено, допустим, мы в десятке с тобой пришли к состоянию, когда мы довольны тем, что происходит. Да, мы что, музыку послушаем? То есть мы довольны тем, что, мы, что происходит. И такая хорошая обстановка, что все, все думают о Творце, что все соединены. Так где же этот дополнительный кусочек последний? Где это дополнительное усилие? То есть это тогда именно место для того, чтобы мы подумали, где мы можем добавить к Творцу что, за то, что, что Он нас соединяет. И здесь я не должен быть сытым от этого фунта хлеба. Я сделал все, что Рав сказал. И я вижу, что все якобы хорошо, все в порядке, но где мы добавляем? Вот в этом именно усилие. И также из каждой духовной работы Творец черпает лишь добавку, превышающую обыкновение человека. И это будут килим для получения света лика Творца. И пойми это как следует. Вы помните, как Рав рассказывал, что мы должны обратиться к Творцу, мы собираем все точки в сердце в десятки, и поднимаем это к Творцу. И Творец дает нам различные помехи в этом. Это не просто так взял и обратились. Он дает помехи, как разлитым маслом. Есть такое, такая статья в Шамате, как пролитым маслом. Если не ошибаюсь, это статья 70 в Шамате. Есть также и у нас тоже здесь отрывок, ты можешь найти. И из этого человек должен прийти к тому, что Творец открывает, отвечает на нашу молитву. Когда Он отвечает? То есть, скажем, я молился так, часто молился, но Творец мне не ответил. Что же я делаю в таком случае? Что я делаю? Должен ли я согласиться с тем, что Творец не отвечает, или нужно продолжать? А где же взять силы, если я не получаю ответа? Рав сказал, что мы не должны ставить условия Творцу. Мы должны продолжать молиться. И Рабаш об этом пишет, пишет о том, что мы должны молиться и верить в то, что Творец слышит нашу молитву. А когда Он слышит, когда наше желание — это как раз проверка Творца, когда наше желание заканчивается. И вот это и есть добавка. То есть когда человека уже нет желания, и он уже не может молиться, вот тогда он должен добавить. И это то, что мы должны будем сделать с вами на этом, во время нашего конгресса. Иначе для чего мы выезжаем? Мы выезжаем для атаки. Для атаки на наше желание получать. Ну так что ты скажешь, Бенцин?
0: А еще мы чувствуем, насколько важен каждый товарищ, каждая подруга. Мы хотим, чтобы все были, чтобы все принимали участие на наших встречах, физических или виртуальных, неважно, на наших общих встречах, чтобы все чувствовали ценность абсолютно каждого. Мы сейчас читали об этих добавках, о крупицах, чтобы не... Без них не будет полноты. Я не смогу ощутить полного вкуса, окончательного. Как в отрывке я съел 99% или килограмм, но не сыт, пока не будет полностью 100%, пока все товарищи, все подруги не примут участие, и каждый не даст свою часть, мы не почувствуем то, чего хотели бы. Полноценного хиссарона, и Творец этого тоже не почувствует. И поэтому очень важен абсолютно каждый. И в каждом из усилий, то, что мы делаем, вся наша общая деятельность, мы сейчас уже в этой мощной подготовке. Поэтому абсолютно все. И каждый должен себя почувствовать важным. Он важен десятке. так и Творец тоже нас оценит. Друзья, мы приглашаем вас задавать вопросы, если кто-то хочет поделиться происходящим, может, кто-то в пути, может, кто-то хочет передать воодушевление, впечатление. Я вижу где-то там в Вене солнце венское, сидят на улице, где-то МАК 105 где-то собрались. Пожалуйста, вопрос. Вумен МАК.
2: Да, здравствуйте, дорогие наши преподаватели, любимые товарищи. Вот что будет добавкой усилий десятки в каждом дне конгресса? Это качественные или количественные усилия? И заранее ли их определить, или это должны быть, ну, то есть усилия какие-то спонтанные, которые должны родиться из объединения? Все, спасибо.
3: Из мамат царих льет.
4: Какое усилие должно быть во время конгресса, ты спрашиваешь, или до конгресса, в подготовке?
2: Во время конгресса?
3: А, без
2: добавка в конгрессные дни.
3: Меуле. Меуле. Аз эйзе маама царих льет без мана кенес. Бо, они мацея лишь...
4: Прекрасно. Так какая добавка должна быть во время конгресса? Давайте, я предлагаю послушать клип Рава, которым он прекрасно это объясняет. Клип номер 9. Какое усилие должно быть во время конгресса? Давайте послушаем клип номер 9.
0: Кроме всего прочего, атака — это не атака внешняя. Когда я атакую других, я атакую самого себя. Я захватываю свое сердце. Да и то, это не я сам такой герой, то, что я готов и способен захватить свое сердце и развернуть его, как мне хочется. Такого никогда не произойдет. И только с помощью Творца, когда я беру его в партнеры, чтобы просить, чтобы молиться, чтобы немножечко привлечь его к себе, чтобы он мне помог управлять своим сердцем. Только так я продвигаюсь. Наша атака, она не агрессивная. Мы не собираемся как бы биться друг с другом. Наша атака против нашей же ленности и против нашего страха прикоснуться к самим себе, к своим сердцам. И так, что я постоянно выхожу в направлении Творца и требую, и привлекаю Его к себе, чтобы помог мне захватить мое сердце. И атака, еще раз, против моей ленности, лени, по отношению к Творцу.
4: Да, это то, что ты спросила, Асема, лень — это наша природа. Это то, что мы должны атаковать ее, атаковать свое сердце, как Рав сказал. Я предлагаю прочитать пятый отрывок из первоисточников. Бааль Сулам пишет в письме 34. Мы отправляем просьбы наши наверх, удар за ударом, без устали и без перерыва. И не слабеем мы совершенно от того, что Он не отвечает нам. Творец не отвечает нам, но мы не слабеем. Это должна быть нашей атакой. И не отвечает нам в вере нашей, что слышит он молитву, но ждет нас. Почему он ждет? Чего ждет? Того момента, когда будут у нас килим получать верную благодать. И мы не должны потерять это, мы не должны прекращать это, мы должны, чтобы у нас это было навечно. И тогда получим мы ответ на каждую молитву. То есть наша кли готова, и тогда мы получим ответ за каждую молитву, на каждую молитву. За один раз, ибо рука Творца не оскудеет ни в коем случае. То есть, когда мы будем готовы, когда наша кли будет готова, тогда и Творец ответит. Только тогда.
5: Buenos días, amigos. Buenos días, Кли Мундиал. Porque el Creador espera precisamente ese último
4: acto. Добрый день, мировой, друзья, мировой кли. Gracias.
6: Почему Творец ожидает, чтобы было последний вот этот кусочек, который кажется таким маленьким, но именно он определяет всю работу человека?
0: Именно так. Это то, что мы как раз сейчас читали. Гади говорил о ленности. Рав сказал, что мы должны атаковать ленность. Так вот, как раз мы над этим и работаем, и приходим к точке, где нам уже чуть тяжелее. Верно, как в любом упражнении, которое мы делаем в жизни. Так вот, это самое место мы должны атаковать. И Рав нам говорит, смотрите, на самом деле нет такого, чтобы человек мог захватить свое сердце, победить, у него нет для этого сил. И здесь Творец появляется. Все так заложено заранее. Но чтобы все это сработало, нам нужно все время быть в молитве, в просьбе, в общей просьбе, чтобы каждый просил, чтобы Творец дал ему силы, чтобы больше войти в десятку. И хорошо, если он почувствует трудности, иногда скучно, иногда мне не хочется, иногда ленюсь. Все может быть, иногда хочется подумать о чем-то другом. Это как раз все то, что пробуждает нас Творец, и как раз во время Конгресса, во время связи, чтобы мы именно эту часть добавили к объединению между нами. Потому что что такое объединение? Объединение устроено на исправлении. Еще части из массы, участвующей в исправлении. Еще масса, еще авиют. Но вначале все должно проявиться в виде чего-то неисправленного. Тогда, если что-то исправляется, то замечательно, Творец хочет присоединить и увеличить объединение между нами. Поэтому и мы готовим себя в молитве, с усилиями, в атаке. Я уже в такой атмосфере, мы все вместе понимаем, в каком направлении мы движемся.
4: Да, Летисия, я также хочу добавить к тому, что ты спросила, почему именно последний кусочек считается. Тут говорится о фунте хлеба, который мы съедаем. А фунт хлеба, хлеб — это желание получать, когда мы это употребляем против нашего желания. Хлеб — это желание отдавать, простите. Мы употребляем это против нашего желания получать, чтобы наше желание, наш хисарон превратился в ради отдачи. Перевернулся в буквальном смысле. И как Бааль Сулам говорит, что проверяют тебя еще больше, дают тебе помех, когда ты якобы не можешь это преодолеть, только в просьбе к Творцу. И он отвечает, когда есть целое желание, полное желание. А это определяет последний кусочек. И ты права, что не только этот последний кусочек определяет весь фунт хлеба, определяет, но пока не дошли до этого последнего кусочка, это не считается, потому как все еще есть недостаток, чтобы Творец ответил и взял нас в это состояние ибур, зарождение.
0: Мак 24, мы видим, что вы уже сидите, вы уже готовитесь, вы уже в действии. И если кто-то может, поделитесь, расскажите, чтобы вы могли тоже включиться, как раз сейчас возможность получить еще силы друг от друга. Вумен Мак 97.
6: Мы не слышим. Попробуйте включить микрофон.
7: Огромное спасибо за возможность поделиться впечатлениями. Мы виртуальная десятка, поток «Весна-22». И вот мы основным составом собираемся все в Кишиневе. Девочки вот еще летят в самолете, кто с Германии, кто с Украины, и мы собираемся физически. И честно вам скажу, хочу поделиться вот тем трепетом и той радостью такой, который никогда не ощущал, когда все просто трепещет в средине, что мы встретимся физически, что Творец дал такую возможность нам собраться, объединиться, порадовать Творца. И еще что хочу сказать, есть девочки у нас из десятки, которые в Беларуси, они тоже собираются. Так что огромное спасибо. И пусть Творец поможет нам всем объединиться на Его радость.
3: Вау!
6: Спасибо сильно.
0: Здорово, кто-то в самолете, кто-то в машине.
6: И все хотят быть вместе. Почему? Потому что они хотят доставить наслаждение.
0: Замечательно. Woman Mag 25.
8: Дуже дякую, дорогі друзі. Ми теж будемо збирати.
6: Большое спасибо, дорогие друзья. Мы тоже соберемся на конгрессе в Львове. Большая часть нашей десятки, мы очень тоже уже в трепете и готовимся к этой встрече. И у нас такой вопрос. Какая
8: на конгрессе маємо направляти удар за ударом?
6: Какой должна быть та точка, в которую мы будем направлять наши молитвы во время конгресса «Удар за ударом»?
0: Слышали только конец. Если можно, или еще раз весь перевод, или по-русски?
6: Она спросила, какова должна быть та точка, именно в которой мы должны направляться во время конгресса, чтобы посылать туда удар за ударом. Гади, да, спасибо, Лидия, за вопрос. Я хочу прочитать еще раз из Бааль Сулама, что он пишет, что значит, что Творец ненавидит тела в духовной работе. Это отрывок номер 9. Отрывок номер 9. Найдите, пожалуйста, и мы найдем. Итак, пишет Бааль Сулам. Главное, что мы должны стараться обрести сильное желание достичь отдачи и преодолеть свой эгоизм. То есть мы эгоизм, мы желание получать. А сила желания измеряется количеством задержек и остановок, которые есть пока, то есть сколько времени проходит между одним преодолением и другим, когда человек вдруг прерывается посредине и испытывает падение. Ведь мы будем на конгрессе. И мы получим различные состояния, потому что мы воспринимаем это через наше желание. А наше желание — это желание получать. Творец ничего другого не создал. Но также и создал Тору как приправу, чтобы мы перевернули его. И конгресс — это именно то место приложения, то место работы над желанием получать. И вот как работать, пишет нам Бааль Сулам, что иногда человек прерывается посредине, то есть находится в падении. И это падение может задержать его на мгновение. Ага, я в падении. Нужно подняться, есть товарищи, есть конгрессы, 810 десяток, РАФ с нами, у нас первоисточники, был утренний урок, будет дневной урок, у нас есть мероприятия, наши действия. Для чего мы все это делаем? Или на час, когда я уже пропустил час, тогда я вдруг вспомнил, или на день, ого, или на месяц, вы представляете, как мы можем упустить в наших усилиях, то есть желание получать месяц не исправляется. А мы хотим, чтобы это было каждое мгновение, каждую секунду. А потом он снова начинает работать над преодолением своего эгоизма, и потом, как у нас чего-то другого нет, и старается достичь отдачи. То есть в этом заключается наше усилие — достичь отдачи. А где же Творец? Твои товарищи рядом с тобой. Они отдают тебе, а ты отдаешь им. Как? Хороший вопрос. И мы продолжаем. А сильным желанием называется такое, когда прерывание не отнимает у него много времени, и он тут же снова пробуждается к работе. То есть у нас есть отличная работа на Конгрессе, которую мы вместе выполним, и мы провели хорошую подготовку, а сейчас мы в атаке, чтобы выполнить эту работу. Спасибо, Лидия, за вопрос.
9: Шалом лекулам, туда раба, руцим леагит, шанахну меот смехим, безахину бераш.
6: Здравствуйте всем, большое спасибо. Мы хотим сказать, что мы очень рады, что мы удостоились такого учителя и хотим передать ему много света. Большое спасибо за все, что он сделал, то, что он соединил нас в десятки, на все эти вещи, которые мы продолжаем сейчас на Конгрессе, когда он дает нам направление и принимает в этом участие. И хотим передать Творцу спасибо, благодарность, чтобы он и просим, чтобы он был вместе с нами, внутри нас, все три дня Конгресса. И чтобы мы были рады видеть присутствие Шхины между нами.
0: Спасибо.
6: Да, большое спасибо. Ты знаешь, очень интересно посмотреть, что пишет Рабаш об этом. Как чем больше мы представляем Творца великим, нам должны представить, что он еще более великий, чем то, что нам кажется, то, что мы понимаем. И вот то же самое можно сказать об о нашем учителе. Мы не представляем, насколько наш учитель велик, сколько усилий он вложил, чтобы создать нашу группу. А мы должны всеми силами нашего объединения продолжать его путь. Посмотрите, 800 десяток. Но если каждая передаст силу, которую получают на Конгрессе еще людям, которых зажгется или зажглась точка в сердце, поможет, чем может, тем, что произойдет. И еще будет больше десяток, верно? И это зажжет еще точки в сердце. Это же работа Творца — зажигать эти точки в сердце. Но что важно нам? Чтобы мы выполнили эту работу, чтобы мы продолжали путь нашего Рава. Потому как нет важнее того, что он сделал. Потому как он научил нас тому, что мы должны делать. Он нас воспитывал. Он наш Рав, наш учитель. Он передал нам все, что получил от всех каббалистов, все, что существует, а мы, и мы в его сердце. И он в сердце каждого из нас. И вместе с ним мы доставим наслаждение Творцу. Спасибо за то, что ты сказала. И мы переходим в МАК 24. Друзья, мы видим, что у вас много, и вы готовы. И вы можете нам дать воодушевление. Пожалуйста.
10: Нас собралось сейчас 11 товарищей из разных уголков страны. Вот. Мы хотим передать вам уверенность, хотим передать вам воодушевление. Мы реализуем на практике то, о чем говорил Рав утром, что мы слышали, да, когда он сказал, что когда вы продвигаетесь, все вопросы остаются позади. И вот когда вот это трение сердец между нами здесь происходит, мы действительно чувствуем, как вся эта наука, она раскрывается, становится более объемной. И вот прийти вот к этому состоянию, потерять себя в объединении, да, тоже как вот было сегодня на уроке утром, вот мы очень хотим все вместе потерять себя в объединении. Так что мы с вами, друзья.
11: Лихаем.
12: היי, מק 24. אז אנחנו כבר רואים באמת את כל החיבורים הפיזיים של החברים.
0: Очень здорово видеть физические встречи. Давайте посмотрим еще клип, где Рав говорит, насколько физическая связь добавляет и не погасит внутреннее объединение. Пожалуйста, клип.
13: Что необходимо включиться в Хисарон группы,
11: יהיו לחיסרון של הקבוצה. ואצלנו בכנס...
6: И вот сейчас у нас в Москве будет, на второй день конгресса, будет физическая встреча. И конгресс сам по себе — это очень большой инструмент, большой кли, это очень большие усилия взаимовключаться. Но когда мы физически вместе, рядом и близко, то это намного тяжелее, намного больше усилия. Как выдержать это? И что вообще делать?
0: Когда мы встречаемся физически, то... мы должны выполнять самые разные действия физической связи, так, чтобы физическая связь не погасила нам внутреннюю связь. Потому что физически не очень легко обнять товарищей, поднять лыхаем, вместе посмеяться, вместе поговорить. Я физически нахожусь вместе с ними, но где я? В духовном, где в духовной связи с ними? Так вот, тут нам нужно подготовить себя, чтобы на физических встречах нам не затушевалось наше духовное состояние, то, что духовное сближение приобрело и увеличилось, потому что это главное. И поэтому вместе сидеть — это то, что каббалисты очень уважают. Совместное нахождение, трапезы, уроки, всякие действия в десятке. Прежде всего, мы должны подумать о подготовке к этому, чтобы физическая связь, физическое объединение только увеличило наше внутреннее духовное объединение, чтобы оно выразило духовное объединение. Мы его не можем словами выразить, в духовном слов нет. Просто нет. Чтобы мы могли выразить их в разных выражениях между нами. Когда говорим, как-то относимся, смотрим, давайте выразим в материальном виде сердечное устремление друг к другу.
12: אנחנו רוצים לקרוא לכם שאלה ככה מאוד מרגשת.
0: Мы бы хотели почитать такой очень эмоциональный вопрос от woman венгерской группы. Вопрос такой: как мы сможем беречь связь и гармонию между нами для того, чтобы наши сердца, мы говорим про трение сердец, чтобы они все время были бы в постоянном действии друг с другом, а не так, что каждое сердце в своем углу, чтобы постоянно была работа, чтобы был контакт. И в чем наша роль? Мы слышали об этом на уроке, прийти к объединению желаний. Это уже будет духовным объединением по определению. И поэтому именно физическая виртуальная встреча, все, любая встреча, физическая или виртуальная, в желаниях это всегда настоящая встреча. Так вот, не отказываться от тех особых волшебных моментов, которые есть у каждого из нас, возможность дать Творцу подтолкнуть его еще чуть-чуть в десятку. Если нет, пусть попросит, потому что мы уже слышали, что мы не хозяева своему сердцу, может показать нам разные направления, куда можно идти. Нет, внутрь, в десятку, еще и еще, чтобы сердца были в контакте. И это есть те самые дополнительные крупицы, которые Творец хочет, чтобы мы собрали. Woman Mag 144, пожалуйста.
13: 144.
6: Большое спасибо всем и мировой клей. Мы на нашей комнате 143, здесь есть несколько десяток. Мы хотим пожелать всем потрясающего конгресса. И сегодня первый день, и мы очень взволнованы. И просто есть дрожь по коже. Я утром проснулась и сказала, это просто невероятно. Молитвы принимаются, и то, что все наши десятки в Небарух и всего мирового клей. И эта встреча распределяется на такие точки каждый. И я говорю, это просто невероятно. Большое спасибо Творцу, большое спасибо вам, преподаватели, да, большое спасибо нашему учителю. И я в таком волнении, и я верю, и есть вера и молитва, и мы знаем, что мы преуспеем, лихаем всем. Да, лихаем, удачи всем. Спасибо за пожелания. И Мак 11, пожалуйста.
13: Да, дорогие учителя, дайте, пожалуйста, совет, как работают десятки на конгрессе. Десятка должна сосредоточиться только на взаимоотношениях внутри группы своей. Или она должна еще каким-то образом включить в себя все мировое кли, как-то передать энергию группы?
0: Я предлагаю сейчас воспользоваться словами Рава. Можно делать много действий в разных направлениях, и все нам кажется верным и все подходящим. Предлагаю почитать слова Рава, что он нам рекомендует делать. Пожалуйста, приготовьте титры.
12: Они хошев, что црихим.
0: Я думаю, что нужно просто говорить вместе о том, как прийти к одному общему хиссарону, чтобы он был направлен на Творца. Как каждый сможет раскрыть такой хиссарон, чтобы все объединились с этим хиссароном, то есть хиссарон отдачи насладить Творца, подготовить для него кли, чтобы он раскрылся, и чтобы его раскрытие в нас было не ради нас, а ради него. Тогда придем к состоянию, что если мы делаем это ради него, то это будет и для нас тоже, но уже ради отдачи. Нужно об этом говорить. И об этом нужно думать. Все выяснится в мысли, то, что называется. Поэтому насколько человек вкладывает себя в это, то тем лучше. Но с другой стороны, нужно еще и понять, что время идет и делает свое. Мы действуем в рамках силы большой группы, которая выстраивает нас, которая ведет нас к исправлениям, к новым состояниям. И поэтому в каждом из состояний, когда мы чем-то недовольны, мы в любом случае продвигаемся. И за дня в день чувствуем, что мы все ближе к ощущению, пониманию, взаимности. Хотя все происходит медленно. Но шаг за шагом — это то, что с нами происходит.
6: Красиво. Алексей, ты спросил очень хороший вопрос. И Бенце ответил словами Рава. И сейчас ты спрашиваешь, не должен ли я работать, сосредоточиться внутри десятки моей десятки или включить также и 800 других десяток, которые находятся на конгрессе. Какова цель нашего конгресса? Доставить наслаждение Творцу. Давай представим сейчас с тобой вместе, что Творец хочет от нас. Будет ли он доволен только одной десяткой, которая будет работать? Или когда все во множестве народа присутствия царя, величия царя? Так вот, как раз, когда мы все вместе думаем о том, чтобы все десятки преуспели, как сейчас, когда мы собрались и хотим, чтобы все преуспели, чтобы все доставили наслаждение Творцу, верно? Если все доставят наслаждение Творцу, так это то, что даст весь результат нашего конгресса, что мы не были только внутри нашей десятки и думали только о нашей десятке. Ведь у нас есть общие уроки, когда мы 800 десяток вместе их проходим. У нас есть... И после этого действия. Но что я добавляю? Разумеется, что работа в десятке не должен распыляться. Почему? Потому что где же я буду работать? Я не могу сейчас работать с другой десяткой, потому что они находятся в другом месте. Моя работа тут. Но включить в свое намерение все десятки — это никогда не мешает. Почему? Потому что это доставляет наслаждение Творцу намного больше, чем только если это будет моя десятка. И это очень важно. Бетси, ты знаешь, добавить к этому сегодня утром десятка Зихрона провела потрясающий урок. Вот этот урок подготовки от подготовки и переход от подготовки к атаке. Какое же упражнение они сделали? То есть, чтобы все товарищи в десятке сказали, что пробуждает и открывает сердце товарища. И ты знаешь, надо было записать, и я записал. Записал за каждым, что он говорит, чем я могу постараться открыть ему сердце. И потом я смотрю на это все. Какая великая вещь, что у меня есть в руках. У меня есть ключи от связка ключей от сердец моих товарищей. Я положил ее в карман. Да, нет ничего больше. Да именно это сокровище Творца. Куда мы должны войти? Именно в это. И ты знаешь, что я подумал? Если мы все вместе поработаем десятки, открыть сердце друг друга, и что пишет Бааль Сулам? Что выходит из сердца, то и входит в сердце. Что выходит из сердца? Что я хочу отдавать. Я хочу отдавать. И это хисарон к Творцу. И если ты хочешь отдавать, и у тебя есть этот хисарон, ты это получишь. Это то, что войдет в сердце. И если в десятке вместе мы это делаем, тогда у нас есть возможность обратиться к Творцу. Мы выходим как десятка. А если 800 десяток, это же не мы подумаем, а и нет сильнее чем, силы, чем мысль. Так мы же что делаем? Мы делаем ключ-мастер, который откроет сердца всех товарищей, что мы так сможем таким образом войти во дворец царя и доставить ему наслаждение. И очень важно, чтобы мы это сделали вместе, все наше мировое кли, что-то особенное. Нет даже достаточно слов, чтобы описать, как Творец зажег сердца у нас, и этого никогда не было раньше в мире, и мы должны продолжать путь нашего Рава. Это великая вещь. Спасибо, Алексей.
0: Давайте, может, подытожим задачу, задание. Задание для каждой десятки. Давайте посмотрим клип.
6: Каково соединение желаний, которые после прохождения Махсома раскрывают суть Творца?
0: Суть Творца мы выстраиваем, мы это делаем. Через то, что мы объединяемся, тогда мы стараемся, как соединить нас друг с другом. Вы создали меня, говорит Творец. Вы создали меня, значит, мы должны его создать в объединении между нами. Мы выстраиваем на нашем уровне из 10 желаний, через то, как они соединяются друг с другом. Мы приходим к такому сочетанию желаний, между желаниями, так чтобы между ними раскрылась общая сила между ними, которая исходит из того, что все эти желания, они разные, они противоположные, они просто ненавистны друг другу. И мы поднимаемся над ними, это называется вера высшего знания, поднимаемся выше них к состоянию, которое может быть из их объединения. Как может быть, что из 10 совершенно разных желаний, то есть ненавидящих друг друга, как может получиться, чтобы они объединились? Так вот, мы просим Творца это не нашими силами сделать. И мы и не понимаем, что бы мы могли сделать. Мы только пришли к пониманию разбиения между нами, то, что ты это сделал. И теперь мы просим у тебя, исправь это разбиение и дай нам силу объединения, раскрой его. Скажи нам, в чем мы можем принять участие. И тогда придет свет, который светит нам и покажет то, насколько мы можем или не можем, и каким образом мы можем прийти. И сделаем эту работу. Это называется, что Творец закончит за нас нашу работу. Творец выполнит ее. Но крик должен исходить от нас.
6: Да, друзья, мы очень рады, мы видим готовность на ваших лицах и также хотим еще почитать одну вещь, которую нам сказал Бааль Сулам, потому что мы сейчас собираемся выполнять работу на Конгрессе, не просто так проводить время, не просто так мы поехали, как МАК-24, и сейчас соединились, и подготавливаются, готовятся, выполняют работу. Я хочу почитать Бааль Сулама. Он пишет о вещах, которые якобы противоположны нашему восприятию, но на самом деле это очень важно. Отрывок номер 16 из подборки. Это письмо, отрывок из письма 57. Пожалуйста, подготовьте. И он пишет так, Бааль Сулам: «Нет более счастливого момента в существовании человека, чем когда он чувствует себя отчаявшимся в собственных силах. То есть, что он уже старался и сделал все, что представлялось в его силах, возможность сделать, а исцеления нет». И тогда он готов к совершенной молитве о помощи к Творцу, ведь он твердо уверен, что его собственная работа не принесет ему пользы. А до тех пор, пока он чувствует некоторую силу в своей собственной работе, молитва его несовершенна, ибо злое начало спешит сказать ему, что сначала он обязан сделать то, что в его силах, а потом он будет желанен Творцу. И об этом сказано: «Возвышен Творец и низкий увидит». Ибо после того, как человек прилагает усилия в различного рода работах и отчаивается, он достигает по-настоящему низкого состояния. То есть он знает, что он самый низкий из всех людей, ибо нет у него ничего полезного в строении его тела. И тогда его молитва совершенна. И он получает ответ из щедрой руки его. Так чтобы мы выполнили это, друзья, чтобы мы знали, что все наши усилия должны привести нас к этому маленькому кусочку, к этому, чтобы мы поняли, что мы не в своих силах можем достичь этого желания, но нужно просить Творца, а это да, в наших силах, да, Бенци? И мы должны прийти к этому в нашей работе. И я уверен, что мы это сделаем. Я вижу вас, вижу вашу готовность, что вы именно та горстка людей, которые пишет Раба, что готовы работать и бороться с желанием, с злым началом до последней капли крови, и тогда действительно сделаем это, и мы будем силой для Творца.
0: Ну и в завершении нашей встречи, и, разумеется, мы уже на пике начала Конгресса, уже почти все по дороге собираются, мы видим это и на экранах тоже. И да, с одной стороны, каждая десятка сосредоточится на своей работе, выстроить смотреть объединение и суть Творца, как мы слышали, в то же время любопытно, что происходит в других десятках, где они собираются, как. И так мы включаемся в хисароны всех товарищей. Да, это просто мы удостоились быть участниками этого события. И все для того, чтобы мы выполнили работу, каждый из десяток выстраивает суть Творца внутри себя. И в то же время каждый из десяток вкладывается в общий вклад, чувствует или нет, но она дает вклад всем остальным десяткам для их деятельности. Потому что все хотят, в конце концов, соединиться все вместе. Так Творец распорядился, что мы были в десятках, и сейчас каждая из них будет формировать себя как кли для раскрытия Творца между нами.
6: Так удачи всем, друзья. А мы?
0: Закончим песни. Разумеется, все, у кого вопросы, пишите на сайт Convention Klivan, заходите туда. Там есть и материалы, расписание, рекомендации. Разные материалы, которые могут помочь. Заходите, сверяйте направление, если хотите что-то уточнить. Десятка или лично. Пожалуйста, Convention Klivan, все материалы там. И расписание, когда уроки. И так далее. Когда свободное время. В общем, там есть абсолютно все. И закончим песней.
6: Завершаем.

0: כן, אני אקריא, זה משהו שהרב אמר עכשיו בקליפ הזה, שלהגיע למצב שאני כל הזמן...
1: прочитаем что-то, что Раф сказал в этом клипе. Чувствовать все время под воздействием десятки, это считается атакой. Постараемся все время быть в атаке.
2: Да, и это атака должна быть постоянно с ощущением десятки. Я ее обязан чувствовать, товарищи десятки, справа от себя, слева от себя, чтобы знать, что никуда не сбегу, что они меня поддержат со всех сторон. И в общем устремлении к Творцу мы поддержим свет, возвращающий к источнику. Он приведет нас к приближению к Творцу.
1: Может, можно видеть это, как сейчас мы делаем вместе торт, просто дать Творцу, так и перемешать нас всех вместе и просить его сделать что-то одно новое.
2: Хороший пример в том, что никто не может быть совершенный без товарища, без ближнего, без любви. И да, это очень хорошая возможность, что мы можем находиться в такой атаке.
1: Да, и в этой атаке, когда мы растворяемся вместе, в этом едином целом, каждый товарищ поднимает и добавляет, и укрепляет. И цель просто перед нами в самом ясном и мощном виде, который был до сегодня. Сейчас мы должны отдаться, дать силы товарищам, чтобы они тоже могли отдаться.
2: Подготовить хисарон и молитву за товарищей, чтобы товарищи достигли успеха.

0: и стали вы одной душой.
1: Кен, вы литкалелим хаверим.
2: Да, и включиться с товарищами, это хисарон, потребность включиться с товарищами, это, как мы говорили вчера, с радостью, с улыбкой, все товарищи. Как Шай всегда говорит, Шай наш товарищ, что успехов товарищам.
0: Еще почувствовать уверенность и передавать эту уверенность товарищам.
2: Все время благодарить все время за это право, честь, что мы вместе входим в урок, каждую секунду, просто какой-то подарок. Бесконечный подарок.
3: Как мы говорим proof? Лямет, эмет. Proof, it's proof.
4: Хохаха. Хохаха, гадлут Боге.
0: Да, это доказательство величия Творца. То, что мы сидим вместе за этим столом, и первая причина всему существующему. То, что он ведет эту точку вместе. Величие Творца. Почему? Потому что он велик. Выше всего, выше того, что каждый из нас чувствует в своем сердце. И из-за того, что мы вместе, то точка объединения растет. И становится больше, чем любой из существующих товарищей.
2: Шай пишет нам, чтобы сердце было для товарищей, требовать, просить, чтобы Творец помог товарищам.
5: Это маком мистер Эхад, митох шиур, митарих, май, альпайм вештемесре. Шейла шель талмид лерав. Эх ата йоде,
0: им ата мухан ла шиур. Откуда ты знаешь, готов ли ты к уроку? Раф ответил. По устремлению, по давлению, чего ты хочешь достичь и в сердце, и в разуме, и в ощущении, что ты готов быть в полном самопожертвовании, то, что ты готов быть в полной даче, значит, что ты готов потерять весь свой успех в получении ради того, чтобы почувствовать, что называется быть дающим. И об этом нужно делать выяснение для всех этих чего и почему. И человек должен подогреть себя, чтобы чувствовать разницу между кто я, желаемым и действительным, и тем, к чему я должен прийти. Нужно разогреть органы чувств, чтобы они были готовы почувствовать нюансы. И чем более тонкими они будут, тем это важнее перед уроком. Иначе человек начинает слышать, и он как будто не слышит, потому что только сейчас начинает просыпаться.
2: Сейчас, друзья, давайте продолжим подогревать себя еще немного. Пробуждаться к желаемому состоянию. Сегодня, в особенности сегодня, неделя особой подготовки к этому мгновению. Давайте послушаем еще клип Рава, который соединит нас, напомнит нам, что без объединения между нами нет вообще духовности. Пожалуйста, клип номер два.
0: Вы должны прийти к состоянию, когда вы начнете сближаться и постараетесь перестать видеть духовное как то, что можно достичь в одиночку, а только в объединении между вами. И это основная проблема, потому что это истина, это то, что противоречит нашему эго, это выше нашей природы, объединение. И поэтому мы изучаем понятие атаки, что только прыжком, атакой, мы можем пройти этот этап. Разумеется, мы просим Творца, чтобы он Он совершил это действие с нами. Но в одиночку никто не сможет. Основная проблема, которая есть у человека в реализации желания к духовному, в том, что он хочет реализовать это сам, в одиночку. Он думает, что можно прийти куда-то в уединенное место и там погрузиться в себя и поработать с самим собой и стать праведником и постигающим. Хотя это когда-то и было возможно, когда-то давно, но уже со времен Авраама мы понимаем, что это уже невозможно. Авраам был первый, кто раскрыл, что желание получать, которое раскрылось над... Ну, то, что называется Немрод в свое время. Желание получать выросло для того, чтобы люди связались бы над ним, соединились бы над ним и так постигли Творца. И невозможно постичь Творца лично, индивидуально. Все-таки маленькая группа, двое, трое, пятеро, но должны быть для того, чтобы человек мог выйти из себя. Внутри себя нет духовного раскрытия, это не духовное. Должно быть какое-то соединение двух частей в системе Адама Ришона. В одном человеке этого раскрыться не может. Должны быть двое. Между ними всегда есть противоположность, поэтому они двое. И в той мере, в которой они способны над этим сделать объединение, то над противоположностью в соединении, в этих двух уровнях, которые они выстраивают, объединение и соединение, они выстраивают место, где может раскрыться Творец. Только так это работает.
1: Нужно всегда пробуждать то, что забывается сердцем. И это то, что необходимо для исправления сердца. То есть любовь к товарищам. Цель которой — прийти к любви к ближнему. Нужно всегда пробуждать то, что забывается сердцем. И это то, что необходимо для исправления сердца. То есть любовь к товарищам, цель которой — прийти к любви к ближнему.
0: Дорогие хаверимцы, сейчас давайте возьмем все пробуждение нашего общего кли, нашей десятки, с намерением, которое вместе выстроили, и посмотрим урок с Равом от 4 января 2022 года вместе.
6: Гаэля, а также в системе Рубута. Можете задавать ваши вопросы, избранные вопросы будут заданы в течение урока.
7: Я думаю, что нам стоит акцентировать наше внимание на сегодняшнем уроке, на участии товарищей из каждой группы, чтобы это было главным. То есть мы читаем эти отрывки, и товарищи не ждут, услышали от меня какие-то новости, ведь мы уже говорили обо всем. Но подготовка к конгрессу должна быть в том, что люди еще больше сближаются, друг с другом говорят, друг с другом понимают друг друга, чувствуют друг друга. И поэтому давайте проведем урок, упражнение, насколько мы можем быть близкими, понимающими, чувствующими друг друга. Потому что в конечном счете результат должен прийти из сближения между нами, а не премудрости, которые мы будем обсуждать, говорить какие-то красивые слова. И даже пусть каждый впечатляется другим, но самое главное, он должен впечатлиться тем, что у него есть, что есть сближение между нами в десятке. И поэтому нам нужно сегодня быть более активными в раскрытии чувств, в раскрытии сближения, интереса друг к другу, каждого из товарищей. Поэтому постарайтесь работать сегодня над этим. Так, пожалуйста, Орен почитает, мы послушаем, затем мы поговорим внутри десяток. Недолго, допустим, 5 минут, но мы все поговорим. Не будет кого-то, кто не хочет, не может, ему нечего сказать. Каждый обязан что-то добавить кратко и от сердца, из глубин сердца. Он проверяет себя, и внутри сердца он находит несколько слов для других. И главное, пусть проверит себя, чувствует ли он внутри сердца, хочет ли он внутри сердца коснуться товарищей, чтобы они это почувствовали в своем сердце. И так мы сделаем. Подготовка должна быть такой. Сблизить сердца. Так, пожалуйста.
6: Первый отрывок. Подготовка к атаке на Конгрессе. Пишет Рабаш. Ты должен всегда стоять на страже. Весь день и всю ночь. То есть и в то время, когда ощущаешь день, и в то время, когда ощущаешь, как ночь. Поскольку мы говорим Творцу, тебе принадлежит день, и тебе ночь, что означает и ночь, то есть и тьма ночи тоже приходит со стороны Творца на благо человеку, как написано, день дню приносит речение, ночь ночи открывает знания. Из этого следует, что на тебя возложено пробуждать сердца товарищей так, чтобы пламя поднялось само. И за счет этого удостоишься пробудить любовь Творца на нас.
7: В той мере, в которой мы можем пробуждать товарищей, в этой мере мы в конечном счете также можем пробудить Творца. Ты должен всегда стоять на страже днем и ночью, то есть это наша работа, не только во время урока или собрания. То есть в то время, когда мы чувствуем, что это день, и чувствуем, что это ночь, то есть во всяких наших внутренних состояниях, потому что все они исходят от Творца, что и ночь исходит от Творца. И, разумеется, это на благо человеку, потому что без этого у нас не будет обновления желаний, чтобы было нам с чем сближаться с Творцом. Потому что из того, что мы чувствуем в равнодушии, в отсутствии безысходности, в безысходности даже, в различных состояниях, когда наше желание получения не тянет нас вперед, так именно там место работы, чтобы желание отдачи, которое мы стараемся каким-то образом получить от товарищей и от Творца пробудить, чтобы оно тянуло нас вперед. И в этом, собственно, наше истинное продвижение. И поэтому потом утверждают, что есть, что в течение многих лет мы не продвигаемся, но дали ли вы тут продвижение? И поэтому тут есть групповая работа, когда мы должны пробуждать сердца товарищей, человек да поможет ближнему, где тяжело человеку пробудить свое сердце. Может быть, на момент он прыгает, он готов делать что-то для продвижения, но через несколько секунд это исчезает, и человек понимает, что ему не с чем идти. Однако, если каждый хочет пробудить другого, то они этим зажигают общий костер, и он горит, и тянет всех к объединению между ними и к объединению с Творцом. Поэтому здесь в особенности наша работа. В то время, когда мы не чувствуем, что у нас есть какое-то стремление вперед, то надо стараться пробудить товарищей, и так каждый человек поможет ближнему, и это потянет нас вперед. Поэтому он пишет: тебе нужно пробуждать сердца товарищей так, чтобы пламя поднялось само, пока это не загорится, пока это не будет пылать и не определит все наши состояния впереди. И сейчас обсуждение между нами в десятках. Как мы проделываем эти действия? Это, собственно, все часы, кроме утреннего урока, дневного урока и, может быть, какого-то собрания, которое маленького, которое есть у нас в середине дня. Как нам все остальные часы, как мы все остальные часы должны думать о том костре, который мы зажигаем между нами, в группе, в десятке, каждой в своей десятке, чтобы это тянуло нас вперед, чтобы оно горело, и тогда из этого раскроется высшая сила и высшая действительность. Пожалуйста.
8: Кулам медабрим.
1: Основа этого, что каждый должен выяснить в себе, что то, что приходит от Творца, это не я, это наша связь, любовь между нами, которая должна быть. Поэтому в любую секунду, когда есть у меня какое-то пробуждение, какое-то начало, я должен все силы вкладывать в группу.
9: Нужно как-то все время удерживать величие цели. Чтобы это горело, у нас все время это желание достичь этого, жить целью. Как Евгений сказал, ты не можешь один, ты должен смотреть на товарищей и стараться получать от них как можно больше и давать им как можно больше величие цели, чтобы это оставалось между нами.
1: И это, по сути дела, превратить желаемое в действительное. Действительно в желаемое. Когда мы представим себе наше объединение на более высокой ступени и все время нашей подготовки стараться видеть, где я нахожусь между товарищами в десятке, чем я полезен для них, где мы вместе. Все товарищи находятся в действии по отношению к Творцу.
9: Я слышал, что Рав говорит, что когда мы не чувствуем, что у нас есть какое-то влечение вперед, это значит, что я должен все время обращать внимание на то, что я чувствую относительно десятки, относительно своих товарищей. И в каждое мгновение есть такое какое-то падение именно в эти времена, пробуждать любовь заново. Это достаточно, я думаю, читать отрывки, те волнующие отрывки из Рабаши. Это уже пробуждает тебе сердце, показывает, в этих высоких состояниях каббалисты работают. И эти высокие состояния — это на самом деле любовь. Любовь к Творцу, любовь к товарищу. И требовать этого для всех.
1: Да, я думаю об этом месте,
10: о том месте, откуда они писали, это место, которое всегда существует. У нас как бы есть возможность всегда подключиться к этому месту. Как? Ну, как всегда, через связь между нами, через чувство, что это важнее всего для нас. И это цель всей этой игры. Так есть уже какой-то ток этого, это дает возможность повлиять на нас.
9: Да, сейчас я чувствую, что поток важности, который приходит от десятки, от группы, просто увлекает меня. Я хочу также позаботиться о следующем мгновении, о продолжении дня, о временах, которые наступят. И для этого мы делаем для себя страховочную сеть поддержки, величие Творца, которую каждый товарищ добавляет, чтобы у нас было чувство взаимной зависимости. Относительно этого я хочу отмениться, относительно этого я хочу приблизиться.
10: Внешне у нас все готово. И есть трапезы, собрание товарищей, есть все. Но то, как мы включаем в каждое действие, если мы это делаем по причине величия Творца, это наша основная работа, чтобы величие Творца было нашим топливом в любом действии.
9: Да, просто эго настолько сложно, что даже сейчас, когда мы вместе говорим, вместе, можно даже чувствовать в одиночку, все время входить в десятку, чтобы сказать, что невозможно прийти к духовности в одиночку. Можно только вместе, но работать над этим, делать все усилия. Когда мы делаем атаку, групповое действие, самостоятельно, поэтому сказать, насколько важна цель величия Творца, хотите получить это только от товарищей, не от себя.
10: Это большой конгресс, как будто происходит сам. Ты входишь, видишь тысячу людей, и они тебя охватывают вокруг. А здесь мы должны будем делать сами. 810 по всему миру. Мы не будем видеть друг друга, и я просто чувствую это поле, я чувствую.
9: Должен быть самым маленьким из всех товарищей, все в окончательном исправлении, Творец находится за всеми. Если это так не будет, то не сможет быть правильная связь между нами.
10: Да, я должен заботиться о чувстве в сердце товарищей.
11: Амамац лихьот бахисарон шел хаварим.
9: Шай пишет нам, усилие быть в объединении с товарищами подогревает сердце для объединения сердца и от требования помощи Творца.
12: Перейдем ко второму отрывку. Бааль Сулам говорит так. И главное — это усилие. То есть стремиться прилагать усилия в служении Творцу, ибо совершенно не имеется в виду обычное служение, а лишь добавка более обычного, которое называется усилием, подобно человеку, который должен съесть фунт хлеба, чтобы насытиться. И тогда вся его еда не называется сытной трапезой, за исключением последнего кусочка хлеба из этого фунта. И как бы не был мал этот кусочек, это та добавка, которая сделала трапезу сытной. И пойми. И также из каждой духовной работы человека Творец черпает лишь добавку, превышающую его обыкновение. Это будут буквы и келим для получения света лейка Творца. И пойми это как следует.
7: Здесь вопрос, как мы отделяем эти излишки, которые мы можем дать, думать, стараться, стремиться к объединению между нами, и Творцом, для того, чтобы доставлять ему наслаждение, создавать ему келим для раскрытия, что это, собственно, в этом, собственно, его удовольствие раскрывается. Как мы все больше и больше чувствуем в этом наше рабство, что мы жертвуем себя этой работе и действительно становимся тут близкими Творцу, приближаем Его раскрытие всему творению. Как мы различаем, видим, что главное это, как он говорит, как последняя маслинка, когда мы доходим до конца и нашего усилия и еще немножко сверх того, что мы можем, что это главное для нас, почувствовать это усилие, что внутри этого, именно этого усилия раскрывается Творец, именно Ему Он рад, и именно в Нем будет связь между нами с Ним. Как мы в нашей жизни делаем это усилие, которое вне наших сил и желаний, как мы внутри этого желания, внутри этого усилия различаем последнее усилие, как мы посвящаем его Творцу, и именно этим понимаем, что мы доставляем ему наслаждение. Пожалуйста. Давай.
11: Има мамац.
9: Если усилие действительно направлено на Творца, на свойства отдачи, так насколько я даю этому собственные силы, в конце я всегда раскрываю, что все, что исходит от меня, это ничего не стоит. Все усилия — это как бы весь мой эгоизм. И как раз то, что засчитывается над этим, это еще небольшое количество важности, полученное от товарищей, когда именно эти силы засчитываются.
13: Я думаю, что это также то, что создает молитву настоящую, как бы, напоминает мне историю Нахшона, который прыгнул, начал идти внутрь, это дошло до груди, до шеи, пока не дошло до носа, не было крика, он не просил Творца помощи. Это как раз еще немножко что-то, что осталось, чтобы прийти к какому-то крику настоящему молитве.
9: Да, для того, чтобы у нас была настоящая молитва, наше усилие должно быть в том, чтобы связать себя, с одной стороны, с товарищами, каждый раз заново входить в группу. Смотреть, пришел ли я к этому ощущению единого кли любви к товарищам, а с другой стороны, привязать себя к Творцу каждый раз, неважно, подъем и падение, в каких состояниях не находишься, я знаю, что Он это ведет, Он формирует нам все состояния согласно нашим темпам продвижения.
13: Да, как оценить усилия, сделать его больше, чтобы он распространялось в течение всего дня? Это просто почувствовать, что десятка — это мой спасательный круг в настоящей жизни, и там духовная жизнь. Там мы чувствуем действительно вкус жизни. И так, как тесто, это вся мысль, все время заниматься. И есть Творец послал мне товарища, это моя связь с ним, все время требовать, просить за них, благодарить за них. Просто каждое мгновение не оставлять эту мысль.
14: Кен.
15: Да. Просто чтобы это было самым важным для нас.
14: Ну,
15: не знаю. С одной стороны, я чувствую, что это тоже приходит свыше, как от товарищей, так и от окружения. И моя сторона, это добавить, что тоже очень незначительное со своей стороны. Я бы сказал что-то свое, но на самом деле что там есть. Но все-таки мне кажется, что там что-то есть. И в мере того, насколько я вкладываю в эту группу, тогда я начинаю и продолжаю действовать в этом.
13: Да, этот поток относительно цели. Мы сейчас получили большую помощь, что есть такая сила от всего мирового кли. Мы уже видим собрания, которые есть по всему миру. Просто каждый должен отказаться от себя и хотеть за товарищей, хотеть быть укрепляющей, поддерживающей силой для товарища. Для себя у меня нет сил, но для товарищей мы получаем силы. И от этого мы укрепляемся.
15: И в конечном счете мы должны прийти к ситуации. Когда у нас нет иного выхода, кроме как, чтобы Творец выполнил свое действие, потому что мы со своей стороны сделали свои полшекеля, теперь Творец должен завершить работу, Он соединит нас. А с нашей стороны только просьба, молитва из глубины сердца, чтобы Он соединил. Он дал нам эту силу.
13: Да, Шай пишет нам в усилии давать, требовать, просить за товарищей, чтобы помощь Творца жила между ними. И этим мы доставляем наслаждение Творцу вместе. Да, чтобы наши усилия, чтобы мы не слышали об эгоизме, который говорит, о, еще усилия, что это за работа, чтобы мы видели, чувствовали только теперешнее мгновение, и всегда, и в нем всегда есть возможность добавить еще что-то. Потому что это не чувствуется как тяжелая работа или что-то невозможно. Можно. Всегда направлять для товарища, чтобы быть в объединении.
14: И держит этот шар в воздухе.
12: Перейдем к следующему отрывку. Третий отрывок. Рабаш говорит, нельзя человеку говорить, я подожду, пока Творец даст мне пробуждение свыше, и тогда у меня появится возможность выполнять духовную работу. Бааль Салам говорит, что в отношении будущего человек обязан верить в вознаграждение и наказание. То есть он должен сказать, если не я себе, кто мне? А когда я для себя, что я? Если не сейчас, то когда? И раз так, то запрещено человеку медлить даже одно мгновение, а должен сказать себе, что если не сейчас, то когда? И нельзя ждать более подходящего времени, говоря, вот тогда я начну заниматься духовной работой. А как сказали мудрецы, не говори, когда появится время, буду учиться. А если не появится?
7: То есть в каждый момент человек должен видеть себя, что он готов к пробуждению, и насколько ему кажется, этот момент кажется менее пригодным. И пусть подождет, может быть, завтра. То есть через какое-то время будет лучшее состояние. Нет, это неверно. Именно в тот момент, когда он видит, что он не готов, это самое лучшее состояние. Потому что насколько мы проделываем действия по преодолению, поиску, усилию, в соответствии с этим у нас есть результат и мощь в усилии. Поэтому действительно надо сказать, что если не я мне, то кто мне? И если не сейчас, то когда? И так далее. То есть действительно в каждый момент нужно видеть этот момент подходящим для добавки усилия, насколько это возможно. Пусть даже наше эгоистическое желание нас толкает к различным работам, различным состояниям, к ощущению болезни, такому болезненному состоянию, к состоянию, что занят чем-то, что должен позаботиться еще о чем-то, а затем и затем он после этого он придет к этому. Нет. Мы понимаем уже и знаем из нашего опыта, насколько все эти вещи приходят непрерывным образом от нашего эго и посылает их Творец, чтобы дать нам именно возможность сближения, осознания нашей природы, чтобы осознать нашу природу и справиться с ней, где количество усилий и, главное, качество усилия именно в этих состояниях. Когда мы как-то можем отложить, и как бы справедливо отложить состояние работы, состояние усилия, но мы все-таки преодолеваем и прилагаем усилия, стараемся сделать еще одно зернышко усилий и так продвигаться. Это очень важно, и для этого должно быть общее групповое пробуждение. Человек должен проверять по себе в течение дня много раз, насколько он ленится, а время пока что уходит, а потом он жалуется, что не чувствует хороших результатов, что он не чувствует продвижения, что от Творца что-то не приходит к нему, не положено ему. Нет, это неверно. Все зависит от человека, насколько он старается в каждый момент жизни все-таки обратить внимание на приложение усилий. И именно в состояниях, которые далеки от духовного, когда он ленится, не может, откладывает. Тот, кто откладывает продвижение, он этим он вызывает просто смерть для себя. Вызывает то, что свыше он тоже получит отталкивание, отторжение. Почему? Потому что одно отторжение он должен получить свыше, чтобы осознать, что он оттолкнул свою возможность продвигаться. А второе отторжение нужно для того, чтобы он проделал предыдущую работу, чтобы он вернулся к ней. Невозможно продвигаться, если он не прошел шаг, который был положен, который он должен был сделать в пути. И поэтому Если ты оставишь меня на день, то я тебя оставлю на два. То есть если человек оставляет какое-то усилие в какой-то определенный момент, то он должен будет потом приложить двойное усилие. И за то, что он не приложил усилия, и за то, что он действительно ничего не сделал. Поэтому нам нужно заботиться о духе в группе, чтобы никто не смог оставаться в покое, что я это сделаю потом, через час, через день, когда-нибудь, как-нибудь. Здесь проблема — не оттянуть время. Мы должны все время чувствовать, что мы опаздываем и действуем в состоянии нехватки времени. И это очень тяжело держаться этого, но если мы помогаем друг другу, создаем такую атмосферу, то мы чувствуем себя в атаке. И тогда не тяжело. Все зависит от общего духа группы. Человек в одиночку не может действовать. Не может действовать. Только если он связан с группой, тогда есть у него дух, человек да поможет ближнему. Мы пробуждаем друг друга, хотя ни у кого в отдельности нет сил, но по отношению к другу мы можем пробудить его, мы можем встряхнуть всех. Себя я не в состоянии. Но если я даю дух пробуждения силы другим, то они пробуждаются, а я сам пробуждаюсь от них. И так человек да поможет ближнему. Именно в этом обязанность почувствовать, что атака — это не человека на себя, а всех на всех. И ни у кого нет сил справиться с собой. Поэтому группа «Десятка» именно она может продвигаться, а в одиночку человек никогда не в состоянии. Никогда. Пробудится еще через 10-20 лет и поймет, что он ни в чем не продвинулся.
8: Барур.
7: Понятно? Хорошо. Италия 4.
16: Раб, бонжорно. Раб, ты в реальности уже дал на ответ.
17: Здравствуйте, Раф. Вы сказали, в общем-то, дали ответ на то, что надо делать. Я должен делать это в любом случае. Он говорит ей, что человек должен верить в вознаграждение и наказание. О каком состоянии он говорит? О эгоистическом нашем состоянии или продвинутом состоянии? Вознаграждение и наказание — это в том, что мы продвигаемся в духовной работе, и тогда видим, в чем заключается вознаграждение и наказание наше, и как это и меняется от состояния к состоянию. Что я проверяю, вижу, взвешиваю, и вижу, что вознаграждение и наказание мое, каждый раз они поднимаются по сути своей и качестве, от состояния к состоянию. Скажем, если вчера я удовлетворялся чем-то, то сегодня уже нет, я этим уже не удовлетворяюсь, то мне недостаточно. Если раньше для меня было наказание на более физическом уровне, то сегодня на более духовном и так далее. Хорошо? Флорида.
18: Yes, Rav, thank you. Rav, in the situation where a friend might have a deficiency for connection.
7: Да, Рав, в состоянии, когда у товарища есть хиссарон для объединения, и он хочет больше прилагать усилия в группе и в организационный барух, и тогда он находит себя, он справляется с помехами, что он болеет и не может больше вкладывать. Это делает товарищ усилия, или это рука Творца? Как ему справиться с этим?
17: любом месте, когда мы получаем, это приходит от Творца, даже если это мысли наши, может быть, наши желания, все равно все это приходит от Творца к нам, и только после того, как я отрезаю, говорю, так что я должен делать выше этого, над этим, тогда уже начинается моя работа. А потом мы увидим, насколько также в нашей работе есть эти решения, и то, что мы делаем, исходя из того, что было раньше, мы должны увидеть, насколько это наше, когда мы делаем дополнительные выяснения и все время выясняем это. Сантьяго.
19: Любимый Рав, для того, чтобы мы могли добавить усилия, для того, чтобы мы смогли добавить это усилие, нужен хиссарон, нужна потребность. Каким образом этот хиссарон, если мы возьмем в расчет, что иногда человек находится в состоянии падения, у него нет хиссарона. Как сделать так, чтобы хиссарон превратился в состояние десятки, которое позволяет произвести это добавочное усилие?
17: Я стараюсь работать не с собственным хиссароном. Это животный уровень хиссарона. А я хочу прийти к хиссарону человеческому, говорящему. Это уже называется хиссарон группы, десятки, что тоже часть системы Адам Ришона, большой системы. И именно с этим хиссароном я должен работать, то есть перейти от личного, частного желания к общему, групповому желанию. Это прежде всего. И выяснить это желание, а потом уже продолжать дальше его. Балтия 4.
20: Доброе утро, Рав. Я хотел спросить, как быстрее начать смотреть на мир через глаза товарищей? Спасибо.
17: Наверняка нужно для того, чтобы прийти к видению мира через группу, ты должен прийти к отчаянию и разочарованию в собственных силах, чтобы я пришел к состоянию, когда уже понимаю, что я сам по себе. Я же не нахожусь в духовном, я не имею отношения к духовному. Я сам по себе ноль, даже не ноль. Вообще не существую. Ноль — это уже все равно какая-то цифра, это уже какое-то ощущение. Но когда я понимаю, исходя из своего эгоизма, что я даже как ноль не существую в духовном, я тогда начинаю искать, а в какой форме я могу, да, быть там. Единственная форма, в которой я могу быть в духовном, когда я исчезаю, соединяюсь и растворяюсь, просто растворяю себя в товарищах, стараюсь почувствовать их и через них реальность. И тогда я прихожу к какому-то впечатлению, которое действительно происходит здесь, в середине объединения, в середине группы, в центре группы, когда я там начинаю раскрывать, что, наверное, это то, что Творец хочет дать людям. И мы через нашу группу, даже если мы соединяемся в таком слабом виде, мы начинаем уже чувствовать его и хотим прийти к состоянию, когда мы хоть как-то за что-то можем зацепиться, то, что называется общее. А общее — это уже Творец. Да, конечно, далек еще от нас, но насколько мы можем, когда мы стараемся отменить себя и держаться за общую связь между нами, совместную связь, вот эту вот, это общая совместная связь, чтобы включиться в Творца, почувствовать его и воцарить его над нами. В этом вся наша работа. В этом вся цель Конгресса. Быть в общем собрании, в общем органе чувств, почувствовать Творца. Хорошо? Ладно. Так у нас сейчас кто есть? Москва один.
3: Да, Рав, спасибо. А вот духовный хисарон — это когда я не прихожу, чтобы погреться у костра, а как бы только занимаюсь пробуждением товарищей, да, получается?
21: Да. Турки фри. Турки фри.
22: Турция фри.
23: Thank you, Rav. My friend is asking.
3: Спасибо, дорогой Рав. Мой товарищ спрашивает. Вся моя десятка придет на виртуальный конгресс, будет участвовать в виртуальном конгрессе. А сверх этого есть другие десятки товарищей, которые собрались физически. Надо ли мне быть виртуально с моей личной десяткой или физически с другими?
22: Мы видим, что весь мир продвигается к более виртуальной связи все больше и больше. Если не будет таких проблем с виртуальной связью, то мы увидим, что человечество перейдет все больше и больше к виртуальной связи. И я думаю, что это следствие этой пандемии, вирусов, это все приучает нас быть связанными виртуальной связи между нами все больше и больше. И если мы обратим внимание на связь чувствительную, духовную, в чувстве, а не физически, когда я даже не вижу товарища. Или если мы, да, смотрим друг на друга, когда у нас есть связь зрительная, когда мы видим лица друг друга. Но это пока только еще это нужно. А потом мы перейдем к какому-то ощущению более внутреннему, когда я чувствую какие-то лица. Не исходя из этого я буду определять людей, а исходя из внутренних свойств, желаний, мыслей, намерений, меры объединения, связи. Исходя из этого я буду чувствовать и узнавать людей, исходя из сути каждого, из того общего кли Адам Ришона. И поэтому я не знаю, что сказать. Как больше быть связанными? Ну, мы так вот продвигаемся, катимся в этом процессе, который спускает нас в общее управление, высшее управление, и приводит нас к такому состоянию, чтобы каждый из нас приблизился и почувствовал внутреннюю суть каждого человека, а не внутреннюю, а не внешнюю, чтобы мы не закрывались под этими масками внешними, а потом, чтобы было так, что мне было вообще не важно, какое лицо у человека, какого цвета, черное, там, красное, желтое, белое. И неважно, кто он внешне, как он выглядит. То есть ничего, никакие свойства внешние нашего тела на нас не влияли, а влияли только внутренние качества. Чем больше мы будем нуждаться в этом, и как мы приблизимся к этому, тем больше мы приблизимся к истине. Италия 3.
3: В отношениях в десятке мы используем выражение «идти выше знания». И очень часто каждый это использует, чтобы настоять на своем мнении. Как можно в десятке создать состояние, в котором мы только разогреваем сердца между нами?
22: Это главное, ведь неумный учится, как написано. А насколько я передаю свое тепло, свое стремление к объединению, это то, что нам необходимо. Ведь наша цель, чтобы вся наша работа была, в общем-то, только в объединении, в силе объединения и качестве объединения. Это определяет наше кли. Исходя из нашего кли, мы так раскрываем в нем Творца. И поэтому подъем по духовным ступеням заключается в том, насколько мы больше объединяемся между собой качественно и количественно. И в качестве там есть много всего, в количестве нету этого. А в качестве там есть много ступеней. И что это за ступени? Ступени связи между всякими такими друг с другом в связи всяких форм и всяких качеств, характеров. Каждой клетки, когда они составляют, соединяются и составляют живой организм, в этом суть жизни. Сколько у нас, в общем-то, есть основ в природе, скажем, 100?

0: в разных связях между ними, они рождают и создают всякие формы, и болезни, и здоровые формы. Посмотрите, что происходит. Все зависит от сложных связей и всех этих составных соединений. Там это мудрость. Где там? Чем занимается наша наука? Тоже? Как соединить, составить эти вещества в такой форме, чтобы они были готовы ко всяким действиям, работе, состояниям. Это главное. То есть в конечном итоге, в общем-то, наша наука, наша мудрость, она заключается в мудрости объединения, науке объединения. То есть дело же не в силе, не в количестве, не в телах, не в наших каких-то материальных действиях, работах. А когда мы начинаем соединяться в наших желаниях, это уже духовная работа. Этим мы выходим за пределы махсома, какого-то барьера, который отделяет от нас духовное. Когда мы начинаем вместе работать в духовном, когда из этих соединений, связей между нами мы рождаем состояние все более возвышенное, высокие, и так все больше и больше, и так мы приходим к тому, как сказано, вы построили меня, когда мы на этих ступенях соединения между нами, хотя мы материально, это желание, это материально, но когда мы соединяем эти желания, когда над этими желаниями мы должны это создать и сделать, потому что каждое желание само по себе эгоистическое, но насколько каждый может подняться над собой и соединиться с другими желаниями, этим мы рожаем суть Творца. Не каждый сам по себе, а в форме связи между нами. Это что называется намерением. И тогда осуществляется сказанное «Вы создали меня». И это то, что мы должны сделать в наших связях, также на Конгрессе. Постараться понять, что в моем отношении к товарищу я обязан раскрыть суть Творца между нами, и так мы раскрываем его. Хорошо?
1: Киев. Да, дорогой Раф, вот, а как вот в этой добавке атаки, в этой добавке усилия перейти от своего хиссарона к хиссарону групповому?
0: Главное, то, что я должен почувствовать хиссарон группы и вооружиться им, присоединиться к группе, к этому хиссарону группы, и двигаться с ними вместе, насколько я способен. В том, на что я способен. В конечном итоге, в общем, ты должно привести нас к тому, что каждый, конечно, приходит со своим желанием, со своей природой, но с намерением на объединение. И в этом объединении, когда мы соединяемся как группа, я ничего не хочу там определять, кроме моего участия. Для того, чтобы перед нами сформировать образ Творца. Это объединение, любовь и взаимная отдача. Чем больше мы соединяемся, тем больше мы можем сформировать этот образ перед нами, между нами. И когда я прихожу к группе, мне это не важно. Важно, что я прихожу. Я хочу включиться там. Я хочу сформировать сильнее, больше этот образ отдачи, любви, объединения между нами.
1: Но это слышится как моя работа, вот сейчас из того, что вы говорите. То есть вот я
2: прошу
1: за товарищей, я включаюсь, а вот общая.
2: А валя вода клалит.
0: Но общая работа — это чувствуется также в тебе. себе, нет кто-то другой, который бы чувствовал общую работу. Все равно, как бы то ни было, человек чувствует себя.

0: свое, но насколько он хочет включиться в то, что находится вне его. И все. Москва 4.
1: Граф, добрый день, мировое кли. Вот вроде бы и пытаешься возбуждение в десятку дать, пример сделать. И вроде бы сердце работает. Но такое ощущение, что немного экономишь, как будто не доделываешь. Что есть какая-то заветная коробочка, которую я себе все равно себе оставляю. В чем я экономлю? Или природа моя экономит? Чего не доделываю?
2: Цихим ламсих.
0: Нужно продолжать. В конечном итоге есть тут можно говорить о многом, но если по сути говорить, подвести итог, то ты просто должен продолжать. И как можно меньше там вообще философствовать там и разговаривать об этом. А нужно просто погрузиться как можно больше в то, что говорят каббалисты, и увидеть в их словах то, что нужно делать. Насколько я прохожу эти отрывки тысячи раз, я вижу, что нет ничего другого, кроме как войти в них еще глубже. И чем меньше, как можно меньше присоединять к этому всякие вещи, которые ты изучал в своей жизни. Выброси все, что было у тебя до этого. Сконцентрируйся о том, что написано здесь. Болгария 1.
3: Привет, Раф. Задаю вопрос на русский. Как надо создать в десятке эту группу хисарона? Как перейти от индивидуальной хисарон на такой уровень десятки.
2: Я думаю, что надо.
0: Я могу говорить по-русски или не готовы переводить? Я думаю, что нужно просто говорить вместе, как мы можем прийти к единому хисарону, чтобы он был направлен на Творца. От всех вместе. Как мы, каждый из нас, может раскрыть этот хисарон, и мы все объединимся, присоединимся к этому хисарону. Это хисарон доставит наслаждение Творцу, подготовит для него кли, чтобы он раскрылся, чтобы это раскрытие было не для нас, а для него. И чтобы мы могли прийти к такому состоянию, что если мы делаем это для него, на его благо, это также будет на наше благо. Но мы хотим быть в отдаче. То есть это уже будет ради отдачи тогда. Мы должны говорить и думать об этом. Все выяснится в мысли. Чем больше человек вкладывает в это лучше. Но также, с другой стороны, мы должны понимать, что время проходит, и оно делает свое, и мы действуем в общей силе группы, большой группы, которая всех приводит в порядок и приводит к исправлениям, к новым состояниям. И поэтому вместе с каждым этим состоянием, когда мы недовольны им, все равно, как бы то ни было, мы продвигаемся с каждым днем и чувствуем себя, что мы ближе уже к ощущению, пониманию, взаимности. И несмотря на то, что это происходит медленно, но это происходит этап за этапом, так происходит с нами, и мы должны больше быть благодарности, пребывать в том, что мы говорим спасибо Творцу, благодарим Его за то, что Он занимается нами каждый день. Что несколько часов назад я думал, что я вообще уже ни к этому не имею отношения, меня выбросило, я не знаю почему и как, а сейчас наоборот. Именно сейчас я чувствую, что все, да, складывается, и так все продвигается. Я ухожу с этих плохих состояний, которые я прошел, сейчас я чувствую себя лучше. И так это происходит. День, ночь, ночь, день. И главное — это терпение. Не скакать, не уходить, не верить в себе и не заниматься этими разговорами с собой. А кто я, что я, все эти частные, личные разборки, оставить их, и все. Мы остаемся в этом мире. То есть они остаются, эти все вещи, в этом мире, и потом ходят в могилу, думая о том, что ты, когда ты находишься в массе большой людей, которые, в общем-то, развиваются все вместе, постепенно поднимаются к Творцу, оставайся там. Даже если ты пассивно едешь с ними, все равно ты движешься к той же цели.
3: Можно еще один вопрос? Ну. Товарищ спрашивает, как правильно использовать зависть, страсть и тщеславы, чтобы быть в постоянном атаке?
0: Это не очень-то просто у нас получается использовать свойства зависти, почести, страсти. То есть ты должен все равно, с одной стороны, написано, что ты должен быть меньше из всех, но как же тогда ты можешь быть вот так вот? Ну, потому что мы всегда продвигаемся и в одном, и в противоположном. Нужно быть и в одном, и в другом. Я не могу вам это объяснить. Нет более умного, чем опытный. Я не могу объяснять все эти частности духовной работы. Каждый должен это все равно понять, изучить из своей работы. Главное вместе, в этом секрет, все время быть вместе. Чем больше человек все время держит себя вместе с другими, тогда он делает шаг вперед, а когда он чувствует себя все время выброшенным из соединение с другими, потом опять возвращается в это объединение, и такое выбрасывает, но опять возвращается, этим он продвигается. Москва-3.
4: Спасибо. Вы сейчас несколько раз говорили, что необходимо включиться в Хессарон-группы. И вот у нас в Москве на второй день конгресса будет физическая встреча. И само по себе конгресс — это очень большое клей, это очень тяжелая нагрузка внутренняя, чтобы включиться и так далее. А, ну, когда мы физически рядом и близко, это намного труднее. Нагрузка намного больше. И ну, как это выдержать? А что вообще делать здесь?
0: Когда мы встречаемся в физической форме, мы должны делать всякие действия так, чтобы эта физическая связь, она не заслоняла нашу внутреннюю связь. Потому что физически вроде легко так очень обнять товарищей, вместе поднять лохаем, вместе быть во всем как бы. То есть физически я нахожусь с ними вместе, а где я с ними в духовном связан, нашей духовной связи. И поэтому мы здесь должны готовить себя, чтобы эта физическая встреча, она не затушевывала, не заслоняла наше духовное состояние, чтобы духовное сближение выиграло от этого. Это главное. А поэтому, когда люди встречаются, сидятся вместе на уроке, на трапезе, на всяких действиях, то, что так уважаемо каббалистами, то, что мы делаем десятки. Прежде всего, мы должны думать, как подготовиться к этому так, чтобы физическое объединение только увеличило наше внутреннее объединение духовное, чтобы оно выразило наше духовное объединение. Потому что в духовном нет слов. На самом деле нет там слов. И мы не можем это выразить словами. Так вот, мы хотим это выразить всякими формами соединение между нами, когда мы говорим, когда мы носимся, смотрим друг друга, то есть так, чтобы выразить в материальном виде наше стремление сердец, наше устремление друг к другу.
4: Как вот это происходит? Вы когда говорите, что вот, вот эта помеха, вот как она практически из помехи переходит в помощь? Вот
2: это лобигия, бегия, дони.
0: Это зависит от усилий, дорогой, от усилий и все. Я не могу объяснять и отвечать на все вопросы. Подумайте прежде и задавайте вопросы, которые по-настоящему важны. Латинская Америка 2.
5: Спасибо, Раф. Вы немножко ответили на вопрос, но я бы хотел, чтобы в десятке была та самая чистота, чтобы мы находились в особой атаке. Вопрос. Атака, которую каждый должен делать, десятки, это для того, чтобы пробуждать их сближаться с Творцом, и они со своим эго?
0: Да, конечно, для того, чтобы приблизиться к Творцу. Мы как можно меньше говорим о эгоизме, о том, что относится к эгоизму. Потому что там, где находятся мысли человека, там он находится. Поэтому я все время думаю об объединении и как можно как быть как можно более глубоко проникнуть в объединение и быть там. Испания 1.
5: Здравствуйте, Раф, друзья. Я думаю, что вы уже ответили на вопрос. Как говорить между нами? Как подобрать слова к тому, что чувствует сердце? Потому что я вижу, что каждый раз, когда мы говорим слово, как бы тяжело понять, что значит говорить между нами, чтобы это было из сердца.
0: Попробуй делать разные действия физические, чтобы они как-то раскрывали твое стремление твоего сердца на объединение с товарищами или как-то подталкивали тебя к объединению с товарищами. Тбилиси.
6: Доброе утро, Рав.
2: Доброе утро.
6: Вы только что сказали, что в духовности нет слов. Вот в чем вопрос. Но мы словами производим молитву, или слова здесь не важны? Здесь самое главное — чувством к нему подойти, мысль, чтобы было, так сказать, молитвы. Можете вы нам это объяснить, пожалуйста?
0: Молитва — это называется работа в сердце. И поэтому ты можешь вообще ничего не говорить и не делать никаких действий и каких-то движений производить физически в теле, а только главное — это то, что чувствует сердце. Ну хорошо, Петах Тиква 19.
5: Доброе утро, Рав. Доброе утро, товарищи. Рав, есть такое свойство или желание отталкивать вещи. Вопрос, как в таком месте можно каждый раз прорываться к хиссарону группы без перерыва, не откладывая это на следующий момент?
0: Это зависит от группы, насколько она воздействует, давит на каждого и обязывает его вернуться к объединению. Это зависит от группы. Чем больше они стараются установить для себя времена, это называется времена для Торы, для объединения. Так постарайтесь сделать так, как можно больше. Я знаю по себе. Я много раз как бы чувствую себя, что я занимаюсь вещами, которые не имеют большой важности. Так вот это. Бездельничаю. И когда я думаю об этом, я говорю, жаль, что нет кого-то, кто бы давил на меня, кто бы обязывал меня. Рабаш постоянно занимался чем-то. Либо ел, либо спал, либо делал какие-то спортивные упражнения, а все остальное время, кроме этого, только учился, не было у него ничего, кроме этого. И все. Но вот эти четыре вещи у него было. Сон, еда, спорт. Ну, 80 лет человек, ну понятно. Какое упражнение спортивное может делать? Но он все равно делал их несколько раз в день. И учеба. И, конечно же, большая часть дня это была учеба. Большая часть дня. Когда я был рядом с ним, я был просто... Не знаю, что сказать. Я вставал со стула только чтобы принести чашку кофе ему себе, накрыть на стол, принести тарелки, как-то все это расставить. И потом опять сидел с книгой учились. А или нет, вот мы сейчас идем гулять. Все по времени, все по часам, все расписано. Сейчас мы делаем круг. Гуляем, потом опять приходим, садимся и учимся. Потом вернулись, сели, где моя чашка кофе, получает ее. Ну, где мы там учимся, ищет в книге. И так продолжаем. Нет ничего другого. Нет времени, чтобы он бездельничал, ничего не делал. Ну, типа, что будем сейчас делать? Он мог спросить, а что мы сейчас будем учить? А чтобы спрашивать, а что нам сейчас делать? Он такого, таких вопросов не было. Все было очень-очень четко определено. Хорошо. Днепр.
7: Да, вот, Рав, подскажите, когда делаешь усилия и чувствуешь, что качество этого усилия невелико, и что как бы все равно воруешь у товарища в какой-то части. А вот где вот это качество усилия, чтобы оно было действительно на пользу группе?
8: Я не понимаю, о ком усилии ты говоришь. Что значит, что я ворую у товарища? Нет такого воровства у товарища. То, что я беру у него и продвигаюсь вперед и продолжаю, это не кража. Мы все объединены. Мы все хотим быть как одно целое, и поэтому насколько один берет у другого и использует это для достижения цели, общей цели, это не кража, как раз-таки наоборот. Я готов, я доволен, я рад таким образом помочь товарищам. Это так же, как мы делаем нашим детям. Чем больше они берут от нас и правильно используют, мы только радуемся. Хорошо? Ладно.
7: Ну. Как вот как мне качество усилия увеличить?
2: Так что пользе.
8: Думайте об этом. Только через мысль. Думай о том, как ты можешь это делать. Москва 6.
9: Рав, а вот как от товарища принять вот этого одушевления? Потому что вот мое эго, оно так устроено, что товарищ вялый, меня это раздражает. Товарищ на подъеме и пытается передать свой дух, меня это еще больше раздражает, и хочется его вообще заткнуть. То есть вот эго такое, прямо не знаю, что с ним делать в таком случае.
2: Зеще боре натан лха хевра.
8: То, что творит, дал тебе группу.
2: Шата и та магия элав.
8: С которой ты придешь к нему. Он не хочет, чтобы ты пришел каким-то другим образом, тем более сам один, а именно чтобы ты взял этих товарищей и попытался соединиться с ними сердцем и душой в любви, в той мере, в которой ты меняешь свое отторжение от них на объединение, любовь и стремление к ним, в этой мере ты приближаешься к Творцу. И все.
2: Латин ван.
8: Латин один.
10: Как можно помочь товарищам или пробудить товарищей? Они ведь все время молчат. Когда они молчат все время во время семинаров,
8: вы должны заставить их говорить. Каждый должен сказать какое-то слово. В каждой группе есть такие, которые готовы болтать. Есть такие, которые говорят нормально. А есть такие, которые меньше нормального. Им нечего сказать, им тяжело говорить. Ну, это так. Что поделать? Нужно их пробуждать, подогревать. Я по своей природе на самом деле готов молчать и закрыться у себя в комнате и не выходить оттуда. Согласно моей природе, я готов читать, получать все через глаза, даже не через уши. И неважно, нет выбора, я делаю это, как вы видите. Я несколько часов в день с вами, потом еще несколько часов на съемках и в разных ситуациях говорю, хотя согласно моей природе, дай мне книгу и оставь меня. Но цель вынуждает. Хорошо. Будем надеяться, что вместо этих наших товарищей мы послушаем вопросы женщин.
10: Здравствуйте, Раф. Из Москвы 4 спрашивает, как направить себя на конгрессе, если я прилепляюсь, растворяюсь в мировом кли или через десятку с мировым кли?
8: Ну, если уже сливаемся и понимаем, что что мы настолько бы включились друг в друга, чтобы каждый не чувствовал себя, а то только, чтобы мы чувствовали всех вместе как единое тело, и потом из этого единого тела мы ощутим силу, которая организует нас и соединяет нас, и тогда мы раскроем ее, эту силу, как единую. Это уже цель творения. И в этом мы уже все приходим к слиянию с Творцом. Все только для того, чтобы углубиться в связи между нами с нашим внутренним источником, нашим внутренним корнем.
10: Тактику 6 просит уточнить, как проникнуть в то, чтобы почувствовать желание подруг десятки и жить ими.
8: Я должен стараться сблизиться с желаниями и мыслями своих товарищей, потому что я этим приближаюсь к Творцу. Я приближаюсь к Творцу. Что в этом? Это просто средство. Нет ничего другого. Я пренебрегаю этим, значит, я не хочу приблизиться к Творцу. Ну, что поделать? Подождем. Может быть, потом я смогу это сделать. Но моя отмена перед объединением с подругами — это, в сущности, единственное действие. Когда я отменяю свое эго и соединяюсь с ними, связываясь с Творцом, не просто так отменяю свое эго и соединяюсь с ними, а для того, чтобы приблизиться к Творцу. Я прежде всего делаю, может быть, обратное действие. Я смотрю так, моя цель — приблизиться к Творцу. Сделать это я могу только внутри десятки. Поэтому сейчас я должна проделать действия в десятке, даже закрыв глаза, когда я не хочу видеть их, ничего. Но я обязан это сделать, потому что иначе я не приближусь к Нему. Это условие. Это условие, ничего не поделаешь. Поэтому я иду на это. Дальше.
10: Юнити 3. Может ли десятка компенсировать усилия, которые не сделал отдельный товарищ?
8: Да. Может добавить, это называется «двое находятся в лодке». Что если человек не сверлит дырку, и даже если один гребет в лодке, этого достаточно, чтобы оба продвигались. Всегда у нас лодки есть слабые, больные, дети, женщины, и все-таки лодка плывет вперед.
10: Из ивритоязычной десятки спрашивают, как выделить соединение желаний и не смешивать это с физическими соединениями?
8: Это приходит постепенно, я не могу сказать как. Человек увидит это, насколько он приходит к физическому объединению, и это объединение отменяет или помогает ему усилить внутреннюю связь. Я во всем, что делаю с товарищами вместе, руками, насколько этим я выражаю стремление своего сердца к объединению.
10: Это МАК 35. Если товарищ иногда принимает участие в других мероприятиях, но не находит времени для встречи в десятке, как должна десятка реагировать на это?
8: У каждого есть свой характер, свои наклонности, поэтому мы должны давать им такие возможности. Главное, чтобы они включались. Каждый включается в своем стиле, по-своему. Это тоже хорошо. Так мы устроены. Это называется дополнять друг друга.
10: Из Турции один спрашивает, откуда я знаю, когда превратить хисарон, который я вижу в десятке, в свою внутреннюю работу, и когда совершать действия, чтобы выполнить этот хисарон?
8: Все время, если я вижу хисарон в десятке, что она может быть более сплоченной, то я беру этот свой хисарон и стараюсь наполнить это.
10: Кабью 2. Я понимаю, когда я отменяюсь перед своей десяткой или вкладываю усилия, чтобы работать над связями, это только из-за того, что я хочу приблизиться к Творцу. Это пробуждает во мне стыд. Я делаю этим неправильную работу.
8: Это выяснится. Друзья, вы задаете мне вопросы, которые вы должны задать себе, и постараться все-таки ответить на них самим, или, по крайней мере, пока это прояснится. В итоге, в нашем пути у вас не останется никаких вопросов. А если есть вопрос, то, очевидно, вы недостаточно вкладываете усилия, чтобы продвигаться. Когда вы продвигаетесь, все вопросы, они остаются позади.
10: Из МАК 25. Что является нашим ежедневным добавочным усилием, когда мы проводим эту работу в распространении с большим трудом?
8: Мы должны стараться каждый день ощущать, что мы выполнили нашу норму в объединении между нами и в связи с общей группой в Небарухе, в продвижении к человечеству и к Творцу, и к цели. Мы должны почувствовать, что мы сделали это. И с этим мы ложимся спать. И так продвигаться. Ну и, может,
10: Может быть, последний вопрос из Москвы 18. Слово «атака», оно очень мужское, и
8: какое слово
10: «атака»? «Атака». Как наш урок, тема
8: да,
10: урока.
8: Да.
10: Очень мужское и агрессивное. Нужно ли думать, что роль женской группы — это милосердие, чтобы покрыть любовью?
8: Я не знаком с этим словом «атака», что в том смысле, что оно относится к мужчинам, и оно противоположно женщинам, особенно русским женщинам. Они отличаются в атаке, и это хорошо. Поэтому мы должны каждая обнаружить готовность к атаке. И мужчины, и женщины, и также женщины могут в этом дать пример мужчинам. Нет, атака — это, кроме того, не внешнее, когда я атакую других. Я атакую или я нападаю на себя. Я захватываю свое сердце, покоряю свое сердце. Не только я такой герой, что я готов, способен покорить свое сердце и поворачивать им, как хочу. Такого в жизни не случится, а только с помощью Творца, когда я беру его в союзники, просить, молиться, притянуть его немножко ко мне, чтобы он помог мне управлять моим сердцем, завладеть им. И только таким образом я продвигаюсь. Наша атака не агрессивная, когда мы собираемся колотить друг друга. Нет. Наша атака, она против нашей лени и против нашего страха затронуть самих себя в сердце. Я все время выхожу к Творцу и требую, и тяну его к себе, чтобы помог мне завладеть моим сердцем. Атака против моей лени. И по направлению к Творцу. Поэтому то, что вы думаете, что это легче и более естественно для мужчин, чем для женщин, я бы сказал, что нет. Женщина со стороны природы, она более способна властвовать над своим сердцем, чем мужчины. Мужчины остаются детьми на протяжении всей своей жизни. Есть в них много от детства, потому что они не проходили внутриутробное состояние, вскармливание, рождение. Женщины прошли это, и поэтому женщины более готовы для духовного продвижения. И поэтому благодаря праведным женщинам мы выходим из Египта, из нашего эгоизма. Они благодаря праведным мужчинам. По всем причинам мы видим, из всего мы видим в науке Каббала, что именно женщина — это общее желание получать и так далее. Именно она проходит исправление, и тогда, конечно же, и с помощью мужчин, но только таким образом. Она

0: Лехаим, ветуда раба.
1: И огромное спасибо Творцу, который послал нам нашего раба, который нас ведет, который учит нас. И прежде чем мы продолжим наш урок, мы сначала всем мировым клеем споем вместе песню.

0: Хаверим гдолим, кли олами адир.
1: Дорогие друзья, великое мировое кли, мы прошли очень мощный урок. Рав послал нас в атаку сегодня на конгресс. Мы хотим отметить два момента из урока, и поэтому мы пригласим десятки из мирового кли, чтобы они поделились с нами. Первый вопрос на семинар. Трение сердец. Что такое для меня трение сердец? Что значит для меня трение сердец? Десятка, которая хочет поделиться, пусть выставит вопросительный знак.
2: Шхиката левавот, это, в общем, когда мы чувствуем авиют,
3: один к другому. Трение сердец, ударение сердец, когда мы чувствуем авиют друг по отношению к другу, и мы понимаем, что это предназначено для того, чтобы соединить нас, как раз и мы присоединяем Творца в связь между нами. И в молитве, и в...
0: Так.
1: Послушаем группу из Флориды.
4: This is a great opportunity, friends. Thank you. And we discussed this question in our 10. And
1: спасибо, дорогие друзья, за возможность. Мы обсуждали это в десятке.
4: Because we have how many tens? 800 tens.
1: Очень хороший вопрос перед конгрессом. У нас 800 десяток, так я слышал, по всему миру. И все ощущают вот этот печету в сердце. Главное — не сбегать. Мы не бежим. Мы справляемся со всем, что приходит к нам от Творца, потому что Он хочет, чтобы мы объединились.
4: But we start with our ten.
1: И он хочет все наше кли объединенное, но это кли десятки, и мы учим в нашей десятке с помощью семинаров, с помощью преодолений, просто помогая друг другу преодолевать разные трения, разногласия, которые есть между нами. Я уверен, это потому, что есть великие товарищи, они прилагают усилия, чтобы помочь мне и другим товарищам. И это мы идем рука об руку, помогаем друг другу для того, чтобы прийти к любви. К любви Творца — это величайшее дело. Это так прекрасно. Я слышал, как раз сказал, что у нас нет слов, чтобы описать духовное объединение. Но что-то все-таки внутри нас чувствует, что это что-то колоссальное, что-то огромное. Давайте попробуем почувствуем это сейчас и на конгрессе Лехаим, друзья.
5: Hola amigos. Sí, también sumando a su respuesta. Al entrenar.
3: В продолжение тому, что сказали ребята с Флориды,
5: en esos diferentes rostros que tenemos, esas diferentes opiniones, aún así nosotros estamos trabajando para construir esta vasija.
3: Разные мнения и понятия. Из этого мы строим вместе кли. И трение с ударением сердец — это когда мы чувствуем друг с другом разные точки зрения, но цель гораздо выше и больше каждого личного мнения и представления. И то усилие, которое мы вводим, да, сердце в кли, должно покрыть все. Всей этой важностью цели и конгресса, что это может раскрыться на всех различиях и собрать все сердца, соединить. и чтобы возник этот огонь, чтобы мы могли соединиться с Творцом.
0: Лехаим Латин Шева, Лехаим Флорида, туда раба.
1: Лехаим Латин 7, Лехаим Флорида, спасибо за то, что вы раскрыли свое сердце. Сейчас мы хотим перейти ко второму вопросу для всеобщего обсуждения, чтобы поделиться, что значит атаковать свое сердце. Что значит атаковать свое сердце? Пожалуйста. Вставляйте вопросительные знаки. И мы приглашаем группу Турции.
6: Hello, friends. For us, an attack on the heart means not waiting for
3: для нас атака на сердце означает, что нет лучшего момента, чем сейчас. Это значит, что мы делаем усилия сейчас, даже хотя и сердце закрыто. Говорить с товарищами, просим у Творца раскрыть сердце. Иногда мы думаем, что нам надо немножко силы, понимания, какого-то особого ощущения, прежде чем начинаем действовать. Но сегодня мы учили, что атака — это как раз вопреки всему этому, против этого. Даже в состояниях тяжести, безразличия мы стараемся сблизиться в объединении. И самое важное то, что никто это не может сделать в одиночку, а только пробуждая товарищей, получая силы от них. Только так можно продолжать. И тогда наше общее желание обращается в молитву. И Творец помогает нам открыть сердце и сблизиться друг с другом.
0: Лехаим Турки Ахад.
1: Лехаим, Турция 1, спасибо. Переходим к группе Италии. Здравствуйте, дорогие друзья, мировой Кли. Так здорово быть здесь и атаковать вместе с вами свое сердце. Это значит даже не терять ни секунды и быть вместе здесь, абсолютной подготовке к конгрессу. Этот конгресс предоставляет нам прекрасную возможность быть всем вместе в одной атаке. И мысль только не о себе, а о товарищах. И мы увидим, что эта мысль о товарищах, она продолжится в течение всего дня. И эта мысль, она будет не только на конгрессе, она будет продолжаться дальше. В течение всего времени, до следующего конгресса, мы будем настолько объединены, настолько связаны, что наша мысль будет только ради продвижения товарищей, только чтобы прорваться в этой общей атаке. Мы хотим этим реализовать все, что говорит нам Балясулам. Это впервые мы проводим такой огромный, такой мощный конгресс. Конгресс десяток. И на этот раз мы все сможем подняться в Иерусалим, все достичь цели. Атака на сердце — это значит, на итальянском атаковать — это значит, я собираю всех вместе в атаку на свое сердце, и так мы вместе сможем раскрыть Творца. Это цель, ради которой мы учимся. Это цель, в которую мы так много лет вкладываем и выстраиваем на нее намерения день за днем. Прилагаем все возможные усилия, и вместе мы отпразднуем на этом конгрессе достижение цели. Поэтому, друзья мои, атака — это то, что мы можем произвести, конечно, не в одиночку. Эту атаку мы проводим вместе, как мировое кли. Я не могу дождаться этого времени, когда мы все выйдем в этот последний бой, чтобы прийти к раскрытию Творца. Лехаим, друзья!
3: Каждый раз слышать товарищей, которые открывают сердца, и почувствовать все точки в сердце, которые находятся, неважно где это, Италия, Турция или еще где-то там, или в Петах-Тикве, я чувствую уже по подготовке к атаке, мы уже в самой атаке. И где все точки в сердце соединяются так в единое желание, и уже это воздействует на мое сердце. Я чувствую, что мое сердце начинает растворяться, и вся духовная компонента, все это единство, которое происходит сейчас, раскрывает из сердца еще больше и больше. Давайте посмотрим то, что говорит Рабаш в восьмом письме.
1: Адам. Рабаш, письмо номер 8. И, наконец, собрались несколько человек, горстка людей, которые объединяются друг с другом в одном месте и под одним руководством, и вооружившись духом мужества выше всяких человеческих пределов, они крепко стоят против всех, кто идет на них войной. И нет сомнения, что люди эти отважные, сердцем, обладают твердым духом и решениях крепко, как сталь, не отступать ни на шаг. И это первоклассные воины, отменные воины, воюющие со злым началом до последней капли крови, и все стремление их только лишь победить в этой войне во славу имени Творца.
3: Еще раз, Рабаш, восьмое письмо. В конечном итоге собралась небольшая горстка людей, чтобы объединиться друг с другом в одном месте под одним руководством и со всем духом мужества выше всяких человеческих пределов. Они крепко стоят против всех, кто идет на них войной. Нет сомнения, что это люди отважны сердцем, обладают твердым духом, решение крепко, как сталь, не отступать ни на один шаг. Это первостатейные воины, воюющие со злым началом до последней капли крови. И все их стремление лишь только победить в этой войне во имя славы имени Творца. А сейчас, любимые хаверим, давайте вслушаемся в центр десятки, послушаем клип номер 3.
1: Что определяет, насколько свет, возвращающий к источнику, влияет на нас?
3: Вызвать действие сердца, действие света самое эффективное, максимально эффективное из всего только возможного, это с помощью атаки. Мы говорили об этом много раз, с помощью атаки. И сейчас у нас предоставляется возможность для атаки. Творец организовал для нас все условия, и мы можем сейчас это все сделать, исполнить. Но это как в спорте, это как в различных вещах, да, где ты тренируешься, совершаешь различные действия, а потом ты в конце концов находишь себя в таком виде, что да, выше всех возможностей.
1: В этой атаке какое желание должно вести сердце каждого товарища?
3: Потерять себя в объединении. Ничего другого.
1: Насколько точно? Давайте еще раз посмотрим этот клип. Что определяет, насколько свет, возвращающий к источнику, влияет на нас?

0: Лазмин пулата маор амоир.
1: Вызвать действие света самое эффективное, чтобы оно было эффективно максимально и всего, что только возможно, это посредством атаки. Мы об этом говорили много раз. Посредством атаки. Сейчас перед нами возможность атаковать. Творец организовал нам все условия, и мы можем сейчас это все исполнить. Ну, как в спорте, как в любых вещах, когда ты тренируешься, совершаешь различные действия, а потом ты в конце концов обнаруживаешь себя таким образом, что, да, выше всяких возможностей.
2: В этой атаке какое желание должно вести сердце каждого товарища?
1: Потерять себя внутри объединения. Ничего другого.
2: Итак, друзья, Творец дает нам все условия для того, чтобы выйти в атаку. Мы входим в особый конгресс, беспрецедентный. И в этой атаке мы хотим без страха отдаться десятке, потеряться в этом объединении, раствориться в нем. Давайте выясним сейчас между нами вопрос, что удерживает меня от того, чтобы потеряться в десятке, в объединении, и что может мне помочь сделать этот шаг. Еще раз. Что удерживает меня от того, чтобы потерять себя внутри объединения, и что может помочь мне сделать этот шаг? Семинар 6 минут.
1: Отменить себя в объединении, да, с товарищем. Это как бы твоя... Я не понимаю то, что твой

0: в моем состоянии.
1: Что меня останавливает?
2: Да,
1: чтобы потерять себя внутри объединения. Недостаток вклада предыдущего. Недостаток усилий, да, снова вернуться к товарищам.
3: То, что останавливает, это невозможность, неспособность освободить место в сердце для товарищей, леность, желание включиться в их желание, видеть Творца за ними.
1: А что может помочь? Я все время думаю о том, Рав говорит, атака, атака, атака, атака. И я представляю себе десятку, как да, баскетбольная футбольная команда, ты на поле, и ты смотришь, где находятся твои товарищи, чтобы пасовать мяч, продвигаться вперед. Так представляешь себе, чувствовать товарищей надо, где каждый находится на поле, все это перед тобой, и как мы все время продвигаемся вместе, просить у Творца почувствовать товарищей вместе.
0: Что меня сдерживает? Страх. Страшно, что будет. Что будет со мной? Может быть, я все-таки смогу раствориться и так вот потеряться и раствориться. Да, но на самом деле это глупости. Ну, что мне может помочь об этом думать? Ну, в этом вопрос. Прийти к этому? Даже не знаю, как сказать.
1: Нет, сказал ты хорошо. Мы чувствуем, что Творец дает нам огромную возможность как раз для работы прорваться внутрь себя. И то, что нас останавливает пока что, это скрытие, что Творец через это дает нам возможность требовать веры, требовать помощи от товарищей, понимать, что от этого зависит все, что у нас нет никакого другого места, как только связь между нами.
0: Останавливает недостаток величия Творца, и мы должны достичь единого хисарона, соединить наши хисаронот, чтобы этот хисарон был направлен на то, чтобы доставить наслаждение ему, поскольку он велик.
1: Меня останавливает мысль о самом себе. А что помогает? Это думать о товарищах, слышать товарищей. Все это в направлении объединения, то есть выходить за пределы себя.
0: Я думаю, что ответ на эти два вопроса в одном слове — это Творец. Он тот, кто отдаляет и приближает, и через это нужно действительно приближаться. Рав привел пример спорт. Неважно, бег или спортзал, необходимо прикладывать дополнительные усилия, повышать уровень тренировки. То же самое здесь. Все время стараться выйти из зоны комфорта, почувствовать, насколько Творец желает чтобы я еще больше молился, больше прилагал усилия. Помнить, что все исходит от Творца, и просить об этом.
1: Я тоже думаю, что это Творец. Это он как бы наполняет, да, и также подталкивает тебя к тому, чтобы этого всего не делать. Но ты должен пойти к объединению, к товарищам, получить от них силы, обращаться к нему. Что это значит? Ага, и он скажет, ага, сыновья мои меня победили, обратились ко мне. Хорошо, я тогда всем дам то, что нужно.
0: Как выйти из мысли о себе?
4: Кормаша Бога

0: Все, что Творец создал, это не помеха. Это система, которую необходимо изучать, как с ней работать и как подниматься. Шауль пишет, увеличивать необходимость в помощи Творца.
1: Дорогие друзья, прочитаем отрывок из первоисточника, отрывок номер 4. Рав говорил на уроке в 22-м году. Прежде всего, давайте подумаем, что такое раскрытие сердца, на что это должно быть направлено. Раскрытие сердца должно быть направлено от товарища к товарищу, и чтобы в этом же самом открытом сердце я почувствовал товарища в той мере, насколько товарищи находятся в моем сердце и до какой степени они готовы наполнить мое сердце, а я готов наполнить их сердце. Теперь вопрос, что значит раскрыть сердце товарища, войти внутрь сердца товарища и остаться там навсегда? Еще раз. Прежде всего, давайте подумаем, что такое раскрытие сердца и на что это должно быть направлено. Раскрытие сердца должно быть направлено от товарища к товарищу, и чтобы в том же самом открытом сердце я почувствовал товарища, в той мере, насколько товарищи находятся в моем сердце, и до какой степени они готовы наполнить мое сердце. А я готов наполнить их сердце. Что значит раскрыть сердце товарища, войти внутрь сердца товарища и остаться там навеки? Продолжаем.
0: Тогда, хаверим, мы в продолжение на ту настройку, что мы получили сейчас из этой цитаты Рава, войти внутрь сердца товарища, мы хотим сейчас перейти к такому упражнению и семинару. Поэтому обратите внимание, у нас есть сейчас возможность получить серьезный кли для работы на конгрессе, да и вообще нашу повседневную работу десятки. Из нашего опыта здесь, в десятке Зихрон-1, мы обнаружили, что у каждого товарища есть нечто особое, исключительное, что его зажигает, открывает его сердце, прилепляет его к раву, к товарищам, к учебе, к пути. К каждому товарищу, у каждого товарища в группе есть хотя бы один ключик особый, что если все остальные будут знать, могут использовать и помогать товарищу открывать его сердце. Так вот, давайте сейчас, давайте как-то возьмем минутку, заглянем внутрь ваше сердец и попробуйте почувствовать, что является тем самым, что если это происходит, открывается ваше сердце. Несколько секунд. Подумайте сами, что такое, что если произойдет, то вам откроется сердце.

0: אוקיי, חברים. אז בדקנו.
1: Что ж, חברים. Мы проверили сейчас сами себя. У каждого есть что-то свое. Это может быть какая-то цитата, которая вас зажигает, или мелодия, которую вы любите слушать. Что-то такое, что товарищ делает по отношению к вам. Все, что пробуждает ваше сердце. Вот сейчас на семинаре пусть каждый товарищ поделится со своей десяткой и расскажет, что является ключом, который открывает его сердце для товарищей. А те, кто слушают, записывают на листочке или где хотите, где вы хотите потом сохранить для себя. Вы записываете вот эти ключики, которыми делятся товарищи. И когда закончится семинар, у каждого будет список ключей, и он будет знать, как открывать сердце товарищей в десятке. Вот эти записочки мы сохраним для того, чтобы можно пользоваться ими на конгрессе. Хорошо? Ну так, вперед. Давайте расскажем десятке, что является ключом, который открывает его сердце, каждый товарищ. Пишет и записывает, да, и делится, что является тем ключом, который открывает ему сердце для товарищей. Каждый товарищ делится тому, что является тем ключом, который открывает его сердце товарищам. 6 минут, пожалуйста.
2: Когда мы начинаем пробуждать хисарон друг в друге,
3: с целью построить молитву. И эта молитва, которую мы создаем вместе, это то, что раскрывает сердце.
1: То, что мне возбуждает сердце, это что мы на семинарах или на собрании товарищей, когда говорим с товарищами, когда товарищи говорят, один круг проходим, второй круг, третий. И тогда это просто растворяется в словах товарища, ты просто живешь совсем в другом мире.
2: Почувствовать, что каждый товарищ раскрывает свое сердце и делится тем, что есть у него в глубине сердца, это такой яркий пример, который помогает мне раскрыть сердце.
1: Но примеры, которые мы видим и чувствуем от товарищей, важность цели — это то, что невозможно игнорировать, быть к этому равнодушным, но мы должны раскрывать сами от себя какую-то такую мягкость, способность приблизиться. Но величие товарищей, да, примеров, которые они дают, просто нас подкидывает, подбрасывает.
4: Маамац шеля хаверим лифтох это левавот шелаэм бетфила шелану мишутефет.
1: То, что открывает мое сердце, это то, что я чувствую. Хисароны, то, чего не хватает в сердце товарища. Да, усилия раскрывать сердце. Ты чувствуешь, насколько важно ему быть в едином сердце. И тогда, ну, да. Короче, желание товарищей.
5: То, что
2: помогает мне извлечь то, что есть в моем сердце наружу, либо писать об этом, либо говорить, либо снимать себя. Это то, что мы делаем на этом семинаре. У каждого есть что-то, что находится в сердце, и он это переносит, это усилие на десятку, то, что чувствуешь, что есть внутри тебя, не оставляешь внутри себя а делишься тем, что похоже на отдачу, вот это усилие, оно пробуждает сердце.
1: То, что помогает мне открыть сердце, есть общее желание в десятке, которое связано со всеми, и этот хисарон полон стремления на связь с Творцом. Все, что происходит в десятке, только для того, чтобы быть на связи с Творцом. И когда я раскрываю величие товарищей, которые в этом живут этим, дышат этим, и в этом вся их суть, вся их сущность, все вот это вот величие, оно является тем самым ключом.
5: Шарим Агадлута Боре.
2: Связи с Творцом.
1: Что помогает открыть мне мое сердце, когда группа пробуждается к объединению. И вот это объединение, там я чувствую величие цели и величие группы. И тогда есть сила изнутри, так вот, которая дает возможность чуть-чуть приоткрыть сердце.
6: Маше Маурер Гам за
2: то, что пробуждает. Это раскрытие товарища, или когда ты видишь, какие уступки произвел товарищ, чтобы укрепить себя и своих товарищей в пути.
1: Шав пишет, почувствовать потребность помощи Творца, помощь, которую мы получим, да, чтобы почувствовать величие Творца, требования, просьба, да, в состоянии помогать друг другу, товарищам по поводу величия Творца. И все время требовать этого, требовать, чтобы Творец смягчил сердце, чтобы услышать товарищей.
2: Почувствовать, что все мы находимся в одной цели, и почувствовать то, что мы начинаем уже чувствовать сейчас, что мы вместе.
1: Да, и вот это вот вместе, если я подчиняюсь этому, если это я переношу, чтобы это управляло мной, то сила, которая поднимает нас над всей реальностью, над всем то, что мы знали, это будет самое лучшее ощущение, потому что в этом ощущении, в этой силе мы доставляем наслаждение Творцу.
2: Мое сердце открывает преданность товарищей к объединению.
1: Да, преданность товарищам. Это вот как сейчас, в подготовке к конгрессу. Чувствовалось, насколько каждый товарищ стремится и хочет постичь таких общих действий, чтобы мы могли прийти к вместе к чему-то общему.
2: Усилия в объединении.
0: Есть, хаверим. Кибану ахшав матана гдола.
1: Да, хаверим, получили огромный сейчас подарок. И давайте будем пользоваться этим. А теперь, в этот момент, когда все мы немножко открылись друг по отношению к другу, мы хотим дать возможность Раву говорить с нами, а мы будем слушать, да, из сердца центра десятки. Что значит, что мы готовы к атаке? Клип номер 4.
2: Атака происходит не внешне, когда я атакую других. Я атакую себя. Я покоряю свое сердце И также не я сам такой герой, готовый покорить свое сердце, завоевать его и крутить им, как хочу. Этого никогда не произойдет, только с помощью Творца, которую я беру в партнеры посредством того, что я прошу, молюсь, притягиваю его немного к себе, чтобы он помог мне властвовать над моим сердцем. И только в таком, только таким образом я продвигаюсь. Наша атака не агрессивная. Когда мы там бьем друг друга, наша атака, она против нашей лени, против нашего страха коснуться себя, своего сердца. Поэтому я все время обращаюсь к Творцу и требую, и притягиваю его к себе, чтобы он помог мне завоевать мое сердце. Атака направлена против моей лени к Творцу.
1: Рав дает нам наставление, как мы переходим с подготовки к атаке. И мы хотим снова послушать этот клип и снова дать Раву возможность зайти в наше сердце и услышать из центра десятки и извлечь оттуда то задание, с которым мы будем продолжать сегодняшний день в конгресс. Давайте послушаем еще раз этот клип, и оттуда мы извлечем задание, с чем нас Рав посылает на конгресс. Что значит атаковать?
2: Атака происходит не внешне, когда я атакую других. Я атакую себя. Я завоевываю свое сердце. И не я сам такой герой, что я готов и могу завоевать свое сердце и поворачивать им, как я хочу. Этого никогда не произойдет. Только с помощью Творца, когда я беру его в партнеры и прошу, и молюсь, и притягиваю его немного к себе, чтобы он помог мне властвовать над моим сердцем. И только так я продвигаюсь. Наша атака не агрессивная, когда мы бьем друг друга. Она направлена против нашей лени, против нашего страха затронуть самих себя, своего сердца. Поэтому я все время обращаюсь к Творцу и требую, притягиваю его к себе, чтобы он помог мне завоевать мое сердце. Атака направлена против моей лени. И она направлена к Творцу.
7: Вау! Вау! Хаверим! Гдоледо!
1: Величайшие в поколении. Мы закончили урок, нулевой урок подготовка к атаке. Ну, целые недели подготовки были. Подъемы, падения. Но на самом деле у нас сейчас есть все. Все, чтобы начать конгресс. Так давайте, хаверим, зайдем в центр десятки. Откроем сердце с радостью, дадим Творцу зайти внутрь между нами, Мы хотим начать этот конгресс с песней, которая возьмет наше сердце и поднимет высоко-высоко, насколько возможно, максимально точно. Но прежде чем мы послушаем песню, важное сообщение. Завтра в 2:40 все мы как один человек с одним сердцем начинаем первый урок конгресса. Волнение. А теперь давайте послушаем песню.

0: Здравствуйте, дорогие друзья. На первой части мы будем учить урок Арава 27 января 2002 года. Статья «Что такое человек и что такое животное в духовной работе». Это второй том Рабаша, 1212 страница. Давайте вместе прочитаем статью в десятках. У нас 33 минуты в распоряжении. Пожалуйста. Что такое человек и что такое животное в духовной работе? Сказано в книге Зор. Ростки показались на земле. Когда создал Творец мир, Он дал земле всю надлежащую ей силу. И все было у земли, но она не произвела плодов в мире, пока не был создан Адам, дословно человек. После того, как появился Адам, все появилось в мире, то есть земля раскрыла свои плоды. Подобно этому, небеса не давали силы земле, пока не появился Адам. Небеса остановились и не изливались дождем на землю, потому что не было человека. Когда же появился Адам, тотчас ростки показались на земле, и все силы, которые были скрыты, раскрылись и отданы ей. И надо понимать это, чему это должно нас учить. И необходимо знать, что цель творения продиктована желанием Творца насладить свои творения. Но для того, чтобы проявилось в мире совершенство его действий, было сделано сокращение и скрытие, чтобы благо не раскрылось творением, прежде чем они удостоятся делать все ради небес. Иначе появляется стыд из-за отличия по форме, которое имеется в получающем кли творении. Поэтому человек не может реализовать цель творения, которая является получение блага и наслаждения, из-за стыда. И это называется отделением и отдалением от Творца, то есть хлеб стыда, неамадея кисуфа, понимается нами как оторванность от Творца до такой степени, что это отличие по форме делает ее свойством грешники, которые при жизни называются мертвыми. Поэтому работа человека заключается в том, чтобы выйти с уровня животного и подняться на уровень человека. Это, как сказано мудрецами, «И вы, овцы мои, овцы паствы мои, вы человек, вы называетесь человеком, а идолопоклонники не называются человеком». И уже разъяснялось, в чем важность понятия человек, и что народы мира не зовутся человек. И это, как сказали мудрецы, послушаем всему заключение, пред Творцом трепещи и заповеди Его соблюдай, ибо в этом весь человек. И спрашивает Гмара, что значит «ибо в этом весь человек», сказал Раби Элазар, сказал Творец, «весь мир создан только ради этого». То есть тот, у кого есть трепет, перед Творцом называется человек, а тот, у кого нет трепета перед Творцом, называется животным, а не человеком. Из сказанного выходит, что до того, как человеку достаивается обрести трепет перед Творцом, когда он будет делать все ради небес, это еще не называется находиться на ступени человека, на ступени животного. Это значит, что все, что они делают, это только ради собственной выгоды, как животные. А поскольку было сокращение и скрытие на желание получать ради собственной выгоды, поэтому даже если со стороны Творца благо и наслаждение уже раскрыто в святости духовной, поскольку там есть,
1: чтобы другого не произошло.
2: Прочтем что-то, что Рав сказал в этом клипе. Чувствовать время, все время под воздействием десятки, это считается атакой. И постараемся все время быть в атаке.
1: Да, и это атака должна быть постоянно с ощущением десятки. Я ее обязан чувствовать. Товарищи десятки, справа от себя, слева от себя, чтобы знать, что никуда не сбегу, что они меня поддержат со всех сторон. И в общем устремлении к Творцу мы поддержим свет, возвращающий к источнику. Он приведет нас к приближению к Творцу.
2: Может, можно видеть это, как сейчас мы делаем вместе торт, просто дать Творцу, так и перемешать нас всех вместе и просить его сделать что-то одно новое.
1: Хороший пример в том, что никто не может быть совершенный без товарища, без ближнего, без любви. И да, это очень хорошая возможность, что мы можем находиться в такой атаке.
2: Да, и в этой атаке, когда мы растворяемся вместе, в этом едином целом, каждый товарищ поднимает и добавляет, и укрепляет. И цель просто перед нами в самом ясном и мощном виде, который был до сегодня. Сейчас мы должны отдаться, дать силы товарищам, чтобы они тоже могли отдаться.
1: Подготовить хиссарон и молитву за товарищей, чтобы товарищи достигли успеха и стали бы одной душой.
2: Да, и включиться с товарищами — это хиссарон, потребность включиться с товарищами. Это, как мы говорили вчера, с радостью, с улыбкой, все товарищи. Как Шай всегда говорит, Шай наш товарищ, что успехов товарищам.
1: Еще почувствовать уверенность и передавать эту уверенность товарищам.
2: Все время благодарить все время за это право, честь, что мы вместе входим в урок. Каждую секунду просто какой-то подарок, бесконечный подарок.
3: Proof, it's proof of
4: Хохаха, זה хохаха, גדלות בורא, כן, שאנחנו.
1: Да, это доказательство величия Творца. То, что мы сидим вместе за этим столом, и первая причина существ всему существующему.
4: Семувил, никуда зе бия.
1: То, что ведет эту точку вместе, величие Творца. Почему? Потому что он велик. Выше всего, выше того, что каждый из нас чувствует в своем сердце. И из-за того, что мы вместе, то точка объединения растет. И становится больше, чем любой из существующих товарищей.
2: Шай пишет нам, чтобы сердце было для товарищей, требовать, просить, чтобы Творец помог товарищам.
5: Это маком мистер Эхад, митох шиур, митарих, май, альпайм вештемесре. Шейла шель талмид лерав, эх ата йоде,
1: им ата мухан ла шиур? Откуда ты знаешь, готов ли ты к уроку? Рав ответил. По устремлению, по давлению, чего ты хочешь достичь, и в сердце, и в разуме, и в ощущении, что ты готов быть в полном самопожертвовании, то, что ты готов быть в полной отдаче, значит, что ты готов потерять весь свой успех вот в получении ради того, чтобы почувствовать, что называется быть дающим. И об этом нужно делать выяснение для всех этих чего и почему. И человек должен подогреть себя, чтобы чувствовать разницу между кто я, желаемым и действительным, и тем, к чему я должен прийти. Нужно разогреть органы чувств, чтобы они были готовы почувствовать нюансы. И чем более тонкими они будут, тем это важнее перед уроком. Иначе человек начинает слышать, и он как будто не слышит, потому что только сейчас начинает просыпаться.
2: Сейчас, друзья, давайте продолжим подогревать себя еще немного. Пробуждаться к желаемому состоянию. Сегодня, в особенности сегодня, неделя особой подготовки к этому мгновению. Давайте послушаем еще клип Рава, который соединит нас, напомнит нам, что без объединения между нами нет вообще духовности. Пожалуйста, клип номер два.
1: Вы должны прийти к состоянию, когда вы начнете сближаться. И постарайтесь перестать видеть духовное как то, что можно достичь в одиночку, а только в объединении между вами. И это основная проблема, потому что это истина, это то, что противоречит нашему эго, это выше нашей природы, объединение. И поэтому мы изучаем понятие атаки, что только прыжком, атакой, мы можем пройти этот этап. Разумеется, мы просим Творца, чтобы он совершил это действие с нами, но в одиночку никто не сможет. Основная проблема, которая есть у человека в реализации желания к духовному, в том, что он хочет реализовать это сам, в одиночку. Он думает, что можно прийти куда-то в уединенное место и там погрузиться в себя и поработать с самим собой и стать праведником и постигающим. Хотя это когда-то и было возможно, когда-то давно, но уже со времен Авраама мы понимаем, что это уже невозможно. Авраам был первый, кто раскрыл, что желание получать, которое раскрылось над, ну, то, что называется Немрод в свое время. Желание получать выросло для того, чтобы люди связались бы над ним, соединились бы над ним и так постигли Творца. И невозможно постичь Творца лично, индивидуально. Все-таки маленькая группа, двое, трое, пятеро, но должны быть для того, чтобы человек мог выйти из себя. Внутри себя нет духовного раскрытия, это не духовное. Должно быть какое-то соединение двух частей в системе Адама Ришона. В одном человеке этого раскрыться не может. Должны быть двое. Между ними всегда есть противоположность, поэтому они двое. И в той мере, в которой они способны над этим сделать объединение, то над противоположностью в соединении этих двух уровнях, которые они выстраивают, объединение и соединение, они выстраивают место, где может раскрыться Творец. Только так это работает.
3: Ц.
2: Нужно всегда пробуждать то, что забывается сердцем. И это то, что необходимо для исправления сердца. То есть любовь к товарищам. Цель, которая прийти к любви к ближнему. Нужно всегда пробуждать то, что забывается сердцем. И это то, что необходимо для исправления сердца. То есть любовь к товарищам. Цель которой — прийти к любви к ближнему.
3: Хаверим, анаким.
1: Дорогие хаверимцы, сейчас давайте возьмем все пробуждение нашего общего кли, нашей десятки, с намерением, которое вместе выстроили, и посмотрим урок с Равом от 4 января 2022 года вместе.
6: Чкаэль, а также в системе Рута. Можете задавать ваши вопросы, избранные вопросы будут заданы в течение урока.
7: Я думаю, что нам стоит акцентировать наше внимание на сегодняшнем уроке, на участии товарищей из каждой группы, чтобы это было главным. То есть мы читаем эти отрывки, и товарищи не ждут, услышали от меня какие-то новости, ведь мы уже говорили обо всем, но подготовка к конгрессу должна быть в том, что люди еще больше сближаются, друг с другом говорят, друг с другом понимают друг друга, чувствуют друг друга. И поэтому давайте проведем урок, упражнение, насколько мы можем быть близкими, понимающими, чувствующими друг друга. Потому что в конечном счете результат должен прийти из сближения между нами, а не от премудростей, которые мы будем обсуждать, говорить какие-то красивые слова. И даже пусть каждый впечатляется другим, но самое главное, он должен впечатлиться тем, что у него есть, что есть сближение между нами в десятке. И поэтому нам нужно сегодня быть более активными в раскрытии чувств, в раскрытии сближения, интереса друг к другу, каждого из товарищей. Поэтому постарайтесь работать сегодня над этим. Так, пожалуйста, Орен почитает, мы послушаем, затем мы поговорим внутри десяток. Недолго, допустим, 5 минут, но мы все поговорим. Не будет кого-то, кто не хочет, не может, ему нечего сказать. Каждый обязан что-то добавить кратко и от сердца, из глубин сердца. Он проверяет себя, и внутри сердца он находит несколько слов для других. И главное, пусть проверит себя, чувствует ли он внутри сердца, хочет ли он внутри сердца коснуться товарищей, чтобы они это почувствовали в своем сердце. И так мы сделаем. Подготовка должна быть такой. Сблизить сердца. Так, пожалуйста.
6: Первый отрывок. Подготовка к атаке на Конгрессе. Пишет Рабаш. Ты должен всегда стоять на страже. Весь день и всю ночь. То есть и в то время, когда ощущаешь день, и в то время, когда ощущаешь, как ночь. Поскольку мы говорим Творцу, тебе принадлежит день, и тебе ночь, что означает и ночь, то есть и тьма ночи тоже приходит со стороны Творца на благо человеку, как написано, день дню приносит речение, ночь ночи открывает знание. Из этого следует, что на тебя возложено пробуждать сердца товарищей так, чтобы пламя поднялось само. И за счет этого удостоишься пробудить любовь Творца на нас.
7: В той мере, в которой мы можем пробуждать товарищей, в этой мере мы в конечном счете также можем пробудить Творца. Ты должен всегда стоять на страже днем и ночью, то есть это наша работа, не только во время урока или собрания. То есть в то время, когда мы чувствуем, что это день, и чувствуем, что это ночь, то есть во всяких наших внутренних состояниях, потому что все они исходят от Творца, что и ночь исходит от Творца, и, разумеется, это на благо человеку, потому что без этого у нас не будет обновления желаний, чтобы было нам с чем сближаться с Творцом, потому что из того, что

0: чувствуем в равнодушии, в отсутствии безысходности, в безысходности даже, в различных состояниях, когда наше желание получения не тянет нас вперед, так именно там место работы, чтобы желание отдачи, которое мы стараемся каким-то образом получить от товарищей и от Творца, пробудить, чтобы оно тянуло нас вперед. И в этом, собственно, наше истинное продвижение. И поэтому потом утверждают, что есть, что в течение многих лет мы не продвигаемся, но дали ли вы тут продвижение? И поэтому тут есть групповая работа, когда мы должны пробуждать сердца товарищей, человек да поможет ближнему, где тяжело человеку пробудить свое сердце. Может быть, на момент он прыгает, он готов делать что-то для продвижения, но через несколько секунд это исчезает, и человек понимает, что ему не с чем идти. Однако, если каждый хочет пробудить другого, то они этим зажигают общий костер, и он горит, и тянет всех к объединению между ними и к объединению с Творцом. Поэтому здесь в особенности наша работа. В то время, когда мы не чувствуем, что у нас есть какое-то стремление вперед, то надо стараться пробудить товарищей, и так каждый человек да поможет ближнему, и это потянет нас вперед. Поэтому он пишет: тебе нужно пробуждать сердца товарищей так, чтобы пламя поднялось само, пока это не загорится, пока это не будет пылать и не определит все наши состояния впереди. И сейчас обсуждение между нами в десятках. Как мы проделываем эти действия? Это, собственно, все часы, кроме утреннего урока, дневного урока и, может быть, какого-то собрания, которое маленького, которое есть у нас в середине дня. Как нам все остальные часы, как мы все остальные часы должны думать о том костре, который мы зажигаем между нами, в группе, в десятке, каждой в своей десятке, чтобы это тянуло нас вперед, чтобы оно горело, и тогда из этого раскроется высшая сила и высшая действительность. Пожалуйста.
1: Кулам медабрим.
2: Основа этого, что каждый должен выяснить в себе, что то, что приходит от Творца, это не я, это наша связь, любовь между нами, которая должна быть. Поэтому в любую секунду, когда есть у меня какое-то пробуждение, какое-то начало, я должен все силы вкладывать в группу.
3: Нужно как-то все время удерживать величие цели. Чтобы это горело, у нас все время это желание достичь этого, жить целью. Как Евгений сказал, ты не можешь один, ты должен смотреть на товарищей и стараться получать от них как можно больше, и давать им как можно больше величие цели, чтобы это оставалось между нами.
2: И это, по сути дела, превратить желаемое в действительное. Действительно в желаемое. Когда мы представим себе наше объединение на более высокой ступени и все время нашей подготовки стараться видеть, где я нахожусь между товарищами в десятке, чем я полезен для них, где мы вместе. Все товарищи находятся в действии по отношению к Творцу.
3: Я слышал, что Рав говорит, что когда мы не чувствуем, что у нас есть какое-то влечение вперед, это значит, что я должен все время обращать внимание,

0: Но то, что я чувствую относительно десятки, относительно своих товарищей, и в каждое мгновение есть такое какое-то падение, именно в эти времена пробуждать любовь заново. Это достаточно, я думаю, читать отрывки, те волнующие отрывки из Рабаши, это уже пробуждает тебе сердце, показывает, в этих высоких состояниях каббалисты работают, и эти высокие состояния — это на самом деле любовь, любовь к Творцу, любовь к товарищам. И требовать этого для всех.
1: Да, я думаю об этом месте, о том месте, откуда они писали. Это место, которое всегда существует. У нас как бы есть возможность всегда подключиться к этому месту. Как? Ну, как всегда, через связь между нами, через чувство, что это важнее всего для нас. И это цель всей этой игры. Так есть уже какой-то ток этого, это дает возможность повлиять на нас.
0: Да, сейчас я чувствую, что поток важности, который приходит от десятки, от группы, просто увлекает меня. Я хочу также позаботиться о следующем мгновении, о продолжении дня, о временах, которые наступят. И для этого мы делаем для себя страховочную сеть поддержки, величие Творца, которое каждый товарищ добавляет, чтобы у нас было чувство взаимной зависимости. Относительно этого я хочу отмениться, относительно этого я хочу приблизиться.
1: Внешне у нас все готово. И есть трапезы, собрание товарищей, есть все. Но то, как мы включаем в каждое действие, если мы это делаем по причине величия Творца, это наша основная работа, чтобы величие Творца было нашим топливом в любом действии.
0: Да, просто эго настолько сложно, что даже сейчас, когда мы вместе говорим, вместе, можно даже чувствовать в одиночку, все время входить в десятку, чтобы сказать, что невозможно прийти к духовности в одиночку. Можно только вместе, но работать над этим, делать все усилия. Когда мы делаем атаку, групповое действие, самостоятельно, поэтому сказать, насколько важна цель, величие Творца, хотеть получить это только от товарищей, не от себя.
1: Это большой конгресс, как будто происходит сам. Ты входишь, видишь тысячи людей, и они тебя охватывают вокруг. А здесь мы должны будем делать сами. 810 по всему миру. Мы не будем видеть друг друга, и я просто чувствую это поле, я чувствую.
0: Должен быть самым маленьким из всех товарищей, все в окончательном исправлении, Творец находится за всеми. Если это так не будет, то не сможет быть правильная связь между нами.
1: Да, я должен заботиться о чувстве в сердце товарищей.
2: Шай Котевра, ну. Амамац лихьот бахисарон шел хаварим.
0: Шай пишет нам, усилие быть в объединении с товарищами подогревает сердце для объединения сердца и от требования помощи Творца.
3: Перейдем ко второму отрывку. Бааль Сулам говорит так. И главное — это усилие. То есть стремиться прилагать усилия в служении Творцу. Ибо совершенно

0: которая сделала трапезу сытной. И пойми. И также из каждой духовной работы человека Творец черпает лишь добавку, превышающего его обыкновения. Это будут буквы и келим для получения света лика Творца. И пойми это как следует.
1: Здесь вопрос. Как мы отделяем эти излишки, которые мы можем дать, думать, стараться, стремиться к объединению между нами, и Творцом, для того, чтобы доставлять Ему наслаждение, создавать Ему келим для раскрытия, что это, собственно, в этом, собственно, Его удовольствие раскрывается. Как мы все больше и больше чувствуем в этом наше рабство, что мы жертвуем себя этой работе и действительно становимся тут близкими Творцу, приближаем Его раскрытие всему творению. Как мы различаем, видим, что главное это, как он говорит, как последняя маслинка, когда мы доходим до конца и нашего усилия и еще немножко сверх того, что мы можем, что это главное для нас, почувствовать это усилие, что внутри этого, именно этого усилия раскрывается Творец. Именно Ему Он рад, и именно в Нем будет связь между нами с Ним. Как мы в нашей жизни делаем это усилие, которое вне наших сил и желаний, как мы внутри этого желания, внутри этого усилия различаем последнее усилие, как мы посвящаем его Творцу, и именно этим понимаем, что мы доставляем ему наслаждение. Пожалуйста. Давай.
2: Има мамац.
3: Если усилие действительно направлено на Творца, на свойства отдачи, так насколько я даю этому собственные силы, в конце я всегда раскрываю, что все, что исходит от меня, это ничего не стоит. Все усилия — это как бы весь мой эгоизм. И как раз то, что засчитывается над этим, это еще небольшое количество важности, полученное от товарищей, когда именно эти силы засчитываются.
4: Я думаю, что это также то, что создает молитву настоящую, как бы, напоминает мне историю Нахшона, который прыгнул, начал идти внутрь, это дошло до груди, до шеи, пока не дошло до носа, не было крика, он не просил Творца помощи. Это как раз еще немножко что осталось, чтобы прийти к какому-то крику настоящему молитве. Да, для того, чтобы у нас была настоящая молитва, наше усилие должно быть в том, чтобы связать себя, с одной стороны, с товарищами, каждый раз заново входить в группу. Смотреть, пришел ли я к этому ощущению единого клея любви к товарищам, а с другой стороны, привязать себя к Творцу каждый раз, неважно, подъем и падение, в каких состояниях не находишься, я знаю, что Он это ведет, Он формирует нам все состояния согласно нашим темпам продвижения.
5: Да, как оценить усилия, сделать его больше, чтобы он распространялось в течение всего дня? Это просто почувствовать, что десятка — это мой спасательный круг в настоящей жизни, и там духовное

0: жизнь. Там мы чувствуем действительно вкус жизни. И так, как тесто, это вся мысль, все время заниматься.
1: И
0: вместе Творец послал мне товарища, это моя связь с ним, все время требовать, просить за них, благодарить за них. Просто каждое мгновение не оставлять эту мысль.
2: Да. Просто чтобы это было самым важным для нас.
3: Ну,
2: не знаю. С одной стороны, я чувствую, что это тоже приходит свыше, как от товарищей, так и от окружения. И моя сторона, это добавить, что тоже очень незначительная со своей стороны. Я бы сказал что-то свое, но на самом деле что там есть. Но все-таки мне кажется, что там что-то есть. И в мере того, насколько я вкладываю в эту группу, тогда я начинаю и продолжаю действовать в этом.
0: Да, этот поток относительно цели. Мы сейчас получили большую помощь, что есть такая сила от всего мирового клима. Мы уже видим собрания, которые есть по всему миру. Просто каждый должен отказаться от себя и хотеть за товарищей, хотеть быть укрепляющей, поддерживающей силой для товарища. Для себя у меня нет сил, но для товарищей мы получаем силы. И от этого мы укрепляемся.
2: И в конечном счете мы должны прийти к ситуации. Когда у нас нет иного выхода, кроме как, чтобы Творец выполнил свое действие, потому что мы со своей стороны сделали свои полшекеля, теперь Творец должен завершить работу, Он соединит нас. А с нашей стороны только просьба, молитва из глубины сердца, чтобы Он соединил. Он дал нам эту силу.
0: Да, Шай пишет нам в усилии давать, требовать, просить за товарищей, чтобы помощь Творца жила между ними. Этим мы доставляем наслаждение Творцу вместе. Да, чтобы наши усилия, чтобы мы не слышали об эгоизме, который говорит, о, еще усилия, что это за работа, чтобы мы видели, чувствовали только теперешнее мгновение, и всегда, и в нем всегда есть возможность добавить еще что-то. Потому что это не чувствуется как тяжелая работа или что-то невозможно. Можно. Всегда направлять для товарища, чтобы быть в объединении.
3: И держит этот шар в воздухе.
4: Перейдем к следующему отрывку. Третий отрывок. Рабаш говорит, нельзя человеку говорить, я подожду, пока Творец даст мне пробуждение свыше, и тогда у меня появится возможность выполнять духовную работу. Бааль Салам говорит, что в отношении будущего человек обязан верить в вознаграждение и наказание. То есть он должен сказать, если не я себе, кто мне? А когда я для себя, что я? Если не сейчас, то когда? И раз так, то запрещено человеку медлить даже одно мгновение, а должен сказать себе, что если не сейчас, то когда? И нельзя ждать более подходящего времени, говоря, вот тогда я начну заниматься духовной работой. А как сказали мудрецы, не говори, когда появится время, буду учиться. А если не появится?
3: То есть в каждый момент человек должен видеть себя, что он готов к пробуждению, и насколько ему кажется, этот момент кажется менее пригодным. И пусть подождет, может быть, завтра. То есть через какое-то время будет лучшее состояние. Нет, это неверно. Именно в тот момент, когда он видит, что он не готов, это самое лучшее состояние. Потому что насколько мы проделываем действия по преодолению, поиску, усилию, в соответствии с этим у нас есть результат и мощь в усилии. Поэтому действительно надо сказать, что если не я мне, то кто мне? И если не сейчас, то когда? И так далее. То есть действительно в каждый момент нужно видеть этот момент подходящим для добавки усилий, насколько это возможно. Пусть даже наше эгоистическое желание нас толкает к различным работам, различным состояниям, к ощущению болезни, такому болезненному состоянию, к состоянию, что занят чем-то, что должен позаботиться еще о чем-то, а затем и затем он после этого он придет к этому. Нет. Мы понимаем уже и знаем из нашего опыта, насколько все эти вещи приходят непрерывным образом от нашего эго и посылает их Творец, чтобы дать нам именно возможность сближения, осознания нашей природы, чтобы осознать нашу природу и справиться с ней, где количество усилий и, главное, качество усилия именно в этих состояниях. Когда мы как-то можем отложить, и как бы справедливо отложить состояние работы, состояние усилия, но мы все-таки преодолеваем и прилагаем усилия, стараемся сделать еще одно зернышко усилий и так продвигаться. Это очень важно, и для этого должно быть общее групповое пробуждение. Человек должен проверять по себе в течение дня много раз, насколько он ленится, а время пока что уходит, а потом он жалуется, что не чувствует хороших результатов, что он не чувствует продвижения, что от Творца что-то не приходит к нему, не положено ему. Нет, это неверно. Все зависит от человека, насколько он старается в каждый момент жизни все-таки обратить внимание на приложение усилий. И именно в состояниях, которые далеки от духовного, когда он ленится, не может, откладывает. Тот, кто откладывает продвижение, он этим он вызывает просто смерть для себя. Вызывает то, что свыше он тоже получит отталкивание, отторжение. Почему? Потому что одно отторжение он должен получить свыше, чтобы осознать, что он оттолкнул свою возможность продвигаться. А второе отторжение нужно для того, чтобы он проделал предыдущую работу, чтобы он вернулся к ней. Невозможно продвигаться, если он не прошел шаг, который был положен, который он должен был сделать в пути. И поэтому Если ты оставишь меня на день, то я тебя оставлю на два. То есть если человек оставляет какое-то усилие в какой-то определенный момент, то он должен будет потом приложить двойное усилие. И за то, что он не приложил усилия, и за то, что он действительно

0: ничего не сделал. Поэтому нам нужно заботиться о духе в группе, чтобы никто не смог оставаться в покое, что я это сделаю потом, через час, через день, когда-нибудь, как-нибудь. Здесь проблема — не оттянуть время. Мы должны все время чувствовать, что мы опаздываем и действуем в состоянии нехватки времени. И это очень тяжело держаться этого, но если мы помогаем друг другу, создаем такую атмосферу, то мы чувствуем себя в атаке. И тогда не тяжело. Все зависит от общего духа группы. Человек в одиночку не может действовать. Не может действовать. Только если он связан с группой, тогда есть у него дух, человек поможет ближнему. Мы пробуждаем друг друга, хотя ни у кого в отдельности нет сил, но по отношению к другу мы можем пробудить его, мы можем встряхнуть всех. Себя я не в состоянии. Но если я даю дух пробуждения силы другим, то они пробуждаются. А я сам пробуждаюсь от них. И так человек да поможет ближнему. Именно в этом обязанность почувствовать, что атака — это не человека на себя, а всех на всех. И ни у кого нет сил справиться с собой. Поэтому группа «Десятка» именно она может продвигаться, а в одиночку человек никогда не в состоянии. Никогда. Пробудится еще через 10-20 лет и поймет, что он ни в чем не продвинулся.
1: Барур.
0: Понятно? Хорошо.
1: Ну, Итафо.
0: Ну, Италия 4.
2: Раб, бонжорно. Раб, ты в реальности уже дал ответ.
3: Здравствуйте, Раф. Вы сказали, в общем-то, дали ответ на то, что надо делать. Я должен делать это в любом случае. Он говорит ей, что человек должен верить в вознаграждение и наказание. О каком состоянии он говорит? О эгоистическом нашем состоянии или продвинутом состоянии? Вознаграждение и наказание — это в том, что мы продвигаемся в духовной работе, и тогда видим, в чем заключается вознаграждение и наказание наше, и как это меняется от состояния к состоянию. Что я проверяю, вижу, взвешиваю, и вижу, что вознаграждение и наказание мое, каждый раз они поднимаются по сути своей и качестве, от состояния к состоянию. Скажем, если вчера я удовлетворялся чем-то, то сегодня уже нет, я этим уже не удовлетворяюсь, то мне недостаточно. Если раньше для меня было наказание на более физическом уровне, то сегодня на более духовном и так далее. Хорошо? Флорида.
4: Yes, Rav, thank you. Rav, in the situation where a friend might have a deficiency for connection.
0: Да, Рав, в состоянии, когда у товарища есть хиссарон для объединения, и он хочет больше прилагать усилия в группе и в организационный барух, и тогда он находит себя, он справляется с помехами, что он болеет и не может больше вкладывать. Это делает товарищ усилия, или это рука Творца? Как ему справиться с этим?
3: В любом месте. Когда мы получаем, это приходит от Творца, даже если это мысли наши, может быть, наши желания, все равно все это приходит от Творца к нам. И только после того, как я отрезаю, говорю, так что я должен делать? выше этого, над этим, тогда уже начинается моя работа. А потом мы увидим, насколько также в нашей работе есть эти решения, и то, что мы делаем, исходя из того, что было раньше, мы должны увидеть, насколько это наше, когда мы делаем дополнительные выяснения и все время выясняем это. Сантьяго.
0: Любимый Рав, для того, чтобы мы могли добавить усилия, для того, чтобы мы смогли добавить это усилие, нужен хиссарон, нужна потребность. Каким образом этот хиссарон, если мы возьмем в расчет, что иногда человек находится в состоянии падения, у него нет хиссарона, как сделать так, чтобы хиссарон превратился в состояние десятки, которое позволяет произвести это добавочное усилие?
3: Я стараюсь работать не с собственным хиссароном. Это животный уровень хиссарона. А я хочу прийти к хиссарону человеческому, говорящему. Это уже называется хиссарон группы, десятки, что тоже часть системы Адам Ришона, большой системы. И именно с этим хиссароном я должен работать, то есть перейти от личного, частного желания к общему, групповому желанию. Это прежде всего. И выяснить это желание, а потом уже продолжать дальше его. Балтия 4.
5: Доброе утро, Рав. Я хотел спросить, как быстрее начать смотреть на мир через глаза товарищей? Спасибо.
3: Наверняка нужно для того, чтобы прийти к видению мира через группу, это должен прийти к отчаянию и разочарованию в собственных силах, чтобы я пришел к состоянию, когда я уже понимаю, что я сам по себе, я же не нахожусь в духовном, я не имею отношения к духовному. Я сам по себе ноль, даже не ноль. Вообще не существую. Ноль — это уже все равно какая-то цифра, это уже какое-то ощущение. Но когда я понимаю, исходя из своего эгоизма, что я даже как ноль не существую в духовном, я тогда начинаю искать, а в какой форме я могу, да, быть там. Единственная форма, в которой я могу быть в духовном, когда я исчезаю, соединяюсь и растворяю себя в товарищах, стараюсь почувствовать их и через них реальность. И тогда я прихожу к какому-то впечатлению, которое действительно происходит здесь, в середине объединения, в середине группы, в центре группы, когда я там начинаю раскрывать, что, наверное, это то, что Творец хочет дать людям. И мы через нашу группу, даже если мы соединяемся в таком слабом виде, мы начинаем уже чувствовать его и хотим прийти к состоянию, когда мы хоть как-то за что-то можем зацепиться, то, что называется общее. А общее — это уже Творец. Да, конечно, далек еще от нас, но насколько мы можем, когда мы стараемся отменить себя и держаться за общую связь между нами, совместную связь, вот эту вот, это общая совместная связь, чтобы включиться в Творца, почувствовать его и воцарить его над нами. В этом вся наша работа. В этом вся цель Конгресса. Быть в общем собрании, в общем органе чувств, почувствовать Творца. Хорошо? Ладно. Так у нас сейчас кто есть? Москва один.
6: Да, Рав, спасибо. Вот духовный хиссарон — это когда я не прихожу, чтобы погреться у костра, а как бы только занимаюсь пробуждением товарищей, да, получается?
1: Да. Турки фри.
6: Турки
1: фри.
3: Турция три.
7: Thank you, dear.
0: Спасибо, дорогой Рав. Мой товарищ спрашивает. Вся моя десятка придет на виртуальный конгресс, будет участвовать в виртуальном конгрессе. А сверх этого есть другие десятки товарищей, которые собрались физически. Надо ли мне быть виртуально с моей личной десяткой или физически с другими?
3: Мы видим, что весь мир продвигается к более виртуальной связи все больше и больше. Если не будет таких проблем с виртуальной связью, то мы увидим, что человечество перейдет все больше и больше к виртуальной связи. И я думаю, что это следствие этой пандемии, вирусов, это все приучает нас быть связанными виртуальной связи между нами все больше и больше. И если мы обратим внимание на связь чувствительную, духовную, в чувстве, а не физически, когда я даже не вижу товарища. Или если мы, да, смотрим друг на друга, когда у нас есть связь зрительная, когда мы видим лица друг друга. Но это пока только еще это нужно. А потом мы перейдем к какому-то ощущению более внутреннему, и когда я чувствую какие-то лица, не исходя из этого я буду определять людей, а исходя из внутренних свойств, желаний, мыслей, намерений, меры объединения, связи. Исходя из этого я буду чувствовать и узнавать людей, исходя из сути каждого, из того общего кли Адам Ришона. И поэтому я не знаю, что сказать. Как больше быть связанными? Ну, мы так вот продвигаемся, катимся в этом процессе, который спускает на нас общее управление, высшее управление, и приводит нас к такому состоянию, чтобы каждый из нас приблизился и почувствовал внутреннюю суть каждого человека, а не внутреннее, а не внешнее, чтобы мы не закрывались под этими масками внешними, а потом, чтобы было так, что мне было вообще не важно, какое лицо у человека, какого цвета, черное, там красное, желтое, белое. И не важно, кто он внешне, как он выглядит. То есть ничего, никакие свойства внешние нашего тела на нас не влияли, а влияли только внутренние качества. Чем больше мы будем нуждаться в этом, и как мы приблизимся к этому, тем больше мы приблизимся к истине. Италия 3.
0: В отношениях к десятке мы используем выражение «идти выше знания». И очень часто каждый это использует, чтобы настоять на своем мнении. Как можно в десятке создать состояние, в котором мы только разогреваем сердца между нами?
3: Это главное, ведь неумный учится, как написано. А насколько я передаю свое тепло, свое стремление к объединению, это то, что нам необходимо. Ведь наша цель, чтобы вся наша работа была, в общем-то, только в объединении, в силе объединения и качестве объединения. Это определяет наше кли. Исходя из нашего кли, мы так раскрываем в нем Творца. И поэтому подъем по духовным ступеням заключается в том, насколько мы больше объединяемся между собой качественно и количественно. И в качестве там есть много всего, в количестве нету этого. А в качестве там есть много ступеней. И что это за ступени? ступени связи между всякими такими друг с другом в связи всяких форм и всяких качеств, характеров. Каждой клетке, когда они составляют, соединяются и составляют живой организм, в этом суть жизни. Сколько у нас, в общем-то, есть основ в природе, скажем, 100? 100, скажем, материалов, да? Элементов. Но посмотрите, что происходит, когда мы их совмещаем, когда они соединяются друг с другом из этих соединений. Когда они соединяются физически, химически, а потом уже в живых клетках, которые создают, формируют жизнь, рождают жизни во всех этих связях, между в разнообразных связях между ними они рождают и создают всякие формы и болезни, и здоровые формы. Посмотрите, что происходит. Все зависит от сложных связей и всех этих составных соединений. Там эта мудрость, где там? Чем занимается наша наука? Тоже как соединить, составить эти вещества в такой форме, чтобы они были готовы к всяким действиям, работе, состояниям. Это главное. То есть в конечном итоге, в общем-то, наша наука, наша мудрость, она заключается в мудрости объединения, науке объединения. То есть дело же не в силе, не в количестве, не в телах, не в наших каких-то материальных действиях, работах. А когда мы начинаем соединяться в наших желаниях, это уже духовная работа. Этим мы выходим за пределы махсома, какого-то барьера, который отделяет от нас духовное. Когда мы начинаем вместе работать в духовном, когда из этих соединений, связи между нами мы рождаем состояние все более возвышенное, высокие, и так все больше и больше, и так мы приходим к тому, как сказано, вы построили меня, когда мы на этих ступенях соединения между нами, хотя мы материальны, это желание, это материально, но когда мы соединяем эти желания, когда над этими желаниями мы должны это создать и сделать, потому что каждое желание само по себе эгоистическое, но насколько каждый может подняться над собой и соединиться с другими желаниями, этим мы рожаем суть Творца. Не каждый сам по себе, а в форме связи между нами. Это что называется намерением. И тогда осуществляется сказанное «Вы создали меня». И это то, что мы должны сделать в наших связях, также на Конгрессе. Постараться понять, что в моем отношении к товарищу я обязан раскрыть суть Творца между нами, и так мы раскрываем его. Хорошо?
7: Киев. Да, дорогой Раф, вот, а как вот в этой добавке атаки, в этой добавке усилия перейти от своего хиссарона к хиссарону групповому?
3: Главное, то, что я должен почувствовать хиссарон группы и вооружиться им, присоединиться к группе, к этому хиссарону группы, и двигаться с ними вместе, насколько я способен. В том, на что я способен. В конечном итоге, в общем, ты должен привести нас к тому, что каждый, конечно, приходит со своим желанием, со своей природой, но с намерением на объединение. И в этом объединении, когда мы соединяемся как группа, я ничего не хочу там определять, кроме моего участия. Для того, чтобы перед нами сформировать образ Творца. Это объединение, любовь и взаимная отдача. Чем больше мы соединяемся, тем больше мы можем сформировать этот образ перед нами, между нами. И когда я прихожу к группе, мне это не важно. Важно, что я прихожу. Я хочу включиться там. Я хочу сформировать сильнее, больше этот образ отдачи, любви, объединения между нами.
7: Ну, это слышится как моя работа, вот сейчас из того, что вы говорите. То есть вот я
1: прошу
7: за товарищей, я включаюсь, а вот общая.
1: А валя вода клалит.
3: Но общая работа — это чувствуется также в тебе. Нет кто-то другой, который бы чувствовал общую работу. Все равно, как бы то ни было, человек чувствует себя, свое. Но насколько он хочет включиться в то, что находится вне его. И все. Москва 4.
8: Граф, добрый день, мировой Кли. Вот вроде бы и пытаешься возбуждение в десятку дать, пример сделать. И вроде бы сердце работает. Но такое ощущение, что немного экономишь, как будто не доделываешь. Что есть какая-то заветная коробочка, которую я себе все равно себе оставляю. В чем я экономлю, или природа моя экономит? Чего не доделываю?
1: Цихим ламсих.
3: Нужно продолжать. В конечном итоге есть тут можно говорить о многом, но если по сути говорить, подвести итог, то ты просто должен продолжать. И как можно меньше там вообще философствовать там и разговаривать об этом. Нужно просто погрузиться как можно больше в то, что говорят каббалисты, и увидеть в их словах то, что нужно делать. Насколько я прохожу эти отрывки тысячи раз, я вижу, что нет ничего другого, кроме как войти в них еще глубже. И чем меньше, как можно меньше присоединять к этому всякие вещи, которые ты изучал в своей жизни. Выброси все, что было у тебя до этого. Сконцентрируйся на том, что написано здесь. Болгария 1.
9: Привет, Раф. Задаю вопрос на русский. Как надо создать в десятке эту группу хисарона? Как перейти от индивидуальной хисарон на такой уровень групповой десятки?
1: Я думаю, что надо... А не хоть добро берусит, ганкин ло.
3: Я могу говорить по-русски или не готовы переводить? Я думаю, что нужно просто говорить вместе, как мы можем прийти к единому хисарону, чтобы он был направлен на Творца. От всех вместе. Как мы, каждый из нас, может раскрыть этот хисарон, и мы все объединимся, присоединимся к этому хисарону. Этот хисарон доставит наслаждение Творцу, подготовит для него кли, чтобы он раскрылся, чтобы это раскрытие было не для нас, а для него. И чтобы мы могли прийти к такому состоянию, что если мы делаем это для него, на его благо, это также будет и на наше благо. Но мы хотим быть в отдаче. То есть это уже будет ради отдачи тогда. Мы должны говорить и думать об этом. Все выяснится в мысли. Чем больше человек вкладывает в это лучше. Но также, с другой стороны, мы должны понимать, что время проходит, и оно делает свое, и мы действуем в общей силе группы, большой группы, которая всех приводит в порядок и приводит к исправлениям, к новым состояниям. И поэтому вместе с каждым этим состоянием, когда мы недовольны им, все равно, как бы то ни было, мы продвигаемся с каждым днем и чувствуем себя, что мы ближе уже к ощущению, пониманию, взаимности. И несмотря на то, что это происходит медленно, но это происходит этап за этапом, так происходит с нами, и мы должны больше быть в благодарности, пребывать в том, что мы говорим спасибо Творцу, благодарим Его за то, что Он занимается нами каждый день. Что несколько часов назад я думал, что я вообще уже ни к этому не имею отношения, меня выбросило, я не знаю почему и как, а сейчас наоборот. Именно сейчас я чувствую, что все, да, складывается, и так все продвигается. Я ухожу с этих плохих состояний, которые я прошел, сейчас я чувствую себя лучше. И так это происходит. День, ночь, ночь, день. И главное — это терпение. Не скакать, не уходить, не верить в себе и не заниматься этими разговорами с собой. А кто я, что я, все эти частные, личные разборки, оставить их, и все. Мы остаемся в этом мире. То есть они остаются, эти все вещи, в этом мире, и потом ходят в могилу, думая о том, что ты, когда ты находишься в массе большой людей, которые, в общем-то, развиваются все вместе, постепенно поднимаются к Творцу, оставайся там. Даже если ты пассивно едешь с ними, все равно ты движешься к той же цели.
9: Можно еще один вопрос?
1: Ну.
9: Товарищ спрашивает, как правильно использовать зависть, страсть и тщеславие, чтобы быть в постоянном атаке?
3: Это не очень-то просто у нас получается. Использовать свойства зависти, почести, страсти. То есть ты должен все равно, с одной стороны, написано, что ты должен быть меньше из всех, но как же тогда ты можешь быть вот так вот? Ну, потому что мы всегда продвигаемся и в одном, и в противоположном. Нужно быть и в одном, и в другом. Я не могу вам это объяснить. Нет более умного, чем опытный. Я не могу объяснять все эти частности духовной работы. Каждый должен это все равно понять, изучить из своей работы. Главное вместе, в этом секрет, все время быть вместе. Чем больше человек все время держит себя вместе с другими, тогда он делает шаг вперед, а когда он чувствует себя все время выброшенным из соединение с другими, то опять возвращается в это объединение, и такое выбрасывает, но опять возвращается, этим он продвигается. Москва-3.
10: Спасибо. Вы сейчас несколько раз говорили, что необходимо включиться в Хисарон-группы. И вот у нас в Москве на второй день конгресса будет физическая встреча. И само по себе конгресс — это очень большое клей, это очень тяжелая нагрузка внутренняя, чтобы включиться и так далее. А, ну, когда мы физически рядом и близко, это намного труднее. Нагрузка намного больше. И ну, как это выдержать? Что вообще делать здесь?
3: Когда мы встречаемся в физической форме, мы должны делать всякие действия, так, чтобы эта физическая связь, она не заслоняла нашу внутреннюю связь. Потому что физически вроде легко так очень обнять товарищей, вместе поднять лохаим, вместе быть во всем, как бы. То есть физически я нахожусь с ними вместе, а где я с ними в духовном связан, в нашей духовной связи. И поэтому мы здесь должны готовить себя. чтобы эта физическая встреча, она не затушевывала, не заслоняла наше духовное состояние, чтобы духовное сближение выиграло от этого. Это главное. Поэтому, когда люди встречаются, сидятся вместе на уроке, на трапезе, на всяких действиях, то, что так уважаемо каббалистами, то, что мы делаем в десятке. Прежде всего, мы должны думать, как подготовиться к этому. Так, чтобы физическое объединение только увеличило наше внутреннее объединение духовное, чтобы оно выразило наше духовное объединение. Потому что в духовном нет слов. На самом деле нет там слов. И мы не можем это выразить словами. Так вот, мы хотим это выразить всякими формами, соединение между нами, когда мы говорим, когда мы носимся, смотрим друг на друга. То есть так, чтобы выразить в материальном виде наше стремление сердец, наше устремление друг к другу.
10: Как вот это происходит, вы когда говорите, что вот эта помеха, вот как она практически из помехи переходит в помощь? Вот
1: за это бейгия, дони.
3: Это зависит от усилий, дорогой, от усилий и все. Я не могу объяснять и отвечать на все вопросы. Подумайте прежде и задавайте вопросы, которые по-настоящему важны. Латинская Америка 2.
0: Спасибо, Рав. Вы немножко ответили на вопрос, но я бы хотел, чтобы в десятке была та самая чистота, чтобы мы находились в особой атаке. Вопрос. Атака, которую каждый должен делать, десятки, это для того, чтобы пробуждать их сближаться с Творцом, и они со своим эго?
3: Да, конечно, для того, чтобы приблизиться к Творцу. Мы как можно меньше говорим о эгоизме, о том, что относится к эгоизму. Потому что там, где находятся мысли человека, там он находится. Поэтому я все время думаю об объединении и как можно более глубоко проникнуть в объединение и быть там. Испания 1.
0: Здравствуйте, Раф, друзья. Я думаю, что вы уже ответили на вопрос. Как говорить между нами? Как подобрать слова к тому, что чувствует сердце? Потому что я вижу, что каждый раз, когда мы говорим слово, как бы тяжело понять, что значит говорить между нами, чтобы это было из сердца.
3: Попробуй делать разные действия физические, чтобы они как-то раскрывали твое стремление, твоего сердца на объединение с товарищами, или как-то подталкивали тебя к объединению с товарищами. Тбилиси.
11: Доброе утро, Рав.
1: Доброе утро.
11: Вы только что сказали, что в духовности нет слов. Вот в чем вопрос. Но мы словами производим молитву, или слова здесь не важны? Здесь самое главное — чувством к нему подойти, мысль, чтобы было, так сказать, молитвы. Можете вы нам это объяснить, пожалуйста?
3: Молитва — это называется работа в сердце. И поэтому ты можешь вообще ничего не говорить и не делать никаких действий и каких-то движений производить физически в теле, а только главное — это то, что чувствует сердце. Ну хорошо, Петах Тиква 19.
0: Доброе утро, Рав, доброе утро, товарищи. Рав, есть такое свойство или желание отталкивать вещи? Вопрос, как в таком месте можно каждый раз прорваться к хиссарону группы без перерыва, не откладывая это на следующий момент?
3: Это зависит от группы, насколько она воздействует, давит на каждого и обязывает его вернуться к объединению. Это зависит от группы. Чем больше они стараются установить для себя времена, это называется времена для Торы, для объединения. Так постарайтесь сделать так, как можно больше. Я знаю по себе. Я много раз как бы чувствую себя, что я занимаюсь вещами, которые не имеют большой важности. Так вот это. Бездельничаю. И когда я думаю об этом, я говорю, жаль, что нет кого-то, кто бы давил на меня, кто бы обязывал меня. Рабаш постоянно занимался чем-то. Либо ел, либо спал, либо делал какие-то спортивные упражнения, а все остальное время, кроме этого, только учился, не было у него ничего, кроме этого. И все. Но вот эти четыре вещи у него было: сон, еда, спорт. Ну, 80 лет человек, ну понятно. Какое упражнение спортивное может делать? Но он все равно делал их несколько раз в день. И учеба. И, конечно же, большая часть дня — это была учеба. Большая часть дня. Когда я был рядом с ним, я был просто... Не знаю, что сказать. Я вставал со стула только чтобы принести чашку кофе ему, себе, накрыть на стол, принести тарелки, как-то все это расставить. И потом опять сидел, с книгой учились. А или нет, вот мы сейчас идем гулять. Все по времени, все по часам, все расписано. Сейчас мы делаем круг, гуляем, потом опять приходим, садимся и учимся. Потом вернулись, сели, где моя чашка кофе, получает ее. Ну, где мы там учимся, ищет в книге. И так продолжаем. Нет ничего другого. Нет времени, чтобы он бездельничал, ничего не делал. Ну, типа, что будем сейчас делать? Он мог спросить, а что мы сейчас будем учить? А чтобы спрашивать, а что нам сейчас делать? Он такого, таких вопросов не было. Все было очень-очень четко определено. Хорошо? Днепр.
12: Да, вот, Рав, подскажите... Когда делаешь усилия и чувствуешь, что качество этого усилия невелико, и что как бы все равно воруешь у товарища в какой-то части, а вот где вот это качество усилия, чтобы оно было действительно на пользу группе?
13: Я не понимаю, о каком усилии ты говоришь. Что значит, что я ворую у товарища? Нет такого воровства у товарища. То, что я беру у него и продвигаюсь вперед и продолжаю, это не кража. Мы все объединены. Мы все хотим быть как одно целое, и поэтому насколько один берет у другого, использует это для достижения цели, общей цели, это не кража, как раз-таки наоборот. Я готов, я доволен, я рад таким образом помочь товарищам. Это так же, как мы делаем нашим детям. Чем больше они берут от нас и правильно используют, мы только радуемся. Хорошо? Ладно.
12: Ну. Как мне качество усилия увеличить?
1: Так что пальзе?
13: Думать об этом только через мысль. Думай о том, как ты можешь это делать. Москва 6.
14: А вот как от товарища принять вот этого одушевления? Потому что вот мое эго, оно так устроено, что товарищ вялый, меня это раздражает. Товарищ на подъеме и пытается передать свой дух, меня это еще больше раздражает, и хочется его вообще заткнуть. То есть вот эго такое, прямо не знаешь, что с ним делать в таком случае.
13: То, что Творец дал тебе группу, с которой ты придешь к нему. Он не хочет, чтобы ты пришел каким-то другим образом, тем более сам, один. А именно, чтобы ты взял этих товарищей и попытался соединиться с ними сердцем и душой в любви, в той мере, в которой ты меняешь свое отторжение от них на объединение, любовь и стремление к ним, в этой мере ты приближаешься к Творцу. И все.
1: Latin one.
13: Латин один.
15: Как можно помочь товарищам или пробудить товарищей? Они ведь все время молчат. Когда они молчат все время во время семинаров,
13: вы должны заставить их говорить. Каждый должен сказать какое-то слово. В каждой группе есть такие, которые готовы болтать. Есть такие, которые говорят нормально. А есть такие, которые меньше нормального. Им нечего сказать, и тяжело говорить. Ну, это так. Что поделать? Нужно их пробуждать, подогревать. Я по своей природе на самом деле готов молчать и закрыться у себя в комнате и не выходить оттуда. Согласно моей природе, я готов читать, получать все через глаза, даже не через уши. И неважно, нет выбора, я делаю это, как вы видите. Я несколько часов в день с вами, потом еще несколько часов на съемках и в разных ситуациях говорю, хотя согласно моей природе, дай мне книгу и оставь меня. Но цель вынуждает. Хорошо. Будем надеяться, что вместо этих наших товарищей мы послушаем вопросы женщин.
15: Здравствуйте, Раф. Из Москвы 4 спрашивают, как направить себя на конгрессе, если я прилепляюсь, растворяюсь в мировом кли или через десятку с мировым кли?
13: Ну, если уже сливаемся и понимаем, что что мы настолько бы включились друг в друга, чтобы каждый не чувствовал себя, а то только, чтобы мы чувствовали всех вместе как единое тело, и потом из этого единого тела мы ощутим силу, которая организует нас и соединяет нас, и тогда мы раскроем ее, эту силу, как единую. Это уже цель творения. И в этом мы уже все приходим к слиянию с Творцом. Все только для того, чтобы углубиться в связи между нами с нашим внутренним источником, нашим внутренним корнем.
15: Тактика 6 просит уточнить, как проникнуть в то, чтобы почувствовать желание подруг в десятке и жить ими.
13: Я должен стараться сблизиться с желаниями и мыслями своих товарищей, потому что я этим приближаюсь к Творцу. я приближаюсь к Творцу. Что в этом? Это просто средство. Нет ничего другого. Я пренебрегаю этим, значит, я не хочу приблизиться к Творцу. Ну, что поделать? Подождем. Может быть, потом я смогу это сделать. Но моя отмена перед объединением с подругами — это, в сущности, единственное действие, когда я отменяю свое эго и соединяюсь с ними,

0: Это условие. Это условие, ничего не поделаешь. Поэтому я иду на это. Дальше.
1: Юнити 3. Может ли десятка компенсировать усилия, которые не сделал отдельный товарищ?
0: Да. Может добавить, это называется «двое находятся в лодке». Что если человек не сверлит дырку, и даже если один гребет в лодке, этого достаточно, чтобы оба продвигались. Всегда у нас лодки есть слабые, больные, дети, женщины. И все-таки лодка плывет вперед.
1: Из ивритоязычной десятки спрашивают, как выделить соединение желаний и не смешивать это с физическими соединениями?
0: Это приходит постепенно, я не могу сказать как. Человек увидит это, насколько он приходит к физическому объединению, и это объединение отменяет или помогает ему усилить внутреннюю связь. Я во всем, что делаю с товарищами вместе, руками, насколько этим я выражаю стремление своего сердца к объединению.
1: Это МАК 35. Если товарищ иногда принимает участие в других мероприятиях, но не находит времени для встречи в десятке, как должна десятка реагировать на это?
0: У каждого есть свой характер, свои наклонности, поэтому мы должны давать им такие возможности. Главное, чтобы они включались. Каждый включается в своем стиле по-своему. Это тоже хорошо. Так мы устроены. Это называется дополнять друг друга.
1: Из Турции один спрашивает, откуда я знаю, когда превратить хисарон, который я вижу в десятке, в свою внутреннюю работу, и когда совершать действия, чтобы выполнить этот хисарон?
0: Все время, если я вижу хисарон в десятке, что она может быть более сплоченной, то я беру этот свой хисарон и стараюсь наполнить это.
1: Кабью 2. Я понимаю, когда я отменяюсь перед своей десяткой или вкладываю усилия, чтобы работать над связями, это только из-за того, что я хочу приблизиться к Творцу. Это пробуждает во мне стыд. Я делаю этим неправильную работу.
0: Это выяснится. Друзья, вы задаете мне вопросы, которые вы должны задать себе, и постараться все-таки ответить на них самим, или, по крайней мере, пока это прояснится. В итоге, в нашем пути у вас не останется никаких вопросов. А если есть вопрос, то, очевидно, вы недостаточно вкладываете усилия, чтобы продвигаться. Когда вы продвигаетесь, все вопросы, они остаются позади.
1: Из МАК 25. Что является нашим ежедневным добавочным усилием, когда мы проводим эту работу в распространении с большим трудом?
0: Мы должны стараться каждый день ощущать, что мы выполнили нашу норму в объединении между нами и в связи с общей группой в Небарухе, в продвижении к человечеству и к Творцу, и к цели. Мы должны почувствовать, что мы сделали это. И с этим мы ложимся спать. И так продвигаться. Ну и, может быть,
1: последний вопрос из Москвы 18. Слово «атака», оно очень мужское. И
0: какое слово?
1: «Атака». «Атака». Как наш урок, тема.
0: Да,
1: урока.
0: Да.

0: очень мужское и агрессивное. Нужно ли думать, что, что роль женской группы — это милосердие, чтобы покрыть любовью?
1: Я не знаком с этим словом «атака», что в том смысле, что оно относится к мужчинам, и оно противоположно женщинам, особенно русским женщинам. Они отличаются в атаке, и это хорошо. Поэтому мы должны каждая обнаружить готовность к атаке. И мужчины, и женщины, и также женщины могут в этом дать пример мужчинам. Нет. Атака — это, кроме того, не внешнее, когда я атакую других. Я атакую или я нападаю на себя. Я захватываю свое сердце, покоряю свое сердце. Не только я такой герой, что я готов, способен покорить свое сердце и поворачивать им, как хочу. Такого в жизни не случится, а только с помощью Творца, когда я беру его в союзники, просить, молиться, притянуть его немножко ко мне, чтобы он помог мне управлять моим сердцем, завладеть им. И только таким образом я продвигаюсь. Наша атака не агрессивная. Когда мы собираемся колотить друг друга. Нет. Наша атака, она против нашей лени и против нашего страха затронуть самих себя в сердце. Я все время выхожу к Творцу и требую, и тяну его к себе, чтобы помог мне завладеть моим сердцем. Атака против моей лени. И по направлению к Творцу. Поэтому то, что вы думаете, что это легче и более естественно для мужчин, чем для женщин, я бы сказал, что нет. Женщина со стороны природы, она более способна властвовать над своим сердцем, чем мужчины. Мужчины остаются детьми на протяжении всей своей жизни. Есть в них много от детства, потому что они не проходили внутриутробное состояние, вскармливание, рождение. Женщины прошли это, и поэтому женщины более готовы для духовного продвижения. И поэтому благодаря праведным женщинам мы выходим из Египта, из нашего эгоизма. Они благодаря праведным мужчинам. По всем причинам мы видим, из всего мы видим в науке Каббала, что именно женщина — это общее желание получать и так далее. Именно она проходит исправление, и тогда, конечно же, и с помощью мужчин, но только таким образом. Она

0: Лехаим ветодараба.
1: И огромное спасибо Творцу, который послал нам нашего Рава, который нас ведет, который учит нас. И прежде чем мы продолжим наш урок, мы сначала всем мировым клеем споем вместе песню.

0: Хаверим гдолим, кли олами адир.
1: Дорогие друзья, великое мировое кли, мы прошли очень мощный урок. Рав послал нас в атаку сегодня на конгресс. Мы хотим отметить два момента из урока, и поэтому мы пригласим десятки из мирового кли, чтобы они поделились с нами. Первый вопрос на семинар. Трение сердец. Что такое для меня трение сердец? Что значит для меня трение сердец? Десятка, которая хочет поделиться, пусть выставит вопросительный знак.
2: Шхиката левавот,
3: трение сердец, ударение сердец. Когда мы чувствуем авиют друг по отношению к другу, и мы понимаем, что это предназначено для того, чтобы соединить нас, как раз и мы присоединяем Творца в связь между нами. И в молитве, и в...
0: Так.
1: Послушаем группу из Флориды.
4: This is a great opportunity, friends. Thank you. And we discussed this question in our 10. And
1: спасибо, дорогие друзья, за возможность. Мы обсуждали это в десятке.
4: Because we have how many tens? 800 tens.
1: Очень хороший вопрос перед конгрессом. У нас 800 десяток, так я слышал, по всему миру. И все ощущают вот этот печету в сердце. Главное — не сбегать. Мы не бежим. Мы справляемся со всем, что приходит к нам от Творца, потому что Он хочет, чтобы мы объединились.
4: But we start with our ten.
1: И Он хочет все наше кли объединенное, но это кли в десятке, и мы учим в нашей десятке с помощью семинаров, с помощью преодолений, просто помогая друг другу преодолевать разные трения, разногласия, которые есть между нами. Я уверен, это потому, что есть великие товарищи, они прилагают усилия, чтобы помочь мне и другим товарищам. И это мы идем рука об руку, помогаем друг другу для того, чтобы прийти к любви. К любви Творца. Это величайшее дело. Это так прекрасно. Я слышал, как раз сказал, что у нас нет слов, чтобы описать духовное объединение. Но что-то все-таки внутри нас чувствует, что это что-то колоссальное, что-то огромное. Давайте попробуем почувствуем это сейчас и на конгрессе Лехаим, друзья.
5: Hola amigos. Sí, también sumando a su respuesta. Al entrenar.
3: В продолжение тому, что сказали ребята с Флориды.
5: En esos diferentes rostros que tenemos, esas diferentes opiniones, aún así nosotros estamos trabajando para construir esta vasija.
3: Разные мнения и понятия. Из этого мы строим вместе кли. И трение, соударение сердец, это когда мы чувствуем друг с другом разные точки зрения, но цель гораздо выше и больше каждого личного мнения и представления. И то усилие, которое мы вводим, да, сердце в кли, должно покрыть все. Все этой важностью цели и конгресса, что это может раскрыться на всех различиях и собрать все сердца, соединить. и чтобы возник этот огонь, чтобы мы могли соединиться с Творцом.
0: Лехаим Латин Шева, Лехаим Флорида, туда раба.
1: Лехаим Латин 7, Лехаим Флорида, спасибо за то, что вы раскрыли свое сердце. Сейчас мы хотим перейти ко второму вопросу для всеобщего обсуждения, чтобы поделиться, что значит атаковать свое сердце. Что значит атаковать свое сердце? Пожалуйста. Вставляйте вопросительные знаки. И мы приглашаем группу Турции.
6: Hello, friends. For us, an attack on the heart means not waiting for a
3: better moment. Атака на сердце означает, что нет лучшего момента, чем сейчас. Это значит, что мы делаем усилия сейчас. Даже хотя и сердце закрыто, говорить с товарищами, просим у Творца раскрыть сердце. Иногда мы думаем, что нам надо немножко силы, понимания, какого-то особого ощущения, прежде чем начинаем действовать. Но сегодня мы учили, что атака — это как раз вопреки всему этому, против этого. Даже в состояниях тяжести, безразличия мы стараемся сблизиться в объединении. И самое важное то, что никто это не может сделать в одиночку, а только пробуждая товарищей, получая силы от них. Только так можно продолжать. И тогда наше общее желание обращается в молитву. И Творец помогает нам открыть сердце и сблизиться друг с другом.
0: Лехаим Турки Ахад.
1: Лехаим, Турция 1, спасибо. Переходим к группе Италии. Здравствуйте, дорогие друзья, мировой кли. Так здорово быть здесь и атаковать вместе с вами свое сердце. Это значит даже не терять ни секунды и быть вместе здесь абсолютной подготовки к конгрессу. Этот конгресс предоставляет нам прекрасную возможность быть всем вместе в одной атаке. И мысль только не о себе, а о товарищах. И мы увидим, что эта мысль о товарищах, она продолжится в течение всего дня. И эта мысль, она будет не только на конгрессе, она будет продолжаться дальше. В течение всего времени, до следующего конгресса, мы будем настолько объединены, настолько связаны, что наша мысль будет только ради продвижения товарищей, только чтобы прорваться в этой общей атаке. Мы хотим этим реализовать все, что говорит нам Балеслам. Это впервые мы проводим такой огромный, такой мощный конгресс. Конгресс десяток. И на этот раз мы все сможем подняться в Иерусалим, все достичь цели. Атака на сердце — это значит на итальянском атаковать, это значит, я собираю всех вместе в атаку на свое сердце, и так мы вместе сможем раскрыть Творца. Это цель, ради которой мы учимся, это цель, в которую мы так много лет вкладываем и выстраиваем на нее намерения день за днем. Прилагаем все возможные усилия, и вместе мы отпразднуем на этом конгрессе достижение цели. Поэтому, друзья мои, атака — это то, что мы можем произвести, конечно, не в одиночку. Эту атаку мы проводим вместе, как мировое кли. Я не могу дождаться этого времени, когда мы все выйдем в этот последний бой, чтобы прийти к раскрытию Творца. Лехаим, друзья!
3: Каждый раз слышать товарищей, которые открывают сердца, и почувствовать все точки в сердце, которые находятся, неважно где это, Италия, Турция или еще где-то там, или в Петах-Тикве, я чувствую уже по подготовке к атаке, мы уже в самой атаке. И где все точки в сердце соединяются так в единое желание, и уже это воздействует на мое сердце. Я чувствую, что мое сердце начинает растворяться, и вся духовная компонента, все это единство, которое происходит сейчас, раскрывает из сердца еще больше и больше. Давайте посмотрим то, что говорит Рабаш в восьмом письме.
1: Рабаш, письмо номер 8. И, наконец, собрались несколько человек, горстка людей, которые объединяются друг с другом в одном месте и под одним руководством, и вооружившись духом мужества выше всяких человеческих пределов, они крепко стоят против всех, кто идет на них войной. И нет сомнения, что люди эти отважные, сердцем, обладают твердым духом в решениях, крепко как сталь, не отступать ни на шаг. И это первоклассные воины, отменные воины, воюющие со злым началом до последней капли крови, и все стремление их только лишь победить в этой войне во славу имени Творца.
3: Еще раз, Рабаш, восьмое письмо. В конечном итоге собралась небольшая горстка людей, чтобы объединиться друг с другом в одном месте под одним руководством и со всем духом мужества выше всяких человеческих пределов. Они крепко стоят против всех, кто идет на них войной. Нет сомнения, что это люди отважны сердцем, обладают твердым духом, решение крепко, как сталь, не отступать ни на один шаг. Это первостатейные воины, воюющие со злым началом до последней капли крови. И все их стремление лишь только победить в этой войне во имя славы имени Творца. А сейчас, любимые хаверим, давайте вслушаемся в центр десятки, послушаем клип номер 3.
1: Что определяет, насколько свет, возвращающий к источнику, влияет на нас?
3: Вызвать действие сердца, действие света самое эффективное, максимально эффективное из всего только возможного, это с помощью атаки. Мы говорили об этом много раз, с помощью атаки. И сейчас у нас предоставляется возможность для атаки. Творец организовал для нас все условия, и мы можем сейчас это все сделать. Исполнить. Ну, это как в спорте, это как в различных вещах, да, где ты тренируешься, совершаешь различные действия, а потом ты в конце концов находишь себя в таком виде, что да, выше всех возможностей.
1: В этой атаке какое желание должно вести сердце каждого товарища?
3: Потерять себя в объединении. Ничего другого.
1: Насколько точно? Давайте еще раз. Посмотрим этот клип. Что определяет, насколько свет, возвращающий к источнику, влияет на нас?
7: А
3: вызвать действие света самое эффективное, чтобы оно было эффективно максимально из всего, что только возможно, это посредством атаки. Мы об этом говорили много раз, посредством атаки. Сейчас перед нами возможность атаковать. Творец организовал нам все условия, и мы можем сейчас это все исполнить. Как в спорте, как в любых вещах, когда ты тренируешься, совершаешь различные действия, а потом ты в конце концов обнаруживаешь себя таким образом, что выше всяких возможностей.
1: В этой атаке какое желание должно вести сердце каждого товарища?
3: Потерять себя внутри объединения. Ничего другого.
1: Итак, друзья, Творец дает нам все условия для того, чтобы выйти в атаку. Мы входим в особый конгресс, беспрецедентный. И в этой атаке мы хотим без страха отдаться десятке, потеряться в этом объединении, раствориться в нем. Давайте выясним сейчас между нами вопрос, что удерживает меня от того, чтобы потеряться в десятке, в объединении, и что может мне помочь сделать этот шаг. Еще раз. Что удерживает меня от того, чтобы потерять себя внутри объединения, и что может помочь мне сделать этот шаг? Семинар 6 минут.
3: Отменить себя в объединении, да, с товарищем. Это как бы твое, я не понимаю, то, что Творец посылает все правильно, что это предназначено для трамплина за пределами знания, чтобы все время у тебя были советы, разные состояния, вещи для того, чтобы прийти на следующую ступень, и всегда это надо брать выше разума, знания, тогда это становится светом ради объединения.
7: Они царих лсим лев.
1: Я должен обратить внимание на состояние товарища, вместо того, чтобы находиться в своем состоянии.
3: Что меня останавливает? Да, чтобы потерять себя внутри объединения. Недостаток вклада предыдущего. Недостаток усилий, да, снова вернуться к товарищам.
1: То, что останавливает, это невозможность, неспособность освободить место в сердце для товарищей, ленность, желание включиться в их желание, видеть Творца за ними.
3: А что может помочь? Я все время думаю о том, Рав говорит, атака, атака, атака, атака. И я представляю себе десятку, как баскетбольная футбольная команда, ты на поле, и ты смотришь, где находятся твои товарищи, чтобы пасовать мяч, продвигаться вперед. Так представляешь себе, чувствовать товарищей надо, где каждый находится на поле, все это перед тобой, и как мы все время продвигаемся вместе. Просите у Творца почувствовать товарищей вместе.
1: Что меня сдерживает? Страх. Страшно, что будет. Что будет со мной? Может быть, я все-таки смогу раствориться и так вот потеряться и раствориться. Да, но на самом деле это глупости. Ну, что мне может помочь об этом думать? Ну, в этом вопрос. Прийти к этому. Даже не знаю, как сказать.
3: Нет, сказал ты хорошо. Мы чувствуем, что Творец дает нам огромную возможность как раз для работы прорваться внутрь себя. И то, что нас останавливает пока что, это скрытие, что Творец через это дает нам возможность требовать веры, требовать помощи от товарищей, понимать, что от этого зависит все, что у нас нет никакого другого места, как только связь между нами.
1: Останавливает недостаток величия Творца, и мы должны достичь единого хисарона, соединить наши хисароны, чтобы этот хисарон был направлен на то, чтобы доставить наслаждение ему, поскольку он велик.
3: Меня останавливает мысль о самом себе. А что помогает? Это думать о товарищах, слышать товарищей. Все это в направлении объединения, то есть выходить за пределы себя.
1: Я думаю, что ответ на эти два вопроса в одном слове — это Творец. Он тот, кто отдаляет и приближает, и через это нужно действительно приближаться. Рав привел пример спорт. Неважно, бег или спортзал, необходимо прикладывать дополнительные усилия, повышать уровень тренировки. То же самое здесь. Все время стараться выйти из зоны комфорта, почувствовать, насколько Творец желает чтобы я еще больше молился, больше прилагал усилия. Помнить, что все исходит от Творца, и просить об этом.
3: Я тоже думаю, что это Творец. Это он как бы наполняет, да, и также подталкивает тебя к тому, чтобы этого всего не делать. Но ты должен пойти к объединению, к товарищам, получить от них силы, обращаться к нему. Что это значит? Ага, и он скажет: ага, сыновья мои меня победили, обратились ко мне. Хорошо, я тогда всем дам то, что нужно.
1: Как выйти из мысли о себе?
3: Все, что Творец создал, это не помеха. Это система, которую необходимо изучать, как с ней работать, как подниматься. Шауль пишет: увеличивать необходимость помощи Творца.
1: Дорогие друзья, прочитаем отрывок из первоисточника, отрывок номер 4. Рав говорил на уроке в 22-м году. Прежде всего, давайте подумаем, что такое раскрытие сердца, на что это должно быть направлено. Раскрытие сердца должно быть направлено от товарища к товарищу, и чтобы в этом же самом открытом сердце я почувствовал товарища в той мере, насколько товарищи находятся в моем сердце и до какой степени они готовы наполнить мое сердце, а я готов наполнить их сердце. Теперь вопрос: что значит раскрыть сердце товарища, войти внутрь сердца товарища и остаться там навсегда? Еще раз. Прежде всего, давайте подумаем, что такое раскрытие сердца и на что это должно быть направлено. Раскрытие сердца должно быть направлено от товарища к товарищу, и чтобы в том же самом открытом сердце я почувствовал товарища, в той мере, насколько товарищи находятся в моем сердце, и до какой степени они готовы наполнить мое сердце, а я готов наполнить их сердце. Что значит раскрыть сердце товарища, войти внутрь сердца товарища и остаться там навеки? Продолжаем.
3: Тогда, хаверим, мы в продолжение на ту настройку, что мы получили сейчас из этой цитаты Рава, войти внутрь сердца товарища, мы хотим сейчас перейти к такому упражнению и семинару. Поэтому обратите внимание, у нас есть сейчас возможность получить серьезные клей для работы на конгрессе, да и вообще на повседневную работу десятки. Из нашего опыта здесь, в десятке Зихрон-1, мы обнаружили, что у каждого товарища есть нечто особое, исключительное, что его зажигает, открывает его сердце, прилепляет его к раву, к товарищам, к учебе, к пути. У каждого товарища в группе есть хотя бы один ключик особый, что если все остальные будут знать, могут использовать и помогать товарищу открывать его сердце. Так вот, давайте сейчас, давайте как-то возьмем минутку, заглянем внутрь ваше сердец и попробуйте почувствовать, что является тем самым, что, если это происходит, открывается ваше сердце. Несколько секунд. Подумайте сами, что такое, что если произойдет, то вам откроется сердце.

0: אוקיי, חברים. אז בדקנו.
1: Что ж, חברים. Мы проверили сейчас сами себя. У каждого есть что-то свое. Это может быть какая-то цитата, которая вас зажигает, или мелодия, которую вы любите слушать. Что-то такое, что товарищ делает по отношению к вам. Все, что пробуждает ваше сердце. Вот сейчас на семинаре пусть каждый товарищ поделится со своей десяткой и расскажет, что является ключом, который открывает его сердце для товарищей. А те, кто слушают, записывают на листочке или где хотите, где вы хотите потом сохранить для себя. Вы записываете вот эти ключики, которыми делятся товарищи. И когда закончится семинар, у каждого будет список ключей, и он будет знать, как открывать сердце товарищей в десятке. Вот эти записочки мы сохраним для того, чтобы можно пользоваться ими на конгрессе. Хорошо? Ну так, вперед. Давайте расскажем десятке, что является ключом, который открывает его сердце, каждый товарищ. Пишет и записывает, да, и делится, что является тем ключом, который открывает ему сердце для товарищей. Каждый товарищ делится тому, что является тем ключом, который открывает его сердце товарищам. 6 минут, пожалуйста.
2: Когда мы начинаем пробуждать хисарон друг в друге, с целью построить молитву. И эта молитва, которую мы создаем вместе, это то, что раскрывает сердце.
1: То, что мне возбуждает сердце, это что мы на семинарах или на собрании товарищей, когда говорим с товарищами, когда товарищи говорят, один круг проходим, второй круг, третий. И тогда это просто растворяется в словах товарищей, ты просто живешь совсем в другом мире.
2: Почувствовать, что каждый товарищ раскрывает свое сердце и делится тем, что есть у него в глубине сердца, это такой яркий пример, который помогает мне раскрыть сердце.
1: Но примеры, которые мы видим и чувствуем от товарищей, важность цели — это то, что невозможно игнорировать, быть к этому равнодушным, но мы должны раскрывать сами от себя какую-то такую мягкость, способность приблизиться. Но величие товарищей, да, примеров, которые не дают, просто нас подкидывает, подбрасывает.
3: Маамац шеля хаверим лифтох это левавот шелаэм бетфила шелану мишутефет.
1: То, что открывает мое сердце, это то, что я чувствую в хисароне, то, чего не хватает в сердце товарища. Да, усилия раскрывать сердце. Ты чувствуешь, насколько важно ему быть в едином сердце. И тогда, ну, да. Короче, желание товарищей.
2: То, что помогает мне извлечь то, что есть в моем сердце наружу, либо писать об этом, либо говорить, либо снимать себя. Это то, что мы делаем на этом семинаре. У каждого есть что-то, что находится в сердце, и он это переносит, это усилие на десятку, то, что чувствуешь, что есть внутри тебя, не оставляешь внутри себя а делишься тем, что похоже на отдачу, вот это усилие, оно пробуждает сердце.
1: То, что помогает мне открыть сердце, есть общее желание в десятке, которое связано со всеми, и этот хисарон полон стремления на связь с Творцом. Все, что происходит в десятке, только для того, чтобы быть на связи с Творцом. И когда я раскрываю величие товарищей, которые в этом живут этим, дышат этим, и в этом вся их суть, вся их сущность, все вот это вот величие, оно является тем самым ключом.
4: Шарим Агадлута Боре.
2: Связи с Творцом.
1: Что помогает открыть мне мое сердце, когда группа пробуждается к объединению. И вот это объединение, там я чувствую величие цели и величие группы. И тогда есть сила изнутри, так вот, которая дает возможность чуть-чуть приоткрыть сердце.
5: Машемурергам за
2: то, что пробуждает. Это раскрытие товарища, или когда ты видишь, какие уступки произвел товарищ, чтобы укрепить себя и своих товарищей в пути.
1: Шав пишет, почувствовать потребность помощи Творца, помощь, которую мы получим, да, чтобы почувствовать величие Творца, требование, просьба, да, в состоянии помогать друг другу, товарищам по поводу величия Творца. И все время требовать этого, требовать, чтобы Творец смягчил сердце, чтобы услышать товарищей.
2: Почувствовать, что все мы находимся в одной цели, и почувствовать то, что мы начинаем уже чувствовать сейчас, что мы вместе.
1: Да, и вот это вот вместе, если я подчиняюсь этому, если это я переношу, чтобы это управляло мной, то сила, которая поднимает нас над всей реальностью, над всем то, что мы знали, это будет самое лучшее ощущение, потому что в этом ощущении, в этой силе мы доставляем наслаждение Творцу.
2: Мое сердце открывает преданность товарищей к объединению.
1: Да, преданность товарищам. Это вот как сейчас, в подготовке к конгрессу. Чувствовалось, насколько каждый товарищ стремится и хочет постичь таких общих действий, чтобы мы могли прийти к вместе к чему-то общему.
2: Усилия в объединении.
0: Есть, хаверим. Кибану ахшав матана гдола.
1: Да, хаверим, получили огромный сейчас подарок. И давайте будем пользоваться этим. А теперь, в этот момент, когда все мы немножко открылись друг по отношению к другу, мы хотим дать возможность Раву говорить с нами, а мы будем слушать, да, из сердца центра десятки. Что значит, что мы готовы к атаке? Клип номер 4.
2: Атака происходит не внешне, когда я атакую других. Я атакую себя. Я покоряю свое сердце И также не я сам такой герой, готовый покорить свое сердце, завоевать его и крутить им, как хочу. Этого никогда не произойдет, только с помощью Творца, которую я беру в партнеры посредством того, что я прошу, молюсь, притягиваю его немного к себе, чтобы он помог мне властвовать над моим сердцем, и только в таком, только таким образом я продвигаюсь. Наша атака не агрессивная, когда мы там бьем друг друга. Наша атака, она против нашей лени, против нашего страха коснуться себя, своего сердца. Поэтому я все время обращаюсь к Творцу и требую, и притягиваю его к себе, чтобы он помог мне завоевать мое сердце. Атака направлена против моей лени к Творцу.
1: Рав дает нам наставление, как мы переходим с подготовки к атаке. И мы хотим снова послушать этот клип и снова дать Раву возможность зайти в наше сердце и услышать из центра десятки и извлечь оттуда то задание, с которым мы будем продолжать сегодняшний день в конгресс. Давайте послушаем еще раз этот клип, и оттуда мы извлечем задание, с чем нас Рав посылает на конгресс. Что значит атаковать?
2: Атака происходит не внешне, когда я атакую других. Я атакую себя. Я завоевываю свое сердце. И не я сам такой герой, что я готов и могу завоевать свое сердце и поворачивать им, как я хочу. Этого никогда не произойдет. Только с помощью Творца, когда я беру его в партнеры и прошу, и молюсь, и притягиваю его немного к себе, чтобы он помог мне властвовать над моим сердцем. И только так я продвигаюсь. Наша атака не агрессивная, когда мы бьем друг друга. Она направлена против нашей лени, против нашего страха затронуть самих себя, своего сердца. Поэтому я все время обращаюсь к Творцу и требую, притягиваю его к себе, чтобы он помог мне завоевать мое сердце. Атака направлена против моей лени. И она направлена к Творцу.
6: Вау! Вау! Хаверим! Гдоле адор!
1: Величайшие в поколении. Мы закончили урок, нулевой урок, подготовка к атаке. Ну, целые недели подготовки были. Подъемы, падения. Но на самом деле у нас сейчас есть все. Все, чтобы начать конгресс. Так давайте, хаверим, зайдем в центр десятки. Откроем сердце с радостью, дадим Творцу зайти внутрь между нами, Мы хотим начать этот конгресс песней, которая возьмет наше сердце и поднимет высоко-высоко, насколько возможно, максимально точно. Но прежде чем мы послушаем песню, важное сообщение. Завтра в 2:40 все мы как один человек с одним сердцем начинаем первый урок конгресса. Волнение. А теперь давайте послушаем песню.

Здравствуйте, дорогие друзья. На первой части мы будем учить урок Рава 27 января 2002 года. Статья «Что такое человек и что такое животное в духовной работе». Это второй том Рабаша, 1212 страница. Давайте вместе прочитаем статью в десятках. У нас 33 минуты в распоряжении. Пожалуйста. Что такое человек и что такое животное в духовной работе?

0: плоды. Подобно этому, небеса не давали сил земле, пока не появился Адам. Небеса остановились и не изливались дождем на землю, потому что не было человека. Когда же появился Адам, тотчас ростки показались на земле, и все силы, которые были скрыты, раскрылись и отданы ей. И надо понимать это, чему это должно нас учить. И необходимо знать, что цель творения продиктована желанием Творца насладить свои творения. Но для того, чтобы проявилось в мире совершенство его действий, было сделано сокращение и скрытие, чтобы благо не раскрылось творением, прежде чем они удостоятся делать все ради небес. Иначе появляется стыд из-за отличия по форме, которое имеется в получающем кли творений. Поэтому человек не может реализовать цель творения, которая является получение блага и наслаждения, из-за стыда. И это называется отделением и отдалением от Творца, то есть хлеб стыда, неамадея кисуфа, понимается нами как оторванность от Творца до такой степени, что это отличие по форме делает ее свойством грешники, которые при жизни называются мертвыми. Поэтому работа человека заключается в том, чтобы выйти с уровня животного и подняться на уровень человека. Это, как сказано мудрецами, «И вы, овцы мои, овцы паствы мои, вы человек, вы называетесь человеком, а идолопоклонники не называются человеком». И уже разъяснялось, в чем важность понятия «человек», и что народы мира не зовутся человек. И это, как сказали мудрецы, послушаем всему заключение, пред Творцом трепещи и заповеди Его соблюдай, ибо в этом весь человек. И спрашивает Гмара, что значит «ибо в этом весь человек», сказал Раби Элазар, сказал Творец, «весь мир создан только ради этого». То есть тот, у кого есть трепет, перед Творцом называется человек, а тот, у кого нет трепета перед Творцом, называется животным, а не человеком. Из сказанного выходит, что до того, как человеку достаивается обрести трепет перед Творцом, когда он будет делать все ради небес, это еще не называется находиться на ступени человека, на ступени животного. Это значит, что все, что они делают, это только ради собственной выгоды, как животные. А поскольку было сокращение и скрытие на желание получать ради собственной выгоды, поэтому даже если со стороны Творца благо и наслаждение уже раскрыто в святости духовной, поскольку там есть...
1: Чтобы другого не произошло.
2: Прочтем то, что Рав сказал в этом клипе. Чувствовать все время под воздействием десятки, это считается атакой. И постараемся все время быть в атаке.
1: Да, и эта атака должна быть постоянно с ощущением десятки. Я ее обязан чувствовать. Товарищи в десятке, справа от себя, слева от себя, чтобы знать, что никуда не сбегу, что они меня поддержат со всех сторон. И в общем устремлении к Творцу мы поддержим свет, возвращающий к источнику. Он приведет нас к приближению к Творцу.
2: Может, можно видеть это, как сейчас мы делаем вместе торт, просто дать Творцу, так и перемешать нас всех вместе и просить его сделать что-то одно новое.

0: יפה, דוגמה יפה. שבעצם...
1: хороший пример.
0: כן, אי אף אחד כאילו...
1: том, что...
0: בלי החבר, בלי ה...
1: никто не может быть совершенный без товарища, без ближнего, без любви.
0: באמת, הזדמנות יפה.
1: И да, это очень хорошая возможность, что мы можем находиться в такой атаке.
2: Да, и в этой атаке, когда мы растворяемся вместе, в этом едином целом, каждый товарищ поднимает и добавляет, и укрепляет. И цель просто перед нами в самом ясном и мощном виде, который был до сегодня. Сейчас мы должны отдаться, дать силы товарищам, чтобы они тоже могли отдаться.
3: Хисарон в тфила.
1: Подготовить хисарон и молитву за товарищей, чтобы товарищи достигли успеха и стали бы одной душой.
4: Кен в литкалелем хаверим.
2: Да, и включиться с товарищами — это хисарон, потребность включиться с товарищами. Это, как мы говорили вчера, с радостью, с улыбкой, все товарищи. Как Шай всегда говорит, Шай наш товарищ, что успехов товарищам.
1: Еще почувствовать уверенность и передавать эту уверенность товарищам.
2: Все время благодарить все время за это право, честь, что мы вместе входим в урок, каждую секунду, просто какой-то подарок, бесконечный подарок.
5: Proof, it's proof of
6: Хохаха, זה хохаха, גדלות בורא, כן, שאנחנו...
1: Да, это доказательство величия Творца. То, что мы сидим вместе за этим столом, и первая причина всему существующему.
6: Семувил, никуда зе, бияха.
1: То, что ведет эту точку вместе. Величие Творца. Почему? Потому что он велик. Выше всего, выше того, что каждый из нас чувствует в своем сердце. И из-за того, что мы вместе, то точка объединения растет. И становится больше, чем любой из существующих товарищей.
2: Шай пишет нам, чтобы сердце было для товарищей, требовать, просить, чтобы Творец помог товарищам.
7: Это макор мистер эхад, митох шиур, митарих, май 2012. Шейла шел талмид лерав. Эх ата йоде,
1: им ата мухан ла шиур. Откуда ты знаешь, готов ли ты к уроку? Раф ответил. По устремлению, по давлению, чего ты хочешь достичь и в сердце, и в разуме, и в ощущении, что ты готов быть в полном самопожертвовании, то, что ты готов быть в полной даче, значит, что ты готов потерять весь свой успех вот в получении ради того, чтобы почувствовать, что называется быть дающим. И об этом нужно делать выяснение для всех этих «чего и почему». И человек должен подогреть себя, чтобы чувствовать разницу между кто я, желаемым и действительным, и тем, к чему я должен прийти. Нужно разогреть органы чувств, чтобы они были готовы почувствовать нюансы. И чем более тонкими они будут, тем это важнее перед уроком. Иначе человек начинает слышать, и он как будто не слышит, потому что только сейчас начинает просыпаться.
2: Сейчас, друзья, давайте продолжим подогревать себя еще немного. Пробуждаться к желаемому состоянию сегодня, в особенности сегодня, неделя особой подготовки к этому мгновению. Давайте послушаем еще клип Рава, который соединит нас, напомнит нам, что без объединения между нами нет вообще духовности. Пожалуйста, клип номер два.
4: Вы
1: должны прийти к состоянию, когда вы начнете сближаться. И постарайтесь перестать видеть духовное как то, что можно достичь в одиночку, а только в объединении между вами. Это основная проблема, потому что это истина. Это то, что противоречит нашему эго, это выше нашей природы, объединение. И поэтому мы изучаем понятие атаки, что только прыжком, атакой, мы можем пройти этот этап. Разумеется, мы просим Творца, чтобы Он совершил это действие с нами, но в одиночку никто не сможет. Основная проблема, которая есть у человека в реализации желания к духовному, в том, что он хочет реализовать это сам, в одиночку. Он думает, что можно прийти куда-то в уединенное место и там погрузиться в себя и поработать с самим собой и стать праведником и постигающим. Хотя это когда-то и было возможно, когда-то давно, но уже со времен Авраама мы понимаем, что это уже невозможно. Авраам был первый, кто раскрыл, что желание получать, которое раскрылось над... Ну, то, что называется Немрод в свое время. Желание получать выросло для того, чтобы люди связались бы над ним, соединились бы над ним и так постигли Творца. И невозможно постичь Творца лично, индивидуально. Все-таки маленькая группа, двое, трое, пятеро, но должны быть для того, чтобы человек мог выйти из себя. Внутри себя нет духовного раскрытия, это не духовное. Должно быть какое-то соединение двух частей в системе Адама Ришона. В одном человеке этого раскрыться не может. Должны быть двое. Между ними всегда есть противоположность, поэтому они двое. И в той мере, в которой они способны над этим сделать объединение, то над противоположностью в соединении, этих двух уровнях, которые они выстраивают, объединение и соединение, они выстраивают место, где может раскрыться Творец. Только так это работает.
2: Нужно всегда пробуждать то, что забывается сердцем. И это то, что необходимо для исправления сердца. То есть любовь к товарищам. Цель которой — прийти к любви к ближнему. Нужно всегда пробуждать то, что забывается сердцем. И это то, что необходимо для исправления сердца. То есть любовь к товарищам, цель которой — прийти к любви к ближнему.
1: Дорогие хаверим, сейчас давайте возьмем все пробуждение нашего общего кли, нашей десятки, с намерением, которое вместе выстроили, и посмотрим урок с Равом от 4 января 2022 года вместе.
5: Гаэля, также система Руфта. Можете задавать ваши вопросы, избранные вопросы.
4: будут заданы в течение урока.
5: Я думаю, что нам стоит акцентировать наше внимание на сегодняшнем уроке, на участии товарищей из каждой группы, чтобы это было главным. То есть мы читаем эти отрывки, и товарищи не ждут, услышали от меня какие-то новости, ведь мы уже говорили обо всем. Но подготовка к конгрессу должна быть в том, что люди еще больше сближаются, друг с другом говорят, друг с другом понимают друг друга, чувствуют друг друга. И поэтому давайте проведем урок, упражнение, насколько мы можем быть близкими, понимающими, чувствующими друг друга. Потому что в конечном счете результат должен прийти из сближения между нами, а не от премудрости, которые мы будем обсуждать, говорить какие-то красивые слова. И даже пусть каждый впечатляется другим, но самое главное, он должен впечатлиться тем, что у него есть, что есть сближение между нами в десятке. И поэтому нам нужно сегодня быть более активными в раскрытии чувств, в раскрытии сближения, интереса друг к другу, каждого из товарищей. Поэтому постарайтесь работать сегодня над этим. Так, пожалуйста, Орен почитает, мы послушаем, затем мы поговорим внутри десяток. Недолго, допустим, 5 минут, но мы все поговорим. Не будет кого-то, кто не хочет, не может, ему нечего сказать. Каждый обязан что-то добавить кратко и от сердца, из глубин сердца. Он проверяет себя, и внутри сердца он находит несколько слов для других. И главное, пусть проверит себя, чувствует ли он внутри сердца, хочет ли он внутри сердца коснуться товарищей, чтобы они это почувствовали в своем сердце. И так мы сделаем. Подготовка должна быть такой. Сблизить сердца. Так, пожалуйста.
4: Первый отрывок. Подготовка к атаке на Конгрессе. Пишет Рабаш. Ты должен всегда стоять на страже. Весь день и всю ночь. То есть и в то время, когда ощущаешь день, и в то время, когда ощущаешь, как ночь. Поскольку мы говорим Творцу, тебе принадлежит день, и тебе ночь, что означает и ночь, то есть и тьма ночи тоже приходит со стороны Творца на благо человеку, как написано, день дню приносит речение, ночь ночи открывает знания. Из этого следует, что на тебя возложено пробуждать сердца товарищей так, чтобы пламя поднялось само. И за счет этого удостоишься пробудить любовь Творца на нас.
5: В той мере, в которой мы можем пробуждать товарищей, в этой мере мы в конечном счете также можем пробудить Творца. Ты должен всегда стоять на страже днем и ночью, то есть это наша работа, не только во время урока или собрания. То есть в то время, когда мы чувствуем, что это день, и чувствуем, что это ночь, то есть во всяких наших внутренних состояниях, потому что все они исходят от Творца, что и ночь исходит от Творца. И, разумеется, это на благо человеку, потому что без этого у нас не будет обновления желаний, чтобы было нам с чем сближаться с Творцом. Потому что из того, что мы чувствуем в равнодушии, в отсутствии безысходности, в безысходности даже, в различных состояниях, когда наше желание получения не тянет нас вперед, так именно там место работы, чтобы желание отдачи, которое мы стараемся каким-то образом получить от товарищей и от Творца, пробудить, чтобы оно тянуло нас вперед. И в этом, собственно, наше истинное продвижение. И поэтому потом утверждают, что есть, что в течение многих лет мы не продвигаемся, но дали ли вы тут продвижение? И поэтому тут есть групповая работа, когда мы должны пробуждать сердца товарищей, человек да поможет ближнему, где тяжело человеку пробудить свое сердце. Может быть, на момент он прыгает, он готов делать что-то для продвижения, но через несколько секунд это исчезает, и человек понимает, что ему не с чем идти. Однако, если каждый хочет пробудить другого, то они этим зажигают общий костер, и он горит, и тянет всех к объединению между ними и к объединению с Творцом. Поэтому здесь в особенности наша работа. В то время, когда мы не чувствуем, что у нас есть какое-то стремление вперед, то надо стараться пробудить товарищей, и так каждый человек поможет ближнему, и это потянет нас вперед. Поэтому он пишет: тебе нужно пробуждать сердца товарищей так, чтобы пламя поднялось само, пока это не загорится, пока это не будет пылать и не определит все наши состояния впереди. И сейчас обсуждение между нами в десятках. Как мы проделываем эти действия? Это, собственно, все часы, кроме утреннего урока, дневного урока и, может быть, какого-то собрания, которое маленького, которое есть у нас в середине дня. Как нам все остальные часы, как мы все остальные часы должны думать о том костре, который мы зажигаем между нами, в группе, в десятке, каждой в своей десятке, чтобы это тянуло нас вперед, чтобы оно горело, и тогда из этого раскроется высшая сила и высшая действительность. Пожалуйста.
8: Кулам медабрим.
9: Основа этого, что каждый должен выяснить в себе, что то, что приходит от Творца, это не я, это наша связь, любовь между нами, которая должна быть. Поэтому в любую секунду, когда есть у меня какое-то пробуждение, какое-то начало, я должен все силы вкладывать в группу.
10: Нужно как-то все время удерживать величие цели. Чтобы это горело у нас все время, это желание достичь этого, жить целью. Как Евгений сказал, ты не можешь один, ты должен смотреть на товарищей и стараться получать от них как можно больше, и давать им как можно больше величие цели, чтобы это оставалось между нами.
9: И это, по сути дела, превратить желаемое в действительное. действительно желаемое, когда мы представим себе наше объединение на более высокой ступени и все время нашей подготовки стараться видеть, где я нахожусь между товарищами в десятке, чем я полезен для них, где мы вместе, все товарищи находятся в действии по отношению к Творцу.
10: Я слышал, что Рав говорит, что когда мы не чувствуем, что у нас есть какое-то влечение вперед, это значит, что я должен все время обращать внимание на то, что я чувствую относительно десятки, относительно своих товарищей. И в каждое мгновение есть такое какое-то падение. Именно в эти времена пробуждать любовь заново. Это достаточно, я думаю, читать отрывки. Те волнующие отрывки из Рабаша, это уже пробуждает тебе сердце, показывает, в этих высоких состояниях каббалисты работают. И эти высокие состояния — это на самом деле любовь. Любовь к Творцу, любовь к товарищам. И требовать этого для всех.
9: Да, я думаю об этом месте, о том месте, откуда они писали. Это место, которое всегда существует. У нас как бы есть возможность всегда подключиться к этому месту. Как? Ну, как всегда, через связь между нами, через чувство, что это важнее всего для нас. И это цель всей этой игры. Так есть уже какой-то ток этого, это дает возможность повлиять на нас.
10: Да, сейчас я чувствую, что поток важности, который приходит от десятки, от группы, просто увлекает меня. Я хочу также позаботиться о следующем мгновении, о продолжении дня, о временах, которые наступят. И для этого мы делаем для себя страховочную сеть поддержки, величие Творца, которое каждый товарищ добавляет, чтобы у нас было чувство взаимной зависимости. Относительно этого я хочу отмениться, относительно этого я хочу приблизиться.
9: Внешне у нас все готово. И есть трапезы, собрание товарищей, есть все. Но то, как мы включаем в каждое действие, если мы это делаем по причине величия Творца, это наша основная работа, чтобы величие Творца было нашим топливом в любом действии.
10: Да, просто эго настолько сложно, что даже сейчас, когда мы вместе говорим, вместе, можно даже чувствовать в одиночку, все время входить в десятку, чтобы сказать, что невозможно прийти к духовности в одиночку. Можно только вместе, но работать над этим, делать все усилия. Когда мы делаем атаку, групповое действие, самостоятельно, поэтому сказать, насколько важна цель, величие Творца, хотеть получить это только от товарищей, не от себя.
9: Это большой конгресс, как будто происходит сам. Ты входишь, видишь тысячи людей, и они тебя охватывают вокруг. А здесь мы должны будем делать сами. 810 по всему миру. Мы не будем видеть друг друга, и я просто чувствую это поле, я чувствую.
10: Должен быть самым маленьким из всех товарищей, все в окончательном исправлении, Творец находится за всеми. Если это так не будет, то не сможет быть правильная связь между нами.
9: Да, я должен заботиться о чувстве в сердце товарищей.
11: Шайко Тевра, ну. А мамац лихьот бахисарон шелахаварим
10: Шай пишет нам, усилия быть в объединении с товарищами подогревает сердце для объединения сердца и от требования помощи Творца.
4: Перейдем ко второму отрывку. Бааль Сулам говорит так. И главное — это усилие, то есть стремиться прилагать усилия в служении Творцу, ибо совершенно не имеется в виду обычное служение, а лишь добавка более обычного, которое называется усилием, подобно человеку, который должен съесть фунт хлеба, чтобы насытиться. И тогда вся его еда не называется сытной трапезой, за исключением последнего кусочка хлеба из этого фунта. И как бы не был мал этот кусочек, это та добавка, которая сделала трапезу сытной. И пойми. И также из каждой духовной работы человека Творец черпает лишь добавку, превышающую его обыкновение. Это будут буквы и келим для получения света лика Творца. И пойми это как следует.
5: Здесь вопрос, как мы отделяем эти излишки, которые мы можем дать, думать, стараться, стремиться к объединению между нами, и Творцом, для того, чтобы доставлять Ему наслаждение, создавать Ему келим для раскрытия, что это, собственно, в этом, собственно, Его удовольствие раскрывается. Как мы все больше и больше чувствуем в этом наше рабство, что мы жертвуем себя этой работе и действительно становимся тут близкими Творцу, приближаем Его раскрытие всему творению. Как мы различаем, видим, что главное это, как он говорит, как последняя маслинка, когда мы доходим до конца и нашего усилия и еще немножко сверх того, что мы можем, что это главное для нас, почувствовать это усилие, что внутри этого, именно этого усилия раскрывается Творец. Именно Ему Он рад, и именно в Нем будет связь между нами с Ним. Как мы в нашей жизни делаем это усилие, которое вне наших сил и желаний, как мы внутри этого желания, внутри этого усилия различаем последнее усилие, как мы посвящаем его Творцу, и именно этим понимаем, что мы доставляем ему наслаждение. Пожалуйста. Давайте.
10: И если усилие действительно направлено на Творца, на свойства отдачи, так насколько я даю этому собственные силы, в конце я всегда раскрываю, что все, что исходит от меня, это ничего не стоит. Все усилия — это как бы весь мой эгоизм. И как раз то, что засчитывается над этим, это еще небольшое количество важности, полученное от товарищей, когда именно эти силы засчитываются.
11: Я думаю, что это
10: Также то, что создает молитву настоящую, как бы, да, напоминает мне историю Нахшона, который прыгнул, начал идти внутрь, это дошло до груди, до шеи, пока не дошло до носа, не было крика, он не просил у Творца помощи. Это как раз еще немножко то, что осталось, чтобы прийти к какому-то крику настоящему молитве.
9: Да, для того, чтобы у нас была настоящая молитва, наше усилие должно быть в том, чтобы связать себя, с одной стороны, с товарищами, каждый раз заново входить в группу. Смотреть, пришел ли я к этому ощущению единого кли, любви к товарищам, а с другой стороны, привязать себя к Творцу каждый раз, неважно подъемы, падения, в каких состояниях не находишься, я знаю, что Он это ведет, Он формирует нам все состояния согласно нашим темпам продвижения.
10: Да, как оценить усилия, сделать его больше, чтобы он распространялось в течение всего дня? Это, ну, просто почувствовать, что десятка — это мой спасательный круг в настоящей жизни, и там духовная жизнь, там мы чувствуем действительно вкус жизни. И так, как тесто, это вся мысль, все время заниматься. И вместе Творец послал мне товарища, это моя связь с ним, все время требовать просить за них, благодарить за них. Просто каждое мгновение не оставлять эту мысль.
0: Кен.
9: Да. Просто чтобы это было самым важным для нас.
0: Ну,
9: не знаю. С одной стороны, я чувствую, что это тоже приходит свыше, как от товарищей, так и от окружения. И моя сторона, это добавить, что тоже очень незначительное со своей стороны. Я бы сказал что-то свое, но на самом деле что там есть. Но все-таки мне кажется, что там что-то есть. И в мере того, насколько я вкладываю в эту группу, тогда я начинаю и продолжаю действовать в этом.
10: Да, этот поток относительно цели. Мы сейчас получили большую помощь, что есть такая сила от всего мирового кли. Мы уже видим собрания, которые есть по всему миру. Просто каждый должен отказаться от себя и хотеть за товарищей, хотеть быть укрепляющей, поддерживающей силой для товарищей. Для себя у меня нет сил, но для товарищей мы получаем силы, и от этого мы укрепляемся.
9: И в конечном счете мы должны прийти к ситуации, когда у нас нет иного выхода, кроме как чтобы Творец выполнил свое действие, потому что мы со своей стороны сделали свои полшекеля, теперь Творец должен завершить работу, Он соединит нас. А с нашей стороны только просьба, молитва из глубины сердца, чтобы Он соединил. Он дал нам эту силу.
10: Да, Шай пишет нам в усилии давать, требовать, просить за товарищей, чтобы помощь Творца жила между ними. И этим мы доставляем наслаждение Творцу вместе. Да, чтобы наши усилия, мы не слышали об эгоизме, который говорит, о, еще усилия, что это за работа, чтобы мы видели, чувствовали только теперешнее мгновение, не всегда и в нем всегда есть возможность добавить еще что-то. Потому что это не чувствуется как тяжелая работа или что-то невозможно. Можно. Всегда направлять для товарища, чтобы быть в объединении.
5: И держит этот шар в воздухе.
4: Перейдем к следующему отрывку. Третий отрывок. Рабаш говорит, нельзя человеку говорить, я подожду, пока Творец даст мне пробуждение свыше, и тогда у меня появится возможность выполнять духовную работу. Бааль Салам говорит, что в отношении будущего человек обязан верить в вознаграждение и наказание. То есть он должен сказать, если не я себе, кто мне? А когда я для себя, что я? Если не сейчас, то когда? И раз так, то запрещено человеку медлить даже одно мгновение, а должен сказать себе, что если не сейчас, то когда? И нельзя ждать более подходящего времени, говоря, вот тогда я начну заниматься духовной работой. А как сказали мудрецы, не говори, когда появится время, буду учиться. А если не появится?
5: То есть в каждый момент человек должен видеть себя, что он готов к пробуждению. И насколько ему кажется, этот момент кажется менее пригодным. И пусть подождет, может быть, завтра. То есть через какое-то время будет лучшее состояние. Нет, это неверно. Именно в тот момент, когда он видит, что он не готов, это самое лучшее состояние. Потому что насколько мы проделываем действия по преодолению, поиску, усилию, в соответствии с этим у нас есть результат и мощь в усилии. Поэтому действительно надо сказать, что если не я мне, то кто мне? И если не сейчас, то когда? И так далее. То есть действительно в каждый момент нужно видеть этот момент подходящим для добавки усилия, насколько это возможно. Пусть даже наше эгоистическое желание нас толкает к различным работам, различным состояниям, к ощущению болезни, такому болезненному состоянию, к состоянию, что занят чем-то, что должен позаботиться еще о чем-то, а затем после этого он придет к этому. Нет. Мы понимаем уже и знаем из нашего опыта, насколько все эти вещи приходят непрерывным образом от нашего эго и посылает их Творец, чтобы дать нам именно возможность сближения, осознания нашей природы, чтобы осознать нашу природу и справиться с ней, где количество усилий и, главное, качество усилия именно в этих состояниях. Когда мы как-то можем отложить, и как бы справедливо отложить состояние работы, состояние усилия, но мы все-таки преодолеваем и прилагаем усилия, стараемся сделать еще одно зернышко усилий и так продвигаться. Это очень важно, и для этого должно быть общее групповое пробуждение. Человек должен проверять по себе в течение дня много раз, насколько он ленится, а время пока что уходит, а потом он жалуется, что не чувствует хороших результатов, что он не чувствует продвижения. что от Творца что-то не приходит к нему, не положено ему. Нет, это неверно. Все зависит от человека, насколько он старается в каждый момент жизни все-таки обратить внимание на приложение усилий. И именно в состояниях, которые далеки от духовного, когда он ленится, не может, откладывает. Тот, кто откладывает продвижение, он этим он вызывает просто смерть для себя. Вызывает то, что свыше он тоже получит отталкивание, отторжение. Почему? Потому что одно отторжение он должен получить свыше, чтобы осознать, что он оттолкнул свою возможность продвигаться. А второе отторжение нужно для того, чтобы он проделал предыдущую работу, чтобы он вернулся к ней. Невозможно продвигаться, если он не прошел шаг, который был положен, который он должен был сделать в пути. И поэтому, если ты оставишь меня на день, то я тебя оставлю на два. То есть если человек оставляет какое-то усилие в какой-то определенный момент, то он должен будет потом приложить двойное усилие. И за то, что он не приложил усилия, и за то, что он действительно ничего не сделал. Поэтому нам нужно заботиться о духе в группе, чтобы никто не смог оставаться в покое, что я это сделаю потом, через час, через день, когда-нибудь, как-нибудь. Здесь проблема — не оттянуть время. Мы должны все время чувствовать, что мы опаздываем и действуем в состоянии нехватки времени. И это очень тяжело держаться этого, но если мы если мы помогаем друг другу, создаем такую атмосферу, то мы чувствуем себя в атаке. И тогда не тяжело. Все зависит от общего духа группы. Человек в одиночку не может действовать. Не может действовать. Только если он связан с группой, тогда есть у него дух, человек поможет ближнему. Мы пробуждаем друг друга, хотя ни у кого в отдельности нет сил, но по отношению к другу мы можем пробудить его, мы можем встряхнуть всех. Себя я не в состоянии. Но если я даю дух пробуждения силы другим, то они пробуждаются, а я сам пробуждаюсь от них. И так человек да поможет ближнему. Именно в этом обязанность почувствовать, что атака — это не человека на себя, а всех на всех. И ни у кого нет сил справиться с собой. Поэтому группа десятка, именно она может продвигаться, а в одиночку человек никогда не в состоянии. Никогда. Пробудится еще через 10-20 лет и поймет, что он ни в чем не продвинулся. Понятно? Хорошо.
11: Ну, Итафо.
5: Ну, Италия 4.
12: Раб, buongiorno. Раб, ты in realtà hai già dato una risposta alla domanda.
13: Здравствуйте, Раф. Вы сказали, в общем-то, дали ответ на то, что надо делать. Я должен делать это в любом случае. Он говорит ей, что человек должен верить в вознаграждение и наказание. О каком состоянии он говорит? О эгоистическом нашем состоянии или продвинутом состоянии? Вознаграждение и наказание — это в том, что мы продвигаемся в духовной работе, и тогда видим, в чем заключается вознаграждение и наказание наше, и как это меняется от состояния к состоянию. Что я проверяю, вижу, взвешиваю, и вижу, что вознаграждение и наказание мое, каждый раз они поднимаются в, по сути своей и качестве, от состояния к состоянию. Скажем, если вчера я удовлетворялся чем-то, то сегодня уже нет, я этим уже не удовлетворяюсь, то мне недостаточно. Если раньше для меня было наказание на более физическом уровне, то сегодня на более духовном и так далее. Хорошо? Флорида.
14: Yes, Rav, thank you. Rav, in the situation where a friend might have a deficiency for connection.
5: Да, Рав, в состоянии, когда у товарища есть хиссарон для объединения, и он хочет больше прилагать усилия в группе и в организации в Нейбарух, и тогда он находит себя, он справляется с помехами, что он болеет, но не может больше вкладывать. Это делает товарищ усилия, или это рука Творца? Как ему справиться с этим?
13: В любом месте, когда мы получаем, это приходит от Творца, даже если это мысли наши, может быть, наши желания, все равно все это приходит от Творца к нам, и только после того, как я отрезаю, говорю, так что я должен делать выше этого, над этим, тогда уже начинается моя работа, а потом мы увидим, насколько также в нашей работе есть эти решение, и то, что мы делаем, исходя из того, что было раньше, мы должны увидеть, насколько это наше, когда мы делаем дополнительные выяснения и все время выясняем это. Сантьяго.
5: Любимый Рав, для того, чтобы мы могли добавить усилия, для того, чтобы мы смогли добавить это усилие, нужен хиссарон, нужна потребность. Каким образом этот хиссарон, если мы возьмем в расчет, что иногда человек находится в состоянии падения, у него нет хиссарона, как сделать так, чтобы хиссарон превратился в состояние десятки, которое позволяет произвести это добавочное усилие?
13: Я стараюсь работать не с собственным хиссароном. Это животный уровень хиссарона. А я хочу прийти к хиссарону человеческому, говорящему. Это уже называется хиссарон группы, десятки, что тоже часть системы Адам Ришона, большой системы. И именно с этим хиссароном я должен работать. То есть перейти от личного, частного желания к общему, групповому желанию. Это прежде всего. И выяснить это желание, а потом уже продолжать дальше его. Балтия 4.
15: Доброе утро, Рав. Я хотел спросить, как быстрее начать смотреть на мир через глаза товарищей? Спасибо.
13: Наверняка нужно для того, чтобы прийти к видению мира через группу, это я должен прийти к отчаянию и разочарованию в собственных силах, чтобы я пришел к состоянию, когда я уже понимаю, что я сам по себе, я же не нахожусь в духовном, я не имею отношения к духовному. Я сам по себе ноль, даже не ноль. Вообще не существую. Ноль — это уже все равно какая-то цифра, это уже какое-то ощущение. Но когда я понимаю, исходя из своего эгоизма, что я даже как ноль не существую в духовном, я тогда начинаю искать, а в какой форме я могу, да, быть там. Единственная форма, в которой я могу быть духовным, когда я исчезаю, соединяюсь и растворяюсь себя в товарищах. Стараюсь почувствовать их и через них реальность. И тогда я прихожу к какому-то впечатлению, которое действительно происходит здесь, в середине объединения, в середине группы, в центре группы. Когда я там начинаю раскрывать, что, наверное, это то, что Творец хочет дать людям. И мы через нашу группу, даже если мы соединяемся в таком слабом виде, мы начинаем уже чувствовать его и хотим прийти к состоянию, когда мы хоть как-то за что-то можем зацепиться, то, что называется общее. А общее — это уже Творец. Да, конечно, далек еще от нас, но насколько мы можем, когда мы стараемся отменить себя и держаться за общую связь между нами, совместную связь, вот эту вот, это общая совместная связь, чтобы включиться в Творца, почувствовать его и воцарить его над нами. В этом вся наша работа. В этом вся цель Конгресса. Быть в общем собрании, в общем органе чувств, почувствовать Творца. Хорошо? Ладно. Так у нас сейчас кто есть? Москва один.
16: Да, Рав, спасибо. Вот духовный хисарон — это когда я не прихожу, чтобы погреться у костра, а как бы только занимаюсь пробуждением товарищей, да, получается?
17: Да. Турки фри. Турки фри.
13: Турция фри.
18: Thank you, dear Rav. My friend is asking.
5: Спасибо, дорогой Рав. Мой товарищ спрашивает. Вся моя десятка придет на виртуальный конгресс, будет участвовать в виртуальном конгрессе. А сверх этого есть другие десятки товарищей, которые собрались физически. Надо ли мне быть виртуально с моей личной десяткой или физически с другими?
13: Мы видим, что весь мир продвигается к более виртуальной связи все больше и больше. Если не будет таких проблем с виртуальной связью, то мы увидим, что человечество перейдет все больше и больше к виртуальной связи. И я думаю, что это следствие этой пандемии, вирусов, это все приучает нас быть связанными виртуальной связи между нами все больше и больше. И если мы обратим внимание на связь чувствительную, духовную, в чувстве, а не физически, когда я даже не вижу товарища. Или если мы, да, смотрим друг на друга, когда у нас есть связь зрительная, когда мы видим лица друг друга. Но это пока только еще это нужно. А потом мы перейдем к какому-то ощущению более внутреннему, и когда я чувствую какие-то лица, не исходя из этого я буду определять людей, а исходя из внутренних свойств, желаний, мыслей, намерений, меры объединения, связи. Исходя из этого я буду чувствовать и узнавать людей, исходя из сути каждого, из того общего кли Адам Ришона. И поэтому я не знаю, что сказать. Как больше быть связанными? Ну, мы так вот продвигаемся, катимся в этом процессе, который спускает на нас общее управление, высшее управление, и приводит нас к такому состоянию, чтобы каждый из нас приблизился и почувствовал внутреннюю суть каждого человека, а не внутреннюю, а не внешнюю, чтобы мы не закрывались под этими масками внешними, а потом, чтобы было так, что мне было вообще не важно, какое лицо у человека, какого цвета, черное, там красное, желтое, белое. И неважно, кто он внешне, как он выглядит. То есть ничего, никакие свойства внешние нашего тела на нас не влияли, а влияли только внутренние качества. Чем больше мы будем нуждаться в этом, и как мы приблизимся к этому, тем больше мы приблизимся к истине. Италия 3.
5: В отношениях в десятке мы используем выражение «идти выше знания». И очень часто каждый это использует, чтобы настоять на своем мнении. Как можно в десятке создать состояние, в котором мы только разогреваем сердца между нами?
13: Это главное, ведь неумный учится, как написано. А насколько я передаю свое тепло, свое стремление к объединению, это то, что нам необходимо. Ведь наша цель, чтобы вся наша работа была, в общем-то, только в объединении, в силе объединения и качестве объединения.

0: связи между всякими такими друг с другом в связи всяких форм и всяких качеств, характеров. Каждой клетке, когда они составляют, соединяются и составляют живой организм, в этом суть жизни. Сколько у нас, в общем-то, есть основ в природе, скажем, 100? 100, скажем, материалов, да? Элементов. Но посмотрите, что происходит, когда мы их совмещаем, когда они соединяются друг с другом из этих соединений. Когда они соединяются физически, химически, а потом уже в живых клетках, которые создают, формируют жизнь, рождают жизни во всех этих связях, между в разнообразных связях между ними они рождают и создают всякие формы и болезни, и здоровые формы. Посмотрите, что происходит. Все зависит от сложных связей и всех этих составных соединений. Там это мудрость. Где там? Чем занимается наша наука тоже? Как соединить, составить эти вещества в такой форме, чтобы они были готовы к всяким действиям, работе, состояниям? Это главное. То есть в конечном итоге, в общем-то, наша наука, наша мудрость, она заключается в мудрости объединения, науке объединения. То есть дело же не в силе, не в количестве, не в телах, не в наших каких-то материальных действиях, работах. А когда мы начинаем соединяться в наших желаниях, это уже духовная работа. Этим мы выходим за пределы махсома, какого-то барьера, который отделяет от нас духовное. Когда мы начинаем вместе работать в духовном, когда из этих соединений, связи между нами мы рождаем состояние все более возвышенное, высокие, и так все больше и больше, и так мы приходим к тому, как сказано, вы построили меня, когда мы на этих ступенях соединения между нами, хотя мы материальны, это желание, это материально, но когда мы соединяем эти желания, когда над этими желаниями мы должны это создать и сделать, потому что каждое желание само по себе эгоистическое, но насколько каждый может подняться над собой и соединиться с другими желаниями, этим мы рожаем суть Творца. Не каждый сам по себе, а в форме связи между нами. Это что называется намерением. И тогда осуществляется сказанное «Вы создали меня». И это то, что мы должны сделать в наших связях, также на Конгрессе. Постараться понять, что в моем отношении к товарищу я обязан раскрыть суть Творца между нами, и так мы раскрываем его. Хорошо?
1: Киев.
2: Да, дорогой Раф, вот, а как вот в этой добавке атаки, в этой добавке усилия перейти от своего хиссарона к хиссарону групповому?
0: Главное, то, что я должен почувствовать хиссарон группы и вооружиться им, присоединиться к группе, к этому хиссарону группы, и двигаться с ними вместе, насколько я способен. В том, на что я способен. В конечном итоге, в общем, это должно привести нас к тому, что каждый, конечно, приходит со своим желанием, со своей природой, но с намерением на объединение. И в этом объединении, когда мы соединяемся как группа, я ничего не хочу там определять, кроме моего участия, для того, чтобы перед нами

0: сформировать образ Творца. Это объединение, любовь и взаимная отдача. Чем больше мы соединяемся, тем больше мы можем сформировать этот образ перед нами, между нами. И когда я прихожу к группе, мне это не важно. Важно, что я прихожу. Я хочу включиться там. Я хочу сформировать сильнее, больше этот образ отдачи, любви, объединения между нами.
1: Это слышится как моя работа, вот сейчас из того, что вы говорите. То есть вот я
2: прошу
1: за товарищей, я включаюсь, а вот общая.
2: А валя вода клалит.
0: Но общая работа — это чувствуется также в тебе. Нет кто-то другой, который бы чувствовал общую работу все равно. Как бы то ни было, человек чувствует себя, свое. Но насколько он хочет включиться в то, что находится вне его. И все. Москва 4.
3: Граф, добрый день, мировое кли. Вот вроде бы и пытаешься возбуждение в десятку дать, пример сделать. И вроде бы сердце работает. Но такое ощущение, что немного экономишь, как будто не доделываешь. Что есть какая-то заветная коробочка, которую я себе все равно себе оставляю. В чем я экономлю, или природа моя экономит? Чего не доделываю?
0: Нужно продолжать. В конечном итоге есть тут можно говорить о многом, но если по сути говорить, подвести итог, то ты просто должен продолжать. И как можно меньше там вообще философствовать там и разговаривать об этом. Нужно просто погрузиться как можно больше в то, что говорят каббалисты, и увидеть в их словах то, что нужно делать. Насколько я прохожу эти отрывки тысячи раз, я вижу, что нет ничего другого, кроме как войти в них еще глубже. И чем меньше, как можно меньше присоединять к этому всякие вещи, которые ты изучал в своей жизни. Выброси все, что было у тебя до этого. Сконцентрируйся о том, что написано здесь. Болгария 1.
4: Привет, Раф. Задаю вопрос на русский. Как надо создать в десятке эту группу хисарона? Как перейти от индивидуальной хисарон на такой уровень групповой десятки?
2: Я думаю, что надо... А не хоть добрый ганкин, ло.
0: Я могу говорить по-русски или не готовы переводить? Я думаю, что нужно просто говорить вместе, как мы можем прийти к единому хисарону, чтобы он был направлен на Творца. От всех вместе. Как мы, каждый из нас, может раскрыть этот хисарон. И мы все объединимся. Присоединимся к этому хисарону. Это хисарон доставит наслаждение Творцу, подготовит для него кли, чтобы он раскрылся, чтобы это раскрытие было не для нас, а для него. И чтобы мы могли прийти к такому состоянию, что если мы делаем это для него, на его благо, это также будет и на наше благо. Но мы хотим быть в отдаче. То есть это уже будет ради отдачи тогда. Мы должны говорить и думать об этом. Все выяснится в мысли. Чем больше человек вкладывает в это лучше. Но также, с другой стороны, мы должны понимать, что время проходит, и оно делает свое, и мы действуем в общей силе группы, большой группы, которая всех приводит в порядок и приводит к исправлениям, к новым состояниям. И поэтому вместе с каждым этим состоянием, когда мы недовольны им, все равно, как бы то ни было, мы продвигаемся с каждым днем и чувствуем себя, что мы ближе уже к ощущению, пониманию, взаимности. И несмотря на то, что это происходит медленно, но это происходит этап за этапом, так происходит с нами, и мы должны больше быть в благодарности, пребывать в том, что мы говорим спасибо Творцу, благодарим Его за то, что Он занимается нами каждый день. Что несколько часов назад я думал, что я вообще уже ни к этому не имею отношения, меня выбросило, я не знаю почему и как. А сейчас наоборот, именно сейчас я чувствую, что все, да, складывается, и так все продвигается. Я ухожу с этих плохих состояний, которые прошло, сейчас я чувствую себя лучше. И так это происходит. День, ночь, ночь, день. И главное — это терпение. Не скакать, не уходить, не верить в себе и не заниматься этими разговорами с собой. А кто я, что я, все эти частные, личные разборки, оставить их и все. Мы остаемся в этом мире. То есть они остаются, эти все вещи, в этом мире, и потом ходят в могилу, думая о том, что ты, когда ты находишься в массе большой людей, которые, в общем-то, развиваются все вместе, постепенно поднимаются к Творцу, оставайся там. Даже если ты пассивно едешь с ними, все равно ты движешься к той же цели.
4: Можно еще один вопрос?
2: Ну.
4: Товарищ спрашивает, как правильно использовать зависть, страсть и тщеславие, чтобы быть в постоянном атаке?
0: Это не очень-то просто у нас получается. Использовать свойства зависти, почести, страсти. То есть ты должен все равно, с одной стороны, написано, что ты должен быть меньше из всех, но как же тогда ты можешь быть вот так вот? Ну, потому что мы всегда продвигаемся и в одном, и в противоположном. Нужно быть и в одном, и в другом. Я не могу вам это объяснить. Нет более умного, чем опытный. Я не могу объяснять все эти частности духовной работы. Каждый должен это все равно понять, изучить из своей работы. Главное вместе, в этом секрет, все время быть вместе. Чем больше человек все время держит себя вместе с другими, тогда он делает шаг вперед, а когда он чувствует себя все время выброшенным из соединения с другими, то он опять возвращается в это объединение, и такое выбрасывает, но опять возвращается, этим он продвигается. Москва-3.
5: Спасибо. Вы сейчас несколько раз говорили, что необходимо включиться в Хисарон-группы. И вот у нас в Москве на второй день конгресса будет физическая встреча. И само по себе конгресс — это очень большое клей, это очень тяжелая нагрузка внутренняя, чтобы включиться и так далее. А, ну, когда мы физически рядом и близко, это намного труднее. Нагрузка намного больше. И ну, как это выдержать? Что вообще делать здесь?
0: Когда мы встречаемся в физической форме, мы должны делать всякие действия, так, чтобы эта физическая связь, она не заслоняла нашу внутреннюю связь. Потому что физически вроде легко так очень обнять товарищей, вместе поднять лохаем, вместе быть во всем как бы. То есть физически я нахожусь с ними вместе, а где я с ними в духовном связан, в нашей духовной связи. И поэтому мы здесь должны готовить себя, чтобы эта физическая встреча, она не затушевывала, не заслоняла наше духовное состояние, чтобы духовное сближение выиграло от этого. Это главное. Поэтому, когда люди встречаются, сидятся вместе на уроке, на трапезе, на всяких действиях, то, что так уважаемо каббалистами, то, что мы делаем десятки. Прежде всего, мы должны думать, как подготовиться к этому. Так, чтобы физическое объединение только увеличило наше внутреннее объединение духовное, чтобы оно выразило наше духовное объединение. Потому что в духовном нет слов. На самом деле нет там слов. И мы не можем это выразить словами. Так вот, мы хотим это выразить всякими формами соединение между нами, когда мы говорим, когда мы носимся, смотрим друг на друга. То есть так, чтобы выразить в материальном виде наше стремление сердец, наше устремление друг к другу.
5: Как вот это происходит, вы когда говорите, что вот, вот эта помеха, вот как она практически из помехи переходит в помощь? Вот
2: за это лобия, бегия, дони.
0: Это зависит от усилий, дорогой, от усилий и все. Я не могу объяснять и отвечать на все вопросы. Подумайте прежде и задавайте вопросы, которые по-настоящему важны. Латинская Америка 2.
6: Спасибо, Раф. Вы немножко ответили на вопрос, но я бы хотел, чтобы в десятке была та самая чистота, чтобы мы находились в особой атаке. Вопрос. Атака, которую каждый должен делать, десятки, это для того, чтобы пробуждать их сближаться с Творцом, и они со своим эго?
0: Да, конечно, для того, чтобы приблизиться к Творцу. Мы как можно меньше говорим о эгоизме, о том, что относится к эгоизму. Потому что там, где находятся мысли человека, там он находится. Поэтому я все время думаю об объединении и как можно как можно более глубоко проникнуть в объединение и быть там. Испания 1.
6: Здравствуйте, Раф, друзья. Я думаю, что вы уже ответили на вопрос. Как говорить между нами? Как подобрать слова к тому, что чувствует сердце? Потому что я вижу, что каждый раз, когда мы говорим слово, как бы тяжело понять, что значит говорить между нами, чтобы это было из сердца.
0: Попробуй делать разные действия физические, чтобы они как-то раскрывали твое стремление, твоего сердца на объединение с товарищами, или как-то подталкивали тебя к объединению с товарищами. Тбилиси.
7: Доброе утро, Рав.
2: Доброе утро.
7: Вы только что сказали, что в духовности нет слов. Вот в чем вопрос. Но мы словами производим молитву, или слова здесь не важны? Здесь самое главное — чувством к нему подойти, мысль, чтобы было, так сказать, молитвы. Можете вы нам это объяснить, пожалуйста?
0: Молитва — это называется работа в сердце. И поэтому ты можешь вообще ничего не говорить и не делать никаких действий и каких-то движений производить физически в теле, а только главное — это то, что чувствует сердце. Ну хорошо, Петах Тиква 19.
6: Доброе утро, Рав, доброе утро, товарищи. Рав, есть такое свойство или желание отталкивать вещи? Вопрос, как в таком месте можно каждый раз прорываться к хиссарону группы без перерыва, не откладывая это на следующий момент?
0: Это зависит от группы, насколько она воздействует, давит на каждого и обязывает его вернуться к объединению. Это зависит от группы. Чем больше они стараются установить для себя времена, это называется времена для Торы, для объединения. Так постарайтесь сделать так, как можно больше. Я знаю по себе, я много раз как бы чувствую себя, что я занимаюсь вещами, которые не имеют большой важности. Так вот это бездельничаю. И когда я думаю об этом, я говорю, жаль, что нет кого-то, кто бы давил на меня, кто бы обязывал меня. Рабаш постоянно занимался чем-то. Либо ел, либо спал, либо делал какие-то спортивные упражнения, а все остальное время, кроме этого, только учился, не было у него ничего, кроме этого. И все. Но вот эти четыре вещи у него было: сон, еда, спорт. Ну, 80 лет человек, ну понятно. Какое упражнение спортивное может делать? Но он все равно делал их несколько раз в день. И учеба. И, конечно же, большая часть дня это была учеба. Большая часть дня. Когда я был рядом с ним, я был просто... Не знаю, что сказать. Я вставал со стула только чтобы принести чашку кофе ему, себе, накрыть на стол, принести тарелки, как-то все это расставить. И потом опять сидел, с книгой учились. А или нет, вот мы сейчас идем гулять. Все по времени, все по часам, все расписано. Сейчас мы делаем круг, гуляем, потом опять приходим, садимся и учимся. Потом вернулись, сели, где моя чашка кофе, получает ее. Ну, где мы там учимся, ищет в книге. И так продолжаем. Нет ничего другого. Нет времени, чтобы он бездельничал, ничего не делал. Ну, типа, что будем сейчас делать? Он мог спросить, а что мы сейчас будем учить? А чтобы спрашивать, а что нам сейчас делать? Он такого, таких вопросов не было. Все было очень-очень четко определено. Хорошо. Днепр.
8: Да, вот, Рав, подскажите, когда делаешь усилия и чувствуешь, что качество этого усилия невелико, и что как бы все равно воруешь у товарища в какой-то части. А вот где вот это качество усилия, чтобы оно было действительно на пользу группе?
9: Я не понимаю, о ком усилии ты говоришь. Что значит, что я ворую у товарища? Нет такого воровства у товарища. То, что я беру у него и продвигаюсь вперед и продолжаю, это не кража. Мы все объединены. Мы все хотим быть как одно целое, и поэтому насколько один берет у другого и использует это для достижения цели, общей цели, это не кража, как раз-таки наоборот. Я готов, я доволен, я рад таким образом помочь товарищам. Это так же, как мы делаем нашим детям. Чем больше они берут от нас и правильно используют, мы только радуемся. Хорошо? Ладно.
8: Ну, как вот, как мне качество усилия увеличить?
2: Так что пользе?
9: Думать об этом только через мысль. Думай о том, как ты можешь это делать. Москва, 6.
10: Раф, а вот как от товарища принять вот этого одушевления? Потому что вот мое эго, оно так устроено, что товарищ вялый, меня это раздражает. Товарищ на подъеме и пытается передать свой дух, меня это еще больше раздражает, и хочется его вообще заткнуть. То есть вот эго такое, прямо не знаешь, что с ним делать в таком случае.
2: Зе ше боре натан леха хевра.
9: То, что творит дал тебе группу,
2: ше ата ита магия элав,
9: с которой ты придешь к нему. Он не хочет, чтобы ты пришел каким-то другим образом, тем более сам, один. А именно, чтобы ты взял этих товарищей и попытался соединиться с ними сердцем и душой в любви, в той мере, в которой ты меняешь свое отторжение от них на объединение, любовь и стремление к ним, в этой мере ты приближаешься к Творцу. И все.
2: Latin one.
9: Latin один.
11: Раб,
12: как можно помочь товарищам или пробудить товарищей? Они ведь все время молчат. Когда они молчат все время во время семинаров,
9: вы должны заставить их говорить. Каждый должен сказать какое-то слово. В каждой группе есть такие, которые готовы болтать. Есть такие, которые говорят нормально. А есть такие, которые меньше нормального. Им нечего сказать, им тяжело говорить. Ну, это так. Что поделать? Нужно их пробуждать, подогревать. Я по своей природе, на самом деле, готов молчать и закрыться у себя в комнате и не выходить оттуда. Согласно моей природе, я готов читать, получать все через глаза, даже не через уши. И неважно, нет выбора, я делаю это, как вы видите. Я несколько часов в день с вами, потом еще несколько часов на съемках и в разных ситуациях говорю, хотя согласно моей природе, дай мне книгу и оставь меня. Но цель вынуждает. Хорошо. Будем надеяться, что вместо этих наших товарищей мы послушаем вопросы женщин.
12: Здравствуйте, Раф. Из Москвы 4 спрашивает, как направить себя на конгрессе, если я прилепляюсь, растворяюсь в мировом кли или через десятку с мировым кли?
9: Ну, если уже сливаемся и понимаем, что связь, что мы настолько бы включились друг в друга, чтобы каждый не чувствовал себя, а то только, чтобы мы чувствовали всех вместе как единое тело, и потом из этого единого тела мы ощутим силу, которая организует нас и соединяет нас, и тогда мы раскроем ее, эту силу, как единую. Это уже цель творения, и в этом мы уже все приходим к слиянию с Творцом. Все только для того, чтобы углубиться в связи между нами с нашим внутренним источником, нашим внутренним корнем.
12: Тактику 6 просят уточнить, как проникнуть в то, чтобы почувствовать желание подруг в десятке и жить ими.
9: Я должен стараться сблизиться с желаниями и мыслями своих товарищей, потому что я этим приближаюсь к Творцу. Я приближаюсь к Творцу. Что в этом? Это просто средство. Нет ничего другого. Я пренебрегаю этим, значит, я не хочу приблизиться к Творцу. Ну, что поделать? Подождем. Может быть, потом я смогу это сделать. Но моя отмена перед объединением с подругами — это, в сущности, единственное действие, когда я отменяю свое эго и соединяюсь с ними, связываясь с Творцом. Не просто так отменяю свое эго и соединяюсь с ними, а для того, чтобы приблизиться к Творцу. Я прежде всего делаю, может быть, обратное действие. Я смотрю так. Моя цель — приблизиться к Творцу. Сделать это я могу только внутри десятки. Поэтому сейчас я должна проделать действия в десятке, даже закрыв глаза, когда я не хочу видеть их, ничего. Но я обязан это сделать, потому что иначе я не приближусь к нему. Это условие. Это условие, ничего не поделаешь. Поэтому я иду на это. Дальше.
12: Юнити 3. Может ли десятка компенсировать усилия, которые не сделал отдельный товарищ?
9: Да. Может добавить, это называется «двое находятся в лодке». Что если человек не сверлит дырку, и даже если один гребет в лодке, этого достаточно, чтобы оба продвигались. Всегда у нас лодки есть слабые, больные, дети, женщины, и все-таки лодка плывет вперед.
12: Из ивритоязычной десятки спрашивают, как выделить соединение желаний и не смешивать это с физическими соединениями?
9: Это приходит постепенно, я не могу сказать как. Человек увидит это, насколько он приходит к физическому объединению, и это объединение отменяет или помогает ему усилить внутреннюю связь. Я во всем, что делаю с товарищами вместе, руками, насколько этим я выражаю стремление своего сердца к объединению.
12: Это Мак 35. Если товарищ иногда принимает участие в других мероприятиях, но не находит времени для встречи в десятке, как должна десятка реагировать на это?
9: У каждого есть свой характер, свои наклонности, поэтому мы должны давать им такие возможности. Главное, чтобы они включались. Каждый включается в своем стиле по-своему. Это тоже хорошо. Так мы устроены. Это называется дополнять друг друга.
12: Из Турции один спрашивает, откуда я знаю, когда превратить хисарон, который я вижу в десятке, в свою внутреннюю работу, и когда совершать действия, чтобы выполнить этот хисарон?
9: Все время, если я вижу хисарон в десятке, что она может быть более сплоченной, то я беру этот свой хисарон и стараюсь наполнить это.
12: Кабью 2. Я понимаю, когда я отменяюсь перед своей десяткой или вкладываю усилия, чтобы работать над связями, это только из-за того, что я хочу приблизиться к Творцу. Это пробуждает во мне стыд. Я делаю этим неправильную работу.
9: Это выяснится. Друзья, вы задаете мне вопросы, которые вы должны задать себе, и постараться все-таки ответить на них самим, или, по крайней мере, пока это прояснится. В итоге, на нашем пути в нашем пути у вас не останется никаких вопросов. А если есть вопрос, то, очевидно, вы недостаточно вкладываете усилия, чтобы продвигаться. Когда вы продвигаетесь, все вопросы, они остаются позади.
12: Из МАК 25, что является нашим ежедневным добавочным усилием, когда мы проводим эту работу в распространении с большим трудом?
9: Мы должны стараться каждый день ощущать, что мы выполнили нашу норму в объединении между нами и в связи с общей группой в Небарухе, в продвижении к человечеству и к Творцу, и к цели. Мы должны почувствовать, что мы сделали это. И с этим мы ложимся спать. И так продвигаться. Ну и, может быть,
12: последний вопрос из Москвы 18. Слово «атака», оно очень мужское. И слово «атака». «Атака». Как наш урок, тема урока.
9: Да.
12: Очень мужское и агрессивное. Нужно ли думать, что роль женской группы — это милосердие, чтобы покрыть любовью?
9: Я не знаком с этим словом «атака», что в том смысле, что оно относится к мужчинам, и оно противоположно женщинам, особенно русским женщинам. Они отличаются в атаке, и это хорошо. Поэтому мы должны каждая обнаружить готовность к атаке. И мужчины, и женщины, и также женщины могут в этом дать пример мужчинам. Нет. Атака — это, кроме того, не внешнее, когда я атакую других. Я атакую или я нападаю на себя. Я захватываю свое сердце, покоряю свое сердце. Не только я такой герой, что я готов, способен покорить свое сердце и поворачивать им, как хочу. Такого в жизни не случится, а только с помощью Творца, когда я беру его в союзники, просить, молиться, притянуть его немножко ко мне, чтобы он помог мне управлять моим сердцем, завладеть им. И только таким образом я продвигаюсь. Наша атака не агрессивная. Когда мы собираемся колотить друг друга. Нет. Наша атака, она против нашей лени и против нашего страха затронуть самих себя в сердце. Я все время выхожу к Творцу и требую, и тяну его к себе, чтобы помог мне завладеть моим сердцем. Атака против моей лени. И по направлению к Творцу. Поэтому то, что вы думаете, что это легче и более естественно для мужчин, чем для женщин, я бы сказал, что нет. Женщина со стороны природы, она более способна властвовать над своим сердцем, чем мужчины. Мужчины остаются детьми на протяжении всей своей жизни. Есть в них много от детства, потому что они не проходили внутриутробное состояние вскармливание, рождение. Женщины прошли это, и поэтому женщины более готовы для духовного продвижения, и поэтому благодаря праведным женщинам мы выходим из Египта, из нашего эгоизма. Они благодаря праведным мужчинам. По всем причинам мы видим, из всего мы видим в науке Каббала, что именно женщина — это общее желание получать и так далее. Именно она проходит исправление, и тогда, конечно же, и с помощью мужчин, но только таким образом. Она

0: Лехаим ветода раба.
1: И огромное спасибо Творцу, который послал нам нашего раба, который нас ведет, который учит нас. И прежде чем мы продолжим наш урок, мы сначала всем мировым клеем споем вместе песню.

0: Хаверим гдолим, кли олами адир.
1: Другие дорогие друзья, великое мировое кли, мы прошли очень мощный урок. Рав послал нас в атаку сегодня на конгресс. Мы хотим отметить два момента из урока, и поэтому мы пригласим десятки из мирового кли, чтобы они поделились с нами. Первый вопрос на семинар. Трение сердец. Что такое для меня трение сердец? Что значит для меня трение сердец? Десятка, которая хочет поделиться, пусть выставит вопросительный знак.
2: Шхиката левавот, это, в общем, когда мы чувствуем авиют,
3: один к одному. Трение сердец, соударение сердец, когда мы чувствуем авиют друг по отношению к другу, и мы понимаем, что это предназначено для того, чтобы соединить нас, как раз и мы присоединяем Творца в связь между нами и в молитве, и в...
0: Так.
1: Послушаем группу из Флориды.
4: This is a great opportunity, friends. Thank you. And we discussed this question in our 10. And
1: спасибо, дорогие друзья, за возможность. Мы обсуждали это в десятке.
4: Because we have how many tens? 800 tens.
1: Очень хороший вопрос. Перед конгрессом у нас 800 десяток, так я слышал, по всему миру. И все ощущают вот этот печету в сердце. Главное — не сбегать. Мы не бежим. Мы справляемся со всем, что приходит к нам от Творца, потому что Он хочет, чтобы мы объединились. И Он хочет все наше кли объединенное, но это кли десятки, и мы учим в нашей десятке с помощью семинаров, с помощью преодолений, просто помогать друг другу, преодолевать разные трения, разногласия, которые есть между нами. Я уверен, это потому, что есть великие товарищи, они прилагают усилия, чтобы помочь мне и другим товарищам. И это мы идем рука об руку, помогаем друг другу, для того, чтобы прийти к любви Творца. Это величайшее дело. Это так прекрасно. Я слышал, как раз сказал, что у нас нет слов, чтобы описать духовное объединение. Но что-то все-таки внутри нас чувствует, что это что-то колоссальное, что-то огромное. Давайте попробуем почувствуем это сейчас и на конгрессе Лехаим, друзья.
5: Hola amigos. Sí, también sumando a su respuesta. Al entrenar.
3: В продолжение тому, что сказали ребята с Флориды.
5: En esos diferentes rostros que tenemos, esas diferentes opiniones, aún así nosotros estamos trabajando para construir esta vasija.
3: Разные мнения и понятия. Из этого мы строим вместе кли. И трение, соударение сердец — это когда мы чувствуем друг с другом разные точки зрения, но цель гораздо выше и больше каждого личного мнения и представления. И то усилие, которое мы вводим, да, сердце в кли, должно покрыть все. Всей этой важностью цели и конгресса, что это может раскрыться на всех различиях и собрать все сердца, соединить. и чтобы возник этот огонь, чтобы мы могли соединиться с Творцом.
0: Лехаим Латин Шева, Лехаим Флорида, туда раба.
1: Лехаим Латин 7, Лехаим Флорида, спасибо за то, что вы раскрыли свое сердце. Сейчас мы хотим перейти ко второму вопросу для всеобщего обсуждения, чтобы поделиться, что значит атаковать свое сердце. Что значит атаковать свое сердце? Пожалуйста. Вставляйте вопросительные знаки. И мы приглашаем группу Турции.
6: Hello, friends. For us, an attack on the heart means not waiting for
3: для нас атака на сердце означает, что нет лучшего момента, чем сейчас. Это значит, что мы делаем усилия сейчас, даже хотя и сердце закрыто. Говорить с товарищами, просим у Творца раскрыть сердце. Иногда мы думаем, что нам надо немножко силы, понимания, какого-то особого ощущения, прежде чем начинаем действовать. Но сегодня мы учили, что атака — это как раз вопреки всему этому, против этого, даже в состояниях тяжести, безразличия, мы стараемся сблизиться в объединении. И самое важное то, что никто это не может сделать в одиночку, а только пробуждая товарищей, получая силы от них. Только так можно продолжать. И тогда наше общее желание обращается в молитву. И Творец помогает нам открыть сердце и сблизиться друг с другом.
0: Лехаим Туркия Эхад.
1: Лехаим, Турция 1, спасибо. Переходим к группе Италии.
7: Buongiorno, amici del Clima Mondiale, veramente bello stare qua. L'attacco.
1: Здравствуйте, дорогие друзья, мировой Кли. Так здорово быть здесь и атаковать вместе с вами свое сердце. Это значит даже не терять ни секунды и быть вместе здесь, абсолютной подготовке к конгрессу. Этот конгресс предоставляет нам прекрасную возможность быть всем вместе в одной атаке. И мысль только не о себе, а о товарищах. И мы увидим, что эта мысль о товарищах, она продолжится в течение всего дня. И эта мысль, она будет не только на конгрессе, она будет продолжаться дальше. В течение всего времени до следующего конгресса мы будем настолько объединены, настолько связаны, что наша мысль будет только ради продвижения товарищей, только чтобы прорваться в этой общей атаке. Мы хотим этим реализовать все, что говорит нам Болеслав. Это впервые мы проводим такой огромный, такой мощный конгресс. Конгресс десяток. И на этот раз мы все сможем подняться в Иерусалим, все достичь цели. Атака на сердце — это значит, на итальянском атаковать — это значит, я собираю всех вместе в атаку на свое сердце, и так мы вместе сможем раскрыть Творца. Это цель, ради которой мы учимся. Это цель, в которую мы так много лет вкладываем и выстраиваем на нее намерения день за днем. Прилагаем все возможные усилия, и вместе мы отпразднуем на этом конгрессе достижение цели. Поэтому, друзья мои, атака — это то, что мы можем произвести, конечно, не в одиночку. Эту атаку мы проводим вместе, как мировое кли. Я не могу дождаться этого времени, когда мы все выйдем в этот последний бой, чтобы прийти к раскрытию Творца. Лехаим, друзья!
3: Каждый раз слышать товарищей, которые открывают сердца, и почувствовать все точки в сердце, которые находятся, неважно где это, Италия, Турция или еще где-то там, или в Петах-Тикве, я чувствую уже по подготовке к атаке, мы уже в самой атаке. И где все точки в сердце соединяются так в единое желание, и уже это воздействует на мое сердце. Я чувствую, что мое сердце начинает растворяться, и вся духовная компонента, все это единство, которое происходит сейчас, раскрывает из сердца еще больше и больше. Давайте посмотрим то, что говорит Рабаш в восьмом письме.
0: Адам. Рабаш, Игерет Хет.
1: Рабаш, письмо номер 8. И, наконец, собрались несколько человек, горстка людей, которые объединяются друг с другом в одном месте и под одним руководством, и вооружившись духом мужества выше всяких человеческих пределов, они крепко стоят против всех, кто идет на них войной. И нет сомнения, что люди эти отважные, сердцем, обладая твердым духом и решениях крепкой, как сталь, не отступать ни на шаг. И это первоклассные воины, отменные воины, воюющие со злым началом до последней капли крови, и все стремление их только лишь победить в этой войне во славу имени Творца.
3: Еще раз, Рабаш, восьмое письмо. В конечном итоге собралась небольшая горстка людей, чтобы объединиться друг с другом в одном месте, под одним руководством, и со всем духом мужества выше всяких человеческих пределов они крепко стоят против всех, кто идет на них войной. Нет сомнения, что это люди отважны сердцем, обладают твердым духом, решение крепко, как сталь, не отступать ни на один шаг. Это первостатейные воины, воюющие со злым началом до последней капли крови. И все их стремление лишь только победить в этой войне во имя славы имени Творца. А сейчас, любимые хаверим, давайте вслушаемся в центр десятки, послушаем клип номер 3.
1: Что определяет, насколько свет, возвращающий к источнику, влияет на нас?
3: Вызвать действие сердца, действие света самое эффективное, максимально эффективное из всего только возможного, это с помощью атаки. Мы говорили об этом много раз, с помощью атаки. И сейчас у нас предоставляется возможность для атаки. Творец организовал для нас все условия, и мы можем сейчас это все сделать, исполнить. Но это как в спорте, это как в различных вещах, да, где ты тренируешься, совершаешь различные действия, а потом ты в конце концов находишь себя в таком виде, что да, выше всех возможностей.
1: В этой атаке какое желание должно вести сердце каждого товарища?
3: Потерять себя в объединении. Ничего другого.
1: Насколько точно? Давайте еще раз посмотрим этот клип. Что определяет, насколько свет, возвращающий к источнику, влияет на нас?
8: Ну,
3: вызвать действие света самое эффективное, чтобы оно было эффективно максимально из всего, что только возможно, это посредством атаки. Мы об этом говорили много раз, посредством атаки. Сейчас перед нами возможность атаковать. Творец организовал нам все условия, и мы можем сейчас это все исполнить. Ну, как в спорте, как в любых вещах, когда ты тренируешься, совершаешь различные действия, а потом ты в конце концов обнаруживаешь себя таким образом, что да, выше всяких возможностей.
1: В этой атаке какое желание должно вести сердце каждого товарища?
3: Потерять себя внутри объединения. Ничего другого.

0: что удерживает меня от того, чтобы потерять себя внутри объединения, и что может помочь мне сделать этот шаг? Семинар 6 минут.
1: Отменить себя в объединении, да, с товарищем. Это как бы твоя... Я не понимаю. То, что Творец посылает все правильно, что это предназначено для трамплина, за пределами знания, чтобы все время у тебя были советы, разные состояния, вещи для того, чтобы прийти на следующую ступень, и всегда это надо брать выше разума, знания. Тогда это становится светом ради объединения.
2: Они царих лсим лев...
0: Я должен обратить внимание на состояние товарища, вместо того, чтобы находиться в своем состоянии.
1: Что меня останавливает? Да, чтобы потерять себя внутри объединения. Недостаток вклада предыдущего. Недостаток усилий, да, снова вернуться к товарищам.
3: То,
0: что останавливает, это невозможность, неспособность освободить место в сердце для товарищей, ленность, желание включиться в их желание видеть Творца за ними.
1: А что может помочь? Я все время думаю о том, Рав говорит, атака, атака, атака, атака. И я представляю себе десятку, как да, баскетбольная футбольная команда, ты на поле, и ты смотришь, где находятся твои товарищи, чтобы пасовать мяч, продвигаться вперед. Так представляешь себе, чувствовать товарищей надо, где каждый находится на поле, все это перед тобой, и как мы все время продвигаемся вместе, просить у Творца почувствовать товарищей вместе.
0: Что меня сдерживает? Страх. Страшно, что будет. Что будет со мной? Может быть, я все-таки смогу раствориться и так вот потеряться и раствориться. Да, но на самом деле это глупости. Ну, что мне может помочь об этом думать? Ну, в этом вопрос. Прийти к этому? Даже не знаю, как сказать.
1: Нет, сказал ты хорошо. Мы чувствуем, что Творец дает нам огромную возможность как раз для работы прорваться внутрь себя. И то, что нас останавливает пока что, это скрытие, что Творец через это дает нам возможность требовать веры, требовать помощи от товарищей, понимать, что от этого зависит все, что у нас нет никакого другого места, как только связь между нами.
0: Останавливает недостаток величия Творца, и мы должны достичь единого хисарона, соединить наши хисаронот, чтобы этот хисарон был направлен на то, чтобы доставить наслаждение ему, поскольку он велик.
1: Меня останавливает мысль о самом себе. А что помогает? Это думать о товарищах, слышать товарищей. Все это в направлении объединения, то есть выходить за пределы себя.
0: Я думаю, что ответ на эти два вопроса в одном слове — это Творец. Он тот, кто отдаляет и приближает, и через это нужно действительно приближаться. Рав привел пример спорт. Неважно, бег или спортзал, необходимо прикладывать дополнительные усилия, повышать уровень тренировки. То же самое здесь. Все время стараться выйти из зоны комфорта, почувствовать, насколько твоя

0: Привет.
1: לשים עליי כל מיני
0: שומעים
1: כדי שאני אתפלל, כדי שאני אנסה לעבור, כדי שאני אתאמץ יותר.
0: Чтобы я еще больше молился, больше прилагал усилия, помнить, что все исходит от Творца, и просить об этом.
2: Я тоже думаю, что это Творец. Это Он как бы наполняет, да, и также подталкивает тебя к тому, чтобы этого всего не делать. Но ты должен пойти к объединению к товарищам, получить от них силы, обращаться к Нему. Что это значит? Ага. И Он скажет, ага, сыновья мои меня победили, обратились ко мне. Хорошо, я тогда всем дам то, что нужно.
0: Как выйти из мысли о себе?
2: Все, что Творец создал, это не помеха. Это система, которую необходимо изучать, как с ней работать и как подниматься. Шауль пишет, увеличивать необходимость в помощи Творца.
0: Дорогие друзья, прочитаем отрывок из первоисточника, отрывок номер 4. Рав говорил на уроке в 22-м году. Прежде всего, давайте подумаем, что такое раскрытие сердца, на что это должно быть направлено. Раскрытие сердца должно быть направлено от товарища к товарищу, и чтобы в этом же самом открытом сердце я почувствовал товарища в той мере, насколько товарищи находятся в моем сердце и до какой степени они готовы наполнить мое сердце, а я готов наполнить их сердце. Теперь вопрос, что значит раскрыть сердце товарища, войти внутрь сердца товарища и остаться там навсегда? Еще раз. Прежде всего, давайте подумаем, что такое раскрытие сердца и на что это должно быть направлено. Раскрытие сердца должно быть направлено от товарища к товарищу, и чтобы в том же самом открытом сердце я почувствовал товарища, в той мере, насколько товарищи находятся в моем сердце, и до какой степени они готовы наполнить мое сердце. А я готов наполнить их сердце. Что значит раскрыть сердце товарища, войти внутрь сердца товарища и остаться там навеки? Продолжаем.
2: Тогда, хаверим, мы в продолжении на ту настройку, что мы получили сейчас из этой цитаты Рава, войти внутрь сердца товарища, мы хотим сейчас перейти к такому упражнению и семинару. Поэтому обратите внимание, у нас есть сейчас возможность получить серьезный кли для работы на конгрессе, да и вообще на повседневную работу десятки. Из нашего опыта здесь, в десятке Зихрон-1, мы обнаружили, что у каждого товарища есть нечто особое, исключительное, что его зажигает, открывает его сердце, прилепляет его к Раву, к товарищам, к учебе, к пути. К каждому товарищу, у каждого товарища в группе есть хотя бы один ключик особый, что если все остальные будут знать, могут использовать и помогать товарищу открывать его сердце. Так вот, давайте сейчас, давайте как-то возьмем минутку, заглянем внутрь ваших сердец и попробуйте почувствовать, что является тем самым, что если это происходит, открывается ваше сердце. Несколько секунд. Подумайте сами, что такое, что если произойдет, то вам откроется сердце.

0: אוקיי, חברים. אז בדקנו.
1: Что ж, חברים. Мы проверили сейчас сами себя. У каждого есть что-то свое. Это может быть какая-то цитата, которая вас зажигает, или мелодия, которую вы любите слушать. Что-то такое, что товарищ делает по отношению к вам. Все, что пробуждает ваше сердце. Вот сейчас на семинаре пусть каждый товарищ поделится со своей десяткой и расскажет, что является ключом, который открывает его сердце для товарищей. А те, кто слушают, записывают на листочке или где хотите, где вы хотите потом сохранить для себя. Вы записываете вот эти ключики, которыми делятся товарищи. И когда закончится семинар, у каждого будет список ключей, и он будет знать, как открывать сердце товарищей в десятке. Вот эти записочки мы сохраним для того, чтобы можно пользоваться ими на конгрессе. Хорошо? Ну так, вперед. Давайте расскажем десятке, что является ключом, который открывает его сердце, каждый товарищ. Пишет и записывает, да, и делится, что является тем ключом, который открывает ему сердце для товарищей. Каждый товарищ делится тому, что является тем ключом, который открывает его сердце товарищам. 6 минут, пожалуйста.
2: Когда мы начинаем пробуждать хиссарон друг в друге, с целью построить молитву. И эта молитва, которую мы создаем вместе, это то, что раскрывает сердце.
1: То, что мне возбуждает сердце, это что мы на семинарах или на собрании товарищей, когда говорим с товарищами, когда товарищи говорят, один круг проходим, второй круг, третий. И тогда это просто растворяется в словах товарища, ты просто живешь совсем в другом мире.
2: Почувствовать, что каждый товарищ раскрывает свое сердце и делится тем, что есть у него в глубине сердца, это такой яркий пример, который помогает мне раскрыть сердце.
1: Но примеры, которые мы видим и чувствуем от товарищей, важность цели — это то, что невозможно игнорировать, быть к этому равнодушным, но мы должны раскрывать сами от себя какую-то такую мягкость, способность приблизиться. Но величие товарищей, да, примеров, которые не дают, просто нас подкидывает, подбрасывает.
3: Маамац шеля хаверим лифтох это левавот шелаэм бетфила шелану мишутефет.
1: То, что открывает мое сердце, это то, что я чувствую в хиссароне, то, чего не хватает в сердце товарища. Да, усилия раскрывать сердце. Ты чувствуешь, насколько важно ему быть в едином сердце. И тогда, ну, да. Короче, желание товарищей.
4: То, что помогает
2: мне извлечь то, что есть в моем сердце наружу, либо писать об этом, либо говорить, либо снимать себя. Это то, что мы делаем на этом семинаре. У каждого есть что-то, что находится в сердце, и он это переносит, это усилие на десятку, то, что чувствуешь, что есть внутри тебя, не оставляешь внутри себя делишься тем, что похоже на отдачу, вот это усилие, оно пробуждает сердце.
1: То, что помогает мне открыть сердце, есть общее желание в десятке, которое связано со всеми, и этот хисарон полон стремления на связь с Творцом. Все, что происходит в десятке, только для того, чтобы быть на связи с Творцом. И когда я раскрываю величие товарищей, которые в этом живут этим, дышат этим, и в этом вся их суть, вся их сущность, все вот это вот величие, оно является тем самым ключом.
5: Шарим Агадлута Боре.
2: Связи с Творцом.
1: Что помогает открыть мне мое сердце, когда группа пробуждается к объединению. И вот это объединение, там я чувствую величие цели и величие группы. И тогда есть сила изнутри, так вот, которая дает возможность чуть-чуть приоткрыть сердце.
6: Маше Маурер Гам,
2: то, что пробуждает, это раскрытие товарища, или когда ты видишь, какие уступки произвел товарищ, чтобы укрепить себя и своих товарищей в пути.
1: Шав пишет, почувствовать потребность помощи Творца, помощь, которую мы получим, да, чтобы почувствовать величие Творца, требование, просьба, да, в состоянии помогать друг другу, товарищам по поводу величия Творца. И все время требовать этого, требовать, чтобы Творец смягчил сердце, чтобы услышать товарищей.
2: Почувствовать, что все мы находимся в одной цели, и почувствовать то, что мы начинаем уже чувствовать сейчас, что мы вместе.
1: Да, и вот это вот вместе, если я подчиняюсь этому, если это я переношу, чтобы это управляло мной, то сила, которая поднимает нас над всей реальностью, над всем то, что мы знали, это будет самое лучшее ощущение, потому что в этом ощущении, в этой силе мы доставляем наслаждение Творцу.
2: Мое сердце открывает преданность товарищей к объединению.
1: Да, преданность товарищам. Это вот как сейчас, в подготовке к конгрессу. Чувствовалось, насколько каждый товарищ стремится и хочет постичь таких общих действий, чтобы мы могли прийти к вместе, к чему-то общему.
2: Усилия в объединении.
0: Есть, хаверим. Кибалну ахшав матана гдола.
1: Да, хаверим, получили огромный сейчас подарок. И давайте будем пользоваться этим. А теперь, в этот момент, когда все мы немножко открылись друг по отношению к другу, мы хотим дать возможность Раву говорить с нами, а мы будем слушать, да, из сердца центра десятки. Что значит, что мы готовы к атаке? Клип номер 4.
2: Атака происходит не внешне, когда я атакую других. Я атакую себя. Я покоряю свое сердце И также не я сам такой герой, готовый покорить свое сердце, завоевать его и крутить им, как хочу. Этого никогда не произойдет, только с помощью Творца, которую я беру партнеры посредством того, что я прошу, молюсь, притягиваю его немного к себе, чтобы он помог мне властвовать над моим сердцем, и только в таком, только таким образом я продвигаюсь. Наша атака не агрессивная. Когда мы там бьем друг друга. Наша атака, она против нашей лени, против нашего страха коснуться себя, своего сердца. Поэтому я все время обращаюсь к Творцу и требую, и притягиваю его к себе, чтобы он помог мне завоевать мое сердце. Атака направлена против моей лени к Творцу.
1: Рав дает нам наставление, как мы переходим с подготовки к атаке. И мы хотим снова послушать этот клип и снова дать Раву возможность зайти в наше сердце и услышать из центра десятки и извлечь оттуда то задание, с которым мы будем продолжать сегодняшний день в конгресс. Давайте послушаем еще раз этот клип, и оттуда мы извлечем задание, с чем нас Рав посылает на конгресс. Что значит атаковать?
2: Атака происходит не внешне, когда я атакую других. Я атакую себя. Я завоевываю свое сердце. И не я сам такой герой, что я готов и могу завоевать свое сердце и поворачивать им, как я хочу. Этого никогда не произойдет. Только с помощью Творца, когда я беру его в партнеры и прошу, и молюсь, и притягиваю его немного к себе, чтобы он помог мне властвовать над моим сердцем. И только так я продвигаюсь. Наша атака не агрессивная. Когда мы бьем друг друга, она направлена против нашей лени, против нашего страха затронуть самих себя, своего сердца. Поэтому я все время обращаюсь к Творцу и требую, притягиваю его к себе, чтобы он помог мне завоевать мое сердце. Атака направлена против моей лени. И она направлена к Творцу.
7: Вау! Вау! Хаверим! Гдоледо!
1: Величайшие в поколении. Мы закончили урок, нулевой урок подготовка к атаке. Ну, целые недели подготовки были. Подъемы, падения. Но на самом деле у нас сейчас есть все. Все, чтобы начать конгресс. Так давайте, хаверим, зайдем в центр десятки. Откроем сердце с радостью, дадим Творцу зайти внутрь между нами. Мы хотим начать этот конгресс с песней, которая возьмет наше сердце и поднимет высоко-высоко, насколько возможно, максимально точно. Но прежде чем мы послушаем песню, важное сообщение. Завтра в 2:40 все мы как один человек с одним сердцем начинаем первый урок конгресса. Волнение. А теперь давайте послушаем песню.

0: Здравствуйте, дорогие друзья. На первой части мы будем учить урок Арава 27 января 2002 года. Статья «Что такое человек и что такое животное в духовной работе». Это второй том Рабаша, 1212 страница. Давайте вместе прочитаем статью в десятках. У нас 33 минуты в распоряжении. Пожалуйста. Что такое человек и что такое животное в духовной работе? Сказано в книге Зор. Ростки показались на земле. Когда создал Творец мир, Он дал земле всю надлежащую ей силу. И все было у земли, но она не произвела плодов в мире, пока не был создан Адам, дословно человек. После того, как появился Адам, все появилось в мире, то есть земля раскрыла свои плоды. Подобно этому, небеса не давали силы земле, пока не появился Адам. Небеса остановились и не изливались дождем на землю, потому что не было человека. Когда же появился Адам, тотчас ростки показались на земле, и все силы, которые были скрыты, раскрылись и отданы ей. И надо понимать это, чему это должно нас учить. И необходимо знать, что цель творения продиктована желанием Творца насладить свои творения. Но для того, чтобы проявилось в мире совершенство его действий, было сделано сокращение и скрытие, чтобы благо не раскрылось творением, прежде чем они удостоятся делать все ради небес. Иначе появляется стыд из-за отличия по форме, которое имеется в получающем кли творении. Поэтому человек не может реализовать цель творения, которая является получение блага и наслаждения, из-за стыда. И это называется отделением и отдалением от Творца, то есть хлеб стыда, неамадея кисуфа, понимается нами как оторванность от Творца до такой степени, что это отличие по форме делает ее свойством грешники, которые при жизни называются мертвыми. Поэтому работа человека заключается в том, чтобы выйти с уровня животного и подняться на уровень человека. Это, как сказано мудрецами, «И вы, овцы мои, овцы паствы мои, вы человек, вы называетесь человеком, а идолопоклонники не называются человеком». И уже разъяснялось, в чем важность понятия «человек», и что народы мира не зовутся человек. И это, как сказали мудрецы, послушаем всему заключение, пред Творцом трепещи и заповеди Его соблюдай, ибо в этом весь человек. И спрашивает Гмара, что значит «ибо в этом весь человек», сказал Раби Элазар, сказал Творец, «весь мир создан только ради этого». То есть тот, у кого есть трепет, перед Творцом называется человек, а тот, у кого нет трепета перед Творцом, называется животным, а не человеком. Из сказанного выходит, что до того, как человеку достаивается обрести трепет перед Творцом, когда он будет делать все ради небес, это еще не называется находиться на ступени человека, на ступени животного. Это значит, что все, что они делают, это только ради собственной выгоды, как животные. А поскольку было сокращение и скрытие на желание получать ради собственной выгоды, поэтому даже если со стороны Творца благо и наслаждение уже раскрыто в святости духовной, поскольку там есть...
1: Другого не произошло.
2: Прочтем что-то, что Рав сказал в этом клипе. Чувствовать время, я все время под воздействием десятки, это считается атакой. И постараемся все время быть в атаке.
1: Да, и эта атака должна быть постоянно с ощущением десятки. Я ее обязан чувствовать. Товарищи десятки, справа от себя, слева от себя, чтобы знать, что никуда не сбегу, что они меня поддержат со всех сторон. И в общем устремлении к Творцу мы поддержим свет, возвращающий к источнику. Он приведет нас к приближению к Творцу.
2: Может, можно видеть это, как сейчас мы делаем вместе торт, просто дать Творцу, так и перемешать нас всех вместе и просить его сделать что-то одно новое.
1: Хороший пример в том, что никто не может быть совершенным без товарища, без ближнего, без любви. И да, это очень хорошая возможность, что мы можем находиться в такой атаке.
2: Да, и в этой атаке, когда мы растворяемся вместе, в этом едином целом, каждый товарищ поднимает и добавляет, и укрепляет. И цель просто перед нами в самом ясном и мощном виде, который был до сегодня. Сейчас мы должны отдаться, дать силы товарищам, чтобы они тоже могли отдаться.
1: Подготовить хиссарон и молитву за товарищей, чтобы товарищи достигли успеха и стали бы одной душой.
2: Да, и включиться с товарищами, это хиссарон, потребность включиться с товарищами, это, как мы говорили вчера, с радостью, с улыбкой, все товарищи. Как Шай всегда говорит, Шай наш товарищ, что успехов товарищам.
1: Еще почувствовать уверенность и передавать эту уверенность товарищам.
2: Все время благодарить все время за это право, честь, что мы вместе входим в урок. Каждую секунду просто какой-то подарок, бесконечный подарок.
3: Proof, it's proof of
4: Хохаха. Хохаха, гадлут Боге.
1: Да, это доказательство величия Творца. То, что мы сидим вместе за этим столом, и первая причина всему существующему. То, что он ведет эту точку вместе, величие Творца. Почему? Потому что он велик. Выше всего, выше того, что каждый из нас чувствует в своем сердце. Из-за того, что мы вместе, то точка объединения растет. И становится больше, чем любой из существующих товарищей.
2: Шай пишет нам, чтобы сердце было для товарищей, требовать, просить, чтобы Творец помог товарищам.
5: Это маком мистер Эхад, митох шиур митаарих май 2012. Шейла шель талмид лерав. Эх ата йоде, им ата мухан ла шиур.
1: Откуда ты знаешь, готов ли ты к уроку? Рав ответил. По устремлению, по давлению, чего ты хочешь достичь, и в сердце, и в разуме, и в ощущении, что ты готов быть в полном самопожертвовании. То, что ты готов быть в полной отдаче, значит, что ты готов потерять весь свой успех в получении ради того, чтобы почувствовать, что называется быть дающим. И об этом нужно делать выяснение для всех этих «чего и почему». И человек должен подогреть себя, чтобы чувствовать разницу между кто я, желаемым и действительным, и тем, к чему я должен прийти. Нужно разогреть органы чувств, чтобы они были готовы почувствовать нюансы. И чем более тонкими они будут, тем это важнее перед уроком. Иначе человек начинает слышать, и он как будто не слышит, потому что только сейчас начинает просыпаться.
2: Сейчас, друзья, давайте продолжим подогревать себя еще немного. Пробуждаться к желаемому состоянию. Сегодня, в особенности сегодня, неделя особой подготовки к этому мгновению. Давайте послушаем еще клип Рава, который соединит нас, напомнит нам, что без объединения между нами нет вообще духовности. Пожалуйста, клип номер два.
1: Вы должны прийти к состоянию, когда вы начнете сближаться. И постарайтесь перестать видеть духовное как то, что можно достичь в одиночку, а только в объединении между вами. И это основная проблема, потому что это истина, это то, что противоречит нашему эго, это выше нашей природы, объединение. И поэтому мы изучаем понятие атаки, что только прыжком, атакой, мы можем пройти этот этап. Разумеется, мы просим Творца, чтобы Он совершил это действие с нами, но в одиночку никто не сможет. Основная проблема, которая есть у человека в реализации желания к духовному, в том, что он хочет реализовать это сам, в одиночку. Он думает, что можно прийти куда-то в уединенное место и там погрузиться в себя и поработать с самим собой и стать праведником и постигающим. Хотя это когда-то и было возможно, когда-то давно, но уже со времен Авраама мы понимаем, что это уже невозможно. Авраам был первый, кто раскрыл, что желание получать, которое раскрылось над, то, что называется Немрод в свое время. Желание получать выросло для того, чтобы люди связались бы над Ним, соединились бы над Ним и так постигли Творца. И невозможно постичь Творца лично, индивидуально. Все-таки маленькая группа, двое, трое, пятеро, но должны быть для того, чтобы человек мог выйти из себя. Внутри себя нет духовного раскрытия, это не духовное. Должно быть какое-то соединение двух частей в системе Адама Ришона. В одном человеке этого раскрыться не может. Должны быть двое. Между ними всегда есть противоположность, поэтому они двое. И в той мере, в которой они способны над этим сделать объединение, то над противоположностью в соединении, в этих двух уровнях, которые они выстраивают, объединение и соединение, они выстраивают место, где может раскрыться Творец. Только так это работает.
3: С
2: Нужно всегда пробуждать то, что забывается сердцем. И это то, что необходимо для исправления сердца. То есть любовь к товарищам. Цель которой — прийти к любви к ближнему. Нужно всегда пробуждать то, что забывается сердцем. И это то, что необходимо для исправления сердца. То есть любовь к товарищам, цель которой — прийти к любви к ближнему.
1: Дорогие хаверим, сейчас давайте возьмем все пробуждение нашего общего кли, нашей десятки, с намерением, которое вместе выстроили, и посмотрим урок с Равом от 4 января 2022 года вместе.
3: Каэля, а также система Рубута. Можете задавать ваши вопросы, избранные вопросы будут заданы в течение урока.
6: Я думаю, что нам стоит акцентировать наше внимание на сегодняшнем уроке, на участии товарищей из каждой группы, чтобы это было главным. То есть мы читаем эти отрывки, и товарищи не ждут услышать от меня какие-то новости, ведь мы уже говорили обо всем. Но подготовка к конгрессу должна быть в том, что люди еще больше сближаются друг с другом, говорят друг с другом, понимают друг друга, чувствуют друг друга. И поэтому давайте проведем урок, упражнение, насколько мы можем быть близкими, понимающими, чувствующими друг друга. Потому что в конечном счете результат должен прийти из сближения между нами, а не от премудростей, которые мы будем обсуждать, говорить какие-то красивые слова. И даже пусть каждый впечатляется другим, но самое главное, он должен впечатлиться тем, что у него есть, что есть сближение между нами в десятке. И поэтому нам нужно сегодня быть более активными в раскрытии чувств, в раскрытии сближения, интереса друг к другу, каждого из товарищей. Поэтому постарайтесь работать сегодня над этим. Так, пожалуйста, Орен почитает, мы послушаем, затем мы поговорим внутри десяток. Недолго, допустим, 5 минут, но мы все поговорим. Не будет кого-то, кто не хочет, не может, ему нечего сказать. Каждый обязан что-то добавить кратко и от сердца, из глубин сердца. Он проверяет себя, и внутри сердца он находит несколько слов для других. И главное, пусть проверит себя, чувствует ли он внутри сердца, хочет ли он внутри сердца коснуться товарищей, чтобы они это почувствовали в своем сердце. И так мы сделаем. Подготовка должна быть такой. Сблизить сердца. Так, пожалуйста.
3: Первый отрывок. Подготовка к атаке на конгрессе. Пишет Рабаш. Ты должен всегда стоять на страже. Весь день и всю ночь. То есть и в то время, когда ощущаешь день, и в то время, когда ощущаешь, как ночь. Поскольку мы говорим Творцу, тебе принадлежит день, и тебе ночь, что означает и ночь, то есть и тьма ночи тоже приходит со стороны Творца на благо человеку, как написано, день дню приносит речение, ночь ночи открывает знания. Из этого следует, что на тебя возложено пробуждать сердца товарищей так, чтобы пламя поднялось само. И за счет этого удостоишься пробудить любовь Творца на нас.
6: В той мере, в которой мы можем пробуждать товарищей, в этой мере мы в конечном счете также можем пробудить Творца. Ты должен всегда стоять на страже днем и ночью, то есть это наша работа, не только во время урока или собрания. То есть в то время, когда мы чувствуем, что это день, и чувствуем, что это ночь, то есть во всяких наших внутренних состояниях, потому что все они исходят от Творца, что и ночь исходит от Творца, и, разумеется, это на благо человеку, потому что без этого у нас не будет обновления желаний, чтобы было нам с чем сближаться с Творцом, потому что из того, что мы чувствуем в равнодушии, в отсутствии безысходности, в безысходности даже, в различных состояниях, когда наше желание получения не тянет нас вперед, так именно там место работы, чтобы желание отдачи, которое мы стараемся каким-то образом получить от товарищей и от Творца пробудить, чтобы оно тянуло нас вперед. И в этом, собственно, наше истинное продвижение. И поэтому потом утверждают, что есть, что в течение многих лет мы не продвигаемся, но дали ли вы тут продвижение? И поэтому тут есть групповая работа, когда мы должны пробуждать сердца товарищей, человек да поможет ближнему, где тяжело человеку пробудить свое сердце. Может быть, на момент он прыгает, он готов делать что-то для продвижения, но через несколько секунд это исчезает, и человек понимает, что ему не с чем идти. Однако, если каждый хочет пробудить другого, то они этим зажигают общий костер, и он горит, и тянет всех к объединению между ними и к объединению с Творцом. Поэтому здесь в особенности наша работа. В то время, когда мы не чувствуем, что у нас есть какое-то стремление вперед, то надо стараться пробудить товарищей, и так каждый человек да поможет ближнему, и это потянет нас вперед. Поэтому он пишет, тебе нужно пробуждать сердца товарищей так, чтобы пламя поднялось само, пока это не загорится, пока это не будет пылать и не определит все наши состояния впереди. И сейчас обсуждение между нами в десятках. Как мы проделываем эти действия? Это, собственно, все часы, кроме утреннего урока, дневного урока и, может быть, какого-то собрания, которое маленького, которое есть у нас в середине дня. Как там все остальные часы? Как мы все остальные часы должны думать о том костре, который мы зажигаем между нами в группе, в десятке, каждой в своей десятке, чтобы это тянуло нас вперед, чтобы оно горело, и тогда из этого раскроется высшая сила и высшая действительность. Пожалуйста.
7: Кулам медабрим.
0: Основа этого, что каждый должен выяснить в себе, что то, что приходит от Творца, это не я, это наша связь, любовь между нами, которая должна быть. Поэтому в любую секунду, когда есть у меня какое-то пробуждение, какое-то начало, я должен все силы вкладывать в группу.
2: Нужно как-то все время удерживать величие цели. Чтобы это горело у нас все время, это желание достичь этого, жить целью. Как Евгений сказал, ты не можешь один, ты должен смотреть на товарищей и стараться получать не как можно больше, и давать им как можно больше величие цели, чтобы это оставалось между нами.
0: И это, по сути дела, превратить желаемое в действительное. Действительно желаемое, когда мы представим себе наше объединение на более высокой ступени и все время нашей подготовки стараться видеть, где я нахожусь между товарищами в десятке, чем я полезен для них, где мы вместе, все товарищи находятся в действии по отношению к Творцу.
2: Я слышал, что Рав говорит, что когда мы не чувствуем, что у нас есть какое-то влечение вперед, это значит, что я должен все время обращать внимание на то, что я чувствую относительно десятки, относительно своих товарищей. И в каждое мгновение есть такое какое-то падение. Именно в эти времена пробуждать любовь заново. Это достаточно, я думаю, читать отрывки. Те волнующие отрывки из Рабаша, это уже пробуждает тебе сердце, показывает, в этих высоких состояниях каббалисты работают. И эти высокие состояния — это на самом деле любовь. Любовь к Творцу, любовь к товарищу. И требовать этого для всех.
0: Да, я думаю об этом месте, о том месте, откуда они писали. Это место, которое всегда существует. У нас как бы есть возможность всегда подключиться к этому месту. Как? Ну, как всегда, через связь между нами, через чувство, что это важнее всего для нас. И это цель всей этой игры. Так есть уже какой-то ток этого, это дает возможность повлиять на нас.
2: Да, сейчас я чувствую, что поток важности, который приходит от десятки, от группы, просто увлекает меня. Я хочу также позаботиться о следующем мгновении, о продолжении дня, о временах, которые наступят. Для этого мы делаем для себя страховочную сеть поддержки, величие Творца, которое каждый товарищ добавляет, чтобы у нас было чувство взаимной зависимости. Относительно этого я хочу отмениться, относительно этого я хочу приблизиться.
0: Внешне у нас все готово. И есть трапезы, собрание товарищей, есть все. Но то, как мы включаем в каждое действие, если мы это делаем по причине величия Творца, это наша основная работа, чтобы величие Творца было нашим топливом в любом действии.
2: Да, просто эго настолько сложно, что даже сейчас, когда мы вместе говорим, вместе, можно даже чувствовать в одиночку, все время входить в десятку, чтобы сказать, что невозможно прийти к духовности в одиночку. Можно только вместе, но работать над этим, делать все усилия, Мы делаем атаку, групповое действие самостоятельно. Поэтому сказать, насколько важна цель величия Творца,
7: хотите
2: получить это только от товарищей, не от себя.
0: Это большой конгресс, как будто происходит сам. Ты входишь, видишь тысячу людей, и они тебя охватывают вокруг. А здесь мы должны будем делать сами. 810 по всему миру. Мы не будем видеть друг друга, и я просто чувствую это поле, я чувствую.
2: Должен быть самым маленьким из всех товарищей, все в окончательном исправлении, Творец.

0: נעבור לקטע הבא. קטע מספר 2 אומר בעל הסולם.
1: Перейдем ко второму отрывку. Баль Сулам говорит так. И главное — это усилие. То есть стремиться прилагать усилия в служении Творцу. Ибо совершенно не имеется в виду обычное служение, а лишь добавка более обычного, которое называется усилием, подобно человеку, который должен съесть фунт хлеба, чтобы насытиться. И тогда вся его еда не называется сытной трапезой, за исключением последнего кусочка хлеба из этого фунта. И как бы не был мал этот кусочек, это та добавка, которая сделала трапезу сытной. И пойми. И также из каждой духовной работы человека Творец черпает лишь добавку, превышающую его обыкновение. Это будут буквы и келим для получения света лика Творца. И пойми это как следует.
2: Здесь вопрос, как мы отделяем эти излишки, которые мы можем дать, думать, стараться, стремиться к объединению между нами, и Творцом, для того, чтобы доставлять ему наслаждение, создавать ему келим для раскрытия. Что это, собственно, в этом, собственно, его удовольствие раскрывается. Как мы все больше и больше чувствуем в этом наше рабство, что мы жертвуем себя этой работе и действительно становимся тут близкими Творцу, приближаем Его раскрытие всему творению. Как мы различаем, видим, что главное это, как он говорит, как последняя маслинка, когда мы доходим до конца и нашего усилия и еще немножко сверх того, что мы можем, что это главное для нас, почувствовать это усилие, что внутри этого, именно этого усилия раскрывается Творец. Именно Ему Он рад, и именно в Нем будет связь между нами с Ним. Как мы в нашей жизни делаем это усилие, которое вне наших сил и желаний, как мы внутри этого желания, внутри этого усилия различаем последнее усилие, как мы посвящаем его Творцу, и именно этим понимаем, что мы доставляем ему наслаждение. Пожалуйста. Давайте.
1: Если усилие действительно направлено на Творца, на свойства отдачи, так насколько я даю этому собственные силы, в конце я всегда раскрываю, что все, что исходит от меня, это ничего не стоит. Все усилия — это как бы весь мой эгоизм. И как раз то, что засчитывается над этим, это еще небольшое количество важности, полученное от товарищей, когда именно эти силы засчитываются.
3: Я думаю, что это также то, что создает молитву настоящую, как бы, да, напоминает мне историю Нахшона, который прыгнул, начал идти внутрь, это дошло до груди, до шеи, пока не дошло до носа, не было крика, он не просил Творца помощи. Это как раз еще немножко то, что осталось, чтобы прийти к какому-то крику настоящему молитве.
1: Да, для того, чтобы у нас была настоящая молитва, наше усилие должно быть в том, чтобы связать себя с одной стороны с товарищем.

0: каждый раз заново входить в группу. Смотреть, пришел ли я к этому ощущению единого кли, любви к товарищам, а с другой стороны, привязать себя к Творцу каждый раз, неважно, подъем и падение, в каких состояниях не находишься, я знаю, что Он это ведет, Он формирует нам все состояния согласно нашим темпам продвижения.
1: Да, как оценить усилия, сделать его больше, чтобы он распространялось в течение всего дня? Это просто почувствовать, что десятка — это мой спасательный круг в настоящей жизни, и там духовная жизнь, там мы чувствуем действительно вкус жизни. И так, как тесто, это вся мысль, все время заниматься.
2: И
1: Творец послал мне товарищей, это моя связь с ним, все время требовать, просить за них, благодарить за них. Просто каждое мгновение не оставлять эту мысль.
0: Да. Просто чтобы это было самым важным для нас.
3: Не
0: знаю. С одной стороны, я чувствую, что это тоже приходит свыше, как от товарищей, так и от окружения. И моя сторона, это добавить, что тоже очень незначительное со своей стороны. Я бы сказал что-то свое, но на самом деле что там есть. Но все-таки мне кажется, что там что-то есть. И в мере того, насколько я вкладываю в эту группу, тогда я начинаю и продолжаю действовать в этом.
1: Да, этот поток относительно цели. Мы сейчас получили большую помощь, что есть такая сила от всего мирового кли. Мы уже видим собрания, которые есть по всему миру. Просто каждый должен отказаться от себя и хотеть за товарищей, хотеть быть укрепляющей, поддерживающей силой. Для товарища для себя у меня нет сил, но для товарищей мы получаем силы, и от этого мы укрепляемся.
0: И в конечном счете мы должны прийти к ситуации. Когда у нас нет иного выхода, кроме как, чтобы Творец выполнил свое действие, потому что мы со своей стороны сделали свои полшекеля, теперь Творец должен завершить работу, Он соединит нас. А с нашей стороны только просьба, молитва из глубины сердца, чтобы Он соединил. Он дал нам эту силу.
1: Да, Шай пишет нам в усилии давать, требовать, просить за товарищей, чтобы помощь Творца жила между ними. И этим мы доставляем наслаждение Творцу вместе. Да, чтобы наши усилия, мы не слышали об эгоизме, который говорит, о, еще усилия, что это за работа, чтобы мы видели, чувствовали только теперешнее мгновение, и всегда, и в нем всегда есть возможность добавить еще что-то. Потому что это не чувствуется как тяжелая работа или что-то невозможно. Можно. Всегда направлять это товарища, чтобы быть в объединении.
3: И держит этот шар в воздухе.
2: перейдем к следующему отрывку. Третий отрывок. Рабаш говорит, нельзя человеку говорить, я подожду, пока Творец даст мне пробуждение свыше, и тогда у меня появится возможность выполнять духовную работу. Бааль Салам говорит, что в отношении будущего человек обязан верить в вознаграждение и наказание. То есть он должен сказать, если не я себе, кто мне? А когда я для себя, что я? Если не сейчас, то когда? И раз так, то запрещено человеку медлить даже одно мгновение, а должен сказать себе, что если не сейчас, то когда? И нельзя ждать более подходящего времени, говоря, вот тогда я начну заниматься духовной работой. А как сказали мудрецы, не говори, когда появится время, буду учиться. А если не появится?
3: То есть в каждый момент человек должен видеть себя, что он готов к пробуждению, и насколько ему кажется, этот момент кажется менее пригодным. И пусть подождет, может быть, завтра. То есть через какое-то время будет лучшее состояние. Нет, это неверно. Именно в тот момент, когда он видит, что он не готов, это самое лучшее состояние. Потому что насколько мы проделываем действия по преодолению, поиску, усилию, в соответствии с этим у нас есть результат и мощь в усилии. Поэтому действительно надо сказать, что если не я мне, то кто мне? И если не сейчас, то когда? И так далее. То есть действительно в каждый момент нужно видеть этот момент подходящим для добавки усилия, насколько это возможно. Пусть даже наше эгоистическое желание нас толкает к различным работам, различным состояниям, к ощущению болезни, такому болезненному состоянию, к состоянию, что занят чем-то, что должен позаботиться еще о чем-то, а затем он после этого придет к этому. Нет. Мы понимаем уже и знаем из нашего опыта, насколько все эти вещи приходят непрерывным образом от нашего эго и посылает их Творец, чтобы дать нам именно возможность сближения, осознания нашей природы, чтобы осознать нашу природу и справиться с ней, где количество усилий и, главное, качество усилия именно в этих состояниях. Когда мы как-то можем отложить, и как бы справедливо отложить состояние работы, состояние усилия, но мы все-таки преодолеваем и прилагаем усилия, стараемся сделать еще одно зернышко усилий и так продвигаться. Это очень важно, и для этого должно быть общее групповое пробуждение. Человек должен проверять по себе в течение дня много раз, насколько он ленится, а время пока что уходит, а потом он жалуется, что не чувствует хороших результатов, что он не чувствует продвижения, что от Творца что-то не приходит к нему, не положено ему. Нет, это неверно. Все зависит от человека, насколько он старается в каждый момент жизни все-таки обратить внимание на приложение усилий. И именно в состояниях, которые далеки от духовного, когда он ленится, не может, откладывает. Тот, кто откладывает продвижение, он этим Он вызывает просто смерть для себя. Вызывает то, что свыше он тоже получит отталкивание, отторжение. Почему? Потому что одно отторжение он должен получить свыше, чтобы осознать, что он оттолкнул свою возможность продвигаться. А второе отторжение нужно для того, чтобы он проделал предыдущую работу, чтобы он вернулся к ней. Невозможно продвигаться, если он не прошел шаг, который был положен, который он должен был сделать в пути. И поэтому, если ты оставишь меня на день, то я тебя оставлю на два. То есть если человек оставляет какое-то усилие в какой-то определенный момент, то он должен будет потом приложить двойное усилие. И за то, что он не приложил усилия, и за то, что он действительно ничего не сделал. Поэтому нам нужно заботиться о духе в группе, чтобы никто не смог оставаться в покое, что я это сделаю потом, через час, через день, когда-нибудь, как-нибудь. Здесь проблема — не оттянуть время. Мы должны все время чувствовать, что мы опаздываем и действуем в состоянии нехватки времени. И это очень тяжело держаться этого, но если мы помогаем друг другу, создаем такую атмосферу, то мы чувствуем себя в атаке. И тогда не тяжело. Все зависит от общего духа группы. Человек в одиночку не может действовать. Не может действовать. Только если он связан с группой, тогда есть у него дух, человек, который поможет ближнему. Мы пробуждаем друг друга, хотя ни у кого в отдельности нет сил, но по отношению к другу мы можем пробудить его, мы можем встряхнуть всех. Себя я не в состоянии. Но если я даю дух пробуждения силы другим, то они пробуждаются, а я сам пробуждаюсь от них. И так человек да поможет ближнему. Именно в этом обязанность почувствовать, что атака — это не человека на себя, а всех на всех. И ни у кого нет сил справиться с собой. Поэтому группа десятка, именно она может продвигаться, а в одиночку человек никогда не в состоянии. Никогда. Пробудится еще через 10-20 лет и поймет, что он ни в чем не продвинулся. Понятно? Хорошо. Ну, Италия 4.
4: Раб, бонжорно. Раб, ты в реальности уже дал на ответ.
5: Здравствуйте, Раб. Вы сказали, в общем-то, дали ответ на то, что надо делать. Я должен делать это в любом случае. Он говорит ей, что человек должен верить в вознаграждение и наказание. О каком состоянии он говорит? О эгоистическом нашем состоянии или продвинутом состоянии? Вознаграждение и наказание — это в том, что мы продвигаемся в духовной работе, и тогда видим, в чем заключается вознаграждение и наказание наше, и как это меняется от состояния к состоянию. Что я проверяю, вижу, взвешиваю, и вижу, что вознаграждение и наказание мое, каждый раз они поднимаются по сути своей и качестве, от состояния к состоянию. Скажем, если вчера я удовлетворялся чем-то, то сегодня уже нет, я этим уже не удовлетворяюсь, то мне недостаточно. Если раньше для меня было наказание на более физическом уровне, то сегодня на более духовном и так далее. Хорошо? Флорида.
6: Yes, Rav, thank you. Rav, in the situation where a friend might have a deficiency for connection,
3: да, Рав, в состоянии, когда у товарища есть хиссарон для объединения, и он хочет больше прилагать усилия в группе и в организационный барух, и тогда он находит себя, он справляется с помехами, что он болеет и не может больше вкладывать. Это делает товарищ усилий, или это рука Творца? Как ему справиться с этим?
5: В любом месте. Когда мы получаем, это приходит от Творца, даже если это мысли наши, может быть, наши желания, все равно все это приходит от Творца к нам. И только после того, как я отрезаю, говорю, так что я должен делать? Выше этого, над этим, тогда уже начинается моя работа. А потом мы увидим, насколько также в нашей работе есть эти решения, и то, что мы делаем, исходя из того, что было раньше, мы должны увидеть, насколько это наше, когда мы делаем дополнительные выяснения и все время выясняем это. Сантьяго.
3: Любимый Рав, для того, чтобы мы могли добавить усилия, для того, чтобы мы смогли добавить это усилие, нужен хиссарон, нужна потребность. Каким образом этот хиссарон, если мы возьмем в расчет, что иногда человек находится в состоянии падения, у него нет хиссарона, как сделать так, чтобы хиссарон превратился в состояние десятки, которое позволяет произвести это добавочное усилие?
5: Я стараюсь работать не с собственным хиссароном. Это животный уровень хиссарона. А я хочу прийти к хиссарону человеческому, говорящему. Это уже называется хиссарон группы, десятки, что тоже часть системы Адам Ришона, большой системы. И именно с этим хиссароном я должен работать. То есть перейти от личного, частного желания к общему, групповому желанию. Это прежде всего. И выяснить это желание, а потом уже продолжать дальше его. Балтия 4.
7: Доброе утро, Рав. Я хотел спросить, как быстрее начать смотреть на мир через глаза товарищей? Спасибо.
5: Наверняка нужно для того, чтобы прийти к видению мира через группу, это должен прийти к отчаянию и разочарованию в собственных силах, чтобы я пришел к состоянию, когда я уже понимаю, что я сам по себе. Я же не нахожусь в духовном, я не имею отношения к духовному. Я сам по себе ноль, даже не ноль. Вообще не существую. Ноль — это уже все равно какая-то цифра, это уже какое-то ощущение. Но когда я понимаю, исходя из своего эгоизма, что я даже как ноль не существую в духовном, я тогда начинаю искать, а в какой форме я могу, да, быть там. Единственная форма, в которой я могу быть в духовном, когда я исчезаю, соединяюсь и растворяюсь, просто растворяю себя в товарищах, стараюсь почувствовать их и через них реальность. И тогда я прихожу к какому-то впечатлению, которое действительно происходит здесь, в середине объединения, в середине группы, в центре группы. Когда я там начинаю раскрывать, что, наверное, это то, что Творец хочет дать людям. И мы через нашу группу, даже если мы соединяемся в таком слабом виде, мы начинаем уже чувствовать его и хотим прийти к состоянию, когда мы хоть как-то за что-то можем зацепиться, то, что называется общее. А общее — это уже Творец. Да, конечно, далек еще от нас, но
2: насколько мы можем, когда мы стараемся отменить себя и держаться за общую связь между нами, совместную связь, вот эту вот, это общая совместная связь, чтобы включиться в Творца, почувствовать Его и воцарить Его над нами. В этом вся наша работа. В этом вся цель Конгресса. Быть в общем собрании, в общем органе чувств, почувствовать Творца. Хорошо? Ладно. Так у нас сейчас кто есть? Москва один.
8: Да, Рав, спасибо. А вот духовный хисарон — это когда я не прихожу, чтобы погреться у костра, а как бы только занимаюсь пробуждением товарищей, да, получается?
9: Да. Турки фри. Турки фри.
2: Турция три.
10: Thank you, dear Rav. My friend is asking.
3: Спасибо, дорогой Рав. Мой товарищ спрашивает. Вся моя десятка придет на виртуальный конгресс, будет участвовать в виртуальном конгрессе. А сверх этого есть другие десятки товарищей, которые собрались физически. Надо ли мне быть виртуально с моей личной десяткой или физически с другими?
2: Мы видим, что весь мир продвигается к более виртуальной связи все больше и больше. Если не будет таких проблем с виртуальной связью, то мы увидим, что человечество перейдет все больше и больше к виртуальной связи. И я думаю, что это следствие этой пандемии, вирусов, это все приучает нас быть связанными виртуальной связи между нами все больше и больше. И если мы обратим внимание на связь чувств, чувствительную, духовную, в чувстве, а не физически, когда я даже не вижу товарища. Или если мы, да, смотрим друг на друга, когда у нас есть связь зрительная, когда мы видим лица друг друга. Но это пока только еще это нужно. А потом мы перейдем к какому-то ощущению более внутреннему, когда я чувствую какие-то лица. Не исходя из этого я буду определять людей, а исходя из внутренних свойств, желаний, мыслей, намерений, меры объединения, связи. Исходя из этого я буду чувствовать и узнавать людей, исходя из сути каждого, из того общего кли Адам Ришона. И поэтому я не знаю, что сказать. Как больше быть связанными? Ну, мы так вот продвигаемся, катимся в этом процессе, который спускает на нас общее управление, высшее управление, и приводит нас к такому состоянию, чтобы каждый из нас приблизился и почувствовал внутреннюю суть каждого человека, а не внутреннее, а не внешнее, чтобы мы не закрывались под этими масками внешними. А потом, чтобы было так, что мне было вообще не важно, какое лицо у человека, какого цвета, черное, там, красное, желтое, белое. И не важно, кто он внешне, как он выглядит. То есть ничего, никакие свойства внешние нашего тела на нас не влияли, а влияли только внутренние качества. Чем больше мы будем нуждаться в этом, и как мы приблизимся к этому, тем больше мы приблизимся к истине. Италия 3.
3: В отношениях в десятке мы используем выражение «идти выше знания». И очень часто каждый это использует, чтобы настоять на своем мнении. Как можно в десятке создать состояние, в котором мы только разогреваем сердца между нами.
2: Это главное, ведь неумный учится, как написано. А насколько я передаю свое тепло, свое стремление к объединению, это то, что нам необходимо. Ведь наша цель, чтобы вся наша работа была, в общем-то, только в объединении, в силе объединения и качестве объединения. Это определяет наше кли. Исходя из нашего кли, мы так раскрываем в нем Творца. И поэтому подъем по духовным ступеням заключается в том, насколько мы больше объединяемся между собой качественно и количественно. И в качестве там есть много всего, в количестве нету этого. А в качестве там есть много ступеней. И что это за ступени? Ступени связи между всякими такими друг с другом в связи всяких форм и всяких качеств, характеров. Каждой клетке, когда они составляют, соединяются и составляют живой организм, в этом суть жизни. Сколько у нас, в общем-то, есть основ в природе, скажем, 100? 100, скажем, материалов, да? Элементов. Но посмотрите, что происходит, когда мы их совмещаем, когда они соединяются друг с другом из этих соединений. Когда они соединяются физически, химически, а потом уже в живых клетках, которые создают, формируют жизнь, рождают жизни во всех этих связях, между в разнообразных связях между ними они рождают и создают всякие формы и болезни, и здоровые формы. Посмотрите, что происходит. Все зависит от сложных связей и всех этих составных соединений. Там эта мудрость, где там? Чем занимается наша наука? Тоже как соединить, составить эти вещества в такой форме, чтобы они были готовы к всяким действиям, работе, состояниям. Это главное. То есть в конечном итоге, в общем-то, наша наука, наша мудрость, она заключается в мудрости объединения, науке объединения. То есть дело же не в силе, не в количестве, не в телах, не в наших каких-то материальных действиях, работах. А когда мы начинаем соединяться в наших желаниях, это уже духовная работа. Этим мы выходим за пределы махсома, какого-то барьера, который отделяет от нас духовное. Когда мы начинаем вместе работать в духовном, когда из этих соединений, связи между нами мы рождаем состояние все более возвышенное, высокие, и так все больше и больше, и так мы приходим к тому, как сказано, вы построили меня, когда мы на этих ступенях соединения между нами, хотя мы материальны, это желание, это материально, но когда мы соединяем эти желания, когда над этими желаниями мы должны это создать и сделать, потому что каждое желание само по себе эгоистическое, но насколько каждый может подняться над собой и соединиться с другими желаниями, этим мы рожаем суть Творца. Не каждый сам по себе, а в форме связи между нами. Это что называется намерением. И тогда осуществляется сказанное «Вы создали меня». И это то, что мы должны сделать в наших связях, также на Конгрессе. Постараться понять, что в моем отношении к товарищу я обязан раскрыть суть Творца между нами, и так мы раскрываем его. Хорошо?
11: Киев.
2: Киев.
11: Да, дорогой Раф, вот, а как вот в этой добавке атаки, в этой добавке усилия перейти от своего хиссарона к хиссарону групповому?
9: Икар маша не царих зе.
5: Главное, то, что я должен почувствовать хиссарон группы и вооружиться им, присоединиться к группе, к этому хиссарону группы и двигаться с ними вместе, насколько я способен. В том, на что я способен. В конечном итоге, в общем, ты должен привести нас к тому, что каждый, конечно, приходит со своим желанием, со своей природой, но с намерением на объединение. И в этом объединении, когда мы соединяемся как группа, я ничего не хочу там определять, кроме моего участия, для того, чтобы перед нами сформировать образ Творца. Это объединение, любовь и взаимная отдача. Чем больше мы соединяемся, тем больше мы можем сформировать этот образ перед нами, между нами. И когда я прихожу к группе, мне это не важно. Важно, что я прихожу. Я хочу включиться там. Я хочу сформировать сильнее, больше этот образ отдачи, любви, объединения между нами.
11: Но это слышится как моя работа, вот сейчас из того, что вы говорите. То есть вот я
9: прошу
11: за товарищей, я включаюсь, а вот общая.
9: А валя вода клалит.
5: Но общая работа — это чувствуется также в тебе. Нет кто-то другой, который бы чувствовал общую работу все равно. Как бы то ни было, человек чувствует себя, свое. Но насколько он хочет включиться в то, что находится вне его. И все. Москва 4.
12: Граф, добрый день, мировое кли. Вот вроде бы и пытаешься возбуждение в десятку дать, пример сделать. И вроде бы сердце работает. Но такое ощущение, что немного экономишь, как будто не доделываешь. Что есть какая-то заветная коробочка, которую я себе все равно себе оставляю. В чем я экономлю, или природа моя экономит? Чего не доделываю?
9: Цихим ламсих.
5: Нужно продолжать. В конечном итоге есть тут можно говорить о многом, но если по сути говорить, подвести итог, то ты просто должен продолжать. И как можно меньше там вообще философствовать там и разговаривать об этом. Нужно просто погрузиться как можно больше в то, что говорят каббалисты, и увидеть в их словах то, что нужно делать. Насколько я прохожу эти отрывки тысячи раз, я вижу, что нет ничего другого, кроме как войти в них еще глубже. И чем меньше, как можно меньше присоединять к этому всякие вещи, которые ты изучал в своей жизни. Выброси все, что было у тебя до этого. Сконцентрируйся на том, что написано здесь. Болгария 1.
13: Привет, Раф. Задаю вопрос на русский. Как надо создать в десятке этого группового хиссарона? Как перейти от индивидуальной хиссарон на такой уровень групповой десятки?
9: Я думаю, что надо... А не хоть добро берусит, ганкин ло. Ло муханим лечит.
5: Я могу говорить по-русски или не готовы переводить? Я думаю, что нужно просто говорить вместе, как мы можем прийти к единому хиссарону, чтобы он был направлен на Творца. От всех вместе.
2: Я думаю, каждый из нас может раскрыть этот хисарон, и мы все объединимся, присоединимся к этому хисарону. Это хисарон доставит наслаждение Творцу, подготовит для него кли, чтобы он раскрылся, чтобы это раскрытие было не для нас, а для него, и чтобы мы могли прийти к такому состоянию, что если мы делаем это для него, на его благо, это также будет на наше благо, но мы хотим быть в отдаче. То есть это уже будет ради отдачи тогда. Мы должны говорить и думать об этом. Все выяснится в мысли. Чем больше человек вкладывает в это лучше. Но также, с другой стороны, мы должны понимать, что время проходит, и оно делает свое, и мы действуем в общей силе группы, большой группы, которая всех приводит в порядок и приводит к исправлениям, к новым состояниям. И поэтому вместе с каждым этим состоянием, когда мы недовольны им, все равно, как бы то ни было, мы продвигаемся с каждым днем и чувствуем себя, что мы ближе уже к ощущению, пониманию, взаимности. И несмотря на то, что это происходит медленно, но это происходит этап за этапом, так происходит с нами, и мы должны больше быть в благодарности, пребывать в том, что мы говорим спасибо Творцу, благодарим Его за то, что Он занимается нами каждый день. Что несколько часов назад я думал, что я вообще уже ни к этому не имею отношения, меня выбросило, я не знаю почему и как, а сейчас наоборот. Именно сейчас я чувствую, что все, да, складывается, и так все продвигается. Я ухожу с этих плохих состояний, которые я прошел, сейчас я чувствую себя лучше. И так это происходит. День, ночь, ночь, день. И главное — это терпение. Не скакать, не уходить, не верить в себе и не заниматься этими разговорами с собой, а кто я, что я, все эти частные, личные разборки, оставить их, и все. Мы остаемся в этом мире. То есть они остаются, эти все вещи в этом мире, и потом ходят в могилу, думая о том, что ты, когда ты находишься в массе большой людей, которые, в общем-то, развиваются все вместе, постепенно поднимаются к Творцу, оставайся там. Даже если ты пассивно едешь с ними, все равно ты движешься к той же цели.
13: Можно еще один вопрос? Ну. Товарищ спрашивает, как правильно использовать зависть, страсть и тщеславие, чтобы быть в постоянном атаке?
2: Это не очень-то просто у нас получается. Использовать свойства зависти, почести, страсти. То есть ты должен все равно, с одной стороны, написано, что ты должен быть меньше из всех, но как же тогда ты можешь быть вот так вот? Ну, потому что мы всегда продвигаемся и в одном, и в противоположном. Нужно быть и в одном, и в другом. Я не могу вам это объяснить. Нет более умного, чем опытный. Я не могу объяснять все эти частности духовной работы. Каждый должен это все равно понять, изучить из своей работы. Главное вместе, в этом секрет, все время быть вместе, чем больше человек.
14: Длить его в десятку для семинара. Пожалуйста, Раф.
1: Хорошо.

0: влить его в десятку для семинара. Пожалуйста, Раф.
1: Хорошо. Я очень волнуюсь выступать перед вами сейчас. В любом случае, у нас есть очень большое, мощное собрание. Сможем раскрыть, Томас. Я сейчас слышу то, что говорят товарищи, и действительно.

Мы знаем, что без помощи Творца. Второй отрывок. Говорит Рабаш. Бота. Третий отрывок. Рабаш.

0: Мы прочтем четвертый отрывок, говорит Рабаш, чтобы была энергия для работы ради отдачи, без получения.
1: Другого не произошло.
2: Прочтем
0: то, что Рав сказал в этом клипе. Чувствовать время, что я все время под воздействием десятки, это считается атакой. И постараемся все время быть в атаке.
1: Да, и это атака должна быть постоянно с ощущением десятки. Я ее обязан чувствовать. Товарищи десятки, справа от себя, слева от себя, чтобы знать, что никуда не сбегу, что они меня поддержат со всех сторон. И в общем устремлении к Творцу мы поддержим свет, возвращающий к источнику. Он приведет нас к приближению к Творцу.
0: Может, можно видеть это, как сейчас мы делаем вместе торт, просто дать Творцу, так и перемешать нас всех вместе и просить его сделать что-то одно новое.
1: Хороший пример. В том, что никто не может быть совершенным без товарища, без ближнего, без любви. И да, это очень хорошая возможность, что мы можем находиться в такой атаке.
0: Да, и в этой атаке, когда мы растворяемся вместе, в этом едином целом, каждый товарищ поднимает и добавляет, и укрепляет. И цель просто перед нами, в самом ясном и мощном виде, который был до сегодня. Но сейчас мы должны отдаться, дать силы товарищам, чтобы они тоже могли отдаться.
1: Подготовить хисарон и молитву за товарищей, чтобы товарищи достигли успеха и стали бы одной душой.
0: Да, и включиться с товарищами, это хисарон, потребность включиться с товарищами, это, как мы говорили вчера, с радостью, с улыбкой, все товарищи. Как Шай всегда говорит, Шай наш товарищ, что успехов товарищам.
1: Еще почувствовать уверенность и передавать эту уверенность товарищам.
0: Все время благодарить все время за это право, честь, что мы вместе входим в урок. Каждую секунду просто какой-то подарок, бесконечный подарок.
3: Proof, it's proof of
4: Хохаха, זה хохаха, גדלות בורא, כן, שאנחנו.
1: Да, это доказательство величия Творца. То, что мы сидим вместе за этим столом, и первая причина всему существующему. То, что ведет эту точку вместе, величие Творца. Почему? Потому что он велик. Выше всего, выше того, что каждый из нас чувствует в своем

0: другого не произошло.
1: Я крию, прочтем
2: что-то, что Раф сказал в этом клипе. Чувствовать время, себя все время под воздействием десятки, это считается атакой. И постараемся все время быть в атаке.
0: Да, и это атака должна быть постоянно с ощущением десятки. Я ее обязан чувствовать. Товарищи десятки, справа от себя, слева от себя, чтобы знать, что никуда не сбегу, что они меня поддержат со всех сторон. И в общем устремлении к Творцу мы поддержим свет, возвращающий к источнику. Он приведет нас к приближению к Творцу.
2: Может, можно видеть это, как сейчас мы делаем вместе торт, просто дать Творцу, так и перемешать нас всех вместе и просить его сделать что-то одно новое.
0: Хороший пример в том, что никто не может быть совершенный без товарища, без ближнего, без любви. И да, это очень хорошая возможность, что мы можем находиться в такой атаке.
2: Да, и в этой атаке, когда мы растворяемся вместе, в этом едином целом, каждый товарищ поднимает и добавляет, и укрепляет. И цель просто перед нами в самом ясном и мощном виде, который был до сегодня. Сейчас мы должны отдаться, дать силы товарищам, чтобы они тоже могли отдаться.
0: Подготовить хиссарон и молитву за товарищей, чтобы товарищи достигли успеха и стали бы одной душой.
2: Да, и включиться с товарищами, это хиссарон, потребность включиться с товарищами, это, как мы говорили вчера, с радостью, с улыбкой, все товарищи. Как Шай всегда говорит, Шай наш товарищ, что успехов товарищам.
0: Еще почувствовать уверенность и передавать эту уверенность товарищам.
2: Все время благодарить все время за это право, честь, что мы вместе входим в урок. Каждую секунду просто какой-то подарок, бесконечный подарок.
3: Proof, it's proof of. Хохаха, זה хохаха, גדלות בורא, כן, שאנחנו.
0: Да, это доказательство величия Творца. То, что мы сидим вместе за этим столом, и первая причина существу, всему существующему. То, что ведет эту точку вместе, величие Творца. Почему? Потому что он велик. Выше всего, выше того, что каждый из нас чувствует в своем сердце. И из-за того, что мы вместе, то точка объединения растет. И становится больше, чем любой из существующих товарищей.
2: Шай пишет нам, чтобы сердце было для товарищей, требовать, просить, чтобы Творец помог товарищам.
4: Это маком мистер эхад, митох шиур, митаарих, май 2012. Шаэла шел талмид лерав, эх ата йодер, им ата мухан ла шиур.
0: Откуда ты знаешь, готов ли ты к уроку? Раф ответил. По устремлению, по давлению, чего ты хочешь достичь и в сердце, и в разуме, и в ощущении, что ты готов быть в полном самопожертвовании. То, что ты готов Быть в полной отдаче значит, что ты готов потерять весь свой успех в получении ради того, чтобы почувствовать, что называется быть дающим. И об этом нужно делать выяснение для всех этих «чего и почему». И человек должен подогреть себя, чтобы чувствовать разницу между «кто я», желаемым и действительным, и тем, к чему я должен прийти. Нужно разогреть органы чувств, чтобы они были готовы почувствовать нюансы. И чем более тонкими они будут, тем это важнее перед уроком. Иначе человек начинает слышать, и он как будто не слышит, потому что только сейчас начинает просыпаться.

0: Мы должны прийти к состоянию, когда вы начнете сближаться. И постарайтесь перестать видеть духовное как то, что можно достичь в одиночку, а только в объединении между вами. И это основная проблема, потому что это истина, это то, что противоречит нашему эго, это выше нашей природы, объединение. И поэтому мы изучаем понятие атаки, что только прыжком, атакой, мы можем пройти этот этап. Разумеется, мы просим Творца, чтобы Он совершил это действие с нами. Но в одиночку никто не сможет. Основная проблема, которая есть у человека в реализации желания к духовному, в том, что он хочет реализовать это сам, в одиночку. Он думает, что можно прийти куда-то в уединенное место и там погрузиться в себя и поработать с самим собой и стать праведником и постигающим. Хотя это когда-то и было возможно, когда-то давно, но уже со времен Авраама мы понимаем, что это уже невозможно. Авраам был первый, кто раскрыл, что желание получать, которое раскрылось над, ну, то, что называется Немрод в свое время. Желание получать выросло для того, чтобы люди связались бы над ним, соединились бы над ним и так постигли Творца. И невозможно постичь Творца лично, индивидуально. Все-таки маленькая группа, двое, трое, пятеро, но должны быть для того, чтобы человек мог выйти из себя. Внутри себя нет духовного раскрытия, это не духовное. Должно быть какое-то соединение двух частей в системе Адама Ришона. В одном человеке этого раскрыться не может. Должны быть двое. Между ними всегда есть противоположность, поэтому они двое. И в той мере, в которой они способны над этим сделать объединение, то над противоположностью в соединении этих двух уровнях, которые они выстраивают, объединение и соединение, они выстраивают место, где может раскрыться Творец. Только так это работает.
1: Нужно всегда пробуждать то, что забывается сердцем. И это то, что необходимо для исправления сердца. То есть любовь к товарищам. Цель которой — прийти к любви к ближнему. Нужно всегда пробуждать то, что забывается сердцем. И это то, что необходимо для исправления сердца. То есть любовь к товарищам, цель которой — прийти к любви к ближнему.
2: Дорогие хаверим, сейчас давайте возьмем все пробуждение нашего общего кли, нашей десятки, с намерением, которое вместе выстроили, и посмотрим урок с Равом от 4 января 2022 года вместе.
3: Гаэль, а также система Рута. Можете задавать ваши вопросы, избранные вопросы будут заданы в течение урока.
4: Я думаю, что нам стоит акцентировать наши

0: внимание на сегодняшнем уроке, на участии товарищей из каждой группы, чтобы это было главным. То есть мы читаем эти отрывки и товарищи не ждут услышать от меня какие-то новости, ведь мы уже говорили обо всем, но подготовка к конгрессу должна быть в том, что люди еще больше сближаются друг с другом, говорят друг с другом, понимают друг друга, чувствуют друг друга. И поэтому давайте проведем урок, упражнение, насколько мы можем быть близкими, понимающими, чувствующими друг друга. Потому что в конечном счете результат должен прийти из сближения между нами, а не премудростей, которые мы будем обсуждать, говорить какие-то красивые слова. И даже пусть каждый впечатляется другим, но самое главное, он должен впечатлиться тем, что у него есть, что есть сближение между нами в десятке. И поэтому нам нужно сегодня быть более активными в раскрытии чувств, в раскрытии сближения, интереса друг к другу, каждого из товарищей. Поэтому постарайтесь работать сегодня над этим. Так, пожалуйста, Орен почитает, мы послушаем, затем мы поговорим внутри десяток. Недолго, допустим, 5 минут, но мы все поговорим. Не будет кого-то, кто не хочет, не может, ему нечего сказать. Каждый обязан что-то добавить кратко и от сердца, из глубин сердца. Он проверяет себя, и внутри сердца он находит несколько слов для других. И главное, пусть проверит себя, чувствует ли он внутри сердца, хочет ли он внутри сердца коснуться товарищей, чтобы они это почувствовали в своем сердце. И так мы сделаем. Подготовка должна быть такой. Сблизить сердца. Так, пожалуйста.
1: Первый отрывок. Подготовка к атаке на Конгрессе. Пишет Рабаш. Ты должен всегда стоять на страже. Весь день и всю ночь. То есть и в то время, когда ощущаешь день, и в то время, когда ощущаешь, как ночь. Поскольку мы говорим Творцу, тебе принадлежит день, и тебе ночь, что означает и ночь, то есть и тьма ночи тоже приходит со стороны Творца на благо человеку, как написано, день дню приносит речение, ночь ночи открывает знания. Из этого следует, что на тебя возложено пробуждать сердца товарищей так, чтобы пламя поднялось само. И за счет этого удостоишься пробудить любовь Творца на нас.
0: В той мере, в которой мы можем пробуждать товарищей, в этой мере мы в конечном счете также можем пробудить Творца. Ты должен всегда стоять на страже днем и ночью, то есть это наша работа, не только во время урока или собрания. То есть в то время, когда мы чувствуем, что это день, и чувствуем, что это ночь, то есть во всяких наших внутренних состояниях, потому что все они исходят от Творца, что и ночь исходит от Творца. И, разумеется, это на благо человеку, потому что без этого у нас не будет обновления желаний, чтобы было нам с чем сближаться с Творцом. Потому что из того, что мы чувствуем в равнодушии, в отсутствии безысходности, в безысходности даже, в различных состояниях, когда наше желание получения не тянет нас вперед, так именно там место работы, чтобы желание отдачи, которое мы стараемся каким-то образом получить от товарищей и от Творца пробудить, чтобы оно тянуло нас вперед. И в этом, собственно, наше истинное продвижение. И поэтому потом утверждают, что есть, что в течение многих лет мы не продвигаемся, но дали ли вы тут продвижение? И поэтому тут есть групповая работа, когда мы должны пробуждать сердца товарищей, человек да поможет ближнему, где тяжело человеку пробудить свое сердце. Может быть, на момент он прыгает, он готов делать что-то для продвижения, но через несколько секунд это исчезает, и человек понимает, что ему не с чем идти. Однако, если каждый хочет пробудить другого, то они этим зажигают общий костер, и он горит, и тянет всех к объединению между ними и к объединению с Творцом. Поэтому здесь в особенности наша работа. В то время, когда мы не чувствуем, что у нас есть какое-то стремление вперед, то надо стараться пробудить товарищей, и так каждый человек поможет ближнему, и это потянет нас вперед. Поэтому он пишет: тебе нужно пробуждать сердца товарищей так, чтобы пламя поднялось само, пока это не загорится, пока это не будет пылать и не определит все наши состояния впереди. И сейчас обсуждение между нами в десятках. Как мы проделываем эти действия? Это, собственно, все часы, кроме утреннего урока, дневного урока и, может быть, какого-то собрания, которое маленького, которое есть у нас в середине дня. Как там все остальные часы, как мы все остальные часы должны думать о том костре, который мы зажигаем между нами, в группе, в десятке, каждой в своей десятке, чтобы это тянуло нас вперед, чтобы оно горело, и тогда из этого раскроется высшая сила и высшая действительность. Пожалуйста.
2: Кулами дабрим.
1: Основа этого, что каждый должен выяснить в себе, что то, что приходит от Творца, это не я, это наша связь, любовь между нами, которая должна быть. Поэтому в любую секунду, когда есть у меня какое-то пробуждение, какое-то начало, я должен все силы вкладывать в группу.
3: Нужно как-то все время удерживать величие цели. Чтобы это горело у нас все время, это желание достичь этого, жить целью. Как Евгений сказал, ты не можешь один, ты должен смотреть на товарищей и стараться получать не как можно больше, и давать им как можно больше величие цели, чтобы это оставалось между нами.
1: И это, по сути дела, превратить желаемое в действительное. действительно желаемое, когда мы представим себе наше объединение на более высокой ступени и все время нашей подготовки стараться видеть, где я нахожусь между товарищами в десятке, чем я полезен для них, где мы вместе, все товарищи находятся в действии по отношению к Творцу.
3: Я слышал, что Рав говорит, что когда мы не чувствуем, что у нас есть какое-то влечение вперед, это значит, что я должен все время обращать внимание на то, что я чувствую относительно десятки, относительно своих товарищей. И в каждое мгновение есть такое какое-то падение. Именно в эти времена пробуждать любовь заново. Это достаточно, я думаю, читать отрывки. Те волнующие отрывки из Рабаша, это уже пробуждает тебе сердце, показывает в этих высоких состояниях. Каббалисты работают, и эти высокие состояния — это на самом деле любовь. Любовь к Творцу, любовь к товарищу. И требовать этого для всех.
1: Да, я думаю об этом месте, о том месте, откуда они писали. Это место, которое всегда существует. У нас как бы есть возможность всегда подключиться к этому месту. Как? Ну, как всегда, через связь между нами, через чувство, что это важнее всего для нас. И это цель всей этой игры. Так есть уже какой-то ток этого, это дает возможность повлиять на нас.
3: Да, сейчас я чувствую, что поток важности, который приходит от десятки, от группы, просто увлекает меня. Я хочу также позаботиться о следующем мгновении, о продолжении дня, о временах, которые наступят. И для этого мы делаем для себя страховочную сеть поддержки, величие Творца, которую каждый товарищ добавляет, чтобы у нас было чувство взаимной зависимости. Относительно этого я хочу отмениться, относительно этого я хочу приблизиться.
1: Внешне у нас все готово. И есть трапезы, собрание товарищей, есть все. Но то, как мы включаем в каждое действие, если мы это делаем по причине величия Творца, это наша основная работа, чтобы величие Творца было нашим топливом в любом действии.
3: Да, просто эго настолько сложно, что даже сейчас, когда мы вместе говорим, вместе, можно даже чувствовать в одиночку, все время входить в десятку, чтобы сказать, что невозможно прийти к духовности в одиночку. Можно только вместе, но работать над этим, делать все усилия. Когда мы делаем атаку, групповое действие, самостоятельно, поэтому сказать, насколько важна цель, величие Творца, хотите получить это только от товарищей, не от себя.
1: Это большой конгресс, как будто происходит сам. Ты входишь, видишь тысячу людей, и они тебя охватывают вокруг. А здесь мы должны будем делать сами. 810 по всему миру. Мы не будем видеть друг друга, и я просто чувствую это поле, я чувствую.
3: Должен быть самым маленьким из всех товарищей, все в окончательном исправлении, Творец находится за всеми. Если это так не будет, то не сможет быть правильная связь между нами.
1: Да, я должен заботиться о чувстве в сердце товарищей.
4: Шайк, утеплю, ну. А мамац лихьот бахисарон шелахаварим
3: Шай пишет нам, усилия быть в объединении с товарищами подогревает сердце для объединения сердца и от требования помощи Творца.
1: Перейдем ко второму отрывку. Бааль Сулам говорит так. И главное — это усилие, то есть стремиться прилагать усилия в служении Творцу, ибо совершенно не имеется в виду обычное служение, а лишь добавка более обычного, которое называется усилием, подобно человеку, который должен съесть фунт хлеба, чтобы насытиться. И тогда вся его еда не называется сытной трапезой, за исключением последнего кусочка хлеба из этого фунта. И как бы не был мал этот кусочек, это та добавка, которая сделала трапезу сытной. И пойми. И также из каждой духовной работы человека Творец черпает лишь добавку, превышающую его обыкновение. Это будут буквы и келим для получения света лейка Творца. И пойми это как следует.
0: Здесь вопрос, как мы отделяем эти излишки, которые мы можем дать, думать, стараться, стремиться к объединению между нами, и Творцом, для того, чтобы доставлять Ему наслаждение, создавать Ему келим для раскрытия, что это, собственно, в этом, собственно, Его удовольствие раскрывается. Как мы все больше и больше чувствуем в этом наше рабство, что мы жертвуем себя этой работе и действительно становимся тут близкими Творцу, приближаем Его раскрытие всему творению. Как мы различаем, видим, что главное это, как он говорит, как последняя маслинка, когда мы доходим до конца и нашего усилия и еще немножко сверх того, что мы можем, что это главное для нас, почувствовать это усилие, что внутри этого, именно этого усилия раскрывается Творец, именно Ему Он рад, и именно в Нем будет связь между нами с Ним. Как мы в нашей жизни делаем это усилие, которое вне наших сил и желаний, как мы внутри этого желания, внутри этого усилия различаем последнее усилие, как мы посвящаем его Творцу, и именно этим понимаем, что мы доставляем ему наслаждение. Пожалуйста. Давайте.
4: Имамамац.
3: Если усилие действительно направлено на Творца, на свойства отдачи, так насколько я даю этому собственные силы, в конце я всегда раскрываю, что все, что исходит от меня, это ничего не стоит. Все усилия — это как бы весь мой эгоизм. И как раз то, что засчитывается над этим, это еще небольшое количество важности, полученное от товарищей, когда именно эти силы засчитываются. Я думаю, что это также то, что создает молитву настоящую, как бы, не знаю, напоминает мне историю Нахшона, который прыгнул, начал идти внутрь, это дошло до груди, до шеи, пока не дошло до носа, не было крика, он не просил Творца помощи. Это как раз еще немножко, что осталось, чтобы прийти к какому-то крику настоящему молитве.
1: Да, для того, чтобы у нас была настоящая молитва, наше усилие должно быть в том, чтобы связать себя, с одной стороны, с товарищами, каждый раз заново входить в группу. Смотреть, пришел ли я к этому ощущению единого кли, любви к товарищам, а с другой стороны, привязать себя к Творцу каждый раз, неважно подъемы, падения, в каких состояниях не находишься, я знаю, что Он это ведет, Он формирует нам все состояния согласно нашим темпам продвижения.
3: Да, как оценить усилия, сделать его больше, чтобы он распространялось в течение всего дня? Это просто почувствовать, что десятка — это мой спасательный круг в настоящей жизни, и там духовная жизнь, там мы чувствуем действительно вкус жизни. И так, как тесто, это вся мысль, все время заниматься. И Творец послал мне товарищей, это моя связь с ним, все время требовать, просить за них, благодарить за них. Просто каждое мгновение не оставлять эту мысль.
1: Да. Просто чтобы это было самым важным для нас. Ну, не знаю. С одной стороны, я чувствую, что это тоже приходит свыше, как от товарищей, так и от окружения. И моя сторона — это добавить что-то тоже очень незначительное со своей стороны. Я бы сказал что-то свое, но на самом деле что там есть. Но все-таки мне кажется, что там что-то есть. И в мере того, насколько я вкладываю в эту группу, тогда я начинаю и продолжаю действовать в этом.
3: Да, этот поток относительно цели. Мы сейчас получили большую помощь, что есть такая сила от всего мирового кли. Мы уже видим собрания, которые есть по всему миру. Просто каждый должен отказаться от себя и хотеть за товарищей, хотеть быть укрепляющей, поддерживающей силой. Для товарища для себя у меня нет сил, но для товарищей мы получаем силы, и от этого мы укрепляемся.
1: И в конечном счете мы должны прийти к ситуации. Когда у нас нет иного выхода, кроме как, чтобы Творец выполнил свое действие, потому что мы со своей стороны сделали свои полшекеля, теперь Творец должен завершить работу, Он соединит нас. А с нашей стороны только просьба, молитва из глубины сердца, чтобы Он соединил. Он дал нам эту силу.
3: Да, Шай пишет нам в усилии давать, требовать, просить за товарищей, чтобы помощь Творца жила между ними. И этим мы доставляем наслаждение Творцу вместе. Да, чтобы наши усилия, мы не слышали об эгоизме, который говорит: о, еще усилия, что это за работа, чтобы мы видели, чувствовали только теперешнее мгновение, и всегда, и в нем всегда есть возможность добавить еще что-то. Потому что это не чувствуется как тяжелая работа или что-то невозможно. Можно. Всегда направлять для товарищей, чтобы быть в объединении.
0: и держит этот шар в воздухе.
1: Перейдем к следующему отрывку. Третий отрывок. Рабаш говорит, нельзя человеку говорить, я подожду, пока Творец даст мне пробуждение свыше, и тогда у меня появится возможность выполнять духовную работу. Бааль Салам говорит, что в отношении будущего человек обязан верить в вознаграждение и наказание. То есть он должен сказать, если не я себе, кто мне? А когда я для себя, что я? Если не сейчас, то когда? И раз так, то запрещено человеку медлить даже одно мгновение, а должен сказать себе, что если не сейчас, то когда? И нельзя ждать более подходящего времени, говоря, вот тогда я начну заниматься духовной работой. А как сказали мудрецы, не говори, когда появится время, буду учиться. А если не появится?
0: То есть в каждый момент человек должен видеть себя, что он готов к пробуждению, и насколько ему кажется, этот момент кажется менее пригодным. И пусть подождет, может быть, завтра. То есть через какое-то время будет лучшее состояние. Нет, это неверно. Именно в тот момент, когда он видит, что он не готов, это самое лучшее состояние. Потому что насколько мы проделываем действия по преодолению, поиску, усилию, в соответствии с этим у нас есть результат и мощь в усилии. Поэтому действительно надо сказать, что если не я мне, то кто мне? И если не сейчас, то когда? И так далее. То есть действительно в каждый момент нужно видеть этот момент подходящим для добавки усилия, насколько это возможно. Пусть даже наше эгоистическое желание нас толкает к различным работам, различным состояниям, к ощущению болезни, такому болезненному состоянию, к состоянию, что занят чем-то, что должен позаботиться еще о чем-то, а затем он после этого он придет к этому. Нет. Мы понимаем уже и знаем из нашего опыта, насколько все эти вещи приходят непрерывным образом от нашего эго и посылает их Творец, чтобы дать нам именно возможность сближения, осознания нашей природы, чтобы осознать нашу природу и справиться с ней, где количество усилий и, главное, качество усилия именно в этих состояниях. Когда мы как-то можем отложить и как бы справедливо отложить состояние работы, состояние усилия, но мы все-таки преодолеваем и прилагаем усилия, стараемся сделать еще одно зернышко усилий и так продвигаться. Это очень важно, и для этого должно быть общее групповое пробуждение. Человек должен проверять по себе в течение дня много раз, насколько он ленится, а время пока что уходит, а потом он жалуется, что не чувствует хороших результатов, что он не чувствует продвижения, что от Творца что-то не приходит к нему, не положено ему. Нет, это неверно. Все зависит от человека, насколько он старается в каждый момент жизни все-таки обратить внимание на приложение усилий. И именно в состояниях, которые далеки от духовного, когда он ленится, не может, откладывает. Тот, кто откладывает продвижение, Он этим он вызывает просто смерть для себя, вызывает то, что свыше он тоже получит отталкивание, отторжение. Почему? Потому что одно отторжение он должен получить свыше, чтобы осознать, что он оттолкнул свою возможность продвигаться, а второе отторжение нужно для того, чтобы он проделал предыдущую работу, чтобы он вернулся к ней. Невозможно продвигаться, если он не прошел шаг, который был положен, который он должен был сделать в пути. И поэтому, если ты оставишь меня на день, то я тебя оставлю на два. То есть, если человек оставляет какое-то усилие в какой-то определенный момент, то он должен будет потом приложить двойное усилие. И за то, что он не приложил усилия, и за то, что он действительно ничего не сделал. Поэтому нам нужно заботиться о духе в группе, чтобы никто не смог оставаться в покое, что я это сделаю потом, через час, через день, когда-нибудь, как-нибудь. Здесь проблема — не оттянуть время. Мы должны все время чувствовать, что мы опаздываем и действуем в состоянии нехватки времени. И это очень тяжело держаться этого, но если мы помогаем друг другу, создаем такую атмосферу, то мы чувствуем себя в атаке. И тогда не тяжело. Все зависит от общего духа группы. Человек в одиночку не может действовать. Не может действовать. Только если он связан с группой, тогда есть у него дух, человек, который поможет ближнему. Мы пробуждаем друг друга, хотя ни у кого в отдельности нет сил, но по отношению к другу мы можем пробудить его, мы можем встряхнуть всех. Себя я не в состоянии. Но если я даю дух пробуждения силы другим, то они пробуждаются, а я сам пробуждаюсь от них. И так человек да поможет ближнему. Именно в этом обязанность почувствовать, что атака — это не человека на себя, а всех на всех. И ни у кого нет сил справиться с собой. Поэтому группа десятка, именно она может продвигаться, а в одиночку человек никогда не в состоянии. Никогда. Пробудится еще через 10-20 лет и поймет, что он ни в чем не продвинулся. Понятно? Хорошо. Ну, Италия 4.
4: Раб, бонжорно. Раб, ты в реальности уже дал ответ.
1: Здравствуйте, Раб. Вы сказали, в общем-то, дали ответ на то, что надо делать. Я должен делать это в любом случае. Он говорит здесь, что человек должен верить в вознаграждение и наказание. О каком состоянии он говорит? О эгоистическом нашем состоянии или продвинутом состоянии? Вознаграждение и наказание — это в том, что мы продвигаемся в духовной работе, и тогда видим, в чем заключается вознаграждение и наказание наше, и как это меняется от состояния к состоянию. Что я проверяю, вижу, взвешиваю, и вижу, что вознаграждение и наказание мое, каждый раз они поднимаются по сути своей и качестве, от состояния к состоянию. Скажем, если вчера я удовлетворялся чем-то, то сегодня уже нет, я этим уже не удовлетворяюсь, то мне недостаточно. Если раньше для меня было наказание на более физическом уровне, то сегодня на более духовном и так далее. Хорошо? Флорида.
5: Yes, Rav, thank you. Rav, in the situation where a friend might have a deficiency for connection,
0: да, Рав, в состоянии, когда у товарища есть хиссарон для объединения, и он хочет больше прилагать усилия в группе и в организационный барух, и тогда он находит себя, он справляется с помехами, что он болеет и не может больше вкладывать. Это делает товарищ усилий, или это рука Творца? Как ему справиться с этим?
1: В любом месте. Когда мы получаем, это приходит от Творца, даже если это мысли наши, может быть, наше желание, все равно все это приходит от Творца к нам. И только после того, как я отрезаю, говорю, так что я должен делать? Выше этого, над этим, тогда уже начинается моя работа. А потом мы увидим, насколько также в нашей работе есть эти решения, и то, что мы делаем, исходя из того, что было раньше, мы должны увидеть, насколько это наше, когда мы делаем дополнительные выяснения и все время выясняем это. Сантьяго.
0: Любимый Рав, для того, чтобы мы могли добавить усилия, для того, чтобы мы смогли добавить это усилие, нужен хиссарон, нужна потребность. Каким образом этот хиссарон, если мы возьмем в расчет, что иногда человек находится в состоянии падения, у него нет хиссарона, как сделать так, чтобы хиссарон превратился в состояние десятки, которое позволяет произвести это добавочное усилие?
1: Я стараюсь работать не с собственным хиссароном. Это животный уровень хиссарона. А я хочу прийти к хиссарону человеческому, говорящему. Это уже называется хиссарон группы, десятки, что это уже часть системы Адам Ришона, большой системы. И именно с этим хиссароном я должен работать, то есть перейти от личного, частного желания к общему, групповому желанию. Это прежде всего. И выяснить это желание, а потом уже продолжать дальше его. Балтия 4.
6: Доброе утро, Рав. Я хотел спросить, как быстрее начать смотреть на мир через глаза товарищей? Спасибо.
1: Наверняка нужно для того, чтобы прийти к видению мира через группу, я должен прийти к отчаянию и разочарованию в собственных силах, чтобы я пришел к состоянию, когда я уже понимаю, что я сам по себе, я же не нахожусь в духовном, я не имею отношения к духовному. Я сам по себе ноль, даже не ноль. Вообще не существую. Ноль — это уже все равно какая-то цифра, это уже какое-то ощущение. Но когда я понимаю, исходя из своего эгоизма, что я даже как ноль не существую в духовном, я тогда начинаю искать, а в какой форме я могу, да, быть там. Единственная форма, в которой я могу быть в духовном, когда я исчезаю, соединяюсь и растворяю себя в товарищах, стараюсь почувствовать их и через них реальность, и тогда я прихожу к какому-то впечатлению, которое действительно происходит здесь, в середине объединения, в середине группы, в центре группы, когда я там начинаю раскрывать, что, наверное, это то, что Творец хочет дать людям. И мы через нашу группу, даже если мы соединяемся в таком слабом виде, мы начинаем уже чувствовать его и хотим прийти к состоянию, когда мы хоть как-то за что-то можем зацепиться, то, что называется общее. А общее — это уже Творец. Да, конечно, далек еще от нас, но насколько мы можем, когда мы стараемся отменить себя и держаться за общую связь между нами, совместную связь, вот эту вот, это общая совместная связь, чтобы включиться в Творца, почувствовать Его и воцарить Его над нами. В этом вся наша работа. В этом вся цель Конгресса. Быть в общем собрании, в общем органе чувств, почувствовать Творца. Хорошо? Ладно. Так у нас сейчас кто есть? Москва один.
7: Да, Рав, спасибо. Вот духовный хисарон — это когда я не прихожу, чтобы погреться у костра, а как бы только занимаюсь пробуждением товарищей, да, получается?
2: Да. Турки фри. Турки фри.
1: Турция три.
8: Thank you, Rav. My friend is asking.
0: Спасибо, дорогой Рав. Мой товарищ спрашивает. Вся моя десятка придет на виртуальный конгресс, будет участвовать в виртуальном конгрессе. А сверх этого есть другие десятки товарищей, которые собрались физически. Надо ли мне быть виртуально с моей личной десяткой или физически с другими?
1: Мы видим, что весь мир продвигается к более виртуальной связи все больше и больше. Если не будет таких проблем с виртуальной связью, то мы увидим, что человечество перейдет все больше и больше к виртуальной связи. И я думаю, что это следствие этой пандемии, вирусов, это все приучает нас быть связанными виртуальной связи между нами все больше и больше. И если мы обратим внимание на связь чувствительную, духовную, в чувстве, а не физически, когда я даже не вижу товарища. Или если мы, да, смотрим друг на друга, когда у нас есть связь зрительная, когда мы видим лица друг друга. Но это пока только еще это нужно. А потом мы перейдем к какому-то ощущению более внутреннему, когда я чувствую какие-то лица, не исходя из этого я буду определять людей, а исходя из внутренних свойств, желаний, мыслей, намерений, меры объединения, связи. Исходя из этого я буду чувствовать и узнавать людей, исходя из сути каждого, из того общего кли Адам Ришона. И поэтому я не знаю, что сказать. Как больше быть связанными? Ну, мы так вот продвигаемся, катимся в этом процессе, который спускает на нас общее управление, высшее управление, и приводит нас к такому состоянию, чтобы каждый из нас приблизился и почувствовал внутреннюю суть каждого человека, а не внутреннюю, а не внешнюю, чтобы мы не закрывались под этими масками внешними. А потом, чтобы было так, что мне было вообще не важно, какое лицо у человека, какого цвета, черное, там, красное, желтое, белое. И не важно, кто он внешне, как он выглядит. То есть ничего, никакие свойства внешние нашего тела на нас не влияли, а влияли только внутренние качества. Чем больше мы будем нуждаться в этом, и как мы приблизимся к этому, тем больше мы приблизимся к истине. Италия 3.
0: В отношениях в десятке мы используем выражение «идти выше знания». И очень часто каждый это использует, чтобы настоять на своем мнении. Как можно в десятке создать состояние, в котором мы только разогреваем сердца между нами.
1: Это главное, ведь неумный учится, как написано. А насколько я передаю свое тепло, свое стремление к объединению, это то, что нам необходимо. Ведь наша цель, чтобы вся наша работа была, в общем-то, только в объединении, в силе объединения и качестве объединения. Это определяет наше кли. Исходя из нашего кли, мы так раскрываем в нем Творца. И поэтому подъем по духовным ступеням заключается в том, насколько мы больше объединяемся между собой качественно и количественно. И в качестве там есть много всего, в количестве нету этого. А в качестве там есть много ступеней. И что это за ступени? Ступени связи между всякими такими друг с другом в связи всяких форм и всяких качеств, характеров. Каждой клетке, когда они составляют, соединяются и составляют живой организм, в этом суть жизни. Сколько у нас, в общем-то, есть основ в природе, скажем, 100? 100, скажем, материалов, да? Элементов. Но посмотрите, что происходит, когда мы их совмещаем, когда они соединяются друг с другом из этих соединений. Когда они соединяются физически, химически, а потом уже в живых клетках, которые создают, формируют жизнь, рождают жизни во всех этих связях, между в разнообразных связях между ними они рождают и создают всякие формы и болезни, и здоровые формы. Посмотрите, что происходит. Все зависит от сложных связей, всех этих составных соединений. Там эта мудрость, где там? Чем занимается наша наука? Тоже как соединить, составить эти вещества в такой форме, чтобы они были готовы к всяким действиям, работе, состояниям. Это главное. То есть в конечном итоге, в общем-то, наша наука, наша мудрость, она заключается в мудрости объединения, науке объединения. То есть дело же не в силе, не в количестве, не в телах, не в наших каких-то материальных действиях, работах. А когда мы начинаем соединяться в наших желаниях, это уже духовная работа. Этим мы выходим за пределы махсома, какого-то барьера, который отделяет от нас духовное. Когда мы начинаем вместе работать в духовном, когда из этих соединений, связи между нами мы рождаем состояние все более возвышенное, высокие, и так все больше и больше, и так мы приходим к тому, как сказано, вы построили меня, когда мы на этих ступенях соединения между нами, хотя мы материальны, это желание, это материально, но когда мы соединяем эти желания, когда над этими желаниями мы должны это создать и сделать, потому что каждое желание само по себе эгоистическое, но насколько каждый может подняться над собой и соединиться с другими желаниями, этим мы рожаем суть Творца. Не каждый сам по себе, а в форме связи между нами. Это что называется намерением. И тогда осуществляется сказанное «Вы создали меня». И это то, что мы должны сделать в наших связях, также на Конгрессе. Постараться понять, что в моем отношении к товарищу я обязан раскрыть суть Творца между нами, и так мы раскрываем его. Хорошо?
2: Киев.
1: Киев.
9: Да, дорогой Раф, вот, а как вот в этой добавке атаки, в этой добавке усилия перейти от своего хиссарона к, к хиссарону групповому?
1: Главное, то, что я должен почувствовать хиссарон группы и вооружиться им, присоединиться к группе, к этому хиссарону группы, и двигаться с ними вместе, насколько я способен. В том, на что я способен. В конечном итоге, в общем, ты должен привести нас к тому, что каждый, конечно, приходит со своим желанием, со своей природой, но с намерением на объединение. И в этом объединении, когда мы соединяемся как группа, я ничего не хочу там определять, кроме моего участия, для того, чтобы перед нами сформировать образ Творца. Это объединение, любовь и взаимная отдача. Чем больше мы соединяемся, тем больше мы можем сформировать этот образ перед нами, между нами. И когда я прихожу к группе, мне это не важно. Важно, что я прихожу. Я хочу включиться там. Я хочу сформировать сильнее, больше этот образ отдачи, любви, объединения между нами.
9: Но это слышится как моя работа, вот сейчас из того, что вы говорите. То есть вот я
2: вхожу
9: за товарищей, я включаюсь, а вот общая.
2: А валя вода клалит.
1: Но общая работа — это чувствуется также в тебе. Нет кто-то другой, который бы чувствовал общую работу все равно. Как бы то ни было, человек чувствует себя, свое. Но насколько он хочет включиться в то, что находится вне его. И все. Москва 4.
10: Рав, добрый день, мировое кли. Вот вроде бы и пытаешься возбуждение в десятку дать, пример сделать. И вроде бы сердце работает. Но такое ощущение, что немного экономишь, как будто не доделываешь. Что есть какая-то заветная коробочка, которую я себе все равно себе оставляю. В чем я экономлю, или природа моя экономит? Чего не доделываю?
2: Цихим ламсих.
1: Нужно продолжать. В конечном итоге есть тут можно говорить о многом, но если по сути говорить, подвести итог, то ты просто должен продолжать. И как можно меньше там вообще философствовать там и разговаривать об этом. Нужно просто погрузиться как можно больше в то, что говорят каббалисты, и увидеть в их словах то, что нужно делать. Насколько я прохожу эти отрывки тысячи раз, я вижу, что нет ничего другого, кроме как войти в них еще глубже. И чем меньше, как можно меньше присоединять к этому всякие вещи, которые ты изучал в своей жизни. Выброси все, что было у тебя до этого, сконцентрируйся на том, что написано здесь. Болгария 1.
11: Привет, Раф. Задаю вопрос на русский. Как надо создать в десятке этого группового хиссарона? Как перейти от индивидуальной хиссарон на такой уровень групповой десятки?
2: Я думаю, что надо...
1: Я могу говорить по-русски или не готовы переводить? Я думаю, что нужно просто говорить вместе, как мы можем прийти к единому хиссарону, чтобы он был направлен на Творца. От всех вместе. Как мы, каждый из нас, может раскрыть этот хисарон, и мы все объединимся, присоединимся к этому хисарону. Это хисарон доставит наслаждение Творцу, подготовит для него кли, чтобы он раскрылся, чтобы это раскрытие было не для нас, а для него, и чтобы мы могли прийти к такому состоянию, что если мы делаем это для него, на его благо, это также будет на наше благо, но мы хотим быть в отдаче. То есть это уже будет ради отдачи тогда. Мы должны говорить и думать об этом все.

0: чувствуем себя, что мы ближе уже к ощущению понимания, взаимности. И несмотря на то, что это происходит медленно, но это происходит этап за этапом, так происходит с нами, и мы должны больше быть в благодарности, пребывать в том, что мы говорим спасибо Творцу, благодарим Его за то, что Он занимается нами каждый день. Что несколько часов назад я думал, что я вообще уже ни к этому не имею отношения, меня выбросило, я не знаю почему и как, а сейчас наоборот. Именно сейчас я чувствую, что все, да, складывается, и так все продвигается. Я ухожу с этих плохих состояний, которые прошло, сейчас я чувствую себя лучше. И так это происходит. День, ночь, ночь, день. И главное — это терпение. Не скакать, не уходить, не верить в себе и не заниматься этими разговорами с собой. А кто я, что я, все эти частные, личные разборки, оставить их, и все. Мы остаемся в этом мире. То есть они остаются, эти все вещи, в этом мире, и потом ходят в могилу, думая о том, что ты, когда ты находишься в массе большой людей, которые, в общем-то, развиваются все вместе, постепенно поднимаются к Творцу, оставайся там. Даже если ты пассивно едешь с ними, все равно ты движешься к той же цели.
1: Можно еще один вопрос?
2: Ну.
1: Товарищ спрашивает, как правильно использовать зависть, страсть и тщеславы, чтобы быть в постоянном атаке?
0: Это не очень-то просто у нас получается. Использовать свойства зависти, почести, страсти. То есть ты должен все равно, с одной стороны, написано, что ты должен быть меньше из всех, но как же тогда ты можешь быть вот так вот? Ну, потому что мы всегда продвигаемся и в одном, и в противоположном. Нужно быть и в одном, и в другом. Я не могу вам это объяснить. Нет более умного, чем опытный. Я не могу объяснять все эти частности духовной работы. Каждый должен это все равно понять, изучить из своей работы. Главное вместе, в этом секрет, все время быть вместе. Чем больше человек все время держит себя вместе с другими, тогда он делает шаг вперед, а когда он чувствует себя все время выброшенным из соединения с другими, то он опять возвращается в это объединение, и такое выбрасывает, но опять возвращается. Этим он продвигается. Москва-3.
3: Спасибо. Вы сейчас несколько раз говорили, что необходимо включиться в Хессарон-группы. И вот у нас в Москве на второй день конгресса будет физическая встреча. И само по себе конгресс — это очень большое клей, это очень тяжелая нагрузка внутренняя, чтобы включиться и так далее. А, ну, когда мы физически рядом и близко, это намного труднее. Нагрузка намного больше. И ну, как это выдержать? А что вообще делать здесь?
0: Когда мы встречаемся в физической форме, мы должны делать всякие действия, так, чтобы эта физическая связь, она не заслоняла нашу внутреннюю связь. Потому что физически вроде легко так очень обнять товарищей, вместе поднять лохаем, вместе быть во всем, как бы. То есть физически я нахожусь с ними вместе, а где я с ними в духовном связан, нашей духовной связи. И поэтому мы здесь должны готовить себя, чтобы эта физическая встреча, она не затушевывала, не заслоняла наше духовное состояние, чтобы духовное сближение выиграло от этого. Это главное. Поэтому, когда люди встречаются, сидятся вместе на уроке, на трапезе, на всяких действиях, то, что так уважаемо каббалисты,

0: сами, то что мы делаем десятки. Прежде всего, мы должны думать, как подготовиться к этому так, чтобы физическое объединение только увеличило нам наше внутреннее объединение духовное, чтобы оно выразило наше духовное объединение. Потому что в духовном нет слов. На самом деле нет там слов. И мы не можем это выразить словами. Так вот, мы хотим это выразить всякими формами соединения между нами, когда мы говорим, когда мы носимся, смотрим друг на друга. То есть так, чтобы выразить в материальном виде наше стремление сердец, наше устремление друг к другу.
1: Как вот это происходит, вы когда говорите, что вот, вот эта помеха, вот как она практически из помехи переходит в помощь? Вот
2: это бейгия, бейгия, дони.
0: Это зависит от усилий, дорогой, от усилий, и все. Я не могу объяснять и отвечать на все вопросы. Подумайте прежде и задавайте вопросы, которые по-настоящему важны. Латинская Америка 2.
3: Спасибо, Раф. Вы немножко ответили на вопрос, но я бы хотел, чтобы в десятке была та самая чистота, чтобы мы находились в особой атаке. Вопрос. Атака, которую каждый должен делать. Десятки. Это для того, чтобы пробуждать их сближаться с Творцом, и они со своим эго?
0: Да, конечно, для того, чтобы приблизиться к Творцу. Мы как можно меньше говорим о эгоизме, о том, что относится к эгоизму. Потому что там, где находятся мысли человека, там он находится. Поэтому я все время думаю об объединении и как можно как можно более глубоко проникнуть в объединение и быть там. Испания 1.
3: Здравствуйте, Раф, друзья. Я думаю, что вы уже ответили на вопрос. Как говорить между нами? Как подобрать слова к тому, что чувствует сердце? Потому что я вижу, что каждый раз, когда мы говорим слово, как бы тяжело понять, что значит говорить между нами, чтобы это было из сердца.
0: Попробуй делать разные действия физические, чтобы они как-то раскрывали твое стремление, твоего сердца на объединение с товарищами, или как-то подталкивали тебя к объединению с товарищами. Тбилиси.
4: Доброе утро, Рав.
2: Доброе утро.
4: Вы только что сказали, что в духовности нет слов. Вот в чем вопрос. Но мы словами производим молитву, или слова здесь не важны? Здесь самое главное чувством к нему подойти, мысль, чтобы было, так сказать, молитвы. Можете вы нам это объяснить, пожалуйста?
0: Молитва — это называется работа в сердце. И поэтому ты можешь вообще ничего не говорить и не делать никаких действий и каких-то движений производить физически в теле, а только главное — это то, что чувствует сердце. Ну хорошо, Петахтиква 19.
3: Доброе утро, Рав, доброе утро, товарищи. Рав, есть такое свойство или желание отталкивать вещи. Вопрос, как в таком месте можно каждый раз прорываться к хиссарону группы без перерыва, не откладывая это на следующий момент?
0: Это зависит от группы, насколько она воздействует, давит на каждого и обязывает его вернуться к объединению. Это зависит от группы. Чем больше они стараются установить для себя времена, это называется времена для Торы, для объединения. Так постарайтесь сделать так, как можно больше. Я знаю по себе, я много раз как бы чувствую себя, что я занимаюсь вещами, которые не имеют большой важности. Так вот это. Бездельничаю. И когда я думаю об этом, я говорю, жаль, что нет кого-то, кто бы давил на меня, кто бы обязывал меня. Рабаш постоянно занимался чем-то. Либо ел, либо спал, либо делал какие-то спортивные упражнения, а все остальное время, кроме этого, только учился, не было у него ничего, кроме этого. И все. Но вот эти четыре вещи у него было. Сон, еда, спорт. Ну, 80 лет человек, ну понятно. Какое упражнение спортивное может делать? Но он все равно делал их несколько раз в день. И учеба. И, конечно же, большая часть дня это была учеба. Большая часть дня. Когда я был рядом с ним, я был просто не знаю, что сказать. Я вставал со стула только чтобы принести чашку кофе ему себе, накрыть на стол, принести тарелки, как-то все это расставить. И потом опять сидел, с книгой учились. А или нет, вот мы сейчас идем гулять. Все по времени, все по часам, все расписано. Сейчас мы делаем круг. Гуляем, потом опять приходим, садимся и учимся. Потом вернулись, сели, где моя чашка кофе, получает ее. Ну, где мы там учимся, ищет в книге. И так продолжаем. Нет ничего другого. Нет времени, чтобы он бездельничал, ничего не делал. Ну, типа, что будем сейчас делать? Он мог спросить, а что мы сейчас будем учить? А чтобы спрашивать, а что нам сейчас делать? Он такого, таких вопросов не было. Все было очень-очень четко определено.
2: Седер.
0: Хорошо. Днепр.
5: Да, вот, Рав, подскажите. Когда делаешь усилия и чувствуешь, что качество этого усилия невелико, и что как бы все равно воруешь у товарища в какой-то части. А вот где вот это качество усилия, чтобы оно было действительно на пользу группе?
6: Я не понимаю, о ком усилии ты говоришь. Что значит, что я ворую у товарища? Нет такого воровства у товарища. То, что я беру у него и продвигаюсь вперед и продолжаю, это не кража. Мы все объединены. Мы все хотим быть как одно целое, и поэтому насколько один берет у другого и использует это для достижения цели, общей цели, это не кража, как раз-таки наоборот. Я готов, я доволен, я рад таким образом помочь товарищам. Это так же, как мы делаем нашим детям. Чем больше они берут от нас и правильно используют, мы только радуемся. Хорошо? Ладно.
5: Ну. Как вот как мне качество усилия увеличить?
2: Так что пользе.
6: Думайте об этом. Только через мысль. Думай о том, как ты можешь это делать. Москва 6.
7: Рав, а вот как от товарища принять вот этого одушевления? Потому что вот мое эго, оно так устроено, что Товарищ вялый, меня это раздражает. Товарищ на подъеме и пытается передать свой дух, меня это еще больше раздражает, и хочется его вообще заткнуть. То есть вот эго такое, прямо не знаю, что с ним делать в таком случае.
2: Зеще боре натан лха хевра.
6: То, что творит, дал тебе группу, с которой ты придешь к нему. Он не хочет, чтобы ты пришел каким-то другим образом, тем более сам, один, а именно, чтобы ты взял этих товарищей и попытался соединиться с ними сердцем и душой в любви, в той мере, в которой ты меняешь свое отторжение от них на объединение, любовь и стремление к ним, в этой мере ты приближаешься к Творцу. И все.
2: Латин ван.
6: Латин один.
8: Раб,
9: как можно помочь товарищам или пробудить товарищей? Они ведь все время молчат. Когда они молчат все время во время семинаров,
6: вы должны заставить их говорить. Каждый должен сказать какое-то слово. В каждой группе есть такие, которые готовы болтать. Есть такие, которые говорят нормально. А есть такие, которые меньше нормального. Им нечего сказать, и тяжело говорить. Ну, это так. Что поделать? Нужно их пробуждать, подогревать. Я по своей природе на самом деле готов молчать и закрыться у себя в комнате и не выходить оттуда. Согласно моей природе, я готов читать, получать все через глаза, даже не через уши. И не важно, нет выбора, я делаю это, как вы видите. Я несколько часов в день с вами, потом еще несколько часов на съемках и в разных ситуациях говорю, хотя согласно моей природе, дай мне книгу и оставь меня. Но цель вынуждает. Хорошо. Будем надеяться, что вместо этих наших товарищей мы послушаем вопросы женщин.
9: Здравствуйте, Раф. Из Москвы 4 спрашивает, как направить себя на конгрессе, если я прилепляюсь, растворяюсь в мировом кли или через десятку с мировым кли?
6: Ну, если уже сливаемся и понимаем, что что мы настолько бы включились друг в друга, чтобы каждый не чувствовал себя, а то только, чтобы мы чувствовали всех вместе как единое тело, и потом из этого единого тела мы ощутим силу, которая организует нас и соединяет нас, и тогда мы раскроем ее, эту силу, как единую. Это уже цель творения. И в этом мы уже все приходим к слиянию с Творцом. Все только для того, чтобы углубиться в связи между нами с нашим внутренним источником, нашим внутренним корнем.
9: Тактика 6 просит уточнить, как проникнуть в то, чтобы почувствовать желание подруг десятки и жить ими.
6: Я должен стараться сблизиться с желаниями и мыслями своих товарищей, потому что я этим приближаюсь к Творцу. Я приближаюсь к Творцу. Что в этом? Это просто средство. Нет ничего другого. Я пренебрегаю этим, значит, я не хочу приблизиться к Творцу. Ну, что поделать? Подождем. Может быть, потом я смогу это сделать. Но моя отмена перед объединением с подругами, это в сущности единственное действие, когда я отменяю свое эго и соединяюсь с ними, связываясь с Творцом. Не просто так отменяю свое эго и соединяюсь с ними, а для того, чтобы приблизиться к Творцу. Я прежде всего делаю, может быть, обратное действие. Я смотрю так, моя цель — приблизиться к Творцу. Сделать это я могу только внутри десятки. Поэтому сейчас я должна проделать действия в десятке, даже закрыв глаза, когда я не хочу видеть их, ничего. Но я обязана это сделать, потому что иначе я не приближусь к Нему. Это условие. Это условие, ничего не поделаешь. Поэтому я иду на это. Дальше.
9: Юнити 3. Может ли десятка компенсировать усилия, которые не сделал отдельный товарищ?
6: Да. Может добавить, это называется «двое находятся в лодке». Что если человек не сверлит дырку, и даже если один гребет в лодке, этого достаточно, чтобы оба продвигались. Всегда у нас в лодке есть слабые, больные, дети, женщины, и все-таки лодка плывет вперед.
9: Из ивритоязычной десятки спрашивают, как выделить соединение желаний и не смешивать это с физическими соединениями?
6: Это приходит постепенно, я не могу сказать как. Человек увидит это, насколько он приходит к физическому объединению, и это объединение отменяет или помогает ему усилить внутреннюю связь. Я во всем, что делаю с товарищами вместе, руками, насколько этим я выражаю стремление своего сердца к объединению.
9: Это Мак 35. Если товарищ иногда принимает участие в других мероприятиях, но не находит времени для встречи в десятке, как должна десятка реагировать на это?
6: У каждого есть свой характер, свои наклонности, поэтому мы должны давать им такие возможности. Главное, чтобы они включались. Каждый включается в своем стиле по-своему. Это тоже хорошо. Так мы устроены. Это называется дополнять друг друга.
9: Из Турции один спрашивает, откуда я знаю, когда превратить хисарон, который я вижу в десятке, в свою внутреннюю работу, и когда совершать действия, чтобы выполнить этот хисарон?
6: Все время, если я вижу хисарон в десятке, что она может быть более сплоченной, то я беру этот свой хисарон и стараюсь наполнить это.
9: Кабью 2. Я понимаю, когда я отменяюсь перед своей десяткой или вкладываю усилия, чтобы работать над связями, это только из-за того, что я хочу приблизиться к Творцу. Это пробуждает во мне стыд. Я делаю этим неправильную работу.
6: Это выяснится. Друзья, вы задаете мне вопросы, которые вы должны задать себе, и постараться все-таки ответить на них самим, или, по крайней мере, пока это прояснится. В итоге, в нашем пути у вас не останется никаких вопросов. А если есть вопрос, то, очевидно, вы недостаточно вкладываете усилия, чтобы продвигаться. Когда вы продвигаетесь, все вопросы, они остаются позади.
9: Из Мак 25. Что является нашим ежедневным добавочным усилием? когда мы проводим эту работу в распространении с большим трудом.
6: Мы должны стараться каждый день ощущать, что мы выполнили нашу норму в объединении между нами и в связи с общей группой в Небарухе, в продвижении к человечеству и к Творцу, и к цели. Мы должны почувствовать, что мы сделали это. И с этим мы ложимся спать. И так продвигаться. Ну и, может быть,
9: последний вопрос из Москвы 18. Слово «атака», оно очень мужское. И слово «атака». «Атака». Как наш урок, тема урока.
6: Да.
9: Очень мужское и агрессивное. Нужно ли думать, что роль женской группы — это милосердие, чтобы покрыть любовью?
6: Я не знаком с этим словом «атака», что в том смысле, что оно относится к мужчинам, и оно противоположно женщинам, особенно русским женщинам. Они отличаются в атаке, и это хорошо. Поэтому мы должны каждая обнаружить готовность к атаке. И мужчины, и женщины, и также женщины могут в этом дать пример мужчинам. Нет. Атака — это, кроме того, не внешнее, когда я атакую других. Я атакую или я нападаю на себя. Я захватываю свое сердце. Покоряю свое сердце. Не только я такой герой, что я готов, способен покорить свое сердце и поворачивать им, как хочу. Такого в жизни не случится. А только с помощью Творца, когда я беру его в союзники, просить, молиться, притянуть его немножко ко мне, чтобы он помог мне управлять моим сердцем, завладеть им. И только таким образом я продвигаюсь. Наша атака не агрессивная. Когда мы собираемся колотить друг друга. Нет. Наша атака, она против нашей лени и против нашего страха затронуть самих себя в сердце. Я все время выхожу к Творцу и требую, и тяну его к себе, чтобы помог мне завладеть моим сердцем. Атака против моей лени. И по направлению к Творцу. Поэтому то, что вы думаете, что это легче и более естественно для мужчин, чем для женщин, я бы сказал, что нет. Женщина со стороны природы, она более способна властвовать над своим сердцем, чем мужчины. Мужчины остаются детьми на протяжении всей своей жизни. Есть в них много от детства, потому что они не проходили внутриутробное состояние, вскармливание, рождение. Женщины прошли это, и поэтому женщины более готовы для духовного продвижения. И поэтому благодаря праведным женщинам мы выходим из Египта, из нашего эгоизма. Они благодаря праведным мужчинам. По всем причинам мы видим, Из всего мы видим в науке Каббала, что именно женщина — это общее желание получать и так далее. Именно она проходит исправление, и тогда, конечно же, и с помощью мужчин, но только таким образом. Она

0: Лехаим, ветуда раба.
1: И огромное спасибо Творцу, который послал нам нашего раба, который нас ведет, который учит нас. И прежде чем мы продолжим наш урок, мы сначала всем мировым клеем споем вместе песню.

0: Хаверим гдолим, кли олами адир.
1: Дорогие друзья, великое мировое кли, мы прошли очень мощный урок. Рав послал нас в атаку сегодня на конгресс. Мы хотим отметить два момента из урока, и поэтому мы пригласим десятки из мирового кли, чтобы они поделились с нами. Первый вопрос на семинар. Трение сердец. Что такое для меня трение сердец? Что значит для меня трение сердец? Десятка, которая хочет поделиться, пусть выставит вопросительный знак.
2: Шхиката левавот, бецем, когда мы маргишим авиют,
3: эхат кэр. Трение сердец, ударение сердец. Когда мы чувствуем авиют друг по отношению к другу, и мы понимаем, что это предназначено для того, чтобы соединить нас, как раз и мы присоединяем Творца в связь между нами и в молитве, и в...
0: Так. Флорида.
1: Послушаем группу из Флориды.
4: This is a great opportunity, friends. Thank you. And we discussed this question in our 10. And
1: спасибо, дорогие друзья, за возможность. Мы обсуждали это в десятке.
4: Because we have how many tens? 800 tens.
1: Очень хороший вопрос. Перед конгрессом у нас 800 десяток, так я слышал, по всему миру. И все ощущают вот этот печету в сердце. Главное — не сбегать. Мы не бежим. Мы справляемся со всем, что приходит к нам от Творца, потому что Он хочет, чтобы мы объединились. И Он хочет все наше кли объединенное, но это кли в десятке, и мы учим в нашей десятке с помощью семинаров, с помощью преодолений, просто помогая друг другу преодолевать разные трения, разногласия, которые есть между нами. Я уверен, это потому, что есть великие товарищи, они прилагают усилия, чтобы помочь мне и другим товарищам. И это мы идем рука об руку, помогаем друг другу, для того, чтобы прийти к любви. К любви Творца. Это величайшее дело. Это так прекрасно. Я слышал, как раз сказал, что у нас нет слов, чтобы описать духовное объединение. Но что-то все-таки внутри нас чувствует, что это что-то колоссальное, что-то огромное. Давайте попробуем почувствуем это и сейчас, и на конгрессе. Лехаим, друзья.
5: Hola amigos. Sí, también sumando a su respuesta. Al entrenar.
3: В продолжение тому, что сказали ребята с Флориды.
5: En esas diferentes rostros que tenemos, esas diferentes opiniones, aún así nosotros estamos trabajando para construir esta vasija.
3: Разные мнения и понятия. Из этого мы строим вместе кли. И трение, соударение сердец, это когда мы чувствуем друг с другом разные точки зрения, но цель гораздо выше и больше каждого личного мнения и представления. И то усилие, которое мы вводим, да, сердце в кли, должно покрыть все. Все этой важностью цели и конгресса, что это может раскрыться на всех различиях и собрать все сердца, соединить. и чтобы возник этот огонь, чтобы мы могли соединиться с Творцом.
0: Лехаим Латин Шева, Лехаим Флорида, туда раба.
1: Лехаим Латин Шева, Лехаим Флорида, спасибо за то, что вы раскрыли свое сердце. Сейчас мы хотим перейти ко второму вопросу для всеобщего обсуждения, чтобы поделиться, что значит атаковать свое сердце. Что значит атаковать свое сердце? Пожалуйста. Оставляйте вопросительные знаки, и мы приглашаем группу Турции.
6: Hello, friends. For us, an attack on the heart means not waiting for
3: для нас атака на сердце означает, что нет лучшего момента, чем сейчас. Это значит, что мы делаем усилия сейчас. Даже хотя и сердце закрыто, говорить с товарищами, просим у Творца раскрыть сердце. Иногда мы думаем, что нам надо немножко силы, понимания, какого-то особого ощущения, прежде чем начинаем действовать. Но сегодня мы учили, что атака — это как раз вопреки всему этому, против этого. Даже в состояниях тяжести, безразличия мы стараемся сблизиться в объединении. И самое важное то, что никто это не может сделать в одиночку, а только пробуждая товарищей, получая силы от них. Только так можно продолжать. И тогда наше общее желание обращается в молитву. И Творец помогает нам открыть сердце и сблизиться друг с другом.
0: Лехаим Турки Ахад.
1: Лехаим, Турция 1, спасибо. Переходим к группе Италии. Здравствуйте, дорогие друзья, мировой Кли. Так здорово быть здесь и атаковать вместе с вами свое сердце. Это значит даже не терять ни секунды и быть вместе здесь абсолютной подготовке к конгрессу. Этот конгресс предоставляет нам прекрасную возможность быть всем вместе в одной атаке. И мысль только не о себе, а о товарищах. И мы увидим, что эта мысль о товарищах, она продолжится в течение всего дня. И эта мысль, она будет не только на конгрессе, она будет продолжаться дальше. В течение всего времени, до следующего конгресса, мы будем настолько объединены, настолько связаны, что наша мысль будет только ради продвижения товарищей, только чтобы прорваться в этой общей атаке. Мы хотим этим реализовать все, что говорит нам Балясулам. Это впервые мы проводим такой огромный, такой мощный конгресс. Конгресс десяток. И на этот раз мы все сможем подняться в Иерусалим, все достичь цели. Атака на сердце — это значит на итальянском атаковать — это значит, я собираю всех вместе в атаку на свое сердце, и так мы вместе сможем раскрыть Творца. Это цель, ради которой мы учимся. Это цель, в которую мы так много лет вкладываем и выстраиваем на нее намерения день за днем. Прилагаем все возможные усилия, и вместе мы отпразднуем на этом конгрессе достижение цели. Поэтому, друзья мои, атака — это то, что мы можем произвести, конечно, не в одиночку. Эту атаку мы проводим вместе, как мировое кли. Я не могу дождаться этого времени, когда мы все выйдем в этот последний бой, чтобы прийти к раскрытию Творца. Лехаим, друзья!
3: Каждый раз слышать товарищей, которые открывают сердца и почувствовать все точки в сердце, которые находятся, неважно где это, Италия, Турция или еще где-то там, или в Петах-Тикве, я чувствую уже по подготовке к атаке, мы уже в самой атаке. И где все точки в сердце соединяются так в единое желание, и уже это воздействует на мое сердце. Я чувствую, что мое сердце начинает растворяться, и вся духовная компонента, все это единство, которое происходит сейчас, раскрывает из сердца еще больше и больше. Давайте посмотрим то, что говорит Рабаш в восьмом письме. Адам.
1: Рабаш, письмо номер 8. И, наконец, собрались несколько человек, горстка людей, которые объединяются друг с другом в одном месте и под одним руководством, и вооружившись духом мужества выше всяких человеческих пределов, они крепко стоят против всех, кто идет на них войной. И нет сомнения, что люди эти отважные, сердцем, обладают твердым духом и решениях крепко, как сталь, не отступать ни на шаг. И это первоклассные воины, отменные воины, воюющие со злым началом до последней капли крови, и все стремление их только лишь победить в этой войне во славу имени Творца.
3: Еще раз, Рабаш, восьмое письмо. В конечном итоге собралась небольшая горстка людей, чтобы объединиться друг с другом в одном месте под одним руководством и со всем духом мужества выше всяких человеческих пределов. Они крепко стоят против всех, кто идет на них войной. Нет сомнения, что это люди отважны сердцем, обладают твердым духом, решение крепко, как сталь, не отступать ни на один шаг. Это первостатейные воины, воюющие со злым началом до последней капли крови. И все их стремление лишь только победить в этой войне во имя славы имени Творца. А сейчас, любимые хаверим, давайте вслушаемся в центр десятки, послушаем клип номер 3.
1: Что определяет, насколько свет, возвращающий к источнику, влияет на нас?
3: Вызвать действие сердца, действие света самое эффективное, максимально эффективное из всего только возможного, это с помощью атаки. Мы говорили об этом много раз, с помощью атаки. И сейчас у нас предоставляется возможность для атаки. Творец организовал для нас все условия, и мы можем сейчас это все сделать, исполнить. Но это как в спорте, это как в различных вещах, да, где ты тренируешься, совершаешь различные действия, а потом ты в конце концов находишь себя в таком виде, что да, выше всех возможностей.
1: В этой атаке какое желание должно вести сердце каждого товарища?
3: Потерять себя в объединении. Ничего другого.
1: Насколько точно? Давайте еще раз посмотрим этот клип. Что определяет, насколько свет, возвращающий к источнику, влияет на нас?
7: Uh,
3: вызвать действие света самое эффективное, чтобы оно было эффективно максимально из всего, что только возможно, это посредством атаки. Мы об этом говорили много раз, посредством атаки. Сейчас перед нами возможность атаковать. Творец организовал нам все условия, и мы можем сейчас это все исполнить. Как в спорте, как в любых вещах, когда ты тренируешься, совершаешь различные действия, а потом ты в конце концов обнаруживаешь себя таким образом, что да, выше всяких возможностей.
1: В этой атаке какое желание должно вести сердце каждого товарища?
3: Потерять себя внутри объединения. Ничего другого.
1: Итак, друзья, Творец дает нам все условия для того, чтобы выйти в атаку. Мы входим в особый конгресс, беспрецедентный. И в этой атаке мы хотим без страха отдаться десятке, потеряться в этом объединении, раствориться в нем. Давайте выясним сейчас между нами вопрос, что удерживает меня от того, чтобы потеряться в десятке, в объединении, и что может мне помочь сделать этот шаг. Еще раз. Что удерживает меня от того, чтобы потерять себя внутри объединения, и что может помочь мне сделать этот шаг? Семинар 6 минут.
3: Отменить себя в объединении, да, с товарищем. Это как бы твоя... Я не понимаю. То, что Творец посылает все правильно, что это предназначено для трамплина, за пределами знания, чтобы все время у тебя были советы, разные состояния, вещи для того, чтобы прийти на следующую ступень, и всегда это надо брать выше разума, знания. Тогда это становится светом ради объединения.
7: Они царих лсим лев.
1: Я должен обратить внимание на состояние товарища, вместо того, чтобы находиться в своем состоянии.
3: Что меня останавливает? Да, чтобы потерять себя внутри объединения. Недостаток вклада предыдущего. Недостаток усилий, да, снова вернуться к товарищам.
1: То, что останавливает, это невозможность, неспособность освободить место в сердце для товарищей, ленность, желание включиться в их желание, видеть Творца за ними.
3: А что может помочь? Я все время думаю о том, Рав говорит, атака, атака, атака, атака. И я представляю себе десятку, как да, баскетбольная футбольная команда, ты на поле, и ты смотришь, где находятся твои товарищи, чтобы пасовать мяч, продвигаться вперед. Так представляешь себе, чувствовать товарищей надо, где каждый находится на поле, все это перед тобой, и как мы все время продвигаемся вместе. Просить у Творца почувствовать товарищей вместе.
1: Что меня сдерживает? Страх. Страшно, что будет. Что будет со мной? Может быть, я все-таки смогу раствориться и так вот потеряться и раствориться. Да, но на самом деле это глупости. Ну, что мне может помочь об этом думать? Ну, в этом вопрос. Прийти к этому. Даже не знаю, как сказать.
3: Нет, сказал ты хорошо. Мы чувствуем, что Творец дает нам огромную возможность как раз для работы прорваться внутрь себя. И то, что нас останавливает пока что, это скрытие, что Творец через это дает нам возможность требовать веры, требовать помощи от товарищей, понимать, что от этого зависит все, что у нас нет никакого другого места, как только связь между нами.
1: Останавливает недостаток величия Творца, и мы должны достичь единого хисарона, соединить наши хисароны, чтобы этот хисарон был направлен на то, чтобы доставить наслаждение ему, поскольку он велик.
3: Меня останавливает мысль о самом себе. А что помогает? Это думать о товарищах, слышать товарищей. Все это в направлении объединения, то есть выходить за пределы себя.
1: Я думаю, что ответ на эти два вопроса в одном слове — это Творец. Он тот, кто отдаляет и приближает, и через это нужно действительно приближаться. Рав привел пример спорт. Неважно, бег или спортзал, необходимо прикладывать дополнительные усилия, повышать уровень тренировки. То же самое здесь. Все время стараться выйти из зоны комфорта, почувствовать, насколько Творец желает чтобы я еще больше молился, больше прилагал усилия. Помнить, что все исходит от Творца, и просить об этом.
3: Я тоже думаю, что это Творец. Это он как бы наполняет, да, и также подталкивает тебя к тому, чтобы этого всего не делать. Но ты должен пойти к объединению к товарищам, получить от них силы, обращаться к нему. Что это значит? Ага. И он скажет, ага, сыновья мои меня победили, обратились ко мне. Хорошо, я тогда всем дам то, что нужно.
1: Как выйти из мысли о себе?
3: Все, что Творец создал, это не помеха. Это система, которую необходимо изучать, как с ней работать, как подниматься. Шауль пишет, увеличивать необходимость помощи Творца.
1: Дорогие друзья, прочитаем отрывок из первоисточника, отрывок номер 4. Рав говорил на уроке в 22-м году. Прежде всего, давайте подумаем, что такое раскрытие сердца, на что это должно быть направлено. Раскрытие сердца должно быть направлено от товарища к товарищу, и чтобы в этом же самом открытом сердце я почувствовал товарища в той мере, насколько товарищи находятся в моем сердце и до какой степени они готовы наполнить мое сердце, а я готов наполнить их сердце. Теперь вопрос, что значит раскрыть сердце товарища, войти внутрь сердца товарища и остаться там навсегда? Еще раз. Прежде всего, давайте подумаем, что такое раскрытие сердца и на что это должно быть направлено. Раскрытие сердца должно быть направлено от товарища к товарищу, и чтобы в том же самом открытом сердце я почувствовал товарища, в той мере, насколько товарищи находятся в моем сердце, и до какой степени они готовы наполнить мое сердце. А я готов наполнить их сердце. Что значит раскрыть сердце товарища, войти внутрь сердца товарища и остаться там навеки. Продолжаем.
3: Тогда, хаверим, мы в продолжение на той настройку, что мы получили сейчас из этой цитаты Рава, войти внутрь сердца товарища, мы хотим сейчас перейти к такому упражнению и семинару. Поэтому обратите внимание, у нас есть сейчас возможность получить серьезные клей для работы на конгрессе, да и вообще на повседневную работу десятки. Из нашего опыта здесь, в десятке Зихрон-1, мы обнаружили, что у каждого товарища есть нечто особое, исключительное, что его зажигает, открывает его сердце, прилепляет его к раву, к товарищам, к учебе, к пути. К каждому товарищу, у каждого товарища в группе есть хотя бы один ключик особый, что если все остальные будут знать, могут использовать и помогать товарищу открывать его сердце. Так вот, давайте сейчас, давайте как-то возьмем минутку, заглянем внутрь ваше сердец и попробуйте почувствовать, что является тем самым, что, если это происходит, открывается ваше сердце. Несколько секунд. Подумайте сам, что такое, что если произойдет, то вам откроется сердце.

0: אוקיי, חברים. אז בדקנו.
1: Что ж, חברים? Мы проверили сейчас сами себя. У каждого есть что-то свое. Это может быть какая-то цитата, которая вас зажигает, или мелодия, которую вы любите слушать. Что-то такое, что товарищ делает по отношению к вам. Все, что пробуждает ваше сердце. Вот сейчас на семинаре пусть каждый товарищ поделится со своей десяткой и расскажет, что является ключом, который открывает его сердце для товарищей. А те, кто слушают, записывают на листочке или где хотите, где вы хотите потом сохранить для себя. Вы записываете вот эти ключики, которыми делятся товарищи. И когда закончится семинар, у каждого будет список ключей, и он будет знать, как открывать сердце товарищей в десятке. Вот эти записочки мы сохраним для того, чтобы можно пользоваться ими на конгрессе. Хорошо? Ну так, вперед. Давайте расскажем десятке, что является ключом, который открывает его сердце, каждый товарищ. Пишет и записывает, да, и делится, что является тем ключом, который открывает ему сердце для товарищей. Каждый товарищ делится тому, что является тем ключом, который открывает его сердце товарищам. 6 минут, пожалуйста.
2: Когда мы начинаем пробуждать хисарон друг в друге,
3: с целью построить молитву. И эта молитва, которую мы создаем вместе, это то, что раскрывает сердце.
1: То, что мне возбуждает сердце, это что мы на семинарах или на собрании товарищей, когда говорим с товарищами, когда товарищи говорят, один круг проходим, второй круг, третий. И тогда это просто растворяется в словах товарища, ты просто живешь совсем в другом мире.
2: Почувствовать, что каждый товарищ раскрывает свое сердце и делится тем, что есть у него в глубине сердца, это такой яркий пример, который помогает мне раскрыть сердце.
1: Но примеры, которые мы видим и чувствуем от товарищей, важность цели — это то, что невозможно игнорировать, быть к этому равнодушным, но мы должны раскрывать сами от себя какую-то такую мягкость, способность приблизиться. Но величие товарищей, да, примеров, которые они дают, просто нас подкидывает, подбрасывает.
4: Маамац шеля хаверим лифтох это левавот шелаэм бетфила шелану мишутефет.
1: То, что открывает мое сердце, это то, что я чувствую. Хисароны, то, чего не хватает в сердце товарища. Да, усилия раскрывать сердце. Ты чувствуешь, насколько важно ему быть в едином сердце. И тогда, ну, да. Короче, желание товарищей.
5: Ицек.
2: То, что помогает мне извлечь то, что есть в моем сердце наружу, либо писать об этом, либо говорить, либо снимать себя. Это то, что мы делаем на этом семинаре. У каждого есть что-то, что находится в сердце, и он это переносит, это усилие на десятку, то, что чувствуешь, что есть внутри тебя, не оставляешь внутри себя, а

0: делишься тем, что похоже на отдачу, вот это усилие, оно пробуждает сердце.
1: То, что помогает мне открыть сердце, есть общее желание в десятке, которое связано со всеми. И этот хисарон полон стремления на связь с Творцом. Все, что происходит в десятке, только для того, чтобы быть на связи с Творцом. И когда я раскрываю величие товарищей, которые в этом живут этим, дышат этим, и в этом вся их суть, вся их сущность, все вот это вот величие, оно является тем самым ключом.
2: Шарим Агадлута Боре.
0: Связи с Творцом.
1: Что помогает открыть мне мое сердце, когда группа пробуждается к объединению. И вот это объединение, там я чувствую величие цели и величие группы. И тогда есть сила изнутри, так вот, которая дает возможность чуть-чуть приоткрыть сердце.
3: Машемурергам за
0: то, что пробуждает. Это раскрытие товарища, или когда ты видишь, какие уступки произвел товарищ, чтобы укрепить себя и своих товарищей в пути.
1: Шав пишет, почувствовать потребность помощи Творца, помощь, которую мы получим, да, чтобы почувствовать величие Творца, требования, просьба, да, в состоянии помогать друг другу, товарищам по поводу величия Творца. И все время требовать этого, требовать, чтобы Творец смягчил сердце, чтобы услышать товарищей.
0: Почувствовать, что все мы находимся в одной цели, и почувствовать то, что мы начинаем уже чувствовать сейчас, что мы вместе.
1: Да, и вот это вот вместе, если я подчиняюсь этому, если это я переношу, чтобы это управляло мной, то сила, которая поднимает нас над всей реальностью, над всем то, что мы знали, это будет самое лучшее ощущение, потому что в этом ощущении, в этой силе мы доставляем наслаждение Творцу.
0: Мое сердце открывает преданность товарищей к объединению.
1: Да, преданность товарищам. Это вот как сейчас, в подготовке к конгрессу. Чувствовалось, насколько каждый товарищ стремится и хочет постичь таких общих действий, чтобы мы могли прийти к вместе, к чему-то общему.
0: Усилия в объединении.
4: Есть, хаверим. Кибану ахшав матана гдола.
1: Да, хаверим, получили огромный сейчас подарок. И давайте будем пользоваться этим. А теперь, в этот момент, когда все мы немножко открылись друг по отношению к другу, мы хотим дать возможность Раву говорить с нами, а мы будем слушать, да, из сердца центра десятки. Что значит, что мы готовы к атаке? Клип номер 4.
0: Атака происходит не внешне, когда я атакую других. Я атакую себя. Я покоряю свое сердце И также не я сам такой герой, готовый покорить свое сердце, завоевать его и крутить им, как хочу. Этого никогда не произойдет, только с помощью Творца, которую я беру в партнеры посредством того, что я прошу, молюсь, притягиваю его немного к себе, чтобы он помог мне властвовать над моим сердцем, и только в таком, только таким образом я продвигаюсь. Наша атака не агрессивная, когда мы там бьем друг друга. Наша атака, она против нашей лени, против нашего страха коснуться себя, своего сердца. Поэтому я все время обращаюсь к Творцу и требую, и притягиваю его к себе, чтобы он помог мне завоевать мое сердце. Атака направлена против моей лени к Творцу.
1: Рав дает нам наставление, как мы переходим с подготовки к атаке, и мы хотим снова послушать этот клип и снова дать Раву возможность зайти в наше сердце и услышать из центра десятки и извлечь оттуда то задание, с которым мы будем продолжать сегодняшний день в конгресс. Давайте послушаем еще раз этот клип, и оттуда мы извлечем задание, с чем нас Рав посылает на конгресс. Что значит атаковать?
0: Атака происходит не внешне, когда я атакую других. Я атакую себя. Я завоевываю свое сердце. И не я сам такой герой, что я готов и могу завоевать свое сердце и поворачивать им, как я хочу. Этого никогда не произойдет. Только с помощью Творца, когда я беру его в партнеры и прошу, и молюсь, и притягиваю его немного к себе, чтобы он помог мне властвовать над моим сердцем. И только так я продвигаюсь. Наша атака не агрессивная, когда мы бьем друг друга. Она направлена против нашей лени, против нашего страха затронуть самих себя, своего сердца. Поэтому я все время обращаюсь к Творцу и требую, притягиваю его к себе, чтобы он помог мне завоевать мое сердце. Атака направлена против моей лени. И она направлена к Творцу.
5: Вау! Вау! Хаверим! Гдоледо!
1: Величайшие в поколении. Мы закончили урок, нулевой урок подготовка к атаке. Ну, целые недели подготовки были. Подъемы, падения. Но на самом деле у нас сейчас есть все. Все, чтобы начать конгресс. Так давайте, хаверим, зайдем в центр десятки. Откроем сердце с радостью, дадим Творцу зайти внутрь между нами, Мы хотим начать этот конгресс с песней, которая возьмет наше сердце и поднимет высоко-высоко, насколько возможно, максимально точно. Но прежде чем мы послушаем песню, важное сообщение. Завтра в 2:40 все мы как один человек с одним сердцем начинаем первый урок конгресса. Волнение. А теперь давайте послушаем песню.

0: Здравствуйте, дорогие друзья. На первой части мы будем учить урок Рава 27 января 2002 года. Статья «Что такое человек и что такое животное в духовной работе». Это второй том Рабаша, 1212 страница. Давайте вместе прочитаем статью в десятках. У нас 33 минуты в распоряжении. Пожалуйста. Что такое человек и что такое животное в духовной работе? Сказано в книге Зор. Ростки показались на земле. Когда создал Творец мир, Он дал земле всю надлежащую ей силу. И все было у земли, но она не произвела плодов в мире, пока не был создан Адам, дословно человек. После того, как появился Адам, все появилось в мире, то есть земля раскрыла свои плоды. Подобно этому, небеса не давали силы земле, пока не появился Адам. Небеса остановились и не изливались дождем на землю, потому что не было человека. Когда же появился Адам, тотчас ростки показались на земле, и все силы, которые были скрыты, раскрылись и отданы ей. И надо понимать это, чему это должно нас учить. И необходимо знать, что цель творения продиктована желанием Творца насладить свои творения. Но для того, чтобы проявилось в мире совершенство его действий, было сделано сокращение и скрытие, чтобы благо не раскрылось творением, прежде чем они удостоятся делать все ради небес. Иначе появляется стыд из-за отличия по форме, которое имеется в получающем кли творении. Поэтому человек не может реализовать цель творения, которая является получение блага и наслаждения, из-за стыда. И это называется отделением и отдалением от Творца, то есть хлеб стыда, неамадея кисуфа, понимается нами как оторванность от Творца до такой степени, что это отличие по форме делает ее свойством грешники, которые при жизни называются мертвыми. Поэтому работа человека заключается в том, чтобы выйти с уровня животного и подняться на уровень человека. Это, как сказано мудрецами, «И вы, овцы мои, овцы паствы мои, вы человек, вы называетесь человеком, а идолопоклонники не называются человеком». И уже разъяснялось, в чем важность понятия «человек», и что народы мира не зовутся человек. И это, как сказали мудрецы, «Послушаем всему заключение, пред Творцом трепещи, и заповеди Его соблюдай, ибо в этом весь человек». И спрашивает Гмара, что значит «ибо в этом весь человек», сказал Раби Элазар, сказал Творец, «Весь мир создан только ради этого». То есть тот, у кого есть трепет, перед Творцом называется человек, а тот, у кого нет трепета перед Творцом, называется животным, а не человеком. Из сказанного выходит, что до того, как человек удостаивается обрести трепет перед Творцом, когда он будет делать все ради небес, это еще не называется находиться на ступени человека, на ступени животного. Это значит, что все, что они делают, это только ради собственной выгоды, как животные. А поскольку было сокращение и скрытие на желание получать ради собственной выгоды, поэтому даже если со стороны Творца благо и наслаждение уже раскрыто в святости духовной, поскольку там есть...
1: Чтобы другого не произошло.
2: Прочтем что-то, что Рав сказал в этом клипе. Чувствовать время, себя все время под воздействием десятки, это считается атакой. И постараемся все время быть в атаке.
1: Да, и это атака должна быть постоянно с ощущением десятки. Я ее обязан чувствовать. Товарищи десятки, справа от себя, слева от себя, чтобы знать, что никуда не сбегу, что они меня поддержат со всех сторон. И в общем устремлении к Творцу мы поддержим свет, возвращающий к источнику. Он приведет нас к приближению к Творцу.
2: Может, можно видеть это, как сейчас мы делаем вместе торт, просто дать Творцу, так и перемешать нас всех вместе и просить его сделать что-то одно новое.
1: Хороший пример в том, что никто не может быть совершенный без товарища, без ближнего, без любви. И да, это очень хорошая возможность, что мы можем находиться в такой атаке.
2: Да, и в этой атаке, когда мы растворяемся вместе, в этом едином целом, каждый товарищ поднимает и добавляет, и укрепляет. И цель просто перед нами в самом ясном и мощном виде, который был до сегодня. Сейчас мы должны отдаться, дать силы товарищам, чтобы они тоже могли отдаться.
1: Подготовить хиссарон и молитву за товарищей, чтобы товарищи достигли успеха и стали бы одной душой.
2: Да, и включиться с товарищами — это хиссарон, потребность включиться с товарищами. Это, как мы говорили вчера, с радостью, с улыбкой, все товарищи. Как Шай всегда говорит, Шай наш товарищ, что успехов товарищам.
1: Еще почувствовать уверенность и передавать эту уверенность товарищам.
2: Все время благодарить все время за это право, честь, что мы вместе входим в урок. Каждую секунду просто какой-то подарок, бесконечный подарок.
1: Да, это доказательство величия Творца. То, что мы сидим вместе за этим столом, и первая причина всему существующему. То, что ведет эту точку вместе, величие Творца. Почему? Потому что он велик. Выше всего, выше того, что каждый из нас чувствует в своем сердце. И из-за того, что мы вместе, то точка объединения растет. И становится больше, чем любой из существующих товарищей.
2: Шай пишет нам, чтобы сердце было для товарищей, требовать, просить, чтобы Творец помог товарищам.
3: Это маком мистер Эхад, митох шиур, митарих, май, альпайм бештемесре. Шейла шель талмид лерав.
1: Отрывок. Откуда ты знаешь, готов ли ты к уроку? Раф ответил. По устремлению, по давлению, чего ты хочешь достичь, и в сердце, и в разуме, и в ощущении, что ты готов быть в полном самопожертвовании. То, что ты готов быть в полной отдаче, значит, что ты готов потерять весь свой успех вот в получении ради того, чтобы почувствовать, что называется быть дающим. И об этом нужно делать выяснение для всех этих «чего и почему». И человек должен подогреть себя, чтобы чувствовать разницу между кто я, желаемым и действительным, и тем, к чему я должен прийти. Нужно разогреть органы чувств, чтобы они были готовы почувствовать нюансы. И чем более тонкими они будут, тем это важнее перед уроком. Иначе человек начинает слышать, и он как будто не слышит, потому что только сейчас начинает просыпаться.
2: Сейчас, друзья, давайте продолжим подогревать себя еще немного. Пробуждаться к желаемому состоянию. Сегодня, в особенности сегодня, неделя особой подготовки к этому мгновению. Давайте послушаем еще клип Рава, который соединит нас, напомнит нам, что без объединения между нами нет вообще духовности. Пожалуйста, клип номер два.
1: Вы должны прийти к состоянию, когда вы начнете сближаться. И постарайтесь перестать видеть духовное как то, что можно достичь в одиночку, а только в объединении между вами. И это основная проблема, потому что это истина, это то, что противоречит нашему эго, это выше нашей природы, объединение. И поэтому мы изучаем понятие атаки, что только прыжком, атакой, мы можем пройти этот этап. Разумеется, мы просим Творца, чтобы он совершил это действие с нами, но в одиночку никто не сможет. Основная проблема, которая есть у человека в реализации желания к духовному, в том, что он хочет реализовать это сам, в одиночку. Он думает, что можно прийти куда-то в уединенное место и там погрузиться в себя и поработать с самим собой и стать праведником и постигающим. Хотя это когда-то и было возможно, когда-то давно, но уже со времен Авраама мы понимаем, что это уже невозможно. Авраам был первый, кто раскрыл, что желание получать, которое раскрылось над, то, что называется Немрод в свое время. Желание получать выросло для того, чтобы люди связались бы над ним, соединились бы над ним и так постигли Творца. И невозможно постичь Творца лично, индивидуально. Все-таки маленькая группа, двое, трое, пятеро, но должны быть для того, чтобы человек мог выйти из себя. Внутри себя нет духовного раскрытия, это не духовное. Должно быть какое-то соединение двух частей в системе Адама Ришона. В одном человеке этого раскрыться не может. Должны быть двое. Между ними всегда есть противоположность, поэтому они двое. И в той мере, в которой они способны над этим сделать объединение, то над противоположностью в соединении этих двух уровнях, которые они выстраивают, объединение и соединение, они выстраивают место, где может раскрыться Творец. Только так это работает.
4: Ц.
2: Нужно всегда пробуждать то, что забывается сердцем. И это то, что необходимо для исправления сердца. То есть любовь к товарищам. Цель которой — прийти к любви к ближнему. Нужно всегда пробуждать то, что забывается сердцем. И это то, что необходимо для исправления сердца. То есть любовь к товарищам, цель которой — прийти к любви к ближнему.
1: Дорогие хаверимцы, сейчас давайте возьмем все пробуждение нашего общего кли, нашей десятки, с намерением, которое вместе выстроили, и посмотрим урок с Равом от 4 января 2022 года вместе.
4: Чикаэль, а также в системе Рубута. Можете задавать ваши вопросы, избранные вопросы будут заданы в течение урока.
5: Я думаю, что нам стоит акцентировать наше внимание на сегодняшнем уроке, на участии товарищей из каждой группы, чтобы это было главным. То есть мы читаем эти отрывки, и товарищи не ждут, услышали от меня какие-то новости, ведь мы уже говорили обо всем. Но подготовка к конгрессу должна быть в том, что люди еще больше сближаются, друг с другом говорят, друг с другом понимают, друг друга чувствуют, друг друга. И поэтому давайте проведем урок, упражнение, насколько мы можем быть близкими, понимающими, чувствующими друг друга. Потому что в конечном счете результат должен прийти из сближения между нами, а не от премудростей, которые мы будем обсуждать, говорить какие-то красивые слова. И даже пусть каждый впечатляется другим, но самое главное, он должен впечатлиться тем, что у него есть, что есть сближение между нами в десятке. И поэтому нам нужно сегодня быть более активными в раскрытии чувств, в раскрытии сближения, интереса друг к другу, каждого из товарищей. Поэтому постарайтесь работать сегодня над этим. Так, пожалуйста, Орен почитает, мы послушаем, затем мы поговорим внутри десяток. Недолго, допустим, 5 минут, но мы все поговорим. Не будет кого-то, кто не хочет, не может, ему нечего сказать. Каждый обязан что-то добавить кратко и от сердца, из глубин сердца. Он проверяет себя, и внутри сердца он находит несколько слов для других. И главное, пусть проверит себя, чувствует ли он внутри сердца, хочет ли он внутри сердца коснуться товарищей, чтобы они это почувствовали в своем сердце. И так мы сделаем. Подготовка должна быть такой. Сблизить сердца. Так, пожалуйста.
4: Первый отрывок. Подготовка к атаке на Конгрессе. Пишет Рабаш. Ты должен всегда стоять на страже. Весь день и всю ночь. То есть и в то время, когда ощущаешь день, и в то время, когда ощущаешь, как ночь. Поскольку мы говорим Творцу, тебе принадлежит день, и тебе ночь, что означает и ночь, то есть и тьма ночи тоже приходит со стороны Творца на благо человеку, как написано, день дню приносит речение, ночь ночи открывает знания. Из этого следует, что на тебя возложено пробуждать сердца товарищей так, чтобы пламя поднялось само. И за счет этого удостоишься пробудить любовь Творца на нас.
5: В той мере, в которой мы можем пробуждать товарищей, в этой мере мы в конечном счете также можем пробудить Творца. Ты должен всегда стоять на страже днем и ночью, то есть это наша работа, не только во время урока или собрания. То есть в то время, когда мы чувствуем, что это день, и чувствуем, что это ночь, то есть во всяких наших внутренних состояниях, потому что все они исходят от Творца, что и ночь исходит от Творца. И, разумеется, это на благо человеку, потому что без этого у нас не будет обновления желаний, чтобы было нам с чем сближаться с Творцом. Потому что из того, что мы чувствуем в равнодушии, в отсутствии безысходности, в безысходности даже, в различных состояниях, когда наше желание получения не тянет нас вперед, так именно там место работы, чтобы желание отдачи, которое мы стараемся каким-то образом получить от товарищей и от Творца, пробудить, чтобы оно тянуло нас вперед. И в этом, собственно, наше истинное продвижение. И поэтому потом утверждают, что есть, что в течение многих лет мы не продвигаемся, но дали ли вы тут продвижение? И поэтому тут есть групповая работа, когда мы должны пробуждать сердца товарищей, человек да поможет ближнему, где тяжело человеку пробудить свое сердце. Может быть, на момент он прыгает, он готов делать что-то для продвижения, но через несколько секунд это исчезает, и человек понимает, что ему не с чем идти. Однако, если каждый хочет пробудить другого, то они этим зажигают общий костер, и он горит, и тянет всех к объединению между ними и к объединению с Творцом. Поэтому здесь в особенности наша работа. В то время, когда мы не чувствуем, что у нас есть какое-то стремление вперед, то надо стараться пробудить товарищей, и так каждый человек поможет ближнему, и это потянет нас вперед. Поэтому он пишет: тебе нужно пробуждать сердца товарищей так, чтобы пламя поднялось само, пока это не загорится, пока это не будет пылать и не определит все наши состояния впереди. И сейчас обсуждение между нами в десятках. Как мы проделываем эти действия? Это, собственно, все часы, кроме утреннего урока, дневного урока и, может быть, какого-то собрания, которое маленького, которое есть у нас в середине дня. Как там все остальные часы? Как мы все остальные часы должны думать о том костре, который мы зажигаем между нами в группе, в десятке, каждой в своей десятке, чтобы это тянуло нас вперед, чтобы оно горело, и тогда из этого раскроется высшая сила и высшая действительность. Пожалуйста.
6: Кулам медабрим.
0: Основа этого, что каждый должен выяснить в себе, что то, что приходит от Творца, это не я, это наша связь, любовь между нами, которая должна быть. Поэтому в любую секунду, когда есть у меня какое-то пробуждение, какое-то начало, я должен все силы вкладывать в группу.
2: Нужно как-то все время удерживать величие цели. Здесь вот и горело у нас все время это желание достичь этого, жить целью. Как Евгений сказал, ты не можешь один, ты должен быть на товарищи и стараться получать не как можно больше, и давать им как можно больше величие цели, чтобы это оставалось между нами.
0: И это, по сути дела, превратить желаемое в действительное. Действительно в желаемое. Когда мы представим себе наше объединение на более высокой ступени и все время нашей подготовки стараться видеть, где я нахожусь между товарищами в десятке, чем я полезен для них, где мы вместе. Все товарищи находятся в действии по отношению к Творцу.
2: Слышал, что Рав говорит, что когда мы не чувствуем, что у нас есть какое-то влечение вперед, это значит, что я должен все время обращать внимание на то, что я чувствую относительно десятки, относительно своих товарищей. И в каждое мгновение есть такое какое-то падение. Именно в эти времена пробуждать любовь заново. Это достаточно, я думаю, читать отрывки. Те волнующие отрывки из Рабаша, это уже пробуждает тебе сердце, показывает, в этих высоких состояниях каббалисты работают. И эти высокие состояния — это на самом деле любовь. Любовь к Творцу, любовь к товарищу. И требовать этого для всех.
0: Да, я думаю об этом месте. О том месте, откуда они писали. Это место, которое всегда существует. У нас как бы есть возможность всегда подключиться к этому месту. Как? Ну, как всегда, через связь между нами, через чувство, что это важнее всего для нас. И это цель всей этой игры. Так есть уже какой-то ток этого. Это дает возможность повлиять на нас.
2: Да, сейчас я чувствую, что поток важности, который приходит от десятки, от группы, просто увлекает меня. Я хочу также позаботиться о следующем мгновении, о продолжении дня, о временах, которые наступят. И для этого мы делаем для себя страховочную сеть поддержки, величие Творца, которое каждый товарищ добавляет, чтобы у нас было чувство взаимной зависимости. Относительно этого я хочу отмениться, относительно этого я хочу приблизиться.
0: Внешне у нас все готово. И есть трапезы, собрание товарищей, есть все. Но то, как мы включаем в каждое действие, если мы это делаем по причине величия Творца, это наша основная работа, чтобы величие Творца было нашим топливом в любом действии.
2: Да, просто эго настолько сложно, что даже сейчас, когда мы вместе говорим, вместе, можно даже чувствовать в одиночку, все время входить в десятку, чтобы сказать, что невозможно прийти к духовности в одиночку. Можно только вместе, но работать над этим, делать все усилия, Когда мы делаем атаку, групповое действие, самостоятельно, поэтому сказать, насколько важна цель, величие Творца, хотите получить это только от товарищей, не от себя.
0: Это большой конгресс, как будто происходит сам. Ты входишь, видишь тысячу людей, и они тебя охватывают вокруг. А здесь мы должны будем делать сами. 810 по всему миру. Мы не будем видеть друг друга, и я просто чувствую это поле, я чувствую.
2: Должен быть самым маленьким из всех товарищей, все в окончательном исправлении, Творец находится за всеми. Если это так не будет, то не сможет быть правильная связь между нами.
0: Да, я должен заботиться о чувстве в сердце товарищей.
6: Шай Котевра, ну. Амамат слихьот бахисарон шелахаварим.
2: Шай пишет нам, усилие быть в объединении с товарищами подогревает сердце для объединения сердца и от требования помощи Творца.
4: Перейдем ко второму отрывку. Бааль Сулам говорит так. И главное — это усилие. То есть стремиться прилагать усилия в служении Творцу, ибо совершенно не имеется в виду обычное служение, а лишь добавка более обычного, которое называется усилием, подобно человеку, который должен съесть фунт хлеба, чтобы насытиться. И тогда вся его еда не называется сытной трапезой, за исключением последнего кусочка хлеба из этого фунта. И как бы не был мал этот кусочек, это та добавка, которая сделала трапезу сытной. И пойми. И также из каждой духовной работы человека Творец черпает лишь добавку, превышающую его обыкновение. И это будут буквы и келим для получения света лика Творца. И пойми это как следует.
5: Здесь вопрос, как мы отделяем эти излишки, которые мы можем дать, думать, стараться, стремиться к объединению между нами, и Творцом, для того, чтобы доставлять ему наслаждение, создавать ему келим для раскрытия, что это, собственно, в этом, собственно, его удовольствие раскрывается. Как мы все больше и больше чувствуем в этом наше рабство, что мы жертвуем себя этой работе и действительно становимся тут близкими Творцу, приближаем Его раскрытие всему творению. Как мы различаем, видим, что главное это, как он говорит, как последняя маслинка, когда мы доходим до конца и нашего усилия и еще немножко сверх того, что мы можем, что это главное для нас, почувствовать это усилие, что внутри этого, именно этого усилия раскрывается Творец. Именно Ему Он рад, и именно в Нем будет связь между нами с Ним. Как мы в нашей жизни делаем это усилие, которое вне наших сил и желаний, как мы внутри этого желания, внутри этого усилия различаем последнее усилие, как мы посвящаем его Творцу, И именно этим понимаем, что мы доставляем ему наслаждение. Пожалуйста. Давай.
6: И мама мац.
0: Если усилия действительно направлены на Творца, на свойства отдачи, так насколько я даю этому собственные силы, в конце я всегда раскрываю, что все, что исходит от меня, это ничего не стоит. Все усилия — это как бы весь мой эгоизм. И как раз то, что засчитывается над этим, это еще небольшое количество важности, полученное от товарищей, когда именно эти силы засчитываются.
2: Я думаю, что это также то, что создает молитву настоящую, как бы, напоминает мне историю Нахшона, который прыгнул, начал идти внутрь, это дошло до груди, до шеи, пока не дошло до носа, не было крика, он не просил у Творца помощи. Это как раз еще немножко что-то, что осталось, чтобы прийти к какому-то крику настоящему молитве.
0: Да, для того, чтобы у нас была настоящая молитва, наше усилие должно быть в том, чтобы связать себя, с одной стороны, с товарищами, каждый раз заново входить в группу. Смотреть, пришел ли я к этому ощущению единого кли, любви к товарищам, а с другой стороны, привязать себя к Творцу каждый раз, неважно, подъем и падение, в каких состояниях не находишься, я знаю, что Он это ведет, Он формирует нам все состояния согласно нашим темпам продвижения.
2: Да, как оценить усилия, сделать его больше, чтобы он распространялось в течение всего дня? Это просто почувствовать, что десятка — это мой спасательный круг в настоящей жизни, и там духовная жизнь, там мы чувствуем действительно вкус жизни. И так, как тесто, это вся мысль, все время заниматься. И вместе Творец послал мне товарища, это моя связь с ним, все время требовать, просить за них, благодарить за них. Просто каждое мгновение не оставлять эту мысль.
0: Да. Просто чтобы это было самым важным для нас.
2: Ну,
0: не знаю. С одной стороны, я чувствую, что это тоже приходит свыше, как от товарищей, так и от окружения. И моя сторона, это добавить, что тоже очень незначительное со своей стороны. Я бы сказал что-то свое, но на самом деле что там есть. Но все-таки мне кажется, что там что-то есть. И в мере того, насколько я вкладываю в эту группу, тогда я начинаю и продолжаю действовать в этом.
2: Да, этот поток относительно цели. Мы сейчас получили большую помощь, что есть такая сила от всего мирового кли. Мы уже видим собрания, которые есть по всему миру. Просто каждый должен отказаться от себя и хотеть за товарищей, хотеть быть укрепляющей, поддерживающей силой. Для товарища для себя у меня нет сил, но для товарищей мы получаем силы, и от этого мы укрепляемся.
0: И в конечном счете мы должны прийти к ситуации, когда у нас нет иного выхода, кроме как, чтобы Творец выполнил свое действие, потому что мы со своей стороны сделали свои полшекеля, теперь Творец должен завершить работу, Он соединит нас. А с нашей стороны только просьба, молитва из глубины сердца, чтобы Он соединил. Он дал нам эту силу.
2: Да, Шай пишет нам в усилии давать, требовать, просить за товарищей, чтобы помощь Творца жила между ними. Этим мы доставляем наслаждение Творцу вместе. Да, чтобы наши усилия, мы не слышали об эгоизме, который говорит, о, еще усилия, что это за работа, чтобы мы видели, чувствовали только теперешнее мгновение, не всегда, и в нем всегда есть возможность добавить еще что-то.

0: говорит, что в отношении будущего человек обязан верить в вознаграждение и наказание. То есть он должен сказать, если не я себе, кто мне? А когда я для себя, что я? Если не сейчас, то когда? И раз так, то запрещено человеку медлить даже одно мгновение, а должен сказать себе, что если не сейчас, то когда? И нельзя ждать более подходящего времени, говоря, вот тогда я начну заниматься духовной работой. А как сказали мудрецы, не говори, когда появится время, буду учиться. А если не появится?
1: То есть в каждый момент человек должен видеть себя, что он готов к пробуждению, и насколько ему кажется, этот момент кажется менее пригодным. И пусть подождет, может быть, завтра. То есть через какое-то время будет лучшее состояние. Нет, это неверно. Именно в тот момент, когда он видит, что он не готов, это самое лучшее состояние. Потому что насколько мы проделываем действия по преодолению, поиску, усилию, в соответствии с этим у нас есть результат и мощь в усилии. Поэтому действительно надо сказать, что если не я мне, то кто мне? И если не сейчас, то когда? И так далее. То есть действительно в каждый момент нужно видеть этот момент подходящим для добавки усилия, насколько это возможно. Пусть даже наше эгоистическое желание нас толкает к различным работам, различным состояниям, к ощущению болезни, такому болезненному состоянию, к состоянию, что занят чем-то, что должен позаботиться еще о чем-то, а затем и затем он после этого он придет к этому. Нет. Мы понимаем уже и знаем из нашего опыта, насколько все эти вещи приходят непрерывным образом от нашего эго и посылает их Творец, чтобы дать нам именно возможность сближения, осознания нашей природы, чтобы осознать нашу природу и справиться с ней, где количество усилий и, главное, качество усилия именно в этих состояниях. Когда мы как-то можем отложить и как бы справедливо отложить состояние работы, состояние усилия, но мы все-таки преодолеваем и прилагаем усилия, стараемся сделать еще одно зернышко усилий и так продвигаться. Это очень важно, и для этого должно быть общее групповое пробуждение. Человек должен проверять по себе в течение дня много раз, насколько он ленится, а время пока что уходит, а потом он жалуется, что не чувствует хороших результатов, что он не чувствует продвижения, что от Творца что-то не приходит к нему, не положено ему. Нет, это неверно. Все зависит от человека, насколько он старается в каждый момент жизни все-таки обратить внимание на приложение усилий. И именно в состояниях, которые далеки от духовного, когда он ленится, не может, откладывает. Тот, кто откладывает продвижение, он этим он вызывает просто смерть для себя. Вызывает то, что свыше он тоже получит отталкивание, отторжение. Почему? потому что одно отторжение он должен получить

0: свыше, чтобы осознать, что он оттолкнул свою возможность продвигаться. А второе отторжение нужно для того, чтобы он проделал предыдущую работу, чтобы он вернулся к ней. Невозможно продвигаться, если он не прошел шаг, который был положен, который он должен был сделать в пути. И поэтому, если ты оставишь меня на день, то я тебя оставлю на два. То есть если человек оставляет какое-то усилие в какой-то определенный момент, то он должен будет потом приложить двойное усилие. И за то, что он не приложил усилия, и за то, что он действительно ничего не сделал. Поэтому нам нужно заботиться о духе в группе, чтобы никто не смог оставаться в покое, что я это сделаю потом, через час, через день, когда-нибудь, как-нибудь. Здесь проблема — не оттянуть время. Мы должны все время чувствовать, что мы опаздываем и действуем в состоянии нехватки времени. И это очень тяжело держаться этого, но если мы помогаем друг другу, создаем такую атмосферу, то мы чувствуем себя в атаке. И тогда не тяжело. Все зависит от общего духа группы. Человек в одиночку не может действовать. Не может действовать. Только если он связан с группой, тогда есть у него дух, человек поможет ближнему. Мы пробуждаем друг друга, хотя ни у кого в отдельности нет сил, но по отношению к другу мы можем пробудить его, мы можем встряхнуть всех. Себя я не в состоянии. Но если я даю дух пробуждения силы другим, то они пробуждаются, а я сам пробуждаюсь от них. И так человек да поможет ближнему. Именно в этом обязанность почувствовать, что атака — это не человека на себя, а всех на всех. И ни у кого нет сил справиться с собой. Поэтому группа десятка, именно она может продвигаться, а в одиночку человек никогда не в состоянии. Никогда. Пробудится еще через 10-20 лет и поймет, что он ни в чем не продвинулся. Понятно? Хорошо. Ну, Италия 4.
1: Раб, buongiorno. Раб, ту in realtà hai già dato una risposta alla domanda.
2: Здравствуйте, Раб. Вы сказали, в общем-то, дали ответ на то, что надо делать. Я должен делать это в любом случае. Он говорит ей, что человек должен верить в вознаграждение и наказание. О каком состоянии он говорит? О эгоистическом нашем состоянии или продвинутом состоянии? Вознаграждение и наказание — это в том, что мы продвигаемся в духовной работе и тогда видим, в чем заключается вознаграждение и наказание наше, и как это меняется от состояния к состоянию. Что я проверяю, вижу, взвешиваю, и вижу, что вознаграждение и наказание мое, каждый раз они поднимаются по сути своей и качестве, от состояния к состоянию. Скажем, если вчера я удовлетворялся чем-то, то сегодня уже нет, я этим уже не удовлетворяюсь, то мне недостаточно. Если раньше для меня было наказание на более физическом уровне, то сегодня на более духовном и так далее. Хорошо? Флорида.
3: Yes, Rav, thank you. Rav, in the situation where
0: Да, Рав, в состоянии, когда у товарища есть хиссарон для объединения, и он хочет больше прилагать усилия в группе и в организации в Нейбарух, и тогда он находит себя, он справляется с помехами, что он болеет, но не может больше вкладывать. Это делает товарищ усилия, или это рука Творца? Как ему справиться с этим?
2: В любом месте, когда мы получаем, это приходит от Творца, даже если это мысли наши, может быть, наши желания, все равно все это приходит от Творца к нам, и только после того, как я отрезаю, говорю, так что я должен делать выше этого, над этим, тогда уже начинается моя работа. А потом мы увидим, насколько также в нашей работе есть эти решение, и то, что мы делаем, исходя из того, что было раньше, мы должны увидеть, насколько это наше, когда мы делаем дополнительные выяснения и все время выясняем это. Сантьяго.
0: Любимый Рав, для того, чтобы мы могли добавить усилия, для того, чтобы мы смогли добавить это усилие, нужен хиссарон, нужна потребность. Каким образом этот хиссарон, если мы возьмем в расчет, что иногда человек находится в состоянии падения, у него нет хиссарона, как сделать так, чтобы хиссарон превратился в состояние десятки, которое позволяет произвести это добавочное усилие?
2: Я стараюсь работать не с собственным хиссароном. Это животный уровень хиссарона. А я хочу прийти к хиссарону человеческому, говорящему. Это уже называется хиссарон группы, десятки, что тоже часть системы Адам Ришона, большой системы. И именно с этим хиссароном я должен работать. То есть перейти от личного, частного желания к общему, групповому желанию. Это прежде всего. И выяснить это желание, а потом уже продолжать дальше его. Балтия 4.
3: Доброе утро, Рав. Я хотел спросить, как быстрее начать смотреть на мир через глаза товарищей? Спасибо.
2: Наверняка нужно для того, чтобы прийти к видению мира через группу, я должен прийти к отчаянию и разочарованию в собственных силах, чтобы я пришел к состоянию, когда я уже понимаю, что я сам по себе. Я же не нахожусь в духовном, я не имею отношения к духовному. Я сам по себе ноль, даже не ноль. Вообще не существую. Ноль — это уже все равно какая-то цифра, это уже какое-то ощущение. Но когда я понимаю, исходя из своего эгоизма, что я даже как ноль не существую в духовном, я тогда начинаю искать, а в какой форме я могу, да, быть там. И единственная форма, в которой я могу быть духовным, когда я исчезаю, соединяюсь и растворяюсь, просто растворяю себя в товарищах. Стараюсь почувствовать их и через них реальность. И тогда я прихожу к какому-то впечатлению, которое действительно происходит здесь, в середине объединения, в середине группы, в центре группы. Когда я там начинаю раскрывать, что, наверное, это то, что Творец хочет дать людям. И мы через нашу группу, даже если мы соединяемся в таком слабом виде, мы начинаем уже чувствовать его и хотим прийти к состоянию, когда мы хоть как-то за что-то можем зацепиться, то, что называется общее. А общее — это уже Творец. Да, конечно, далек еще от нас, но насколько мы можем, когда мы стараемся отменить себя и держаться за общую связь между нами, совместную связь, вот эту вот, это общая совместная связь, чтобы включиться в Творца, почувствовать его
4: и воцарить его над нами. В этом вся наша работа. В этом вся цель Конгресса. Быть в общем собрании, в общем органе чувств, почувствовать Творца. Хорошо? Ладно. Так у нас сейчас кто есть? Москва один.
5: Да, Рав, спасибо. Вот духовный хисарон — это когда я не прихожу, чтобы погреться у костра, а как бы только занимаюсь пробуждением товарищей, да, получается?
6: Да. Турки фри. Турки фри.
4: Турция фри.
7: Thank you, my friend is asking.
0: Спасибо, дорогой Рав. Мой товарищ спрашивает. Вся моя десятка придет на виртуальный конгресс, будет участвовать в виртуальном конгрессе. А сверх этого есть другие десятки товарищей, которые собрались физически. Надо ли мне быть виртуально с моей личной десяткой или физически с другими?
4: Мы видим, что весь мир продвигается к более виртуальной связи все больше и больше. Если не будет таких проблем с виртуальной связью, то мы увидим, что человечество перейдет все больше и больше к виртуальной связи. И я думаю, что это следствие этой пандемии, вирусов, это все приучает нас быть связанными виртуальной связи между нами все больше и больше. И если мы обратим внимание на связь чувствительную, духовную, в чувстве, а не физически, когда я даже не вижу товарища. Или если мы, да, смотрим друг на друга, когда у нас есть связь зрительная, когда мы видим лица друг друга. Но это пока только еще это нужно. А потом мы перейдем к какому-то ощущению более внутреннему, когда я чувствую какие-то лица. Не исходя из этого я буду определять людей, а исходя из внутренних свойств, желаний, мыслей, намерений, меры объединения, связи. Исходя из этого я буду чувствовать и узнавать людей, исходя из сути каждого, из того общего кли Адам Ришона. И поэтому я не знаю, что сказать. Как больше быть связанными? Ну, мы так вот продвигаемся, катимся в этом процессе, который спускает нас в общее управление, высшее управление, и приводит нас к такому состоянию, чтобы каждый из нас приблизился и почувствовал внутреннюю суть каждого человека, а не внутреннюю, а не внешнюю, чтобы мы не закрывались под этими масками внешними, а потом, чтобы было так, что мне было вообще не важно, какое лицо человека, какого цвета, черное, там, красное, желтое, белое. И неважно, кто он внешне, как он выглядит. То есть ничего, никакие свойства внешние нашего тела на нас не влияли, а влияли только внутренние качества. Чем больше мы будем нуждаться в этом, и как мы приблизимся к этому, тем больше мы приблизимся к истине. Италия 3.
0: В отношениях в десятке мы используем выражение «идти выше знания». И очень часто каждый это использует, чтобы настоять на своем мнении. Как можно в десятке создать состояние, в котором мы только разогреваем сердца между нами?
4: Это главное, ведь неумный учится, как написано. А насколько я передаю свое тепло, свое стремление к объединению. Это то, что нам необходимо. Ведь наша цель, чтобы вся наша работа была, в общем-то, только в объединении, в силе объединения и качестве объединения. Это определяет наше кли. Исходя из нашего кли, мы так раскрываем в нем Творца. И поэтому подъем по духовным ступеням заключается в том, насколько мы больше объединяемся между собой качественно и количественно. И в качестве там есть много всего, в количестве нету этого. А в качестве там есть много ступеней. И что это за ступени? Ступени связи между всякими такими друг с другом в связи всяких форм и всяких качеств, характеров. Каждой клетки, когда они составляют, соединяются и составляют живой организм, в этом суть жизни. Сколько у нас, в общем-то, есть основ в природе, скажем, 100? 100, скажем, материалов, да? Элементов. Но посмотрите, что происходит, когда мы их совмещаем, когда они соединяются друг с другом из этих соединений. Когда они соединяются физически, химически, а потом уже в живых клетках, которые создают, формируют жизнь, рождают жизни во всех этих связях, между в разнообразных связях между ними, они рождают и создают всякие формы и болезни, и здоровые формы. Посмотрите, что происходит. Все зависит от сложных связей, всех этих составных соединений. Там эта мудрость. Где там? Чем занимается наша наука тоже? Как соединить, составить эти вещества в такой форме, чтобы они были готовы к всяким действиям, работе, состояниям? Это главное. То есть в конечном итоге, в общем-то, наша наука, наша мудрость, она заключается в мудрости объединения, науке объединения. То есть дело же не в силе, не в количестве, не в телах, не в наших каких-то материальных действиях, работах. А когда мы начинаем соединяться в наших желаниях, это уже духовная работа. Этим мы выходим за пределы махсома, какого-то барьера, который отделяет от нас духовное. Когда мы начинаем вместе работать в духовном, когда из этих соединений, связи между нами мы рождаем состояние все более возвышенное, высокие, и так все больше и больше, и так мы приходим к тому, как сказано, вы построили меня, когда мы на этих ступенях соединения между нами, хотя мы материальны, это желание, это материально, но когда мы соединяем эти желания, когда над этими желаниями мы должны это создать и сделать, потому что каждое желание само по себе эгоистическое, но насколько каждый может подняться над собой и соединиться с другими желаниями, этим мы рожаем суть Творца. Не каждый сам по себе, а в форме связи между нами. Это что называется намерением. И тогда осуществляется сказанное «Вы создали меня». И это то, что мы должны сделать в наших связях, также на Конгрессе. Постараться понять, что в моем отношении к товарищу я обязан раскрыть суть Творца между нами, и так мы раскрываем его. Хорошо?
8: Киев. Да, дорогой Раф, вот, а как вот в этой добавке атаки, в этой добавке усилия перейти от своего хисарона к хисарону групповому?
4: Главное, то, что я должен почувствовать хисарон группы и вооружиться им, присоединиться к группе, к этому хисарону группы и двигаться с ними вместе, насколько я способен. В том, на что я способен. В конечном итоге, в общем, ты должен привести нас к тому, что каждый, конечно, приходит со своим желанием, со своей природой, но с намерением на объединение. И в этом объединении, когда мы соединяемся как группа, я ничего не хочу там определять, кроме моего участие для того, чтобы перед нами сформировать образ Творца. Это объединение, любовь и взаимная отдача. Чем больше мы соединяемся, тем больше мы можем сформировать этот образ перед нами, между нами. И когда я прихожу к группе, мне это не важно. Важно, что я прихожу. Я хочу включиться там. Я хочу сформировать сильнее, больше этот образ отдачи, любви, объединения между нами.
8: Но это слышится как моя работа, вот сейчас из того, что вы говорите. То есть вот я
6: прошу
8: за товарищей, я включаюсь, а вот общая.
6: А валя вода клалит.
4: Но общая работа — это чувствуется также в тебе. Нет кто-то другой, который бы чувствовал общую работу все равно. Как бы то ни было, человек чувствует себя, свое. Но насколько он хочет включиться в то, что находится вне его. И все. Москва 4.
9: Рав, добрый день, мировое кли. Вот вроде бы и пытаешься возбуждение в десятку дать, пример сделать. И вроде бы сердце работает. Но такое ощущение, что немного экономишь, как будто не доделываешь. Что есть какая-то заветная коробочка, которую я себе все равно себе оставляю. В чем я экономлю, или природа моя экономит? Чего не доделываю?
6: Цихим ламсих.
4: Нужно продолжать. В конечном итоге есть тут можно говорить о многом. Но если по сути говорить, подвести итог, то ты просто должен продолжать. И как можно меньше там вообще философствовать там, и разговаривать об этом. Нужно просто погрузиться как можно больше в то, что говорят каббалисты, и увидеть в их словах то, что нужно делать. Насколько я прохожу эти отрывки тысячи раз, я вижу, что нет ничего другого, кроме как войти в них еще глубже. И чем меньше, как можно меньше присоединять к этому всякие вещи, которые ты изучал в своей жизни. Выброси все, что было у тебя до этого. Сконцентрируйся о том, что написано здесь. Болгария 1.
10: Привет, Раф. Задаю вопрос на русский. Как надо создать в десятке эту группу хисарона? Как перейти от индивидуальной хисарон на такой уровень групповой десятки?
6: Я думаю, что надо... А не хоть добро берусит, ганкин ло. Ло муханим лечит.
4: Я могу говорить по-русски или не готовы переводить? Я думаю, что нужно просто говорить вместе, как мы можем прийти к единому хисарону, чтобы он был направлен на Творца. От всех вместе. Как мы, каждый из нас, может раскрыть этот хисарон. И мы все объединимся. присоединимся к этому хисарону. Это хисарон доставит наслаждение Творцу, подготовит для него кли, чтобы он раскрылся, чтобы это раскрытие было не для нас, а для него. И чтобы мы могли прийти к такому состоянию, что если мы делаем это для него, на его благо, это также будет и на наше благо. Но мы хотим быть в отдаче. То есть это уже будет ради отдачи тогда. Мы должны говорить и думать об этом. Все выяснится в мысли. Чем больше человек вкладывает в это лучше. Но также, с другой стороны, мы должны понимать, что время проходит, и оно делает свое, и мы действуем в общей силе группы, большой группы, которая всех приводит в порядок и приводит к исправлениям, к новым состояниям. И поэтому вместе с каждым этим состоянием, когда мы недовольны им, все равно, как бы то ни было, мы продвигаемся с каждым днем и чувствуем себя, что мы ближе уже к ощущению, пониманию, взаимности. И несмотря на то, что это происходит медленно, но это происходит этап за этапом, так происходит с нами, и мы должны больше быть в благодарности, пребывать в том, что мы говорим спасибо Творцу, благодарим Его за то, что Он занимается нами каждый день. Что несколько часов назад я думал, что я вообще уже ни к этому не имею отношения, меня выбросило, я не знаю почему и как, а сейчас наоборот. Именно сейчас я чувствую, что все, да, складывается, и так все продвигается. Я ухожу с этих плохих состояний, которые я прошел, сейчас я чувствую себя лучше. И так это происходит. День, ночь, ночь, день. И главное — это терпение. Не скакать, не уходить, не верить в себе и не заниматься этими разговорами с собой. А кто я, что я, все эти частные, личные разборки, оставить их и все. Мы остаемся в этом мире. То есть они остаются, эти все вещи, в этом мире, и потом ходят в могилу, думая о том, что ты, когда ты находишься в массе большой людей, которые, в общем-то, развиваются все вместе, постепенно поднимаются к Творцу, оставайся там. Даже если ты пассивно едешь с ними, все равно ты движешься к той же цели.
10: Можно еще один вопрос?
6: Ну.
10: Товарищ спрашивает, как правильно использовать зависть, страсть и тщеславие, чтобы быть в постоянном атаке?
4: Это не очень-то просто у нас получается. Использовать свойства зависти, почести, страсти. То есть ты должен все равно, с одной стороны, написано, что ты должен быть меньше из всех, но как же тогда ты можешь быть вот так вот? Ну, потому что мы всегда продвигаемся и в одном, и в противоположном. Нужно быть и в одном, и в другом. Я не могу вам это объяснить. Нужно, нет более умного, чем опытный. Я не могу объяснять все эти частности духовной работы. Каждый должен это все равно понять, изучить из своей работы. Главное вместе, в этом секрет, все время быть вместе. Чем больше человек все время держит себя вместе с другими, тогда он делает шаг вперед, а когда он чувствует себя все время выброшенным из соединения с другими, то опять возвращается в это объединение, и такое выбрасывает, но опять возвращается, этим он продвигается. Москва-3.
11: Спасибо. Вы сейчас несколько раз говорили, что необходимо включиться в хисарон группы. И вот у нас в Москве на второй день конгресса будет физическая встреча. И само по себе конгресс — это очень большое кли, это очень тяжелая нагрузка внутренняя, чтобы включиться и так далее. А, ну, когда мы физически рядом и близко, это, ну, намного труднее. Нагрузка намного больше. И, ну, как это выдержать? Ну что вообще делать здесь?
4: Когда мы встречаемся в физической форме, мы должны делать всякие действия так, чтобы эта физическая связь, она не заслоняла нашу внутреннюю связь. Потому что физически вроде легко так очень обнять товарищей, вместе поднять лохаем, вместе быть во всем как бы. То есть физически я нахожусь с ними вместе, а где я с ними в духовном связан, в нашей духовной связи. И поэтому мы здесь должны готовить себя, чтобы эта физическая встреча, она не затушевывала, не заслоняла наше духовное состояние, чтобы духовное сближение выиграло от этого. Это главное. Поэтому, когда люди встречаются, сидятся вместе на уроке, на трапезе, на всяких действиях, то, что так уважаемо каббалистами, то, что мы делаем в десятке. Прежде всего, мы должны думать, как подготовиться к этому так, чтобы физическое объединение только увеличило наше внутреннее объединение духовное, чтобы оно выразило наше духовное объединение. Потому что в духовном нет слов. На самом деле нет там слов. И мы не можем это выразить словами. Так вот, мы хотим это выразить всякими формами соединение между нами, когда мы говорим, когда мы носимся, смотрим друг на друга. То есть так, чтобы выразить в материальном виде наше стремление сердец, наше устремление друг к другу.
11: Как вот это происходит, вы когда говорите, что вот эта помеха, вот как она практически из помехи переходит в помощь?
4: Это зависит от усилий, дорогой, от усилий и все. Я не могу объяснять и отвечать на все вопросы. Подумайте прежде и задавайте вопросы, которые по-настоящему важны. Латинская Америка 2.
0: Спасибо, Раф. Вы немножко ответили на вопрос, но я бы хотел, чтобы в десятке была та самая чистота, чтобы мы находились в особой атаке. Вопрос. Атака, которую каждый должен делать, десятки, это для того, чтобы пробуждать их сближаться с Творцом, и они со своим эго?
4: Да, конечно, для того, чтобы приблизиться к Творцу. Мы как можно меньше говорим о эгоизме, о том, что относится к эгоизму. Потому что там, где находятся мысли человека, там он находится. Поэтому я все время думаю об объединении и как можно быть как можно более глубоко проникнуть в объединение и быть там. Испания 1.
0: Здравствуйте, Раф, друзья. Я думаю, что вы уже ответили на вопрос. Как говорить между нами? Как подобрать слова к тому, что чувствует сердце? Потому что я вижу, что каждый раз, когда мы говорим слово, как бы тяжело понять, что значит говорить между нами, чтобы это было из сердца.
4: Попробуй делать разные действия физические, чтобы они как-то раскрывали твое стремление, твоего сердца на объединение с товарищами, или как-то подталкивали тебя к объединению с товарищами. Тбилиси.
12: Доброе утро, Рав.
6: Доброе утро.
12: Только, Вы только что сказали, что в духовности нет слов. Вот в чем вопрос. Но мы словами производим молитву, или слова здесь не важны? Здесь самое главное чувством к нему подойти, мысль, чтобы было, так сказать, молитвы. Можете вы нам это объяснить, пожалуйста?
4: Молитва — это называется работа в сердце. И поэтому ты можешь вообще ничего не говорить и не делать никаких действий и каких-то движений производить физически в теле, а только главное — это то, что чувствует сердце. Ну хорошо, Петах Тиква 19.
0: Доброе утро, Рав, доброе утро, товарищи. Рав, есть такое свойство или желание отталкивать вещи? Вопрос, как в таком месте можно каждый раз прорываться к хиссарону группы без перерыва, не откладывая это на следующий момент?
4: Это зависит от группы, насколько она воздействует, давит на каждого и обязывает его вернуться к объединению. Это зависит от группы. Чем больше они стараются установить для себя времена, это называется времена для Торы, для объединения. Так постарайтесь сделать так, как можно больше. Я знаю по себе. Я много раз как бы чувствую себя, что я занимаюсь вещами, которые не имеют большой важности. Так вот это. Бездельничаю. И когда я думаю об этом, я говорю, жаль, что нет кого-то, кто бы давил на меня, кто бы обязывал меня. Рабаш постоянно занимался чем-то. Либо ел, либо спал, либо делал какие-то спортивные упражнения, а все остальное время, кроме этого, только учился, не было у него ничего, кроме этого. И все. Но вот эти четыре вещи у него было: сон, еда, спорт. Ну, 80 лет человек, ну понятно. Какое упражнение спортивное может делать? Но он все равно делал их несколько раз в день. И учеба. И, конечно же, большая часть дня это была учеба. Большая часть дня. Когда я был рядом с ним, я был просто. Не знаю, что сказать. Я вставал со стула только чтобы принести чашку кофе ему, себе, накрыть на стол, принести тарелки, как-то все это расставить. И потом опять сидел, с книгой учились. А или нет, вот мы сейчас идем гулять. Все по времени, все по часам, все расписано. Сейчас мы делаем круг. Гуляем, потом опять приходим, садимся и учимся. Потом вернулись, сели, где моя чашка кофе, получает ее. Ну, где мы там учимся, ищет в книге. И так продолжаем. Нет ничего другого. Нет времени, чтобы он бездельничал, ничего не делал. Ну, типа, что будем сейчас делать? Он мог спросить, а что мы сейчас будем учить? А чтобы спрашивать, а что нам сейчас делать? Он такого, таких вопросов не было. Все было очень-очень четко определено. Хорошо. Днепр.
13: Да, вот, Рав, подскажите. Когда делаешь усилия и чувствуешь, что качество этого усилия невелико, и что как бы все равно воруешь у товарища в какой-то части. А вот где вот это качество усилия, чтобы оно было действительно на пользу группе?
0: Я не понимаю, о каком усилии ты говоришь.
4: Что значит, что я ворую у товарища? Нет такого воровства у товарища. То, что я беру у него и продвигаюсь вперед и продолжаю, это не кража. Мы все объединены. Мы все хотим быть как одно целое, и поэтому насколько один берет у другого и использует это для достижения цели, общей цели, это не кража, как раз-таки наоборот. Я готов, я доволен, я рад таким образом помочь товарищам. Это так же, как мы делаем нашим детям. Чем больше они берут от нас и правильно используют, мы только радуемся. Хорошо? Ладно.
13: Ну, как, вот, как мне качество усилия увеличить?
6: Так что пользе?
4: Думайте об этом только через мысль. Думай о том, как ты можешь это делать. Москва 6.
14: Рав, а вот как от товарища принять вот это воодушевление? Потому что вот мое эго, оно так устроено, что товарищ вялый, меня это раздражает. Товарищ на подъеме и пытается передать свой дух, меня это еще больше раздражает, и хочется его вообще заткнуть. То есть вот эго такое, прямо не знаю, что с ним делать в таком случае.
4: То, что творит зал тебе группу, с которой ты придешь к нему. Он не хочет, чтобы ты пришел каким-то другим образом, тем более сам один, а именно чтобы ты взял этих товарищей и попытался соединиться с ними сердцем и душой в любви, в той мере, в которой ты меняешь свое отторжение от них на объединение, любовь и стремление к ним, в этой мере ты приближаешься к Творцу. И все.
6: Латин ван.
4: Латин один.
15: Раб,
16: как можно помочь товарищам или пробудить товарищей? Они ведь все время молчат. Когда они молчат все время, во время семинаров,
4: вы должны заставить их говорить. Каждый должен сказать какое-то слово. В каждой группе есть такие, которые готовы болтать. Есть такие, которые говорят нормально. А есть такие, которые меньше нормального. Им нечего сказать, и тяжело говорить. Ну, это так. Что поделать? Нужно их пробуждать, подогревать. Я по своей природе на самом деле готов молчать и закрыться у себя в комнате и не выходить оттуда. Согласно моей природе, я готов читать, получать все через глаза, даже не через уши. И неважно, нет выбора, я делаю это, как вы видите. Я несколько часов в день с вами, потом еще несколько часов на съемках и в разных ситуациях говорю, хотя согласно моей природе, дай мне книгу и оставь меня. Но цель вынуждает. Хорошо. Будем надеяться, что вместо этих наших товарищей мы послушаем вопросы женщин.
16: Здравствуйте, Раф. Из Москвы 4 спрашивают, как направить себя на конгрессе, если я прилепляюсь, растворяюсь в мировом кли или через десятку с мировым кли?
4: Ну, если уже сливаемся и понимаем, что что мы настолько бы включились друг в друга, чтобы каждый не чувствовал себя то только, чтобы мы чувствовали всех вместе как единое тело, и потом из этого единого тела мы ощутим силу, которая организует нас и соединяет нас, и тогда мы раскроем ее, эту силу, как единую. Это уже цель творения. И в этом мы уже все приходим к слиянию с Творцом. Все только для того, чтобы углубиться в связи между нами с нашим внутренним источником, нашим внутренним корнем.
16: Из тактику 6 просят уточнить, как проникнуть в то, чтобы почувствовать желание подруг десятки и жить ими.
4: Я должен стараться сблизиться с желаниями и мыслями своих товарищей, потому что я этим приближаюсь к Творцу. Я приближаюсь к Творцу. Что в этом? Это просто средство. Нет ничего другого. Я пренебрегаю этим, значит, я не хочу приблизиться к Творцу. Ну, что поделать? Подождем. Может быть, потом я смогу это сделать. Но моя отмена перед объединением с подругами — это, в сущности, единственное действие, когда я отменяю свое эго и соединяюсь с ними, связываясь с Творцом. Не просто так отменяю свое эго и соединяюсь с ними, а для того, чтобы приблизиться к Творцу. Я прежде всего делаю, может быть, обратное действие. Я смотрю так. Моя цель — приблизиться к Творцу. Сделать это я могу только внутри десятки. Поэтому сейчас я должна проделать действия в десятке, даже закрыв глаза, когда я не хочу видеть их, ничего. Но я обязана это сделать, потому что иначе я не приближусь к нему. Это условие. Это условие, ничего не поделаешь. Поэтому я иду на это. Дальше.
16: Юнити 3. Может ли десятка компенсировать усилия, которые не сделал отдельный товарищ?
4: Да. Может добавить, это называется «двое находятся в лодке». Что если человек не сверлит дырку, и даже если один гребет в лодке, этого достаточно, чтобы оба продвигались. Всегда у нас лодки слабые, больные, дети, женщины, и все-таки лодка плывет вперед.
16: Из ивритоязычной десятки спрашивают, как выделить соединение желаний и не смешивать это с физическими соединениями?
4: Это приходит постепенно, я не могу сказать как. Человек увидит это, насколько он приходит к физическому объединению, и это объединение отменяет или помогает ему усилить внутреннюю связь. Я во всем, что делаю с товарищами вместе, руками, насколько этим я выражаю стремление своего сердца к объединению.
16: Это МАК 35. Если товарищ иногда принимает участие в других мероприятиях, но не находит времени для встречи в десятке, как должна десятка реагировать на это?
4: У каждого есть свой характер, свои наклонности, поэтому мы должны давать им такие возможности. Главное, чтобы они включались. Каждый включается в своем стиле по-своему. Это тоже хорошо. Так мы устроены. Это называется дополнять друг друга.
16: Из Турции один спрашивает, откуда я знаю, когда превратить хисарон, который я вижу в десятке, в свою внутреннюю работу, и когда совершать действия, чтобы выполнить этот хисарон?
15: Все время, если я вижу хисарон в десятке, что она может быть более сплоченной, то я беру этот свой хисарон и стараюсь наполнить это.
16: Кабью 2. Я понимаю, когда я отменяюсь перед своей десяткой или вкладываю усилия, чтобы работать над связями, это только из-за того, что я хочу приблизиться к Творцу. Это пробуждает во мне стыд. Я делаю этим неправильную работу.
15: Это выяснится. Друзья, вы задаете мне вопросы, которые вы должны задать себе, и постараться все-таки ответить на них самим, или, по крайней мере, пока это прояснится. В итоге, в нашем пути у вас не останется никаких вопросов. А если есть вопрос, то, очевидно, вы недостаточно вкладываете усилия, чтобы продвигаться. Когда вы продвигаетесь, все вопросы, они остаются позади.
16: Измак 25. Что является нашим ежедневным добавочным усилием, когда мы проводим эту работу в распространении с большим трудом?
15: Мы должны стараться каждый день ощущать, что мы выполнили нашу норму в объединении между нами и в связи с общей группой в Небарухе, в продвижении к человечеству и к Творцу, и к цели. Мы должны почувствовать, что мы сделали это. И с этим мы ложимся спать. И так продвигаться. Ну и, может быть,
16: последний вопрос из Москвы 18. Слово «атака», оно очень мужское. И
15: слово
16: «атака». «Атака». Как наш урок, тема
15: да,
16: урока.
15: Да.
16: Очень мужское и агрессивное. Нужно ли думать, что роль женской группы — это милосердие, чтобы покрыть любовью?
15: Я не знаком с этим словом «атака», что в том смысле, что оно относится к мужчинам, и оно противоположно женщинам, особенно русским женщинам. Они отличаются в атаке, и это хорошо. Поэтому мы должны каждая обнаружить готовность к атаке. И мужчины, и женщины, и также женщины могут в этом дать пример мужчинам. Нет. Атака — это, кроме того, не внешнее, когда я атакую других. Я атакую или я нападаю на себя. Я захватываю свое сердце, покоряю свое сердце. Не только я такой герой, что я готов, способен покорить свое сердце и поворачивать им, как хочу. Такого в жизни не случится, а только с помощью Творца, когда я беру его в союзники, просить, молиться, притянуть его немножко ко мне, чтобы он помог мне управлять моим сердцем, завладеть им. И только таким образом я продвигаюсь. Наша атака не агрессивная, когда мы собираемся колотить друг друга. Нет. Наша атака, она против нашей лени и против нашего страха затронуть самих себя в сердце. Я все время выхожу к Творцу и требую, и тяну его к себе, чтобы помог мне завладеть моим сердцем. Атака против моей лени. И по направлению к Творцу. Поэтому то, что вы думаете, что это легче и более естественно для мужчин, чем для женщин, я бы сказал, что нет. Женщина со стороны природы, она более способна властвовать над своим сердцем, чем мужчины. Мужчины остаются детьми на протяжении всей своей жизни. Есть в них много от детства, потому что они не проходили внутриутробное состояние, вскармливание, рождение. Женщины прошли это, поэтому они более готовы к этому.

именно она проходит исправление, и тогда, конечно же, и с помощью мужчин, но только таким образом. Она

0: Лехаим ветодараба.
1: И огромное спасибо Творцу, который послал нам нашего Рава, который нас ведет, который учит нас. И прежде чем мы продолжим наш урок, мы сначала всем мировым клеем споем вместе песню.

0: Хаверим гдолим, кли олами адир.
1: Другие дорогие друзья, великое мировое кли, мы прошли очень мощный урок. Рав послал нас в атаку сегодня на конгресс. Мы хотим отметить два момента из урока, и поэтому мы пригласим десятки из мирового кли, чтобы они поделились с нами. Первый вопрос на семинар. Трение сердец. Что такое для меня трение сердец? Что значит для меня трение сердец? Десятка, которая хочет поделиться, пусть выставит вопросительный знак.
2: Шхиката левавот, это, в общем, когда мы чувствуем авиют,
3: эхат ка... Трение сердец, ударение сердец. Когда мы чувствуем авиют друг по отношению к другу, и мы понимаем, что это предназначено для того, чтобы соединить нас, как раз и мы присоединяем Творца в связь между нами и в молитве, и в...

0: Послушаем группу из Флориды.
1: This is a great opportunity, friends. Thank you. And we discussed this question in our 10. And
0: спасибо, дорогие друзья, за возможность. Мы обсуждали это в десятке.
1: Because we have how many tens? 800 tens.
0: Очень хороший вопрос перед Конгрессом. У нас 800 десяток, так я слышал, по всему миру. И все ощущают вот этот печету в сердце. Главное — не сбегать. Мы не бежим. Мы справляемся со всем, что приходит к нам от Творца, потому что Он хочет, чтобы мы объединились.
1: But we start with our 10.
0: И Он хочет все наше кли объединенное, но это кли в десятке, и мы учим в нашей десятке с помощью семинаров, с помощью преодолений, просто помогая друг другу преодолевать разные трения, разногласия, которые есть между нами. Я уверен, это потому, что есть великие товарищи, они прилагают усилия, чтобы помочь мне и другим товарищам. И это мы идем рука об руку, помогаем друг другу для того, чтобы прийти к любви. К любви Творца — это величайшее дело. Это так прекрасно. Я слышал, как раз сказал, что у нас нет слов, чтобы описать духовное объединение. Но что-то все-таки внутри нас чувствует, что это что-то колоссальное, что-то огромное. Давайте попробуем почувствуем это сейчас и на Конгрессе Лехаим, друзья.
2: Hola amigos. Sí, también sumando a su respuesta. Al entrenar.
3: В продолжение тому, что сказали ребята с Флориды.
2: En esos diferentes rostros que tenemos, esas diferentes opiniones, aún así nosotros estamos trabajando para construir esta vasija.
3: Разные мнения и понятия. Из этого мы строим вместе кли. И трение, соударение сердец — это когда мы чувствуем друг с другом разные точки зрения, но цель гораздо выше и больше каждого личного мнения и представления. И то усилие, которое мы вводим, да, сердце в кли, должно покрыть все. Все этой важностью цели и Конгресса, что это может раскрыться на всех различиях и собрать все сердца, соединить. И чтобы возник этот огонь, чтобы мы могли соединиться с Творцом.
0: Лехаим Латин 7, Лехаим Флорида, туда раба. Лехаим Латин 7, Лехаим Флорида, спасибо за то, что вы раскрыли свое сердце. Сейчас мы хотим перейти ко второму вопросу для всеобщего обсуждения, чтобы поделиться, что значит атаковать свое сердце. Что значит атаковать свое сердце? Пожалуйста. Вставляйте вопросительные знаки. И мы приглашаем группу Турции.
4: Hello, friends. For us, an attack on the heart means not waiting for
3: для нас атака на сердце означает, что нет лучшего момента, чем сейчас. Это значит, что мы делаем усилия сейчас. Даже хотя и сердце закрыто, говорить с товарищами, просим у Творца раскрыть сердце. Иногда мы думаем, что нам надо немножко силы, понимания, какого-то особого ощущения, прежде чем начинаем действовать. Но сегодня мы учили, что атака — это как раз вопреки всему этому, против этого, даже в состояниях тяжести, безразличия, мы стараемся сблизиться в объединении. И самое важное то, что никто это не может сделать в одиночку, а только пробуждая товарищей, получая силы от них. Только так можно продолжать. И тогда наше общее желание обращается в молитву. И Творец помогает нам открыть сердце и сблизиться друг с другом.
5: Лехаим Турция Ахад. Лехаим Тударабах. Венавор ле...
0: Лехаим Турция Один. Спасибо. Переходим к группе Италии.
6: Buongiorno, amici del Team Mondiale. Veramente bello stare qua. L'attacco...
0: Здравствуйте. Дорогие друзья, мировой Кли, так здорово быть здесь и атаковать вместе с вами свое сердце. Это значит даже не терять ни секунды и быть вместе здесь в подготовке, абсолютной подготовке к конгрессу. Этот конгресс предоставляет нам прекрасную возможность быть всем вместе в одной атаке. И мысль только не о себе, а о товарищах. И мы увидим, что эта мысль о товарищах, она продолжится в течение всего дня. И эта мысль, она будет не только на конгрессе, она будет продолжаться дальше. В течение всего времени, до следующего конгресса, мы будем настолько объединены, настолько связаны, что наша мысль будет только ради продвижения товарищей, только чтобы прорваться в этой общей атаке. Мы хотим этим реализовать все, что говорит нам Балеслам. Это впервые мы проводим такой огромный, такой мощный конгресс. Конгресс десяток. И на этот раз мы все сможем подняться в Иерусалим, все достичь цели. Атака на сердце — это значит, на итальянском атаковать — это значит, я собираю всех вместе в атаку на свое сердце, и так мы вместе сможем раскрыть Творца. Это цель, ради которой мы учимся. Это цель, в которую мы так много лет вкладываем и выстраиваем на нее намерения день за днем. Прилагаем все возможные усилия, и вместе мы отпразднуем на этом конгрессе достижение цели. Поэтому, друзья мои, атака — это то, что мы можем произвести, конечно, не в одиночку. Эту атаку мы проводим вместе, как мировое кли. Я не могу дождаться этого времени, когда мы все выйдем в этот последний бой, чтобы прийти к раскрытию Творца. Лехаим, друзья!
3: Каждый раз слышать товарищей, которые открывают сердца, и почувствовать все точки в сердце, которые находятся, неважно, где это, Италия, Турция или еще где-то там, или в Петах-Тикве, я чувствую уже по подготовке к атаке, мы уже в самой атаке. И где все точки в сердце соединяются так в единое желание, и уже это воздействует на мое сердце. Я чувствую, что мое сердце начинает растворяться, и вся духовная компонента, все это единство, которое происходит сейчас, раскрывает из сердца еще больше и больше. Давайте посмотрим то, что говорит Рабаш в восьмом письме. Адам.
0: Рабаш, письмо номер 8. И, наконец, собрались несколько человек, горстка людей, которые объединяются друг с другом в одном месте и под одним руководством, и вооружившись духом мужества выше всяких человеческих пределов, они крепко стоят против всех, кто идет на них войной. И нет сомнения, что люди эти отважные, сердцем, обладают твердым духом в решениях крепко, как сталь, не отступать ни на шаг. И это первоклассные воины, отменные воины, воюющие со злым началом до последней капли крови, и все стремление их только лишь победить в этой войне во славу имени Творца.
3: Еще раз, Рабаш, восьмое письмо. В конечном итоге собралась небольшая горстка людей, чтобы объединиться друг с другом в одном месте под одним руководством и со всем духом мужества выше всяких человеческих пределов. Они крепко стоят против всех, кто идет на них войной. Нет сомнения, что это люди отважны сердцем, обладают твердым духом, в решениях крепко, как сталь, не отступать ни на один шаг. Это первостатейные воины, воюющие.
0: Длить его в десятку для семинара. Пожалуйста, Раф.
7: Хорошо. Я

0: בשעה שהגוף נשלם למטה,
1: то время, когда тело восполняется внизу, то есть когда уже есть 10 вместе, является высшей святостью, входит в это тело и становится нижней в точности, подобным 10 сферот наверху. В час, когда тело восполняется внизу, то есть есть уже 10 вместе, является высшей святостью, входит в это тело и становится нижней, в точности подобным 10 сферот наверху.
2: Здравствуйте, друзья и подруги, любимые мы, 5-9, мы очень рады, очень волнуемся открыть наш конгресс, 10-й, первый конгресс в истории, конгресс, когда каждый из десяток удостаивается возможность реализовать все, что Рав говорил так много лет, что все находится в десятке. Сейчас у нас есть просто возможность прочувствовать это, сделать это. И давайте посмотрим, тут сидят десятки по всему миру, может быть, можно показать нам их, как они сейчас встречаются, некоторые еще организуются, некоторые в дороге, приехали, давайте помашем привет, подруги, друзья. Такое волнение. Мы на этом конгрессе не только рады собраться, мы рады собраться просто как в отрывке, который Яков сейчас нам зачитал. Когда тело внизу восполняется, когда есть 10 вместе, то приходит высшая святость, входит в это тело, нижний становится как подобно 10 сферот наверху. Это наша цель, чтобы каждая из наших десяток просто почувствовала, как мы приводим к месту раскрытия Творца. Да, это наша цель. Правильно, Алекс?
1: Да, Шауль, наша цель — раскрыть Творца в десятке. И мы здесь после того, как столько много времени и сил вложили в подготовку. Мы собрались каждый в своем месте, чтобы раскрыть каждую часть своей души, которая соединяется вместе в одну душу. Ту душу, которая раскрывает свое слияние с Творцом. И мы на этом конгрессе хотим углубить нашу связь до такой степени, что мы сможем просто соединиться с Творцом, потому что Высшая Малхут уже готова, она стоит и ждет нас. И то, что мы должны сделать, это просто создать наше новое объединение до такой степени, чтобы мы смогли просто снизу слиться с ней наверху и раскрыть нашу душу вместе. Давайте, друзья, сейчас посмотрим первый клип. И это подарок от нашего Рава.
3: Вопрос, как, что значит быть десяткой, слитой с Творцом?
4: А шелай, мазо омер льот асирия ше двука баборе?
5: Зе некра ше анахну роцим...
2: Называется, что мы хотим в связи между нами построить образ Творца, что как Он добрый, творящий добро, и любит всех, и соединяет всех, так каждый из нас хочет относиться к товарищам. И тогда получается, что мы собираем образ Творца между нами в десятке, в нашем центре.
1: Соединиться от десятки с Творцом — это то, что мы хотим сделать в нашей десятке, в связи между нами, создать образ Творца, что так же, как Он, добрый, творящий, добро любит всех и соединяет всех, так каждый из нас хочет относиться к товарищам. И тогда получается, что мы создаем образ Творца между нами, осуществляем его в десятке, в центре, в нашем центре десятки.
2: Цель, ради которой мы собрались, это раскрыть Творца в десятке. Каждый из наших десяток. Как мы услышали от Рава, сейчас раскрытие Творца в подобии по форме. И мы стараемся быть подобным ему, как он относится к нам, так каждый старается относиться к товарищам.
1: Друзья, мы получили подарок. Конгресс, десяток, Всемирный конгресс. И вместе мы проведем 3 дня объединения такой силой. После стольких дней подготовки, так много мы вложили в эту подготовку. И мы не готовы удовлетвориться меньше, чем просто хотя бы входом в духовное. Так как сделать так, чтобы результат наших усилий был действительно духовный?
2: Да, но чтобы прийти к духовному результату, нам нужна энергия. Мы сейчас приехали все, приехали на место, мы проводим трапезы, проводим собрание товарищей, все хорошо. Всю силу мы получаем из нашего мира. Из этого мира. Но для того, чтобы прийти к духовному результату, нам нужно сделать что-то против нашей природы. Духовное топливо горючее. Как мы получим его? Откуда получим?
1: Так давайте поговорим сейчас именно об этом. Обсудим в десятке, каждый в своей десятке, на активном семинаре, какое горючее нам нужно, чтобы 3 дня на конгрессе работать ради отдачи. Еще раз, какое горючее нам нужно, чтобы 3 дня на конгрессе работать ради отдачи? 6 минут. Активный семинар.

0: דלק. ופה לדבר, אדוני?
1: כן, בבקשה.
0: דלק, אנחנו... איזה חומר, איזה חומר דלק אנחנו צריכים כדי לעבוד את
2: השניים? כל גרית שלנו נוזנו, שתובה רבות את... Всегда это величие Творца, то, что приводит нас работать ради отдачи, чтобы было кому отдавать, чтобы у нас было величие. Тогда мы сможем подняться выше знания и действительно работать для чего-то больше нашего знания.
3: Да, и горючее, в общем-то, мы чувствуем от каждого усилия товарищей. Во всех молитвах, которые у нас есть, мы очень хотим объединиться именно в этих усилиях, в молитве, чтобы почувствовать влияние высшего света.
2: Мы хотим так войти в Конгресс, в волнение, просто смирение перед состояниями, через которые приведет нас Творец, чтобы все работало для нас. Энергия для товарищей, которые находятся здесь и по всему миру, дают силу друг другу, любовь, величие. Готовились к огромному конгрессу, нужно прийти, только сесть вместе и немного просто войти в товарищи, в группу.
3: Увидеть всю свою десятку перед глазами, видеть все десятки вокруг мира, думать, какую-то силу дает и что-то делает во всем мире. И горючее должно быть именно с одной стороны. Это величие этого состояния, насколько важны товарищи и их успех на конгрессе.
2: Есть много, откуда можно получить много видов энергии. Нам нужно горючее внутри нас, которое мы найдем выше наших тел, чтобы мы были чувствительны к мощной атмосфере, чтобы каждый принес свой хиссарон. Из всех этих хиссаронов мы могли бы включиться между ними и пришли бы к действительно атомной энергии, ядерной, больше этого.
3: Такое горячее, нам нужно, чтобы 3 дня на конгрессе работать ради отдачи. У нас есть особая возможность, потому что эти 3 дня, когда все уже упорядочено, все в доме в порядке, дети, и ничто не отвлекает, и мы можем объединиться по-настоящему, в отличие от обычных дней, когда у нас есть много помех, и то, что нам сейчас дали возможность такую соединиться, мы должны сделать все, чтобы соединиться с Творцом.
2: Энергия — это величие и важность Творца, которая больше, чем то, что мы способны представить. И это нужно передать друг другу. Передать, что, какую огромную возможность мы получили.
3: Да, мы здесь как солдаты. И это как ты, когда ты стоишь в ряду, с тобой справа товарищи, слева товарищи, они поддерживают тебя, у тебя нет выбора, ты должен идти вместе вперед в шеренге, в одной шеренге, как герой на войне.
2: Да, мы должны в этой войне стремиться к тяжелой артиллерии. Тяжелая артиллерия — это Творец, Он нас поставил в это состояние, где мы больше видим Творца в товарищах. Тогда наша сила будет продолжать расти. и будет умножаться на силу друг друга.
3: Да, наша горячая — это впечатление от того, что получая, что сейчас происходит в нашей десятке, и не только это, почувствовать все десятки, что они все, как мы, все товарищи соединяются, и это то, что делает изменения, готовит нас к конгрессу. У нас есть возможность сделать это вместе, и это дает огромную энергию, влияние друг на друга, чтобы прийти к любви к товарищам. Это наша работа.
2: То, что мы раскрываем сердце друг другу, соединяем десятки, просто все раскрывают сердце.
3: Мы получаем это горючее через точку в сердце.
2: Мы видим, что была энергия для работы ради отдачи без получения какого-либо вознаграждения, а чтобы сама работа являлась вознаграждением, нам необходимо верить в Творца. Это означает верить в Его величие. И нужно прикладывать много сил и усилий в то, чтобы достичь веры в величие Творца. Но без веры в Его величие у нас не будет сил работать ради отдачи. То есть именно когда ощущается величие Творца, человек готов работать без всякого вознаграждения. А награда заключается в самой работе, поскольку служение великому царю приравнивается к любому богатству, который изначально не обладает никакой ценностью по сравнению с служением царю, когда Творец позволяет ему войти и служить ему. Поэтому мы должны сосредоточить все наши мысли на том, как прийти к ощущению величия Творца. И тогда все последует за этой точкой.
3: Поэтому мы должны сосредоточить все наши мысли на том, как прийти и почувствовать величие Творца. И тогда все последует за этой точкой. Так вот, это единственная энергия, которая есть у нас, которую мы можем получить, это единственная сила, это только лишь величие Творца.
2: Любимые друзья, мы входим в урок Рава. Мы получили возможность, помощь от Творца, чтобы весь наш общий хисарон был в намерении получить величие Творца между нами. Поэтому мы должны сконцентрировать всю нашу мысль на том, как прийти к ощущению величия Творца. И тогда все устремляется за этой точкой. Друзья, с этими словами давайте войдем сейчас в минуту молчаливой подготовки к уроку.

0: влить его в десятку для семинара. Пожалуйста, Раф.
1: Хорошо. Я очень волнуюсь выступать перед вами сейчас. В любом случае, у нас есть очень большое, мощное собрание, подобного которому не было с тех времен великих каббалистов в древние времена. И действительно, у нас есть все возможности, шансы и даже гарантии, что мы сможем прийти к исправлению духовного кли Адама в этом мире. И мы постараемся и сделаем это. Мы видим, насколько эта атмосфера, человек да поможет ближнему, когда мы впечатляемся друг от друга, влияет на каждого, как мы волнуемся от этого. Вчера было замечательное выступление мирового кли перед всеми, и действительно это достойно похвалы. И сегодня мы видим, что даже те полчаса, в течение некоторых мы видели товарищей, слышали, как они говорят, насколько это пробуждает наши сердца и продвигает нас впечатляться и быть вместе. Наша цель — раскрыть Творца, потому что вся наука Каббала — это методика, как пишет Баруха Шолом, это не меньше и не больше, а методика раскрытия Творца творением в этом мире. И поэтому так мы должны рассматривать себя и то, чем мы занимаемся. Состояние замечательное, состояние особенное, самое возвышенное занятие, которое может быть, самое высокое занятие и широкое, которое может быть у человека, находящегося в этом мире. И поэтому мы должны гордиться этим и быть ответственными за то, что мы получили, как мы можем пробуждать друг друга к объединению, подталкивать себя к объединению. Не может быть раскрытия.